0: позволило нашим военным закрепиться на правом берегу реки Гайчур и создал условия для продвижения в Днепропетровской области. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение 8 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Лужки, Марьино, Рясная и Белая Береза Сумской области, Бугаевка, Петровка, Белый Колодезь, Лосевка и Старица Харьковской области. Противник потерял свыше 200 боевиков, 17 автомобилей и артиллерийское орудие. Бойцы группировки войск «Запад» уничтожили за сутки более 200 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
1: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе техники двух механизированных штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Подлиман, Нижняя Журавка, Шииковка, Пескуновка и Староверовка. Всего в полосе ответственности группировки «Запад» потери противника составили до 225 военнослужащих. Уничтожено 6 боевых бронированных машин западного производства, 14 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии.
0: Армии России за сутки нанесено поражение объектам ТЭК и транспорта Украины, местам хранения и запуска беспилотников дальнего действия. Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиабомб и 415 БПЛА самолетного типа. В течение минувшего дня перехвачены и уничтожены 75 украинских дронов над регионами Черным и Азовским морями. Внедрение искусственного интеллекта в военную сферу является одним из приоритетных проектов Министерства обороны России. Об этом заявил глава ведомства Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами. Министр сообщил, что до конца года в войсках должны быть реализованы 7 ИИ-проектов.
2: Искусственный интеллект в основном применяется в двух ипостасях. Первое – это все, что касается распознавания образов и автозахват цели. Это раз. И второе – это навигация. Нейросетки должны обучаться. Для этого мы сейчас активно внедряем DC везде и создаем витрину данных. Большой курс искусственного интеллекта – это поддержка принятия решений. Тоже сейчас активно этим занимаемся, я имею в виду в ПВО. Значит, это один из 7 проектов, которые мы должны реализовать до конца этого года.
0: На встрече министра обороны с военными корреспондентами обсуждался широкий круг вопросов, в том числе развитие войск беспилотных систем, вопросы материально-технического обеспечения подразделений. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова назвала поддержку участников спецоперации безусловным приоритетом своей работы. Омбудсмен доложила Владимиру Путину, что более половины обращений в ее офис связаны с темой специальной военной операции.
3: Ко мне приходило много человек, это семьи участников СВО. И отсюда и вытекала законодательная история. Я внесла из прямого общения с людьми 102 законодательных предложения, касаемых темы специальной военной операции. Многие стали федеральными законами. 14 мая, когда я вступила в должность уполномоченного по правам человека, к нам в институт обратилось 14752 обращения. 52% – это тема специальной военной операции.
0: Яна Лантратова сообщила о возвращении всех жителей Курской области, которых удерживали на территории Украины, и 550 российских военнослужащих с момента ее вступления в должность уполномоченного по правам человека. Планы НАТО по созданию оружия для ВСУ дают России основания для повышенного внимания к предприятиям, задействованным в таких разработках, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, киевский режим не оставляет попыток столкнуть Североатлантический блок в прямом вооруженном конфликте с Москвой. НАТО использует Украину как испытательный полигон, отметила Захарова. Михаил Мишустин отметил работу Совета Федерации по помощи участникам спецоперации. На встрече с председателем Верхней Палаты Парламента Валентиной Матвиенко глава правительства напомнил, что в прошлом году было принято 30 федеральных законов в интересах бойцов и их семей.
4: В прошлом году было принято 30 федеральных законов в интересах бойцов и их семей. Они охватывают самые разные жизненные ситуации, от бесплатной юридической помощи до дополнительного отпуска для ухода за ранеными. Правительство также дало положительный отзыв на инициативу по жилью для этой категории граждан. Военные, в том числе в отставке, с ребенком-инвалидом с детства, теперь получают вне очереди квадратные метры или соответствующую выплату, а регионы смогут вводить дополнительные меры поддержки для членов семей погибших.
0: Премьер также заявил, что предстоит еще немало сделать по улучшению условий для жителей и деловой среды приграничных с Украиной регионов Белгородской, Брянской и Курской областей до 2030 года. Следим за развитием событий на сайте вести.ру, а также в мессенджере «Макс».
5: Погода.
0: Во вторник днем в Петербурге и Москве малооблачно и плюс 25. Сейчас в российской столице 15 градусов тепла, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Маяк.
1: Пусть вороны гибель вещали, и кони топтали жневье, мужскими считались вещами кольчуга, седло.

присутствии женщин, сидя, о рыцарстве нет и помина. По-моему, это вранье. Мужчины, мужчины, мужчины,

0: Stories. Исследования показывают, что словами человек передает лишь около 7% информации, в то время как 93% приходится на невербальные сигналы. Из них примерно 55% составляет язык тела, мимика, жесты, позы, прикосновения и даже запахи. А около 38% – характеристики голоса, интонация, тембр и громкость. Это объясняется тем, что бессловесное общение появилось задолго до речи. Антропологи и лингвисты считают, что далекие предки человека обменивались информацией именно с помощью жестов, мимики, поз и интонаций. Известно, что высшие приматы всегда сопровождают издаваемые звуки жестикуляцией. Вероятно, человеческая речь развивалась параллельно с жестовой. Не случайно, разговаривая по телефону, человек часто жестикулирует, даже если собеседник его не видит. Даже сегодня неосознанно человек в первую очередь обращает внимание на то, как собеседник говорит, а не на то, что он говорит. Наука, изучающая язык тела, называется кинесикой, от греческого «кинес» – «движение». Современные исследователи считают, что часть жестов универсальна для всех народов и заложена в природе человека. Другая часть жестовой коммуникации формируется культурой. Одни и те же жесты могут быть непонятны или иметь иное значение у разных народов. Хотя многие базовые жесты схожи во всем мире, их эмоциональное проявление и восприятие могут различаться. Например, японцы склонны воспринимать мимику других людей как менее интенсивную по сравнению с американцами. Это связано с особенностями японской культуры, где высоко ценится контроль над эмоциями. Напротив, в арабских и средиземноморских странах, например, в Испании и Италии, мимика чрезвычайно выразительна. Здесь не принято скрывать свои чувства. Географические различия также заметны. Жители северных стран, норвежцы, датчане, шведы, проявляют меньше эмоций, чем южные народы. Аналогичные различия существуют между мужчинами и женщинами. Ученые связывают это с более развитой эмпатией у женщин.
1: Audio Stories. Который раз лечу Москва-Одесса, опять не выпускают самолет. А вот прошла вся в синем стюардесса, как принцесса, надежная, как весь гражданский флот. Над Мурманском не туч, ни облаков, и хоть сейчас лети до Ашхабада, открытый Киев, Харьков, Кишинев и Львов открыть, но мне туда не надо. Сказали мне, сегодня не надейся,

надо. Я прав, хоть плачь, хоть смейся, но опять задержка рейса, и нас обратно к прошлому ведет. Вся стройная, как тут, да стюардесса, мисс Одесса, похожая на весь гражданский флот.

0: Radio Stories.
1: Для выживания и продолжения рода животным необходимо понимать друг друга. Чтобы найти партнера, защитить территорию, договориться о совместных действиях в стае. Для этого у них есть целый арсенал средств коммуникации. От запахов и телодвижений до звуков и даже своеобразной речи. Наиболее древний способ – запахи. Так самец бабочки-шелкопряда способен почувствовать призыв самки своего вида на расстоянии нескольких километров. Телодвижения, позы и звуки, например, весенняя песня скворца, также несут важную информацию, понятную сородичам. Однако даже врожденные механизмы коммуникации иногда дают сбой. Некоторые мухи и комары в брачный период теряют избирательность. Они могут пытаться спариваться не только с самками других видов, но и с неодушевленными предметами, лишь бы те двигались и имели нужный размер.

0: Это доказывает, что врожденный язык общения есть не у всех. Кроме того, животные способны к обучению и подражанию. Новые жесты, движения и звуковые сигналы распространяются в популяции гораздо быстрее, чем меняются гены. В результате особи из разных регионов со временем начинают отличаться не только внешне, но и по языку. Например, вороны, сороки и галки старого и нового света не понимают друг друга и не образуют смешанных стай. Интересно, что и звуки животных зависят от культуры. Китайские собаки лают ван-ван, английский петух кричит кок-а-дудл-ду, а голландские коровы мычат бу.
1: Audio Stories. Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь огонь и стужу мы прошли. Без глотка, товарищ, песню не заваришь, так давай по маленькой хлебнем. Выпьем за писавших, выпьем за снимавших, выпьем за шагавших под огнем. Выпить есть нам повод, за военный провод, за У-2, за М-ку, за успех. Как пешком шагали, как плечом толкали, как мы поспевали раньше всех. От ветров и стужи петь мы стали хуже, но мы скажем тем, кто упрекнет. С нами покочуйте, с нами поночуйте, с нами повоюйте хоть бы год. Там, где мы бывали, нам танков не давали, но мы не терялись никогда. На пикапе драном и с одним наганом первыми въезжали в города. Так выпьем за победу, за свою газету, а не доживем, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, кто-нибудь напишет, кто

Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли с лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом сквозь огонь.

бродя по улицам в раздумье и бесцельно, блуждая беглым взором вдоль высоких стен, над крышами домов на фоне неба бледном, я вижу целый лес чернеющих антенн.

Я помню армии, антенны полевые, приказы по войскам и песни в честь побед. И знаю мирные антенны трудовые, антенны славные космических ракет. Антенны, антенны на вахте стоят,

несут антенны нам любимых песен звуки и вести добрые со всех земли концов. Сближают дружески протянутые руки, антенны мирные над крыльями.

0: Stories.
1: Звукоподражание присутствует во всех языках мира. Это слова, которые имитируют звуки, издаваемые животными, человеком, а также различные шумы окружающего мира. Однако интересно, что одни и те же звуки в разных языках передаются по-разному. Например, русскому «гав-гав» соответствует английское «бау-вау», немецкое «вуф-вуф» или «вау-вау». Одна из причин таких различий – особенности строения речевого аппарата человека. Мы не можем абсолютно точно воспроизвести звуки природы или животных. Наша речь членораздельна и состоит из гласных и согласных, которых нет в оригинальных звуках. Поскольку невозможно полностью передать природные звуки средствами языка, каждый народ воспринимает и воспроизводит их по-своему. Например, русское «чик-чик» имитирует звук разрезаемого материала, а немецкое «клип-клап» – лязганье металла. Даже речь животных воспринимается по-разному. Русское «хрю-хрю» передает отрывистые звуки свиньи, а английское «оинг» – визг поросенка. Тем не менее, состав звукоподражаний в языках во многом совпадает. Почти везде есть слова для обозначения мяуканья, лая, хихиканья, жужжания, тиканья и других распространенных звуков. Но встречаются и уникальные примеры. В китайском языке есть слово для обозначения звука раскрываемого веера и шума быстро приземляющейся птицы. В японском есть звуки, которые обозначают жевание с набитым ртом и внезапный треск огня. В русском языке нет специальных слов для звуков лисицы или обезьяны, а в японском есть. Часто звукоподражания кажутся несерьезными и ассоциируются с детской речью. Действительно, многие первые слова ребенка – это именно звукоподражание. Однако в лингвистике еще с античных времен существовала теория, согласно которой первые человеческие языки возникли на основе звукоподражания. Сторонники этой теории считают, что разные звуки вызывают у человека определенные ассоциации и могут отражать даже незвучащие явления. Тем не менее, эта теория не объясняет все языковые факты и сегодня считается спорной среди лингвистов. Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Пикаронес – это золотистые пончики-колечки, которые считаются одним из символов уличной еды в Перу. Их история – это наследие испанской колонизации Южной Америки. Прямым предком этого десерта являются испанские рождественские пончики. Однако колонизаторы, прибыв в Анды, столкнулись с серьезной проблемой. В регионе не было пшеницы, которая служила основой для традиционного теста. Выход был найден в использовании местных продуктов. Вместо привычных ингредиентов стали использовать широко распространенные в Андах батат и тыкву. Именно эти овощи составляют основу теста для пикаронес. Их отваривают до мягкости, превращают в пюре, затем смешивают с мукой, сахаром и дрожжами. В результате получается влажное, ароматное тесто с характерным желтовато-оранжевым оттенком. Колечки из теста обжаривают во фритюре до золотистой корочки и традиционно подают горячими, обильно полив их густым сиропом из нерафинированного тростникового сахара или медом.
0: Audio Stories.
2: Женюсь, женюсь, какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне, но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, а прощание не для нас.

солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, ой, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

0: женюсь, ай, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта, Мриетта.
1: Маяк.

0: Audio Stories.
1: В Японии существует традиция дарить друг другу деликатесы. Их преподносят начальству, деловым партнерам и близким в знак уважения и благодарности. Одним из самых дорогих деликатесов считается королевская дыня юбари. Это гибрид двух сортов мускатных дынь. Ее выращивают в городе Юбари на острове Хоккайдо. Причем объемы производства очень ограничены. На аукционе в Саппоро пару таких дынь продали за 27 тысяч долларов. В Японии принято дарить подарки парами. В сезон сбора урожая дыни стоят дешевле, но купить их в розницу почти невозможно. Перекупщики моментально скупают весь урожай оптом. Японцы считают юбари уникальной. У нее неповторимый аромат и вкус, идеально круглая форма, нежная оранжевая мякоть и очень красивый внешний вид. Считается, что рисунок на кожуре напоминает древние фарфоровые вазы, поэтому и кожура, и мякоть всегда выставляются на показ. Пара таких дынь на столе – признак достатка и утонченного вкуса хозяина.
0: Audio Stories. Вы слушаете «Бессонницу» каждое воскресенье в 23.07. Не спится? Значит, внутри есть разговор, который не закончился днем. Давайте его продолжим. Пишите, делитесь тем, что не дает уснуть. Email zone@radiomayak.ru.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Молочная была уже открыта, но еще спал ленивый табачник. Солнце играло на разнообразных предметах по правой части улицы, выбирая, как сорока, маленькие блестящие вещи. А в ее конце, где шел поперек широкий лог железной дороги, вдруг появилось с правой стороны моста, разорвавшееся о его железные ребра, облако паровозного дыма. Тотчас забелелось опять с другой и прерывисто побежало в просветах между деревьями. Проходя затем по этому мосту, Петр Константинович, как всегда, был обрадован удивительной поэзией железнодорожных откосов, их вольной и разнообразной природой, заросли акаций и лозняка, дикая трава, пчелы, бабочки. Все это уединенно и беспечно жило в резком соседстве угольной сыпи, блестевшей внизу, промеж пяти потоков рельсов и в блаженном отчуждении от городских кулис наверху, от облупившихся стен старых домов, гревших на утреннем солнце татуированные спины. За мостом, около скверика, двое пожилых почтовых служащих, покончив с проверкой марочного автомата и вдруг разыгравшись, на цыпочках один за другим, один подражая жестам другого, из-за жасмина подкрались к третьему, с закрытыми глазами, кротко и кратко, перед трудовым днем, сомлевшему на скамье, чтобы цветком пощекотать ему нос. «Куда мне девать все эти подарки, которыми летнее утро награждает меня, и только меня? Отложить для будущих книг? Употребить немедленно для составления практического руководства, как быть счастливым? Или глубже, дотошнее, понять, что скрывается за всем этим, за игрой, за блеском, за жирным зеленым гримом листвы? А что-то ведь есть, что-то есть, и хочется благодарить, а благодарить некого. Список уже поступивших пожертвований, 10 тысяч дней от неизвестного».
0: Владимир Набоков. Дар. Маяк.

0: Аудиосторис.
1: Современная система пунктуации возникла и оформилась в эпоху развития книгопечатания в Европе в период с 15 по 17 век. Благодаря влиянию европейской культуры знаки препинания были заимствованы многими народами и получили широкое распространение по всему миру. В китайском языке пунктуация начала усложняться с середины 20 века, когда тексты стали записываться горизонтально и слева направо. В результате традиционные китайские знаки препинания стали соседствовать с заимствованными из других языков. Например, точка в китайском языке выглядит как маленький кружок. Такой вариант был выбран, потому что привычная русская точка может быть ошибочно принята за часть иероглифа. В китайской письменности этот кружок также используется вместо подчеркивания для выделения отдельных фрагментов текста. В китайском письме не используются пробелы между словами. Это связано с тем, что каждый иероглиф, набранный на клавиатуре, занимает примерно в два раза больше места, чем буква латинского алфавита, а знаки препинания по ширине обычно равны иероглифу.
0: Аудио сторис.

0: 4 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. В Донецком Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных формирований ВСУ. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии овладели 4 опорными пунктами противника и заняли 48 зданий. За сутки в городе уничтожено более 40 ВСУшников, бронеавтомобиль, 2 наземных робототехнических комплекса и склад боеприпасов. Наши бойцы знают, где в Красном Лимане находятся мирные жители. Артиллерия работает по врагу точно и быстро. Об этом сообщил командир гаубичного артиллерийского дивизиона 19-го танкового полка группировки «Запад» с позывным «Стажер». Разведка находит пункты управления и пехоту противника, а все контролируется с дронов.
2: Мы стараемся работать быстро, точно и четко для того, чтобы не зацепить наших ребят, которые держатся и закрепились в Красном Лимане. Не попасть по мирным, которые прячутся в подвалах. Работаем за Красный Лиман, все наблюдается с дронов, все контролируется, пути подвоза. И в случае необходимости отрабатываем по противнику. Разведка находит пункты управления, там пехоту противника, штурмовики запрашивают огонь. И сразу в режиме онлайн все отрабатывается, все цели отрабатываются, и продвижение идет дальше вперед.
0: Солдаты и офицеры южной группировки нанесли поражение 5 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Славинск, Дружковка, Кленовая, Ореховатка, Никаноровка, Николаевка и Стенки в ДНР. Киев потерял более 200 боевиков, 4 боевые бронемашины, из них 2 бронетранспортера производства США, 22 автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения «Центр» уничтожили более 300 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
3: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных егерской штурмовой бригад, 2 бригад морской пехоты, 3 бригад национальной гвардии и 2 штурмовых полков в районах Грузского, Кучерова Яра, Новопавловки, Новоподгородного и Светлого. Потери украинских вооруженных формирований составили более 300 военнослужащих, 5 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Созданные в вооруженных силах России войска беспилотных систем показали свою эффективность. Она в 3 раза выше, чем у обычных БПЛА расчетов. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами.
4: Войска беспилотных систем, там не расчеты воюют, там воюют подразделения. Подразделения ставятся задача изолировать район, там перерезать пути снабжения. Значит, вот они этим начинают заниматься. У них эффективность применения дронов, по данным DC, примерно в 3 раза выше, чем у обычных расчетов.
0: Белоусов рассказал, что каждая группировка российских сил имеет эшелонированную систему перехватчиков. Это группы, вооруженные тактическими дронами. Министр отметил, что активная работа по усовершенствованию системы ПВО продолжается. Более 50% обращений в офис омбудсмена связано с темой спецоперации. Об этом доложила президенту уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Она назвала поддержку бойцов и ветеранов безусловным приоритетом своей работы. Лантратова также рассказала Путину о посещении атакованного в Старобельске колледжа.
5: Был организован приезд 50 журналистов из разных стран мира. И, конечно, никакой военной базы они там не увидели. Они увидели окровавленное одеяло, личные фотографии, игрушки детей. Я потом встретилась с родителями погибших, была в больнице у этих детей. Вернулась в Москву и здесь, спасибо Минздраву, посетила больницу, пообщалась с детьми, с которыми продолжаю сотрудничество. Кстати говоря, написала письма Верховному комиссару ООН по правам человека и Совету по правам человека и в ОБСЕ. Кстати говоря, Верховный комиссар ответил мне на мое письмо.
0: Яна Лантратова сообщила о возвращении всех жителей Курской области, которых удерживали на территории Украины, и 550 российских военнослужащих. Киевский режим сделал военные преступления частью своей военной стратегии, ведя охоту на мирных граждан, атакуя медиков и спасателей, заявила в ООН наша представитель Анна Евстигнеева. На заседании Совбеза постпред Белоруссии Валентин Рыбаков сообщил, что удар ВСУ по автобусу, перевозившему белорусских детей, был преднамеренным актом насилия и агрессии против гражданского населения. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев умер на 59-м году жизни. В 1992 году он победил на Олимпиаде в паре с Натальей Мешкутенок, а в 1998 с Оксаной Казаковой. После окончания карьеры Дмитриев работал тренером-консультантом сборных России. Среди его учеников Максим Траньков, Мария Мухортова, Александр Энберт, Катарина Гербольд и другие. Температура воздуха в Москве и Подмосковье повысится до 30 градусов к четвергу, сообщил в интервью «Вестям» ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам метеоролога, уже в пятницу в столичный регион придет холодный атмосферный фронт, и дожди собьют температурные показатели до климатической нормы 23-26 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня днем в Санкт-Петербурге и Москве малооблачная погода и плюс 25.

0: Audio Stories.
1: В эпоху, когда еще не существовало синтетических лекарств, корень ревеня в России ценился чрезвычайно высоко, наравне с пушниной и икрой. Его широко применяли для улучшения пищеварения. Торговля ревенем приносила государству огромную прибыль, поэтому и царь Алексей Михайлович, и позже Петр I установили строгую государственную монополию. Частным лицам запрещалось торговать этим растением под страхом смертной казни. Впервые такой закон был введен в 1657 году, и вплоть до 1782 года ревень оставался исключительной собственностью казны. Основными поставщиками были бухарские купцы, которые привозили ревень из Китая и продавали его государству по фиксированным ценам. Затем Россия перепродавала ревень в Европу, получая прибыль в несколько раз выше закупочной стоимости. Параллельно власти пытались наладить собственное производство. В Сибирь отправляли специальные экспедиции для поиска дикорастущего ревеня. Пробовали выращивать семена, привезенные из Китая, однако те не приживались в российском климате, и их закупка была запрещена. В 1782 году правительство разрешило свободную торговлю ревенем и его семенами как внутри страны, так и за ее пределами. Однако к середине 19 века спрос на российский ревень в Европе резко снизился. Европейцы нашли другие пути поставок и перестали нуждаться в российских посредниках. В результате торговля ревенем утратила свое былое экономическое значение для России.
0: Аудио сторис.

0: сторис.
1: Абсент – крепкий алкогольный напиток, главным ингредиентом которого является полынь. В классическом варианте крепость абсента превышала 70%. А из-за содержания токсичного вещества туйона его регулярное употребление приводило к психическим расстройствам и другим серьезным последствиям для здоровья. По одной из легенд, абсент появился в конце 18 века благодаря аптекарям. Напиток быстро завоевал популярность. Сначала его оценили французские военные в Северной Африке, а затем и широкие слои французского общества. Абсент стал альтернативой вину. Он был дешевле и обладал выраженным наркотическим эффектом. Массовое увлечение абсентом привело к подрыву здоровья целых поколений. Уже с 1880-х годов напиток ассоциировался с шизофренией и смертью, но его популярность только росла. Переломным моментом стало убийство семьи швейцарским фермером Абсентье в 1905 году, после чего более 82 тысяч швейцарцев подписали петицию о запрете зеленого зелья. Вскоре абсент был запрещен в Бельгии, Швейцарии, Италии, Германии, США и других странах. Франция, одна из последних, ввела запрет в 1915 году. Однако в 2000-х годах абсент получил вторую жизнь. Большинство европейских стран отменили запрет, установив строгие стандарты. Например, содержание туйона не должно превышать 10 миллиграммов на килограмм. Но даже с такими ограничениями абсент не стал полезнее для здоровья.
0: Audio Stories.
2: Дымилась роща под горою, а вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое.

горевшая звезда, кто хоть однажды видел это, тот не забудет.

мне часто снятся все ребята, друзья моих военных.

0: маяк.
1: Мы стояли с пилотом ледовой проводки, с ледокола смотрели на гаснущий день. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде. Там стояла девчонка, по-простому одета, и, пожалуй, в тот вечер ей было легко, и рукой заслонившись от вечернего света, с любопытством глядела на наш ледокол. Вот и все приключение, да и вспомнить чего там. Пароходик прошлепал, волнишка прошла, но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметив, вот такие дела. Но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметив, вот такие дела. Ледокол тот за старость из полярки списали. Вертолетчик женился, на юге сидит, да и тот пароходик все ходит едва ли. И на нем та девчонка едва ли стоит. А потом будут в жизни дары и находки, много встреч, много странствий и много людей. Отчего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде? Отчего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде?
0: Аудиосторис.
2: Матча – это не просто чай, а центральный элемент японской чайной церемонии. Однако его производство – настоящее искусство, которое требует особого мастерства и сильно зависит от природных условий. За несколько недель до сбора урожая чайные кусты специально затеняют сетками. Так в листьях накапливается больше хлорофилла и тианина, которые придают чаю характерный сладковатый и глубокий вкус. Но в последние годы климатические изменения наносят удар по традициям. Проливные дожди, которые случаются все чаще, буквально вымывают из листьев тианин и другие ценные ароматические соединения. В результате качество матча резко падает. Листья становятся грубее, а вкус менее выразительным и более терпким. Одновременно с этим в Японии сокращается число фермеров, которые сохраняют традиции выращивания чая. Молодежь уезжает в город, а тяжелый ручной труд по уходу за чайными кустами остается без преемников. Сочетание климатических и социальных факторов может привести к тому, что к 2040 году матча превратится в эксклюзивный, труднодоступный продукт.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Мед – это не просто лакомство, а символ важнейшего природного процесса опыления. Однако за последние 20 лет популяция медоносных пчел во всем мире сократилась почти на 40%. Одна из главных причин этого явления – массовое применение пестицидов. Эти вещества проникают во все части растения, включая пыльцу и нектар. Даже в малых дозах они поражают нервную систему пчел, нарушают ориентацию, способность к обучению и коммуникации, ослабляют иммунитет, что делает насекомых беззащитными перед паразитами. Вторая причина – уничтожение природных ландшафтов и их превращение в сельскохозяйственные угодья. Это лишает пчел разнообразной кормовой базы и привычных мест для гнездования. Третья причина – это климатические аномалии. Засухи и наводнения нарушают синхронность цветения растений и активности пчел, что создает для насекомых дополнительный стресс. Гибель пчел угрожает не только производству меда. Эти насекомые опыляют около 75% всех сельскохозяйственных культур, и их исчезновение может привести к резкому снижению урожайности фруктов и овощей. По прогнозам, к 2040 году производство этих культур может сократиться на 70%.
0: Audio Stories.

0: Studio Stories.
1: Копорский чай или Иван-чай – это традиционный русский травяной напиток, который готовят из листьев кипрея узколистного. Свое название он получил по селу Копорье под Санкт-Петербургом, где впервые начали массово собирать и обрабатывать это растение. Технология производства копорского чая была заимствована у китайцев, и русские купцы нередко выдавали его за дорогой импортный продукт. Для этого они подделывали китайские деревянные ящики, смешивали иван-чай с настоящим китайским чаем и прибегали к другим уловкам. Такое положение дел не устраивало англичан, владельцев Ост-Индской компании, которые несли убытки из-за дешевого конкурента. Чтобы подорвать репутацию русского чая, они распространили слухи, будто бы русские производители добавляют в него белую глину. Благодаря давлению на чиновников, экспорт копорского чая из России был запрещен, а сам напиток попал в немилость и внутри страны. В 1815 году вышел указ, который запрещал производство и продажу копорского чая на всей территории Российской империи. За соблюдением запрета следила полиция. Производителей штрафовали, а торговцам временно закрывали магазины. Устав для государственных крестьян 1839 года запрещал не только сбор кипрея для чая, но и его употребление, как в чистом виде, так и в смеси с китайским чаем. В конце 19 века запрет объясняли заботой о здоровье населения. Копорский чай запрещали наравне с некачественным хлебом и мясом больных животных. В советское время иван-чай окончательно утратил свою популярность и стал считаться сорняком. Его выпалывали и уничтожали гербицидами. Интерес к этому напитку возродился лишь недавно. В 2015 году прошли специальные слушания, на которых иван-чай был официально признан национальным напитком России и важной частью повседневного рациона россиян. Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Пшеница стала одним из первых злаков, которые люди научились выращивать. Ее дикий предок, полба, произрастал на территории так называемого плодородного полумесяца. Именно там древние люди впервые обратили внимание на этот питательный злак. Появление пшеницы стало поворотным моментом в истории человечества. Оно подтолкнуло первых людей к переходу от кочевого образа жизни к оседлому. Раньше люди были вынуждены полагаться на охоту и собирательство, что делало их уязвимыми перед капризами природы. Зерновые культуры и, прежде всего, пшеница позволили обеспечить себя пищей и решить проблему голода. Однако этот процесс занял не одно столетие. Ученые считают, что современная пшеница произошла от нескольких диких злаков, которые росли в Малой Азии, Южной Европе и Северной Африке. Полба, один из первых одомашненных видов, имела существенный недостаток. Ее зерна сразу осыпались после созревания, поэтому собирать приходилось даже неспелый урожай. Около 10-12 тысяч лет назад люди начали целенаправленно сеять полбу. Со временем, благодаря случайным мутациям и отбору, появились более устойчивые колоски. Так, примерно 6,5 тысяч лет назад и сформировалась пшеница.

0: Маяк. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация». На медиаплатформе «Смотрим».
1: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Послушаем красивую ночную музыку и прогоним ночные мысли. Бессонница. В воскресенье в 23:07 на маяке.

0: True Stories.
1: Ароматные бутоны гвоздичного дерева, которые веками ценились в кулинарии, медицине и как натуральный освежитель воздуха, оказались под угрозой из-за климатической нестабильности. Основные страны-производители – Индонезия, Мадагаскар, Танзания и Шри-Ланка – все чаще сталкиваются с экстремальными погодными явлениями. Гвоздичное дерево – долгоживущее растение, но для обильного цветения ему необходимы высокая влажность воздуха и четкая смена сезонов. Засухи, которые становятся все более частыми и сильными, губительны для урожая. Бутоны засыхают и теряют аромат. В то же время проливные дожди и сильные ветра сбивают нежные почки с веток и способствуют развитию грибковых заболеваний. Нарушение привычных погодных ритмов сбивает деревья с естественного цикла цветения и плодоношения. Фермеры, чьи семьи поколениями занимались выращиванием гвоздики, отмечают резкое снижение урожая. По прогнозам ученых, если климатические изменения продолжатся, в ближайшие десятилетия мировое производство гвоздики может сократиться вдвое.
0: Аудио сторис.

0: 5 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки «Восток» освободили населенный пункт Богодаровка. В ходе боев уничтожено более взвода живой силы противника, 3 броневика, свыше 60 гексокоптеров. Освобождение Богодаровки позволило нашим военным закрепиться на правом берегу реки Гайчур и создало условия для продвижения в Днепропетровской области. Бойцы группировки «Запад» ударили по живой силе и технике 7 бригад противника в районах населенных пунктов Подлиман, Нижняя Журавка, Шийковка, Староверовка Харьковской области и Пескуновка в ДНР. Потери ВСУ составили более 200 боевиков, уничтожено 6 бронемашин, 14 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы. Солдаты и офицеры южной группировки ликвидировали более 200 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад в районах Славянска, Дружковки, Кленового, Ореховатки, Никаноровки, Николаевки и Стенок. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял более 240 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, из них 2 бронетранспортера М-113, 22 автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: В течение минувшего дня перехвачены и уничтожены 75 украинских дронов над регионами Черным и Азовским морями. Средствами ПВО за сутки сбиты 12 управляемых авиабомб и 415 БПЛА самолетного типа. Армии России за сутки нанесено поражение объектам ТЭК и транспорта, используемым ВСУ, местам хранения и запуска беспилотников. Каждая группировка российских войск в зоне проведения спецоперации имеет эшелонированную систему перехватчиков дронов. Об этом сообщил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами. Глава ведомства отметил, что активная работа по усовершенствованию системы ПВО продолжается.
3: Во всех группировках выстроена эшелонированная система защиты тактических перехватчиков. Мобильные огневые группы, вооруженные прежде всего FPV-перехватчиками. Это сейчас мы активно внедряем, примерно начиная с апреля месяца, начали активно создавать единую информационную среду для повышения ситуационной осведомленности. У нас стало внедряться активно, начиная с тактического звена и дальше программное обеспечение, которое позволяет на тактическом уровне определять цели, видеть всю обстановку, управлять боем и так далее.
0: Белоусов также заявил, что созданные в России войска беспилотных систем показали свою эффективность. Она в 3 раза выше, чем у обычных БПЛА-расчетов. Все жители Курской области, которых незаконно удерживали на территории Украины, вернулись домой. Об этом президенту доложила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. С момента назначения на эту должность ей удалось вернуть с подконтрольной Киеву территории свыше 500 наших бойцов.
4: Удалось установить коммуникацию, договориться о самом главном. Помимо обмена военнопленных, а мне уже за этот месяц удалось вернуть домой 550 наших ребят, конечно, в тесном взаимодействии, связке с Министерством обороны. Удалось договориться, во-первых, о возвращении и воссоединении семей мирных граждан. И самое главное, вот радостная для меня новость, Владимир Владимирович, удалось уговорить украинскую сторону и вернуть домой всех курян, которые незаконно удерживались на территории Украины.
0: Яна Лантратова отметила, что более 50% обращений в офис омбудсмена связано с темой спецоперации. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала экономно расходовать государственные средства. Об этом спикер Верхней Палаты Парламента заявила на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустином. Матвиенко предложила отказаться от проведения малоэффективных форумов за государственный счет.
5: Есть те, которые не обсуждаются, Санкт-Петербургский экономический форум, Восточный и ряд других. Но вот эта мода на форумы очень развивается плотно. Надо проанализировать эффективность этих форумов, результаты, отдачу тех форумов, которые проводятся за счет федеральных, региональных средств. Но насколько есть отдача, эффективность. И в принципе, это не только финансовая проблема, но это отвлечение федеральных, региональных чиновников на подготовку, на участие отвлекает от текущей работы, которой надо больше заниматься.
0: Глава правительства поддержал идею провести ревизию крупных мероприятий и отказаться от их проведения, если от этого процесса нет отдачи. Новый температурный рекорд Белоруссии установлен в Пинске, Брестской области. 29 июня в городе столбик термометра поднялся до отметки плюс 40. Первые дни июля в Москве будут жаркими, температура воздуха поднимется до плюс 31 градуса, но затем придет в норму и в столицу вернутся небольшие дожди, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. Новости на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Во вторник днем в Петербурге и Москве малооблачно, плюс 25 градусов. Сейчас в столице 14 тепла, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

спали. С новым утром, друзья мои, с новым днем. Вторник на календаре, 30 июня. Ну что, готовы ли вы встретить средний месяц лета? Ну а пока, да, 5 часов, 10 минут, время московского микрофона. Николай Свистун, у нас с вами полтора часа традиционных на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. Ну и, конечно, на анонсы того, что будет происходить в эфире «Маяка» в течение ближайших часов. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Это номер для ваших сообщений, которые можно отправлять через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. И начнем мы сегодня с денег. 48 508 рублей 75 копеек. Вот такая сумма нравится вам, скажите, пожалуйста. Естественно, все зависит от того, что с этими деньгами происходит. Они приходят к вам или их нужно потратить на что-нибудь. Все абсолютно логично. Так вот, речь все-таки идет о тратах в нашем с вами случае. А потратиться предлагается на прибор, оснащенный искусственным интеллектом и, внимание, лазером, который будет сбивать комаров над спящим человеком. Вот, наконец-то, сбылась мечта автомобиля. Автоматическая комаробойка, которая вот так вот делает лазером, и в воздухе аккуратно пахнет жареным после этого, а вы спите себе спокойненько, и вам снится шашлык, возможно. Итак, о чем идет речь? Речь идет о китайском стартапе Photon Matrix Lab, называется. Они как раз объявили о том, что производят, собираются, вернее, тут важно, это стартап, неизвестно, что с ним произойдет. Взлетит ли? Да, но так или иначе, утверждается, что как раз вот это лазерное устройство, оснащенное специальным алгоритмом, будет оберегать наш сон от всяких разных кровососущих гадов. Начало выпуска намечено на август 2020, представьте себе, 6-го года. То есть уже совсем скоро можно будет спросить, а где, собственно, прибор. Но любопытно, что сборы на одной из краудфандинговых платформ, ну то есть это такая платформа, куда люди приходят, чтобы либо сделать предзаказ на то, что еще может быть и не будет произведено, либо просто поддержать саму идею, потому что она красивая. Очень часто заманивают вот этих донатеров тем, что обещают льготные цены, скидки и так далее. Ну, а потом раз, два, три, ничего не происходит, и все думают, а куда делись деньги. Да, в данном случае сборы составили 2,7 миллиона долларов. Ну, простите, что не сразу перевел, но если вам очень интересно, сколько это именно, вот сейчас прям на глазах изумленной публики мы это и сделаем, 2 миллиона 700 тысяч долларов. Очень много нулей, вы знаете, получается. Ну, приблизительно это чуть меньше 21 миллиона рублей удалось собрать. Напоминаю, еще никто ничего не произвел, и купить пока ничего нельзя. Как вам идея? Расскажите, пожалуйста, плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Макс, WhatsApp, Telegram к вашим услугам. Но знаете, если вдруг ничего и не будет выпущено, есть способ при помощи искусственного интеллекта прихлопнуть, если не комаров, то хотя бы тех, кто не прихлопнул комаров. Потому что впервые в Великобритании искусственный интеллект сам выиграл суд. Представляете? Да. Нейросеть сама подготовила иск, собрала доказательства, показания, свидетелей и удалось выиграть, ну, правда, не очень большой, не очень значимый, но вполне коммерческий спор. Люди тоже были задействованы, носили бумажки, потому что без бумажек, знаете ли, в судах никуда, а искусственный интеллект не может ничего сам никуда принести, ну, если его не вживить в тело робота или лазерного устройства, которое, может быть, когда-нибудь собьет комара. Ну что ж, давайте помечтаем о прекрасном будущем под музыку на маяке.

хороший настрой со мной. Когда на небе ясно время, ясен и я.

0: спортивные игры, да просто ходить в конце концов, то вот тогда витамин D синтезируется намного охотнее по сравнению с пассивным пребыванием на солнце. Кстати, такое ощущение, что и загар как-то эффективнее покрывает тело, но тут сложно мне выступать экспертом, да я и не буду. Вместо этого мы послушаем Ольгу Кашубину. Это медицинский журналист и врач. Она в четверг на прошлой неделе как раз в программе «Все сразу» комментировала новость о том, как там взаимоотношения складываются у летнего солнца и витамином D в нашем организме. И остается мне напомнить, что полную версию этого разговора вы без труда найдете на медиаплатформе «Смотрим». Ну а прямо сейчас давайте послушаем фрагмент.
1: Не, на самом деле тут двоякая история, потому что, с одной стороны, все говорят о том, что супер важно принимать витамин D людям из групп риска, в частности, к которым относятся люди старше 65 лет, которые редко выходят из дома. То есть как раз отсюда вот эта взаимосвязь с солнцем, что если они, например, имеют какие-то ограничения физические, поэтому, там, не знаю, с пятого этажа на костылях или на палочке сложно спускаться, и вот вроде как они там бедненькие, бледненькие, сидят в полутьме, и, значит, от этого как-то у них возникают дефициты. То есть тут как будто бы есть взаимосвязь, но таким людям в любом случае, вне зависимости от времени года, действительно стоит принимать добавки с витамином D, потому что он, ну, в частности, влияет на обмен кальция, это значит, что кости крепче, там, сердце лучше работает, и так далее. Вот, но если говорить о людях молодых, мне кажется, тут есть такой важный вывод, что многие люди летом, мало того, что, значит, не пьют витамин D, и это бог с ним, они еще и не мажутся солнцезащитным кремом, потому что говорят, вот сейчас я наконец-то впитаю свою дозу солнца на весь год, получу много-много витамина D, и потом даже зимой будут светиться. Вот так делать тоже не надо, потому что, конечно же, солнце больше вреда. И в этом смысле, ну, насколько я знаю, там рекомендация такая, что вот буквально, не знаю, 15 минут в день под открытым небом даже, не под палящим солнцем, если у вас просто кисти рук оголены, вот этого уже достаточно, чтобы кожа как-то витамин D начал вырабатываться. Не обязательно принимать солнечные ванны, значит, до красного состояния загорать и вот это все.

0: пока вы спали.
1: Наша постоянная рубрика «Слава роботам». Сегодня мы начнем с тараканов. Да, уже неоднократно сообщали мы о том, на что способны тараканы-киборги, а точнее шипящие тараканы, вот эти мадагаскарские, если им в правильные места вживить правильные электроды. И исследователи из технологического университета в Сингапуре теперь отрапортовали о том, что создали миниатюрные водолазные костюмы для тараканов-киборгов. Костюмы позволяют находиться под водой до 3 часов. Возникает вопрос: а как тараканам управлять при этом? А ответ очень прост: никак, потому что никто под воду тараканов запускать и не собирается. Это просто все нужно для того, чтобы отправить отряды тараканов-киборгов осваивать новые планеты. Представляете? Да, напечатанные на 3D-принтере. Специальный панцирь, который устроен, ну, по принципу водолазного ребризера или аппарата замкнутого цикла. Выделяется там при помощи химической реакции, причем довольно агрессивной реакции кислород. С людьми так не поступают, но тараканов, видимо, не так уж и жалко, даже если это тараканы-киборги. Учитывая, как живучи наши земные тараканы, у меня возникла новая теория появления жизни на Земле. Кто-то когда-то тараканов-киборгов уже изобрел. Отправил на нашу планету, где они сбросили с себя кибер-ермо и превратились в наших обычных тараканов. Земля тогда была не очень гостеприимным местом, и, соответственно, это и способствовало эволюционному совершенству этих для многих не очень-то приятных насекомых. Ладно, теперь про настоящих роботов. Они вышли на борьбу с борщевиком, пока только в Ленинградской области. Ура! Наконец-то победа будет за нами. Я очень на это надеюсь, потому что борщевик уже становится какой-то национальной проблемой, если, по крайней мере, верить контролирующим органам. Ну что же, будем уповать на роботов под музыку на маяке.

0: пока вы спали.
1: С арбузами происходит что-то загадочное. Постоянные предупреждения сыпятся от контролирующих органов, что, мол, осторожнее, пожалуйста. Но, с другой стороны, как-то еще вроде бы и рановато. Кто что понимает в арбузах, пожалуйста, сообщите. +7 967 103 5533. Рано, не рано. Тут вчера докладывали из Астрахани, что вообще не арбузная погода совершенно. И прекрасная была употреблена формула о колосящихся грибах. Ну, надеюсь, что все-таки грибной лес, в смысле лес из грибов, мы в Астрахани не увидим. Хотя интересная была бы картинка. Кинематографисты, я уверен, порадовались бы. И вот, пожалуйста, в Астраханскую область из Казахстана пытались ввести 40 тонн подозрительных арбузов и дынь. Я прям даже начал искать сразу рядом новости о том, что в Тулу повезли подозрительные самовары, а в Кузбасс подозрительный уголь. Но вот действительно оказалось, что была попытка, причем далеко не первая, и попытка была пресечена контролирующими органами. О том, чем похожи арбуз, тыква и огурец между собой, и об особенностях этих плодов в воскресенье шла речь в программе «Хочу все знать». Цикл называется «Простые вопросы», хотя, как по мне, вопрос не самый простой. Ну, однако, у нас есть в нашей команде экспертов по всему на свете, биолог и преподаватель школы развития «Маяк» Дарья Агаркова, которая как раз просветила нас в этой тыквенно-арбузно-огуречной тематике.
2: И получается, что такое плод тыквенно? Это когда у нас сочная мякоть, в которой чаще всего множество семян, расположены преимущественно ближе к центру, к сердцевине, и древесная, да, такая плотная очень наружная оболочка. И тоже, когда я на своих занятиях это детям рассказываю, они говорят: огурец, но мы же его не чистим обычно. Можно его вот с грядки сорвать?
3: Да, да.
2: Но мы
3: это
2: едим
3: очень вкусно.
2: Незрелые огурцы.
4: А зрелые огурцы — это очень невкусно.
2: Зрелые огурцы — это очень невкусно. И если вы посмотрите, тоже понаблюдаете, если огурец какой-нибудь оставить на грядке, он разрастется, он будет очень большим, он пожелтеет, скорее всего. Он будет выглядеть как кабачок. Угу. И у него будет очень плотная внешняя оболочка, которую, ну, так сильно не прокусишь. Вот. И огурцы горчат часто, а арбузы нет. И тыквы, в общем-то, редко когда горчат, по крайней мере, те, которые мы едим. Вопрос, почему? Зачем огурцу быть горьким и так далее? Если разбираться там не очень далеко по эволюции, то, ну, говорят, что вот так огурец реагирует на стресс. Там, либо на полив недостаточный, переизбыточный.
4: На работе проблемы.
2: Да, но на самом деле на любой стресс.

0: пока вы спали.
1: Как-то многовато сегодня тревожных новостей. Вот еще одна из Британии к нам прилетела. Касается она игрушек, которые называют антистресс-пельмешками. Ну, похоже они на... Не то, что похоже, а продаются в таких коробочках, напоминающих упаковку от дамплингов китайских. И вот действительно тут решил один для начала инициативный гражданин проверить на летучие соединения. И чего только не нашел. И формальдегид, и мелкие частицы разнообразные, микропластик, и угарные углекислый газ и так далее. И все это детям мнут в руках, а то еще и не в руках. В общем, дальше подключились контролирующие органы. Пока, я так понял, никаких санкций не возникло. Просто призвали родителей быть осторожнее с тем, что дают детям в руки. Ну, а для любителей русского языка вот есть термин, которым эти игрушки называются для краткости. Это слово «сквиш». Не уверен, что оно приживется в нашем языке, но посмотрим за развитием событий. А пока обратимся к традиционным языковым ценностям под руководством Татьяны Юрьевны Гартман.
0: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы разберем родительный падеж множественного числа имен существительных. Это самая сложная форма. При ее образовании ошибок гораздо больше, чем в других случаях. Открывает список примеров Кирилл Жандаров, гость утреннего шоу.
3: Вот даже спонтанная, мне кажется, покупка кальсонов, она все равно идет от чего-то.
2: Покупка чего? Кальсонов? Не думаю. Вернее, думаю, что это неверно. Правильный вариант – покупка кальсон. В этом слове должно быть нулевое окончание. Кстати, в подобных словах очень трудно порой выбрать правильное окончание. Оф или нулевое. Если со штанами и брюками все просто – покупка брюк и штанов. То к шортам, например, уже есть вопросики. Покупка шорт или шортов? Здесь возможны оба варианта. А про кальсоны запомнили. Только покупка кальсон. Вдруг и правда придется покупать. Ну а нам пора перейти к следующему примеру. Сделаем это вместе с Владиславом Тимкиным, ведущим программы «Пойми себя, если сможешь».
4: А где у вас пенаты хранятся? У вас нет пенат в доме? Подождите, родные пенаты, вот вы Пушкина цитируете, да?
2: Родные пенаты, нет пенат. Неверно. И здесь все наоборот. Окончание «ов» в этом примере просто необходимо. Родных пенатов. Кстати, пенаты в древнеримской мифологии – это духи-хранители домашнего очага. Ну, такие добрые домовые. Поэтому, если придерживаться этимологии, фразеологизм с этим словом «вернуться в родные пенаты» звучит не совсем корректно. Более правильный вариант – «вернуться к родным пенатам». Хотя сейчас уже пенаты имеют более широкое значение. Родной дом, очаг, а не просто духи. Поэтому и в родные пенаты возвращаться можно. Ну и помним про окончание «ов» в родительном падеже пенатов. А мы переходим к единицам измерения. Вместе с гостем программы «Место действия Россия».
3: Потом осад 29 десятин, то есть около 30 гектар.
2: Около 30 гектар. Это неверно. Правильный вариант – около 30 гектаров. Здесь опять же следует внимательно отнестись к окончанию и запомнить, что правильно в родительном падеже говорить «гектаров». Ну и напоследок несколько примеров, связанных с граммами и килограммами.
5: Животное небольшое, и, соответственно, вес порядка 40 килограмм, и, соответственно, съесть тебя может любой.
6: Вот вы видите, 30 грамм надо, да, в день ее съедать, да. Вот этой сухой, да, уже готовой.
7: Потому что
6: да.
7: Камень очень тяжелый.
8: 20 да, килограмм.
7: 20 килограмм ударяясь друг об друга.
9: По массе примерно вдвое меньше бурого, всего в 120-140 килограмм против там... 200.
5: Можно представить, что самка весит порядка 50 килограмм, самец может весить до 100 килограмм.
2: Много раз прозвучало 30 грамм, 20 килограмм, и я не скажу, что это неверно. Современные словари допускают вариант и с окончанием «ов» граммов, килограммов, и без него, если рядом стоит число. Но мне все-таки ближе вариант с окончанием «ов». Он корректен во всех случаях. И я рада, что среди гостей «Маяка» у меня есть единомышленники.
9: Длина не более 1,5 метра, вес от 27 до 65 килограммов.
2: Килограммов – это бальзам на душу. Спасибо за такое наслаждение. Ну и на этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До свидания. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: пока вы спали.
1: Оказывается, просмотр фильма не такое простое занятие, как могло показаться заранее. То есть это не просто праздное лежание на диване перед телевизором, ну или сидение в кресле, если вы дошли до кинотеатра. Тут провели эксперименты ученые, причем помогли пациенты с эпилепсией, ну там для лечения электроды вживляют временно, и это позволяет исследователям, ну конечно, если согласны сами пациенты, как раз что-то такое про мозг новое узнать. И вот выяснилось, что разные участки лобной коры специализируются на разных типах информации. Причем показывали не просто какое-то развлекательное кино, а кино с эпизодами на разных языках. И если человек понимал язык, то, понятно, больше слуховые центры работали. А вот если язык был непонятен, то тут уже приходилось на субтитры обращать более пристальное внимание. Но мне кажется, мы сами этому очень сопротивляемся, потому что вот прокат возглавил байопик «Майкл», который вообще не кино, как по мне, а просто последовательность эпизодов из шоу «Двойников». Что-то в этом духе. Никакой драматургии в фильме нет абсолютно. Но вот, видимо, многим это и нужно. Ничего там плохого нет. Сегодня можно будет проверить, как воображение и память работают совместно благодаря летнему кинозалу «Маяка» после 17:00. «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Фильм Станислава Говорухина. Первая серия. Все это у нас сегодня вечером. Ну, а у Владислава Тимкина и Артема Новиченкова сегодня киноэфир. И там произведение будет, конечно, не столь легкое. Называется «Смерть рабочего». Это документальный фильм Михаэля Главоггера про то, как индустриальная экономика уходит в прошлое. Это глобально, если так упростить. Но все будет, конечно, намного сложнее, когда за дело возьмутся Артем с Владиславом. Ну, а в прошлый вторник гостем программы «Пойми себя, если сможешь» был православный священник, клинический психолог Давид Добронравов. Давайте послушаем фрагмент из этой беседы.
2: Ну, вот так я и научился на исповеди уповать на Бога. Что, Господи, вот вразуми меня, мне человек выкатывает какую-то историю свою кризисную, а я не знаю, что сказать. Вот, и я вот эту свою немощь Богу, Господи, Господь всегда давал мне слова, которые помогали человеку.
3: Давид, а Господь снаружи живет или внутри нас?
2: И внутри, и снаружи, он везде.
3: Неразделимость внешнего и внутреннего.
2: Да. Он в тебе, в Владиславе, во мне, во всем. Просто, знаешь...
3: То есть, когда мы уповаем, мы соединяем внешнее с внутренним, получается? То есть внешнего Бога и внутреннего мы как бы объединяем, так получается? Именно упование вот это... Ты же уповаешь как бы на Бога вообще, да? И он,
2: да,
3: как бы внутри тебя отражается.
2: Ну, у меня нету ни внешнего, ни внутреннего разделения, ага, этого нету. Это какое-то вот перманентное...
3: А страх чей тогда?
2: Страх чего?
3: Тот момент, что ты не найдешь слов.
2: Страх – это, наверное, моего человечества такого.
3: Это эго.
2: Ну, эго, да, это, да, такое, как ветхий человек, да, как есть в понимании таком святоотеческом, есть новый человек, обновленный благодатью, ага, а есть ветхий человек. И ветхий человек, конечно, это и эго сюда можно, что я же боюсь, а вот я так скажу, обо мне подумают,
3: да,
2: что я не смог, ага, сказать, ну, вот это все, да, оценочное.
3: А до 30 лет у тебя не было Бога вообще в жизни?
2: Нет, знаешь, я с юности, с отрочества где-то начал знакомиться. Я Коран читал.
3: Ага.
2: Лет 14 я Бхагавад-гиту читал. Я всегда искал. Искал. Папа меня научил молиться Боженьке. Я не знал, там иконы. У нас не было икон дома. Но просто у меня какой-то был контакт всегда с Богом. Я молился Боженьке. Внутри себя я говорю: Боженька, помоги, какие-то нелегкие ситуации были в жизни. И всегда вот этот контакт у меня присутствовал в жизни. Я всегда ищущий был. Потом нам где-то лет с 18 до этого периода как-то не то что искания мои прекратились, но таким Господь меня привел путем каких-то через скорбь привел к себе.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
1: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
0: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
1: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Или просто позвоните в студию во время эфира.
1: Каждую среду и четверг с 17:00.
0: Большая энциклопедия лета. Июнь.
1: Наиболее древние комары, современники динозавров, были найдены в янтаре, относящемся к меловому периоду. В наши дни в средней полосе России комары наиболее активны в июне.
0: Все о том, как мы проводим лето.
1: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
0: Воспитательный знак.
2: Не надо стыдиться играть. Детских игр нет. Зря взрослые говорят, а зазнайки за ними повторяют. Такой большой, а играет как маленький. Такая большая, а все еще в куклы играет. Важно не то, во что играешь, а как и что при этом думаешь и чувствуешь. Можно умно играть в куклы и глупо и по-детски играть в шахматы. Можно интересно и с большой фантазией играть в пожарных или в поезд, в охоту или в индейцев и бессмысленно читать книжки. Для игры нужен товарищ и вдохновение, а значит, свобода.
0: Януш Корчик, врач, педагог, писатель.

0: пока вы спали.
1: Давайте переместимся в пространство околокультурных событий. Несмотря на то, что Воронеж сейчас не самые простые времена пережил, и, конечно, мы всегда сочувствуем всем, кто потерял близких, кто пострадал от вот этих варварских действий. Но, вы знаете, культуру так просто не победишь. И прошел Платонов фест, несмотря ни на что, который завершился масштабным опен-эйром «Музыка мира» в парке «Белый колодец» под Воронежем. Там, кстати, гоночная трасса, по-моему, есть. Надеюсь, что все еще есть. И 45 тысяч человек пришли, несмотря ни на что. И самое интересное, что, конечно, нашла свое такое вот отражение и отклик в сердцах гостей фестиваля. Разнообразная, самая этническая музыка. И там были коллективы и из Конго, и из Мексики. Но, как несложно догадаться, на окончательный такой вот подрыв всех, и все пустились в пляс. Все это произошло, когда выступали наши башкирские товарищи, а Йола, который является, ну, безусловно, мировым феноменом. Здесь уже безо всяких скидок. Причем вот что интересно с Айолой связанное, на мой взгляд. Очень часто такой вот этнический импульс бывает разовым. А здесь уже, ну, понятно, что не первый год все это происходит, и треки выпускаются, и мы желаем группе, конечно же, творческого долголетия. Что еще из интересного у нас тут происходит? Появился новый региональный бренд. На бюрократическом языке это называется наименование места происхождения товара, НМПТ. И на полуострове Ямал, в Ямало-Ненецком автономном округе, уже второй такой местный бренд появился. Первым стала «Оленина Ямала». Ну, кто бывал в тех краях или у кого туда хоть кто-нибудь ездил из друзей и родственников, наверняка пробовал, потому что это, ну, можно сказать, сувенир, если сувениром можно считать нечто съедобное. Местный специалитет, так или иначе, который с удовольствием все привозят в подарок. И вот теперь еще один местный бренд появился. Это то, что связано с резьбой по кости. Ямальская резная кость. Кость, естественно, оленя. И это очень древний промысел, потому что археологических находок очень много. Причем меняется немного техника, но традиции и вот определенные сюжеты сохраняются, и это тоже прекрасно. Вообще, продолжается вот этот год у нас единство народов России, и мы благодаря этому очень много узнаем о том, что у нас такого интересного культурного в стране происходит, о том, как адаптировать контент для разных культур. Сегодня в шоу «Физики и лирики» пойдет разговор. В 11:30 культуролог Ольга Хлопонина будет докладчицей по этому вопросу. Ну, а мы перенесемся в день вчерашний. Тогда доктор филологических наук Юрий Даманский говорил с нашими коллегами-ведущими и с нами заодно о феноменах лишнего и маленького человека в русской классике.
2: 19 век пытался типологизировать как-то, вернее, критика того времени пыталась найти типы. Там критикам на какой-то момент перестало приходить в голову, что литература может создавать индивидуальный характер. Uh-huh. Они стали искать типы и говорят, ну вот выстраивается магистральная линия, там маленький человек. Uh-huh. Вот как здорово там посмотреть от Пушкина до Достоевского через Гоголя. Так же, наверное, и с лишним человеком получился. Хотя само понятие придумали не критики, вернее, оно как бы само собой придумалось, так можно сказать. Когда Тургенев в 1850 году, еще достаточно ранний, молодой Тургенев, выпустил повесть «Дневник лишнего человека», не очень известно, но само понятие вот сработало, что называется.
3: И что там было за тип? Ну, маленький, в смысле, человек, который занимается какую-то ничтожную должность или что?
2: Маленький человек – это вот типа станционный смотритель у Пушкина. То есть вот он живет такой несчастный весь, над ним все командуют, кто хочет, в нем самом, ну, какая-то сентиментальность излишняя развита. И когда Самсона Вырина придумал Пушкин, потом Гоголь подхватил в шинели. А потом Достоевский, «Бедные люди», Макар Девушкин. Вот три маленьких человека.
4: Я прям на себя примеряю с ужасом, что какие-то черты я у себя нахожу. А это нормально, да, когда современный человек находит все вот эти черты?
2: Конечно, конечно. Маленького человека, а лишнего человека так вообще в особенности.
0: Пока вы спали.

0: студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Вооруженные силы России ударом авиабомб ФАБ-1500 уничтожили пункт дислокации ВСУ в Николаевке в ДНР. Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, зафиксировали уничтожение цели. Минобороны также опубликовало видео поражения пунктов временной дислокации бригады ВСУ в Харьковской области. Российские военные применили 5 авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции. Солдаты и офицеры группировки войск Днепр ударили по формированием 3 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Кушугум, Шевченковская и Юрковка Запорожской области. Уничтожено до 80 ВСУшников, 17 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Север» ликвидировали свыше 200 боевиков за сутки, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
1: Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Лужки, Марина, Рясная и Белая Береза Сумской области. В Харьковской области нанесло поражение формированием 2 механизированных мотопехотных бригад и бригады территориальной обороны в районах Бугаевки, Петровки, Белого Колодезя, Лосевки и Старицы. В ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, 17 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: В течение дня перехвачены и уничтожены 75 украинских дронов над регионами Черным и Азовским морями. Средствами ПВО за сутки сбиты 12 управляемых авиабомб и свыше 400 БПЛА самолетного типа. Армии России нанесено поражение объектам ТЭК и транспорта, используемым ВСУ, местам хранения и запуска беспилотников дальнего действия. Внедрение искусственного интеллекта в военную сферу является одним из приоритетных проектов Минобороны. Об этом заявил глава ведомства Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами. Министр сообщил, что до конца этого года в войсках должны быть реализованы 7 ИИ-проектов.
2: Искусственный интеллект в основном применяется в 2 ипостасях. Первое – это все, что касается распознавания образов и автозахват цели. Это раз. И второе – это навигация. Нейросетки должны обучаться. Для этого мы сейчас активно внедряем DC везде и создаем витрину данных. Большой курс искусственного интеллекта – это поддержка принятия решений. Тоже сейчас активно этим занимаемся, я имею в виду в ПВО. Значит, это один из 7 проектов, которые мы должны реализовать до конца этого года.
0: На встрече министра обороны с военными корреспондентами обсуждался широкий круг вопросов, в том числе развитие войск беспилотных систем, вопросы материально-технического обеспечения. Обеспечения подразделений. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова назвала поддержку участников спецоперации безусловным приоритетом своей работы. Омбудсмен доложила Владимиру Путину, что более половины обращений в ее офис связаны с темой специальной военной операции.
3: Ко мне приходило много человек, это семьи участников СВО. И отсюда и вытекала законодательная история. Я внесла из прямого общения с людьми 102 законодательных предложения, касаемых темы специальной военной операции. Многие стали федеральными законами. 14 мая, когда я вступила в должность уполномоченного по правам человека, к нам в институт обратилось 14752 обращения. 52% это тема специальной военной операции.
0: Яна Лантратова сообщила о возвращении всех жителей Курской области, которых удерживали на территории Украины, и 550 российских военнослужащих с момента ее вступления в должность уполномоченного по правам человека. Планы НАТО по созданию оружия для ВСУ дают России основания для повышенного внимания к предприятиям, задействованным в таких разработках, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, киевский режим не оставляет попыток столкнуть Североатлантический блок в прямом вооруженном конфликте с Москвой. НАТО использует Украину как испытательный полигон, добавила Захарова. Михаил Мишустин отметил работу Совета Федерации по помощи участникам спецоперации. На встрече с председателем Верхней Палаты Парламента Валентиной Матвиенко глава правительства напомнил, что в прошлом году было принято 30 федеральных законов в интересах бойцов и их семей.
4: В прошлом году было принято 30 федеральных законов в интересах бойцов и их семей. Они охватывают самые разные жизненные ситуации, от бесплатной юридической помощи до дополнительного отпуска для ухода за ранеными. Правительство также дало положительный отзыв на инициативу по жилью для этой категории граждан. Военные, в том числе в отставке, с ребенком-инвалидом с детства теперь получают не очереди квадратные метры или соответствующую выплату, а регионы смогут вводить дополнительные меры поддержки для членов семей погибших.
0: Премьер также заявил, что предстоит еще немало сделать по улучшению условий для жителей и деловой среды приграничных с Украиной регионов Белгородской, Брянской, Курской областей. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: Сегодня днем в Санкт-Петербурге и Москве малооблачная погода и плюс 25 градусов. Сейчас в столице плюс 14, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 80%.

0: спали.
1: 30 июня на календаре вторник, 6 часов 12 минут, почти 13 уже минут, время московское. Еще раз доброго утра, доброго дня всем. У микрофона Николай Свистун, мы продолжаем наши разговоры. У нас еще есть немного времени на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и, конечно же, на анонсы того, что будет происходить в эфире «Маяка» в течение ближайших часов. Номер для ваших сообщений прежний, плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Макс, WhatsApp, Telegram к вашим услугам. Большое спасибо Ольге из Астрахани, которая говорит, что не надо с арбузами пока торопиться. Не будем. И перейдем вместо этого к по-настоящему важным исследованиям. Посчитали, с какой ноги начинают обуваться, дорогие наши сограждане. Вы, конечно, очень хотели об этом знать. Итак, сюрприз, сюрприз. Большинство россиян сначала надевают обувь на правую ногу. Представляете, кто бы мог подумать. Сейчас все задумались, а как же я это делаю? А с какой же ноги начинаю я? Пожалуйста, только во время обувания не забудьте, не задумывайтесь, потому что можно совсем не обуться. Это напоминает, конечно, очень древний анекдот про профессора, которого студенты донимали вопросом, как он спит, с бородой над одеялом или под одеялом, и бедный профессор не смог спать совсем. Я надеюсь, что у вас таких проблем не возникает, но тут, знаете, есть не только результат исследования, но и процентовка. Во-первых, очень маленькая исследовательская база, конечно, 200 человек, но это ни о чем, когда речь идет о таком важнейшем для нас, для всех вопросе. Но самое главное, с правой ноги начинают обуваться вот из этого не очень большого количества, 68,7%. Знаете, в принципе, ну, с одной стороны, вроде бы ничего удивительного, а с другой стороны, эти цифры парадоксально отличаются от процента правшей, которых, ну, как ни считай, от 85 до 90% населения. Ну, то есть какие-то правши-отщепенцы, которые все вот на свете делают в основном правой рукой и пишут, и что там еще, и за инструментами пользуются теми или иными, а вот предпочитают обуваться, начиная с левой ноги. Очень это все тревожно. Возможно, это какие-то засланные левши. Ну, или, кстати говоря, как вот бывает в случае с амбидекстрами, это люди, которых в детстве переучивали, которые были изначально левшами, но потом советская система решила их почему-то сломать об коленку и переучить писать правой рукой. Так или иначе, надеюсь, что у вас проблем не возникает с очередностью обувания. Может быть, конечно, у вас есть сложности с тем, что обуть. Тут, знаете, есть стилисты, которые рассказывают о том, что бабушкины шлепанцы становятся новой модной тенденцией. Что такое бабушкины шлепанцы, особенно когда речь идет о иностранных бабушках? Это такая обувь на пробковой подошве. Я думаю, многие помнят, либо у родителей, либо кто-то сам успел застать в предыдущий приход или приходы этой обуви в нашу жизнь. А пробковая подошва достаточно толстая, сверху какая-то кожаная конструкция с пряжками, которые позволяют что-то там регулировать, а может быть и нет. Вот теперь это объявили бабушкиной обувью. Ну, вы знаете, бабушки иногда бывают куда более стильными, чем девушки в наше время. Не угадаешь, потому что все модные тенденции давным-давно но перемешаны. Даже сами эксперты говорят, что особенность нашего времени в том, что мода появляется, но никуда не исчезает. Поэтому, дорогие друзья, если что-то кажется вам удобным, пользуйтесь на здоровье. Ну а пока давайте дружно встретим этот вторник под музыку на маяке.

0: пока вы спали.
1: +7 967 103 5533. Напоминаю, номер для ваших сообщений. Ну а нам тем временем напоминают, что россияне в основном считают, что переросли собственную работу. Представляете? На это несмотря на то, что иногда отказываются даже от руководящих позиций. Но вот тем не менее 93% работающих россиян сталкивались с ощущением, что переросли собственную работу. Причем даже не о должности речь, а вот как будто саму сферу свою переросли. Это, конечно, говорит о колоссальной уверенности в себе. Это же надо так себя чувствовать, чтобы думать о том, что ты вот прям все-все уже про сферу, в которой работаешь, знаешь. Интересно, да. Тут это все, конечно, любопытным образом сочетается с еще одним исследованием, которое гласит, что 48% россиян считают регулярную смену работы лучшей карьерной стратегией. И считают, что, видите, лояльность одному работодателю, это, наверное, не очень хорошо. Любопытно, ну, все-таки цифры отличаются. Я уж подумал, что если больше половины, когда изначально заголовки изучал нашей прессы, то где-то это все будет похоже. Но нет, видите, подавляющее большинство считают, что переросли. Самое главное, чтобы работа тебя не переросла, мне кажется, потому что вот есть совершенно другие примеры исторические, когда просто из-под человека история выдергивает ту или иную деятельность. Ну, например, как в свое время ямщики остались без работы с появлением конок, трамвая. Сначала конок, потом трамваев, потом такси и так далее. И все уже стало понятно, что профессия свое отжила. Вот так иногда можно подумать, что ты как-то сильно лучше, чем сфера, в которой ты работаешь, а потом окажется, что и работать тебе уже негде, а ты к этому не вполне готов. Ну и, конечно, очень важно сориентироваться, в том числе и в профессиональном аспекте, опираясь на собственные ценности. И вчера эту тему затронули в программе Сергея Стилавина и его друзья, а точнее в цикле «Полноценности». Наши дорогие коллеги с доцентом кафедры философии и методологии науки философского факультета МГУ, кандидатом философии наук Тарасом Вархотовым.
2: Получается все это из-за того, что будущее формируется на переплетении как бы трех групп факторов. Да? Будущее – это большая историческая тенденция. В этом смысле действительно часть будущего находится в прошлом. И это к вопросу о роли традиции. Да? Мы никогда не идем в будущее с чистого листа, так как будто мы только что упали из космоса, ничего не знаем, нигде не были, да, и ничем не обременены. Мы очень много►

0: чем обременены, и когда человек осознает себя носителем языка, мыслящим существом, там, размышляет о собственной свободе воли и прочее, он уже глубоко укоренен в культуре, которая уже, скорее всего, много сотен лет куда-то идет. Накопила массу средств понимания будущего, накопила массу средств созидания будущего. Да, средства эти как раз традиционные. И здесь, собственно, смысл связки традиционное и ценностное. Да, история научила нас определенным образом обращаться с нашими интуициями ценностей. В этом смысле, в том числе, с нашей интуицией будущего. А с другой стороны, мы всегда находимся в некоторых обстоятельствах, они не полностью нам известны даже, и мы не вполне ими управляем. Они оказываются таким внешним фактором осуществления наших намерений. И плюс у нас есть какие-то собственные соображения, иногда расходящиеся с нашей традицией, иногда пытающиеся, наоборот, не отходить от традиции.
1: Пока вы спали.
2: Кандидат философских наук Тарас Вархотов и цикл полноценности ждут вас в любое время дня и ночи на медиаплатформе «Смотрим». Ну а свежий выпуск программы Сергея Стиллавина и его друзья уже совсем-совсем скоро. В 10 часов утра ожидается продолжение цикла «Первооткрыватели». И сегодня Александр Романов будет рассказывать о биографии Алексея Леонова, нашего героического соотечественника. С 11 утра «Физики и лирики» в эфире. На старте популяризатор науки и врач Евгений Коровин будет говорить о том, что делать, если вы совсем не Алексей Леонов, ведете сидячий образ жизни, вынуждены это сделать, как снизить негативные последствия. Ну и, конечно, с 14 часов программа «Как знать». Темы традиционно разнообразные, поэтому сразу переносимся в архив и вспомним, о чем шла речь в четверг на минувшей неделе, а тогда художник, ювелир и реставратор Слава Фомин говорил о современных тенденциях в ювелирных украшениях. И сейчас Слава появится в эфире, а я желаю вам отличного вторника. До скорой встречи. Пока.
3: Конечно, в основной массе это минимализм. Это отказ от драгоценностей, от драгметаллов. Это главное, чтобы эта чувствительность была какая-то. Сейчас очень важный момент. Это концептуальность, это ювелирные изделия, как иллюстрации к каким-то произведениям литературы или каким-то историям. Это очень играет огромную роль. Это вот то, что сейчас развивается просто вот семимильными шагами. То есть, конечно, эмоциональная составляющая в первую очередь. Если мы почитаем Тофлера, то узнаем, что мир начинает очень сильно разделяться на маленькие группы, которые, так называемые целевые аудитории, которые испытывают какие-то чувства к разным вещам. То есть если раньше это было, так сказать, моя семья, моя улица, мой город, моя страна, и вот люди испытывали вот эти чувства, да, в основном, то сейчас люди начинают скучковаться вокруг каких-то фильмов, каких-то литературных произведений, каких-то историй, которые с ними произошли. И вот эта целевая аудитория, раздробленная, да, они все несут разные абсолютно свои идеи какие-то и хотят совершенно разного. В том числе, начиная от религиозных каких-то историй, заканчивая вот современными фильмами и даже тот же самый мерч и так далее. Это все очень популярно.

0: автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, ассамблея начинает свою работу исключительно для вас под предводительством, как обычно, по вторникам Олега Осипова. Ну, а я Игорь Ужеников, здравствуйте. Олег, привет.
2: Привет, Игорь, рад слышать твой бодрый голос.
1: Здравствуйте. Да не то слово. Я прям бодрый, вот последние пять минут, как не в себя. Дорогие друзья, бодрый вы или нет, но если вам интересны наши автомобильные проблемы, принимайте участие в работе нашей с вами общей ассамблеи с помощью номера 8-967-103-5533. Пользуйтесь любым мессенджером, задавайте любые вопросы и выражайте свое мнение по поводу услышанного. Поехали, Олег.
2: Поехали. Начнем с оперативной информации. Она касается в первую очередь... Начну с Москвы, со столицы. Да? Именно сегодня начнется профилактическое мероприятие «Велокурьер». Ты пешехода уважаешь? Видимо, будут спрашивать инспекторы на «Велокурьер». Потому как вот я читаю в «Известиях», например, тут сказано, что инспекторы будут напоминать велокурьерам об уважительном, о необходимости уважительного отношения к пешеходам при передвижении по тротуару. Ну и так далее. Внимательным на дороге, использовать защитную экипировку и все прочее. Это, кстати, не первый раз проходит такое мероприятие. По итогам аналогичного рейда, который проводился в мае 22-24, инспекторы составили без малого 4000 административных материалов.
1: Но, опять же, за неуважительное отношение к пешеходу. Исключительно.
2: Вот нет, это неуважительно сейчас актуально. А тогда за нарушение ПДД в отношении... Ну, в общем, понятно, превышение скорости. Они, кстати, сейчас могут ехать не выше, чем, не быстрее, чем 25 км в час. Но, правда, проигнорировать медленную зону станет технически невозможно, пишет «Известия». Я этого не понимаю. Это что такое медленная зона? Это пешеходные, наверное, дорожки?
1: Ну да, вот это, именно речь так. Идет об... Именно так.
2: И что, из оперативной информации, это может быть показательно, вот на фоне, вчера мы вечером обсуждали бензиновый вопрос, так сказать, он никуда не исчез пока, к сожалению. Но вот с инициативой выступила Орловская область. Для меня это совершенно неожиданно, хотя, да, ну то есть понятно, что первое желание там некоторых губернаторов отгородиться от всего, от всей остальной страны. И вот в Орловской области на 57 АЗС, это АЗС сетей «Роснефть», «Газпром», ну, то есть таких крупных, да? С 4 июля заправка будет производиться по графику, основанному на первой цифре номера автомобиля.
1: О, Господи, вот так что, вот. Что за фигня какая-то?
2: Подожди, скажу. Вот сейчас все скажу. В субботу будут заправляться автомобили с номерами, начинающимися на 0 и 1. В воскресенье на 2 и 3. В понедельник на 4 и 5. Ну и так далее, да? Зато лимит, как сообщил губернатор ВК Андрей Клычков, значит, лимит будет увеличен с 30 до 50 литров на душу населения в Орловской губернии. Для машин с номерами других регионов будет разработано специальное решение.
1: Вот. Какое решение? Вот это прекрасно. Для машин с номерами других регионов специальное решение.
2: Да, ну вот что пояснил в этом самом, во время этого эфира Клычков, для него приоритет жители Орловской области, а не транзитные автомобили или те, кто просто проезжает мимо. Я хотел бы просто на всякий случай сказать, что те, кто проезжает мимо, это и есть транзитные автомобили через
1: ад. Ты знаешь, вот, но он сказал очень хорошо. Разумеется, для каждого губернатора, каждой губернии Российской Федерации, каждого субъекта, прежде всего приоритет его жителей. Вот здесь не поспоришь. Но человек, который живет в той же самой Орловской области... или проезжает, он там задержался на день или на два часа, это гражданин Российской Федерации.
2: Ну, конечно. Ну, послушай, ну, слушай, это же ведь вот опять какие-то, ну, не будем спорить, карточки еще не ввели, и слава богу, так сказать. Ну, конечно, с моей точки зрения, это не совсем адекватное и тем более эффективное решение. Хотя, должен заметить, я вчера вот пытался заправиться и не смог в Москве. Вот, ехал к себе, так сказать, в ближнее Подмосковье, совсем, ну, да, ближнее, 2 километра от МКАД. И не получилось у меня, очереди очень большие. Это, во-первых, и на многих АЗС не было, так сказать, топлива. Надеюсь, сегодня, вот сейчас эфир завершится, поеду непосредственно.
1: Ну вот ты представляешь, вот ты представляешь, что будет, если Сергей Собянин сделает такое заявление. Прежде всего, заправка. Ты понимаешь? Я так, то есть, и так, в общем, ну, я прошу прощения, к москвичам часто такое сложное отношение. И вот если руководитель субъекта Федерации города Москвы сделает такое заявление, прежде всего мы заправляем автомобили с московскими номерами. Разумеется, Сергей Собянин такого заявления никогда делать не будет, и этого никогда не будет. В общем, поэтому...
2: Ну, конечно, нет, но...
1: Да, не, ну это, дорогие друзья, если ваш губернатор, неважно в какой, неважно где находится ваш субъект федерации, говорит, прежде всего заправляем только тех, у кого номера зарегистрированы в нашей области, в нашем субъекте федерации, намекните вашему руководителю, что вы не правы. Все в нашей России равны. Везде, на всей территории.
2: Я уж не говорю о том, что в Москве да, вот сколько угодно всяких служб и таксистов, в том числе, которые используют номера регионов.
1: Да, и разумеется. Разумеется. Давно не смотрел. Разумеется, конечно.
2: Постоянные слушатели наши живо, так сказать, обсуждают. Антон призывает губернатора на ковер. А другой наш слушатель, Ильницкий, заправка будет производиться вот для велокурьеров, видимо, с доброго слова в отношении пешеходов. Хорошая мысль.
1: Это правильно. Ну, так, да, я, это хорошо.
2: Сказал, да. Я вас уважаю, гражданин, да, пешеход. Получит преференцию при заправке. Правда, это не заправка, а зарядка будет, потому что курьеры используют в основном электротранспорт, как мы с вами понимаем.
1: Да.
2: Ну вот. А еще предложение иногородним повысить цену в 2 раза, я считаю, вот из той же оперы, что в Орловской губернии, вообще-то говоря. Из последних, кстати говоря, я всегда смотрю вот свежие публикации с утра пораньше. Мне понравилась публикация, сколько в крупных, в Автоньюсе, сколько в крупных городах тратят на штраф и вообще на владение, ага, автомобилем.
1: Ага.
2: Любопытно. Они ссылаются при этом в публикации журналиста «Автоньюз» на данные, ну, например, банков Сбера, Русского Стандарта и других. Так вот, оказывается, что выросли траты на, естественно, на АЗС. В среднем, ну, по России, ну, это мы сами понимаем, что... Средний по больнице. Средний чек платежа на АЗС вырос до 1635 рублей, а было 1515 еще в тот же период, имеется в виду 5 месяцев этого года и 5 месяцев прошлого года сравнение. На втором месте, вот смешно, услуги автомоек. Средняя сумма платежа за мойку выросла с 324 до 347 рублей. Ну, вот это я не совсем понимаю. Хотя подорожали. У нас даже вот эти вот мойки самообслуживания немножко выросли в цене. Но все-таки не слишком. А у 10%, да, на третьем месте, на третьей строчке покупка по росту имеется в виду, по соотношению того, что было, что есть. Покупки запчастей автомобильных аксессуаров. Ну, не совсем там... верю. Ну, что...
1: Слушай, я там видел, ну, там что... серьезный рост, на самом деле. Нет?
2: На 16, до 4666 рублей с 3, с небольшим тысяч, с 3-4. 3004 было, стало 4666. Ну, ну да, потому что запчасти подорожали, вообще-то говорят, на 30%, как утверждают аналитики.
1: Слушай, а здесь, ну, всего на... здесь всего на... Сколько здесь вот по этой статистике, по банковской? Сколько процентов?
2: 16, извини. На 16%.
1: Это мало, слушай. Мне больше нравится, ну то есть я больше верю статистике, которая говорит, что на 30% подорожали запчасти за указанный период.
2: Ну ты не поверишь, что они заметили. А у платежей по картам банка за парковки, ну, ага, понятно, что они привязаны, как у меня. Парковки России, она привязана к карте, естественно.
1: Ну, конечно.
2: Так, да? Так вот, с начала текущего года они даже уменьшились. Приходится 6% от платежей, ну и так далее по всем категориям. А было в прошлом году 5%. То есть стало дешевле. Средний чек изменился. Нет. И теперь...
1: Подожди, это, нет, это, извини, это не стало дешевле, это стало, меньше платить стали за парковки.
2: Меньше, да,
1: это, значит, платить. Это значит, что меньше стали парковать машину в городе на платформе.
2: Да, но я, например, совершенно определенно избегаю парковок, ну, даже конечно, если мне нужно, ну где 800 рублей в час в Москве, конечно, это сумасшествие. Но средний чек по стране теперь составляет 494 рубля. А был 517 годом ранее. Вот так вот.
1: Сэкономили.
2: Замыкая пятерку. Да. Но, конечно, вырос средний чек на услуги автосервиса. Теперь он в России составляет 12 226 рублей. Против 12,54 годом ранее. Вот. Но любопытно еще и другое. Во сколько обходятся поездки по платным дорогам и штрафы в крупных городах. Вот это вот, ну, мне особенно было любопытно, потому что я впервые такую статистику верю. Так вот, на оплату штрафов у жителей городов-миллионников с января по июнь 26 года в среднем уходило 3358 рублей в месяц.
1: Сколько?
2: Вот представь себе, на оплату штрафов у жителей городов-миллионников, вот читаю, это по данным Сбера, насколько я понимаю, уходило 3358 рублей в месяц.
1: Слушай, ну это же очень много.
2: Это очень много. У меня вот честно признаюсь, да нет, конечно, не уходит столько. Последние три месяца вообще ничего не уходило, хотя я ездил ровно так.
1: У меня строго, ну, рублей, сколько там, 700, я не помню, сколько там минимальный штраф, 720 рублей.
2: 750 теперь, какие?
1: 750,
2: по-моему. 750, дешевле не бывает.
1: 750 раз в три месяца. Слушай,
2: ну как... вот, да.
1: Здесь жители городов-миллионников, много вы нарушаете.
2: Да, эта статистика не бьется с данными ГИБДД, где, так сказать, фиксируется уменьшение количества нарушений ПДД, в принципе, и в Москве в частности.
1: Ну, да.
2: Ну, в общем, вот тут банк не обманешь, друг мой, тут ничего не скажешь. А вот средняя часть за проезд по платным дорогам составляет 3084 рубля в месяц. То есть мы стали путешествовать меньше, чем было, чем раньше. Ну, в общем, кстати сказать, по всем позициям почти жители городов с населением больше миллиона тратят значительные суммы, более значительные, чем во всех остальных регионах России, во всех остальных местах России и матушки. Так что и еще одна информация, мимо которой я не могу пройти, потому что нам много шума в последнее время наделало. Я об этом тоже как-то говорил неделю назад, по-моему. Речь идет о доначислении утилизационного сбора на ввезенные за границей автомобили. Так вот, ФТС, Федеральная таможенная служба, это вызвало возмущение, в том числе и в Госдуме, там рассматривается этот вопрос отдельно. Так вот, они говорят, что да ничего особенного, проверка правильности начисления – является частью ежедневной работы ФТС России.
1: Ежедневно?
2: Поэтому, да, ежедневно, буквально, так сказать. Они каждый день трудятся над тем, чтобы доначислять. Поэтому выводы о том, что доначисление, это я цитирую ведомство, опубликованное во многих средствах массовой информации, в последнее время приобрели массовый характер, что вот это вот все приобрело, не соответствует действительности. Ну, слушайте, не знаю, юристы вопят, говорят, что уже тысячи таких случаев. Но ФТС при этом добавили, что требования о доплате приходят в случае, если сбор был погашен с нарушением. В общем, речь идет о том, что они теперь, которые по автомобилям, которые были ввезены с 23-го года. Но юристы при этом утверждают, что из стран ЕАЭС, об этом идет речь, да, сейчас идет проверка не только 23-го, но и 21-го года. И, по сути, на главный вопрос ФТС не ответил. То есть, а почему начисляются, даже если 23-й год проверяют, ведь вот эти правила о том, что нельзя продавать в течение, ну, то есть...
1: года.
2: Тогда будет платить вот этот народ в течение, так сказать, 12 месяцев и так далее. Это все вступило в силу только в августе 23-го года. А проверяют в том числе автомобили и доначисляют, как утверждают автоюристы, да, и те, которые были ввезены по старым правилам до августа и так далее. То есть пока, собственно говоря, ответ ВТС мало что прояснил. Ну, будем следить за ситуацией. Слушай, потому что это касается на самом деле очень многих тысяч людей.
1: Я тут буквально на днях задумался. Смотри. Значит, у меня теща везла из страны ЕС 2 месяца назад автомобиль. Разумеется, по правилам, при растаможке, она сначала внесла сумму, которая покрывала бы утильсбор, разумеется, с хвостом, потому что там не угадаешь, поскольку утильсбор начисляется в рублях, но в зависимости от курса евро. Уже хорошо, понимаешь? Почему это происходит? Мне никто объяснить
2: не может. Ну это, конечно...
1: Нет, я живу в России. Почему у меня утильсбор зависит от курса евро? Я не понимаю. Я плачу в российское ведомство, российскому государству. Ну так вот, слушай дальше. Вот, то есть ты вносишь с хвостом, да, чтобы у тебя все было нормально. Когда тебе машину растаможивают, проводят процесс растаможки, у тебя изымают... в зависимости от курса евро, сколько нужно рублей, и какая-то часть рублей, вот этот хвост, остается на твоем счете в государственной таможенной службе. Для того, чтобы получить обратно эти деньги, человек должен зарегистрироваться на соответствующем сайте и направить соответствующее письмо. В строгой форме. Форма письма прилагается. И тебе довольно быстро, раньше это на самом деле могло занимать от 2 недель до полугода, сейчас, говорят, довольно быстро, не больше месяца, вот это предел, тебе деньги поступают на счет, грубо говоря, на карту. Но я не понимаю, черт возьми, почему, когда ты что-то у тебя случилось... с уплаты утиль сбора, тебя всегда найдут и с тебя всегда деньги снимут. А здесь ты свои деньги должен выцыганивать, выцарапывать из таможенной службы. Вот этого я, черт возьми, не понимаю.
2: Ну, слушай, я начальник. А ты,
1: да,
2: кто такой?
1: Я начальник, вот такой, я решил вот так вот. Хотя, казалось
2: бы,
1: чего проще? Там, в таможенной службе, там все твои счета есть, там все твои цифры есть. Вот, у тебя остался хвост этих денег, и ты автоматом их получаешь обратно. Не, для того, чтобы их получить, ты должен совершить там несколько серьезных телодвижений. Вот. И вот завтра я буду своей тёще, которой, я прошу прощения, 73 года, я буду объяснять, что она должна сделать. Вот так.
2: Слушай, а вот хорошо, что тебе не приходит мысль в голову, я гадкую скажу. Это вообще-то пользование чужими денежными средствами. Незаконно.
1: Разумеется, разумеется. Эти деньги сидят на счету. Ну,
2: и, конечно, они работают. Конечно. В любом случае. Да. Поэтому исков еще нет к ФТС за неправомерное использование чужих денежных средств.
1: Конечно.
2: В течение Там хорошие проценты по ставке даже Центробанка. Мне кажется, что это интересно будет обратиться. Да, не знаю только, какой будет эффект. Но, в принципе, это, конечно, безобразие. С моей точки зрения.
1: Прервемся ненадолго и продолжим через полторы минуты.
0: Маяк. От громких звуков можно располнять.
3: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
3: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 20:00 вечера. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы и его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на маяке. Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7:00 утра.
4: Повернись туда, где ты думаешь, что север. Если повернешься правильно, я тебе дам шоколадку.
5: Так.
4: И оказывается, что среди голодных мужчин, 60% мужчин удавалось повернуться в нужном направлении.
0: Куда нас тянет возмущенное светило? Магнитные бури. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим».

0: автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Олег, едем дальше.
2: Да, между тем, мы неспроста заговорили о утилизборе. С этим надо быть предельно, так сказать, внимательным, во всяком случае. Так вот, как бы там ни было, все равно россияне предпочитают автомобили известных марок. В России, пишет Автоньюз, тот же самый, продажи параллельных автомобилей европейских и японских марок за начало этого года, за 5 месяцев этого года, подскочили сразу в 2 раза по сравнению с прошлым годом. По данным аналитиков, как пишет Автоньюз, в России за первые 6 месяцев частные продавцы, дилеры частные продавцы продали почти 31 тысячу автомобилей японских брендов, только японских брендов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост на 195,5%. Причем, то есть это, знаешь, неплохо, да?
3: Ты знаешь, это неплохо, но самое интересное... Ты знаешь, здесь же в этой статистике нет. Это обычные машины или машины с неправильным рулем. Я уверен, что большая часть это машины именно так называемые праворульки.
2: Кстати, скорее вот, что всего... касается праворульки. Да, праворульных машин. Наши школы, автошколы, вот это вот беда наша, так сказать, ну, да. Особенно хорошо учат, обещают к 30-му году начать обучать водителей езде на праворульных машинах. Вот это смешно, но это
3: я
2: так.
3: Считаю это правильно, а также научить это людей двигать ушами, вот, и все такое прочее. Ну, что за чушь какая? Ну, это же,
2: понимаешь, вот, кстати, на первый...
3: то, что, да, то, что нет, я... вообще, это же не от богатства нашего. То, что в России так много праворульных машин, это не вина наша, но это беда огромная. И специально учить водить праворульных автомобилистов, ну, это смешно и страшно.
2: Ну, да, я тут особого, так сказать, не вижу смысла, потому что я ездил на праворульных машинах, естественно, причем там, где они должны использоваться. Да, особого дискомфорта не испытывал, надо привыкнуть просто некоторые, ну, первые часы.
3: Конечно.
2: Не более того. В общем, все то же самое. Но вот на первом месте из везенных параллельно, перпендикулярно, по льготному, нельготному утилизбору Toyota, естественно.
3: Конечно.
2: За 5 месяцев 12 717 автомобилей было везено. Правда, до 2022 года Toyota продавала на российском рынке за тот же период 39 с лишним тысяч. Но сейчас 12. Ну, тоже все-таки. То есть мы голосуем рублем все-таки за то, что нам больше нравится. Самая популярная модель RAV4, разумеется. Но стоит она, вот я смотрю, здесь они приводят, так сказать, цены. Конечно, безумные деньги. 4 миллиона 160 тысяч рублей. Ну, такова цена. На втором месте Toyota Highlander с 2-литровым движком. 5 миллионов с лишним. На третьем бессмертная Camry.
3: Вот это для меня, меня всегда была загадка. Вот, ты знаешь, популярность Camry в нашей стране, этого более чем среднего и опасного автомобиля, правда, надежного, для меня это загадка.
2: Ну, ресурс, слушай, ресурс,
3: неприхотливость. Ресурс, да, надежность, важно. Да. Вот
2: а там некоторые, да, недочеты, ну что, бывает, может быть, они уже исправлены, не знаю. Кстати, Mazda неплохо себя чувствует. Тоже на первом месте CX-5. Ну, это понятно. И, кстати, цена у CX-5 сейчас сопоставима вот по параллельному импорту, сопоставима с теми ценами, которые на аналогичные машины на рынке, вот на первичном рынке. 3 миллиона 900 тысяч. Меньше 4 миллионов. Ну, но это уже
3: подожди, кое-что. Меньше 4 миллионов – это за машину 1.5 года, что ли? Или это же не за новую?
2: Наверное. Слушай, ну почти, ну, наверное, да, тут они не указывают.
3: Ну да.
2: Указывают, что это автомат, передний или полный привод. Кстати, это тоже разная цена должна быть. Ну нет, это такая общая, так сказать, статистика.
3: Ну понятно. Honda, понятно. Очень неплохо.
2: В общем, вот эти машины, так сказать, причем будут те, которые у нас никогда не продавались. Honda Diesel, например. Знаете, что такое Diesel?
3: Нет.
2: Ну, полтора литра такой простой, так сказать, компактный кроссовер. 3 миллиона. Ну, в общем, да. Но из Европы везут. Из Европы везут, естественно, на первом месте BMW X3. 7 миллионов. В жизни мы не, ну, не знаю, что это такое. X5, X6. Ну, любит у нас народ. Потом идет Volkswagen. Почти 6 тысяч новых автомобилей. Кстати, они пишут, что это все-таки речь идет о новых автомобилях.
3: О новых, все-таки, да.
2: Просто, да, введенных параллельным путем.
3: Понятно.
2: Вот и все. Так что, когда ты говоришь о новых, там 3 миллиона тебя уже не особенно, так сказать, пугает. На первом месте, чтобы о нем не говорили, конечно, Volkswagen Tiguan. Правда, стоимость, будь здоров, с полным приводом, 4,5 миллиона.
3: Ты знаешь, я вот в течение трех недель, я читал специальный канал в Телеграме, мне нужно было по ВОЗу, частному ВОЗу автомобилей из Европы через белорусско-польскую границу. Но это такой квест, и поэтому, знаешь, вот у меня вопрос, а как народ вообще, ну, то есть на самом деле не народ, а специальные компании возят легально автомобили по параллельному импорту из Европы. Говорю, это тот еще квест. Это просто фантастика.
2: Я, честно сказать, не в курсе, что там за квест. Я думаю, что и ты сейчас не успеешь рассказать за одну минуту.
3: Не успею. Просто говорю, что это очень сложно.
2: Но вообще-то эта тема достойная внимания, должен заметить.
3: Да.
2: И мы так, я полагаю, еще об этом поговорим. Я думаю, вот вместе с Андреем поговорим, потому что он как раз тоже отслеживает.
3: Он в теме, да.
2: Он в теме даже больше, чем я, это уж точно. Кстати, Тирамонт большой, вот этот бегемот увозит, симпатичный большой автомобильчик. 5 600 000. Ну, черт его знает.
3: Дороговато.
2: Не знаю, мне кажется, дороговато, да.
3: Спасибо за хорошее настроение, до встречи, да. Будем искать.
2: Всем удачи, пока.
3: Пока.

0: В Москве 7 утра.
1: Новости.
0: Наталья Христова. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» заняли село Богодаровка в Днепропетровской области. Противник потерял там за сутки 485 военнослужащих. Подробности сообщил офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Богодаровка Днепропетровской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и штурмового полка, в районах населенных пунктов Чаплина, Даниловка, Мельник, Гавриловка, Коломийцы, Любицкая и Ровная. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую бронированную машину и 6 автомобилей.
0: В Константиновке в Донецкой Народной Республике, по данным Минобороны, штурмовые подразделения продолжают активные наступательные действия на всех направлениях и зачистку от разрозненных групп ВСУ юго-западной части города. За сутки уничтожено до 95 украинских военнослужащих. В Красном Лимане в ДНР штурмовый отряд 25-й армии продолжает уничтожение разрозненных формирований ВСУ. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в западном направлении, заняли 4 опорных пункта и около полусотни зданий. За сутки в городе уничтожено более 40 украинских военных, сообщили в Минобороны. Европа может оказаться втянута в конфликт с Москвой раньше 2030 года. Об этом сообщил РИА Новости постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его мнению, проблема заключается не только в том, что Запад ведет подготовку к войне, но и в снижении порога для возможных провокаций, которые могут вовлечь Европу в войну гораздо раньше планов, считает Полянский. В Москве неоднократно называл срок возможного нападения НАТО на Москву. О подготовке сил Альянса к столкновению в 2030 году заявлял недавно глава МИДа Сергей Лавров. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала экономить каждую копейку, как она отметила, и расходовать государственные средства эффективно в современных условиях. Об этом она заявила на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Матвиенко предложила отказаться от проведения бесцельных, неэффективных форумов за государственный счет.
3: Есть те, которые не обсуждаются, Санкт-Петербургский экономический форум, Восточный и ряд других. Но вот эта мода на форумы очень развивается плотно. Надо проанализировать эффективность этих форумов, результаты, отдачу тех форумов, которые проводятся за счет федеральных, региональных средств. Но насколько есть отдача эффективной, мне кажется, здесь можно сэкономить. И в принципе, это не только финансовая проблема, но это отвлечение федеральных, региональных чиновников на подготовку, на участие отвлекает от текущей работы, которой надо больше заниматься.
0: Мишустин поддержал идею провести ревизию крупных мероприятий и отказаться от их проведения, если от этого процесса нет отдачи, сказал премьер. Россия сохранила за собой первое место в мире по добыче алмазов. По итогам прошлого года наша страна добыла 31,5 миллион карат алмазов. Это на 16% меньше, чем годом ранее. Однако дает право сохранить за собой первое место в мире по их добыче. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертные данные. В пятерку лидеров по добыче наряду с Россией вошли также Ботсвана, Ангола, Канада и Конго. Оформить кредит с завтрашнего дня станет сложнее. С 1 июля банки меняют правила оценки доходов потребителей. Теперь при расчете среднемесячного дохода заемщика банки будут учитывать лишь 90% от заявленной суммы неподтвержденного дохода. Об этом рассказали в РЭО имени Плеханова. По словам экспертов, изменения в основном коснутся самозанятых, чей доход в некоторых случаях официально не подтвержден. Новые требования к оценке дохода будут способствовать более адекватной оценке долговой нагрузки на заемщика и снимут банковские риски невозврата долга. В МВД напомнили, в какой срок нужно менять паспорт. Россиянам, которым исполнилось 20 или 45 лет, необходимо подать документы и фотографии для выдачи или замены паспорта в течение 90 календарных дней. В МВД также подчеркнули, что гражданин обязан бережно хранить свой паспорт и в случае его утраты или хищения на территории страны сразу же заявить об этом в полицию. Сборная Германии выбыла из чемпионата мира 2026. Сборная Парагвай одержала победу над этой командой в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча проходила в Бостоне. Парагвайская сборная проходит в 1/8 финала чемпионата мира, а немецкая вылетает из турнира. В следующем матче Парагвай встретится с победителем встречи между Францией и Швецией. Также ранее стало известно, что сборная Бразилии обыграла команду Японии и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Так называемая европейская жара по 40 градусов в Москве не ожидается. В этом заверил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. По его данным, африканские воздушные массы, которые стали причиной очень жаркой погоды в Европе, просто не дойдут до Москвы. Синоптик сообщил, что в среду и четверг температура в столичном регионе может подняться до 31 градуса, а затем опустится до значений, которые соответствуют норме. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным синоптиков центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, сегодня без осадков, температура воздуха днем составит 24-26 градусов. В Москве сегодня небольшая облачность, осадков синоптики также не обещают. Максимальная температура воздуха составит 25-27 градусов. Сейчас в российской столице плюс 17 градусов, солнечно. Атмосферное давление чуть выше нормы, 750 миллиметров.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро. Владислав Александрович, очень рад. Очень
2: неожиданно рад, хорошо да. звучит ваш голос, Игорь Ильич.
1: Дело в том, что Люголь творит чудеса с голосами людей. Да. Владислав Александрович, сегодня у нас большой праздник. Да. День верных жен.
2: Прекрасно.
1: Да. И в этой связи...
2: Но праздновать будут не все.
1: Да, праздновать будут не все, конечно. Да. Да. Не те, у кого жены любят ходить на концерты некоторых музыкантов.
2: Да, в том числе.
1: Мы об этом рассказывали вам, друзья мои, на прошлой неделе, да? Но вы после этого присмотрелись к фанатеке своей любимки, и, может быть, даже что-то ёкнуло там, в организме, да? Так вот, Владислав Александрович, во-первых, мы помним бессмертные строки, поговорки, которые вот в следующем году отметят уже 30-летие победоносного шествия по мозгам наших граждан. Мы помним главного бандита из фильма «Брат», который произнес пророческие слова из прошлого, правда, своего. Он вспомнил корни и произнес: «Не тот счастлив, у кого много добра, а тот, у кого жена верна».
2: Очень хорошо.
1: Очень хорошая фраза.
0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Так вот, к портрету современной женщины пару слов буквально, Владислав
2: Александрович. Давайте, конечно.
1: Выяснилось, как изменились наши женщины за последние 20 лет. И...
2: Они стали краше.
1: Ну, это я бы не сказал.
2: Ну, не надо.
1: Нет, средний уровень крашести, конечно, поднялся. Кстати, Владислав Александрович, вы меня все время наводите на мысли, которые не должны были появиться в это время в эфире, но я вам скажу, появились. Давайте я расскажу вам элегантно, потому что я человек воспитанный. Да. Так вот, знаете, какая история? Довелось тут на днях, это к женщинам, опять же, вот имеет тоже прямое отношение, а потом продолжим про женщин, про женщин, которые изменились за последние 20 лет, да? Так вот, вы знаете, на днях я был уполномочен и имел честь посетить уважаемое собрание.
2: Да.
1: И не будем говорить, какое, где, это, в общем-то, не ваше, как говорится,
2: техническое дело, да?
1: Да. Так вот, и на этом собрании был целый сонм, зумеры и зальферы могут посмотреть в словаре Ожегова, что такое сонм. Я достаточно четко артикулирую это слово. И сон прекрасных узнаваемых лиц, но не медийных, о которых можно сказать только одно, что, слушай, где ты видел эту рожу, а кто это, вообще не понимаю.
2: То есть вы понимали, кто это?
1: Да, абсолютно, потому что это были лица, а не рожи. Да, то есть, понимаете, сегодняшний формат вот этих блогеров и медийных лиц заключается в том, что популярность создается просто на нуле, да? Ну, то есть, вот, например, можно пожарить картошку, например, на сливочном масле. Вот я знаю, вы так любите, да, например. Кто-то может пожарить на маргарине. А здесь такое явление, что как бы пожарено, а на чем – непонятно. И что пожарено? То есть, запах копоти есть? Да, вот жареного.
2: А человека нет.
1: А личности нету, да? Здесь были как раз сплошь личности. И в том числе, вы знаете, в последний год я вот читаю новости, они в обычных порталах, даже на официальных порталах они появляются, что наши девушки объявили главным крашем главу Роскосмоса. Своим главным крашем. Да. И вы знаете, я так расчувствовался от доверительной, хорошей атмосферы, что меня познакомили с этим прекрасным мужчиной. Да, и представили, это Сергей, это вот я протянул. Мне протянули руку, я, естественно, тоже пожал. Рукопожатие крепкое, да, и так далее. И
2: ваш тезка.
1: Набрался смелости вот в этой дружественной, товарищеской атмосфере и сказал, что очень рад, наконец, говорить говорю, познакомиться с главным крашем нашей, значит, страны.
2: Убрал музыку, давай.
1: Лицо сковало брезгливая неприязнь.
2: Очень.
1: Вот к этому факту.
2: Очень.
1: Вот честно вам скажу, девчонки, вы не правы.
2: Правильно, Стилавин.
1: Да, правильно.
0: И его друзья.
1: И знаете, потому что такими вещами ведь проверяются люди на вшивость,
2: конечно,
1: да.
2: Конечно.
1: Потому что есть тщеславные, которые начинают улыбаться и как бы серебринеть или бронзоветь при комплиментах.
2: Другой,
1: да,
2: даже, бы сказал, так... продолжай.
1: Да-да-да, и нет, падение в пропасть, в бездну тщеславия начинается с вопроса: да? Правда? Да, да, вот это, да, и начинает человека начинает саркома самолюбования начинает грызть, да, а здесь я вот увидел именно, вот физически человеку неприятно это слушать, и это делает честь этому нашему руководителю, да, но не об этом речь-то, да.
2: Про вы про крашу. Женщин хотели, мне кажется.
1: Да, конечно, я вам договорю. Так вот, оказывается, за 20 лет наши женщины, и это сенсация в какой-то степени,
2: ну-ка,
1: они научились копить.
2: Копить.
1: Ну, нет, ни проблемы, ни обиды. Деньги, вот что главное. Да-да-да. Они чаще, оказывается, смотрите, да-да-да, чаще делать сбережения научились, представляете? Но есть потери. Есть потери, друзья мои. 20 лет назад 78% женщин называли главной жизненной ценностью традиционной семью. А вот сегодня уже не 78%.
2: Жаль.
1: Понимаете, какая история?
2: Жаль.
1: Зато сбережения появились. То есть, погоди, они становятся зажиточными, да? Зажиточными.

0: Стилавин и его друзья на маяке.
1: Так, ну и Владислав Александрович, я ведь, вы знаете, какая история? Пытливый наблюдатель-палочник, вы знаете. Да, я человек, который избегает наушников во время занятий спортом, потому что большинство наших граждан любят засорять себе мозг музыкой или еще какой-то ерундой, когда они должны отдаться физике процесса.
2: Облучение боитесь, так... понятно.
1: И этого тоже, но это подспудно, понимаете, подспудно. А во-вторых, вы знаете, хорошо вот так вот, чуть не сказал, с карамелькой за щекой.
2: Наткнуться,
1: да?
2: На сладкую,
1: да,
2: парочку.
1: Естественно, на людей, да, да, отлично. Вот вы, смотрите, чувствуете момент, да? И, знаете, такая история, что я, конечно, хожу, брожу, смотрю, наблюдаю и понял, что я вот нахожусь во время занятий спортом, вот как Буратино находился в стране дураков. Нет, в поле, на поле чудес в стране дураков.
2: А вы в лесу каком?
1: Нет, а я нахожусь в парке чудес.
2: Понятно.
1: В парке чудес. И там мне встречаются люди. Дело в том, что там их встретить проще, чем в лесу, потому что все-таки в парке есть скамеечки. А люди, которые представляют для нас с вами, нет, чуть не сказал, опасность, интерес, они, соответственно, присаживаются, как правило. И вот, Владислав Александрович, я не стал бы вам об этом рассказывать, если бы в тот же день не наблюдал ту же самую примерно сцену, что и в начале дня, уже в другом месте, в завершении дня. И поэтому я понял, что имею дело с какой-то тенденцией. А тенденция следующая. Иду.
2: Так.
1: Никому не мешаю. Значит, занимаюсь спортом. Махаю, машу палками. Вдруг смотрю, парочка. Вот представьте, да-да, отличная музыка, мужчина и женщина. И, значит, не то чтобы я сбавил ход, но мне не нужно много времени, не нужно полчаса, чтобы вглядываться в чьё-то лицо подслеповато, чтобы как-то что-то оценить ситуацию. Ситуация была оценена мгновенно. Оказалось, что молодой человек, только-только достигший возраста примерно совершеннолетия, оно у нас наступает в 18 лет, да? Правильно? Когда молодой человек и девушка могут принять решение, с кем, как, когда, где, да?
3: Да, и где.
1: Да, и вот молодой человек и девушка, они, первая сцена, они прогуливаются вдвоем, и они были со спины. Я понял, что он такой молоденький, да, а девушка, в общем-то, в принципе, поначалу...
2: Опытная.
1: Ну, потом я уже понял, что лет так на 5-7 постарше.
2: Ну, не страшно, 5-7.
1: Нет, для нас с вами нет. А, нет, как бы для нас с вами опять да. Но в этом случае было видно, что молодой человек... И причем, знаешь, он что-то извлекал из своего горла, какие-то реплики. И у меня сложилось ощущение, что он, что у него недавно только сломался вот голос, как, знаешь, в подростковом возрасте происходит, что из вот юного он становится уже более взрослым. И такие интонации еще не проверенные время. Не как у нас с вами. Вот эти, вот эти интонации. Вот эти... Женщина. Вот не так, понимаете, не так. Такой ломающийся полуподростковый голос, да. Причем по репликам я понял, что мужчина крайне уверен в себе, благодаря тому, что он мажор. Ну, то есть, видимо, обеспеченный.
2: Родители там, зажиточные, переводим.
1: Ну, то есть, сделали ребенку все хорошо в жизни. Да. И она с ним с удовольствием, значит, прогуливалась. И во второй уже заход, потому что я обычно занимаюсь спортом кольцеобразно, то есть, один и тот же маршрут очухиваю, как говорится, периодически. Во второй приход, так сказать, вот нашей встречи, они уже сидели на лавочке. И как сидели? Одно бедро, значит, вот этой старшей женщины было закинуто мужчине на его ногу.
2: Неплохо.
1: То есть она так, она как бы сидела и одной ногой как бы на него.
2: Дружественно расположила бедро.
1: Да, она как бы на него закинула одну ногу. Вот. Но то, что привлекло мое по-настоящему внимание, заключалось в следующем. Такое обычно в обратной ситуации, знаешь, вот в фильмах про, ну, какую-нибудь бесприданницу или про неравный брак, или про какое-то жиголо, или про Альфонса, когда девушка в некоторой растерянности из-за того, что она неопытна, а мужчина опытный подлец и всяко-всяко направляет

0: ее, и в том числе, знаешь, вот направляет ее такую хрупкую, еще не окуклившуюся головку в нужном как бы направлении, да, условно говоря, придерживая. И тут смотрю, они начинают целоваться. Ну, прилюдно, понимаете, какая история. А мне говорят иногда: Сергей, а что вы смотрите? А это в парке происходит, ребята.
1: А как много людей было, ну, кроме вас, естественно, с палками.
0: Ну, конечно, до этого.
1: Битком.
0: До лампочки.
1: Парк,
0: да, битком. Биток, парк набит битком. Сейчас хорошая погода. Дождя не было, так. Хотя синоптики обещали. И понимаешь, и она, значит, вот закинула на него ногу.
1: Вы решили сделать небольшую стоянку, перерыв, да?
0: Нет, да мне не надо много времени, я иду, смотрю быстро. Ну все это раз, чикс, как говорил Плюмбум, чикс сфотографировал. Вот, и она держит его правый, она, значит, он сидит справа, она слева, она закинула на него ногу. Причем какая-то гибкая деваха, потому что ногу она закинула так, что, в принципе, я бы не смог в такой позе бы приблизиться к человеку. Мне бы свело спину. А она еще как-то так и изогнулась к нему. И она правой рукой держит ему затылок и управляет головой ему, понимаешь? Чтобы он правильно голову вот как надо, понимаешь? Она его наводит этой рукой.
1: Подсказывает.
0: Причем, знаешь, вот я видел пальцы, да, они такие побелели уже, так сказать, потому что они крепко-крепко сжимают ему затылок, вот череп, да, вот, так сказать, вот так впились в него. Рука маленькая, но крепкая. Вот меня всегда это поражает, что у них очень маленькие, но очень крепкие руки. Тут удивительно, да. И она, значит, вот его, так сказать, направляет к себе.
1: Дело
0: уже
1: надо
0: вечером,
1: делать.
0: Дело. Владислав Александрович, уже вечером. Уже... В другом месте. Так. Оказался совершенно случайно, шел с работы.
1: Уже без палок.
0: Да, уже тоже стоят. И тоже такая же вот системная пара.
1: Она старше
0: мальчишка.
1: Его.
0: Да, она постарше. Причем в этом возрасте это критически. Потому что 7 лет, когда тебе 18, но это как бы это другой мир. И понимаешь, та же самая история. Берет рукой его, как вот...
1: Теленочка такого, да?
0: Как грейпфрут.
1: То есть совсем не отдупляет.
0: Я, знаете, всегда с детства удивлялся, почему грейпфрукт надо ведь писать. А они почему-то пишут грейпфрут. И понимаешь, и тоже вот рукой берет его так, а у него там волос немного, он такой короткостриженный, они все какие-то не лохмачи, как правило. Потому что,
1: она,
0: кстати, ожидаешь, рост непонятно был в этой позе.
1: Ну, примерно равный.
0: Так все сплелось. Да нет, крепкая деваха. Крепкая, да. Ну, то есть ей не пришлось тянуться куда-то туда вот.
1: Брала свое.
0: Да, к лампочке не пришлось тянуть. Она его так берет так за голову, понимаешь? Ага. И прямо как бы вот себе впасть.
1: Кошмар какой. Какой кошмар, понимаешь?
0: И как бы она его пожирает его, понимаешь? Пожирает. И причем, что удивительно, это тоже было в публичном месте. То есть я не шарился по кустам, по каким-то. Да-да-да. Я смотрю, и, понимаешь, и так ловко и улыбается, и смеется. Я же помню свои опыты с женщинами.
1: Ну, это хорошо, что вы еще помните. То есть не до конца деменция как была. Я
0: не знаю, может быть, записывать надо. Да, но, понимаете, какая история? Столько радушия, да, вот такой женской энергии, улыбок, заливистого смеха, какой-то вот в глазах, она прям глазами его поедает, знаешь, вот так вот, мол, типа, ах ты мой хороший, да, вот мой, ах ты мой родной, и вот и голову раз за затылок, и туда впасть.
1: То есть, понимаешь? Девки забирают пацанов.
0: Забирают свое, понимаешь?
1: И ведь не отдаст.
0: Нет. Мне не отдаст.
2: Реклама. В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.
3: Российско-израильский центр Реклиник с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи. Давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев, эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В Реклиник ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Вооруженные силы России беспилотниками «Герань» ударили по газораспределительной станции в Харьковской области. Часть резервуаров для хранения газа, газоперекачивающей установки и цех по подготовке топлива выведены из строя. Кадры объективного контроля удара показала российская Минобороны. Хранилище горюче-смазочных материалов поражено «Геранью» в Кировоградской области Украины. Еще одно сообщение от Минобороны. Средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над регионами России 419 украинских БПЛА самолетного типа. Только что сообщили в ведомстве. Уточняется, что дроны, среди прочего, уничтожены над московским регионом, также над Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тверской и рядом других областей. Европа может оказаться втянута в конфликт с Москвой раньше 2030 года. Такое мнение выразил РИА Новости постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам, проблема заключается не только в том, что Запад ведет подготовку к войне, но и в снижении порога для возможных провокаций, которые могут вовлечь Европу в войну гораздо раньше планов, считает Полянский. В Москве неоднократно назывался срок возможного нападения НАТО на Москву, о подготовке сил Альянса к столкновению в 2030 году заявлял недавно глава МИДа Сергей Лавров. Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев пострадал при взрыве в Монако. Об этом сообщает французский телеканал BFM TV со ссылкой на источник. Второй пострадавшей стала его спутница. Взрыв в Монако произошел вчера вечером, примерно в 21:15. Власти княжества сообщили о трех раненых. Они госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии. Предположительно, все они члены одной семьи. Глава правительства Монако Кристоф Мирман сказал, что это, вероятно, первый теракт в истории княжества. Ранее местные издания также писали, что все пострадавшие члены одной семьи имеют украинское гражданство. МВД Монако сообщало, что в их числе мужчины и женщины в возрасте от 50 до 60 лет, а также подросток. Вадим Ермолаев, основатель и владелец группы «Алев», который занимался коммерческим строительством на Украине. Forbes включал его в число богатейших украинских бизнесменов. В 2019 году он отказался от гражданства Украины и получил гражданство Кипра. В 2023 году власти Украины ввели в отношении Ермолаева персональные санкции. Оформить кредит с завтрашнего дня станет сложнее. С 1 июля банки меняют правила оценки доходов потребителей. Теперь при расчете среднемесячного дохода заемщика банки будут учитывать лишь 90% от заявленной суммы неподтвержденного дохода, рассказали в РИО имени Плеханова. По данным экспертов, изменения в основном коснутся самозанятых, чей доход в некоторых случаях официально не подтвержден. Новые требования к оценке дохода будут способствовать более адекватной оценке долговой нагрузки на заемщика и снимут банковские риски невозврата долга, считают эксперты. Столичный регион пришла жара, хотя она не достигнет пиковых губительных европейских значений. Знойные температуры не превысят 30-градусной отметки. И такая погода сохранится до конца рабочей недели, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Синоптическая ситуация в Центральной России обусловится гребнем антициклона, поэтому в Москве и по области в Центральной России ожидается переменная облачность без осадков, ветер северо-западный не более 1-6 метров в секунду. Максимальная температура воздуха в столице нашей Родины сегодня +25, +28, а это на 4-5 градусов выше климатической нормы. Показания барометров стабильнее, 749 миллиметров ртутного столба. Температура воды в Москве, реке у Звенигорода +19, в реках и озерах Центральной России от 17 до 21 градуса.
0: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас температура воздуха в Москве составляет +18-19 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров.
1: Спорта.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российские теннисисты Данил Медведев и Роман Сафиуллин пробились во второй круг Уимблдона. Медведев был сильнее хорвата Марина Чилича со счетом 6-1, 6-2, 6-4, а Сафиуллин взял верх над соотечественником Андреем Рублевым 6-4, 6-7, 3-6, 6-3, 7-6. В женской части турнира Анна Калинская обыграла Магдалину Фрех из Польши 7-6, 6-4. Мира Андреева сломила сопротивление Магдалинет из Польши 7-5, 6-4. Екатерина Александрова нанесла поражение Германия, Пани Удварди из Венгрии 6-4-6-2. Анастасия Гасанова победила колумбийку Эмилиану Аранго 6-3-6-1. А вот Анастасия Захарова уступила 9-й ракетке мира Каролине Муховой из Чехии 3-6-2-6. Сборная Бразилии вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Бразильцы в первом раунде плей-оффа взяли верх над японцами со счетом 2-1. Весь матч в составе победителей отыграл защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос. Его одноклубник и соотечественник Луис Энрике остался в запасе. Парагвайцы в серии пенальти были точнее немцев 4-3. В основное дополнительное время команды разошлись миром 1-1. С таким же счетом закончилось игровое время и в поединке между нидерландцами и марокканцами в серии пенальти победили африканцы. 3-2. Бразильский футболист Филиппе Аугусто перешел из турецкого Трабзонспора в петербургский «Зенит». С подробностями наш обозреватель Виталий Павлов.
1: Затянувшиеся переговоры о переходе Филиппе Аугусто из турецкого Трабзонспора в петербургский «Зенит» наконец были завершены минувшим вечером. Сине-бело-голубые объявили о подписании 22-летнего бразильца. По данным прессы, петербуржцы заплатят за футболиста порядка 18 миллионов евро, а также 2 миллиона предусмотрены в бонусной части. Также турки получат и процент от последующей продажи игрока. Соглашение с бразильцем же подписано по схеме 4+1. СМИ сообщали, что зарплата Филиппе Аугусто в «Зените» будет составлять порядка 2 миллионов евро в год плюс бонусная часть. Председатель правления петербургского клуба Константин Зырянов отметил, что бразилец способен сыграть на нескольких позициях в атаке. Также он провел прекрасный сезон в Турции и находится в расцвете сил. Действительно, в минувшем сезоне в турецкой суперлиге 22-летний форвард забил 13 мячей, став 7-м по результативности. При этом он не всегда выходил даже на позиции центрального нападающего. Высокий, при этом быстрый и техничный футболист, помогающий в прессинге. Кажется, что все навыки способности должны гарантировать его успешное выступление в России. Важен лишь один вопрос – это адаптация, потому что иногда с этим все-таки возникают трудности.
3: Марокканский полузащитник Мехди Мубарик завершил выступление за махачкалинское «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба. В августе прошлого года 25-летний хавбек был арендован махачкалинцами у Аляйна из Объединенных Арабских Эмиратов. За «Динамо» он провел 27 матчей и забил 2 мяча. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: Сергей Стиллавин и его друзья.
5: Дорогие товарищи, ну что же, сегодня заканчивается июнь. Да, все, хорошенького помаленьку. Сегодня день верной жены. Это очень хороший праздник. Неофициальный, конечно, а жаль. Да, жаль. И я вам скажу, Владислав Александрович, что так. Верность, она когда возникает у людей? Никогда им там их воспитывают или как-то заставляют сдавать ЕГЭ по верности или что-нибудь в этом роде, да? Или фильмы какие-то. А когда человек любит... Вот когда он любит, он тогда верный, правильно? А если человек, мне кажется, не верен, например, женщине, так он и родине может изменить.
6: В правильную сторону ведете, да.
5: А я вам еще больше закручу. Ну-ка. И наоборот. И наоборот. Но сегодня еще замечательный официальный уже праздник. День радиотехнических войск ПВО ВКС России. Ребят, с праздником.
6: Конечно. Да? Да.
5: Это очень важная история, потому что идет противостояние, в том числе с радиоэлектронными системами противника. Всякие эти спутники и так далее. Мы же, видите, какая история. Мы бы могли, конечно, шарахнуть по спутникам. Ну, в принципе, у нас есть для этого и гайки, и болты. Можно на определенной орбите их распылить. И, в принципе, там все выключится к чертям собачьим. Но, во-первых, считается, что спутник, как и корабль, например, в море, это территория страны. Это недвижимость, кстати говоря. Да, да, вы знаете, официально. И то есть, типа нападение на спутник, это вот как бы вторжение на территорию государства определенного. Поэтому надо работать вот электронно.
6: Тем, что возможно, вот, да.
5: Спутник есть, но он не должен работать. Вот в чем вопрос, да? Сегодня день сотрудника службы охраны уголовно-исправительной системы Минюста России. Поздравляю, товарищ. День рождения Бабы-Яги. Ведь, Владислав Александрович, в последнее время у наших граждан возникла симпатия к нечистой силе.
6: Да, бывает такое.
5: Да, я уже не говорю про... любимые книжки вроде «Мастера и Маргариты», где про бесов, да, в том числе. Но и вот «Баба-Яга», благодаря всякой мультипликации современной, приобрела какой-то гротескный вид.
6: Да жалко ее, Сергей Валерьевич, не везет ей.
5: Вот видите, а вам даже жалко человека, вы в ней видите человека, удивительно. Но мы сегодня, кстати, со специалистом разберемся, а что это такое-то Баба-Яга на самом деле, да, какой смысл. Сегодня день Тунгусского метеорита и вообще Международный день астероидов. В 1908 году, как шарахнула эта штука, до сих пор кусков найти не могут. А что, собственно говоря, это было, понимаете, да? Некоторые говорят, что это ледовая какая-то, там, изо льда какая-то, да?
6: Кто-то говорит, что Тесла, да, что-то не так подключил.
5: Да, может быть, сквозь время как раз что-то там прилетело, да, от нас самих. Сегодня день экономиста, Международный день парламентаризма, ну, это понятно, Всемирный день соцсетей. Вот, соцсети, это уже, понимаешь, мы же понимаем, это опасность, конечно. А день разбрасывания монеток, ну, чтобы вернуться туда, где вы, где вам понравилось.
6: Это глупость, хорошо.
5: Конечно, монетка нужна самому. День прикида. Ну, то есть, вот как бы, да. Тут, кстати, увидел, лисовец посоветовал носить длинные бусы, ну, чтобы они сзади волочились, наверное.
6: Я все жду, когда лисовец парик начнет носить.
5: То есть вот, ну как вы можете вот так вот обсуждать человека, личность?
6: Я тренды обсуждаю.
5: Да, ну и сегодня Мануил Солнцестой, Мануила до Савелий, понимаете? Вообще обычно на Руси проходили в это время ярмарки, крестьянские гулянья, называли их еще молодой Ярила, говорили, что на Мануила солнце застаивается, являются мороки, туманы, текут молочные реки, понимаете, вот Москва-река прогрелась до 19 градусов в кое-веки раз, боялись в этот день белых коров, белых телочек, говорили, что они могут забодать насмерть человечка, да? И в этот день было принято идти на берег реки, озера, значит, разжечь костер и долго-долго варить яйца. Да.
4: Сергей Стиллавин и его друзья.
5: Ну что, в 1648 году в этот день из Нижнеколымского острога вышли в море и повернули ровно на восток 7 кочей. А кочи — это такие плоскодонные корабли, да, которые могли в том числе и по льду пройти. Потому что корабль обычный, да, вот с таким, с этим, ну, с килем. Да, ему как бы на льду неуютно, а коча может, да? И вот 90 человек во главе с казаком из Великого Устюга Семеном Дежневым, понимаешь, пошли на восток. А?
6: Молодцы.
5: Вот такая, такая вот история, да. В 1685-м Джон Гей.
6: Гей?
5: Гей, так и написано. Гей, да.
6: Ну, в то время еще разрешенный в Российской империи.
5: Ну, да, иначе бы сожгли, да. Английский поэт и драматург написал оперу «Нищих».
6: Ага.
5: Потом
6: знаем.
5: Бертольд Брехт переделал
6: озвучил,
5: в,
6: да.
5: в трехгрошовую оперу, понимаете, да? Ну, там цитата какая, например, «За кружкой кружку пью, пока не хлынет хмель из глаз». А?
6: Хорошо,
5: вот в чем
6: хорошо.
5: Популярность-то, понимаете? «За кружкой кружку», уже когда пивные слезы из человека уже пойдут, да? Вы когда-нибудь до такого состояния доходили?
6: Нет.
5: Чтобы... Не, а он дошел, видите.
6: Но музыка опытный. Гениальная, да.
5: Да, в 1736-м сняли турецкую осаду Азова, и окончательно Азов присоединен к России. Это город в Ростовской области. Азовчанам всем привет.
6: Да, да,
5: большой.
6: Да.
5: Да. А в 1834-м отпечатали прокламацию, которая на немецком языке звучит следующее. Следующим образом. «Фриде ден хютен, крик ден палестен». То есть, как вы понимаете, мир хижинам, война дворцам. Да? Вообще, этот призыв прозвучал на французском впервые у французского революционера Камбона. Камбон потребовал, чтобы командование французских войск уничтожало феодальные порядки. Да? Да, ну, потом его, конечно... отвезли куда надо, понимаете, да? Но он успел это произнести. Так, Франц Гальдер в 1884-м, это немецкий генерал-полковник, это начальник фашистского генштаба с 38 по 42 год. И его сместили с этого поста в сентябре 42 года лично Гитлер за провал немецкого наступления на Волге и Северном Кавказе. То есть он обломался об Сталинград, в том числе, понимаете, да? И потом он был, кстати, в 39 году еще был посвящен в планы заговорщиков. Они Гитлера хотели еще до войны с этого, ну, вытолкнуть с поста, чтобы... Да, они в 38-м еще году, они поняли, к чему идет дело, и говорят, ну, в принципе, говорит, нам этого всего достаточно, давайте не будем, но у них не получилось, и потом его арестовали, его в 44-м году вот арестовали в связи с покушением на Гитлера в июле 44-го года, да, помните, и его бросили в Дахау, в концлагерь, и, соответственно, 28 апреля 45 года его освободили американцы. Кстати, дожил.
6: Да.
5: Каким-то чудом. Дожил. А в этот день, в 1887 году, издан циркуляр товарища Делянова о кухаркиных детях. И ограничивался прием в среднее учебное заведение не пойми кого. Понимаете, да? Тут, смотрите, какая история. Например, Корней Иванович Чуковский, ну, на самом деле, он, конечно, не Корней никакой, не Иванович, тем более, и не Чуковский. Да, и говорят, что на основе вот этого циркуляра его выперли из гимназии в Одессе, да, лично. А там какая история? Его мама была гувернанткой в доме богатого товарища.
6: Практически кухарка, да?
5: Кухарка, да. И, соответственно, вот родила от хозяина квартиры вот Корнея Ивановича.
6: Понятно.
5: И вот Корнея Ивановича за это дело и... Из гимназии. Вот какая несправедливость, да? А дальше. В 1893 году в ЮАР на руднике Ярес-Фонтайн найден алмаз Эксельсиор весом 995 карат. Вот такая история есть, что у ювелиров, у них, понимаешь, нет граммов и миллиграммов. У них
6: караты. Караты. А это сколько вот чтобы в килограммах?
5: А вот 194 грамма. То есть такая штуковина. Как увесистый шмат докторской, понимаешь?
6: Такая котлета алмазная.
5: На завтрак хватит. На завтрак хватит, да-да-да. Дальше, что любопытного. В 1905 году Альберт Эйнштейн выпустил свою статью об электродинамике движущихся тел и изложил основы специальной теории относительности. А в этом году, Владислав Александрович, чтобы вы себе представляли, физики на уровне вычислений, потому что есть физика экспериментальная, да, есть практическая, есть новые физические принципы, которые мы используем, да, и есть теория. Так вот, в теории доказали, что в квантовом мире время обратимо.
6: Круто.
5: Но на уровне сверхмалых масс. То есть вот чтобы вас отправить в прошлое...
6: У меня надо до атома сжать, да.
5: Ну не то чтобы сжать, вас надо раскидать.
6: Ну понятно, в общем, другие...
5: По карманам.
6: Да, когда мы переходим в микромир, в атом...
5: То там все возможно.
6: Да, там все по-другому, да.
5: То, в принципе, вы в следующий раз можете появиться и в 17 веке.
6: Не да, то слово. Так никто, ничего знает. Ж никуда не пропадает, Сергей Валерьевич.
5: Вы мне, конечно, если что, подморгните.
6: Ну, тут еще вопрос, откуда вы появились?
5: Ну, это
6: какого
5: уже
6: времени?
5: Другое.
6: Нет,
5: слушайте,
6: тоже.
5: Ну, не могу не упомянуть. Я понимаю, что некоторые люди вот как раз завтракают докторской и так далее, а некоторые уже на работе, на Дальнем Востоке к обеду готовятся. Но, тем не менее, об этом человеке надо знать. Потому что в 1907 году Роман Иосифович, на минуточку, Шухевич родился. Это главнокомандующий украинской повстанческой армии, УПА. Те самые структуры, которые были созданы гитлеровцами, да? Ну, когда они уже
6: поняли... Которых обожают поляки, да? Да и мы тоже.
5: Да, когда они уже поняли, что, в общем-то, война катится в обратном направлении, они решили заложить вот эту бомбу, да? Они понимали, что надо оставить что-то после себя, помимо схронов с оружием, да, людей еще, которые будут не просто этим оружием пользоваться, но и люто ненавидеть советскую власть на протяжении десятилетий. Да? Ну и, соответственно, чем они занимались? Он говорил, что надо истреблять, пусть из 40-миллионного украинского населения останется половина, ничего ужасного в этом нет. Да? И у меня есть список, знаете, как минимум из 135 вещей, что они делали с людьми живыми. 135 вариантов того, что можно сделать с человеком. И вы знаете, я знакомился в свое время с опытами инквизиции, когда добывали признание, да, вот в богохульстве в средние века. Вы знаете, ну, эти люди превзошли.
6: Превзошли. Эти люди более профессиональны.
5: Это, да, это заточенные, да. То есть, ну, я даже не хочу вам портить.
6: Да, это жуть, да, Сергей Валерьевич, мы представляем.
5: Это страшные вещи. И, и это было в реальности.
6: Да, да, да.
5: Как это можно забыть тем же полякам, я искренне не понимаю. И, наконец, в 1908 году, в этот день, в Красноярском крае, в районе реки Подкаменная Тунгуска, что-то шарахнуло. А что?
6: А вот что, понимаете, вы узнаете вот, буквально через 2 непонятно. Минуты, да? Или не узнаете?
5: Ага. Узнаем.
4: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. 42 нетрезвых водителя задержаны на дорогах области за выходные. Еще 67 человек сели за руль без прав. Как сообщили в госавтоинспекции, именно такие нарушения остаются одними из самых опасных. Водитель без прав или в состоянии опьянения чаще всего не способен оценить дорожную обстановку и вовремя принять правильное решение. За 2 дня зарегистрировано 8 ДТП, в которых 14 человек получили травмы. Еще 120 аварий обошлись без пострадавших. Особое внимание ГИБДД уделяет безопасности мототранспорта. За выходные в области произошло 7 происшествий с его участием. Специалисты напоминают, сообщить о грубых нарушениях правил можно по телефону 112, а также анонимно через чат-бот «За безопасность 35» в мессенджере «Макс». Теплая погода и грозы ожидаются на этой неделе в области. Начало июля, по прогнозам синоптиков, будет на 2 градуса выше климатической нормы. Нестабильности добавит холодный атмосферный фронт, который в среду принесет ливни и грозы. Ночные температуры составят от плюс 8 до плюс 13 градусов. Дневные останутся высокими до плюс 26. По предварительным данным, неустойчивая и переменчивая погода сохранится в области и в предстоящие выходные. Городки здоровья до конца лета будут работать в Вологде. Жители смогут сдать экспресс-тесты на уровень глюкозы и холестерина, измерить артериальное давление, а также узнать свой рост, вес и рассчитать индекс массы тела. Кроме того, специалисты проведут персональные консультации по здоровому питанию и ведению активного образа жизни. Ближайший прием пройдет 1 июля на улице Маршала Конева 2В с 14 до 18.00. Студент Череповецкого госуниверситета стал финалистом всероссийского конкурса «Стартап как диплом». Дмитрий Казаков получил 3-е место за разработку для предприятий сельского хозяйства. Выпускник сконструировал автономного робота-толкателя корма и вместе с предприятием-партнером выпустил промышленный образец. Разработка готова к тиражированию, уже есть фермы, готовы ее приобрести, отмечает пресс-служба областного правительства. Международный кинофестиваль «Печка» пройдет в Верховарском округе. Гостей ждут в селе Шелота с 13 по 16 августа. В этом году на конкурс поступило более 1500 фильмов из 98 стран мира. Кроме кинопоказов и встреч с деятелями кино, гостей ждет насыщенная культурно-образовательная программа. В этом году запланированы лекции о культуре русского севера, мастер-классы по народным ремеслам, выступления музыкальных коллективов, хороводы и экскурсии по историческим местам. Как отмечают руководители фестиваля, цель «Печки» – привлечь внимание к жизни деревни и показать ее позитивные стороны, которые часто остаются вне фокуса городских жителей.
4: Спорта.
7: Волокжан приглашают на бесплатные тренировки на стадионе «Витязь». Принять участие могут все желающие, независимо от возраста и уровня подготовки. Занятия проходят по вторникам на стадионе и по четвергам на умной площадке на улице Гагарина. Начало тренировок в 8:30.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный 9 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 25, в Вологде плюс 26 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Мясо-колбаса «Шекснинский 6». Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо-колбаса «Шекснинский 6». Приходите, у нас вкусно.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 8 утра.
2: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские военные в течение ночи перехватили и уничтожили 419 украинских беспилотников, заявила Минобороны. Дроны ВСУ были нейтрализованы над 19 регионами, в том числе над Московским. БПЛА также сбили над приграничными регионами, над Ростовской областью. Кроме того, дроны были уничтожены над Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем и Крымом. Подразделения группировки «Центр» ударили по живой силе и технике 11 бригад противника в районах населенных пунктов Грузская, Кучеров-Яр, Светлая Донецкая Народной Республики, Новопавловка и Новоподгорная, Подгородная Днепропетровской области. Потери ВСУ составили более 300 военных, 5 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии, 3 станции РЭП. В Константиновке за сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки «Войск Юг» Вадим Астафьев.
3: В Константиновке штурмовые подразделения южной группировки войск продолжали активные наступательные действия на всех направлениях и зачистку от разрозненных групп ВСУ юго-западной части населенного пункта. За сутки уничтожено до 95 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 18 автомобилей и 31 наземный робототехнический комплекс.
1: Армии России за сутки также было нанесено поражение объектам ТЭК и транспорта Украины, местам хранения и запуска беспилотников дальнего действия. Евросоюз может ввести полный запрет на выдачу туристических виз россиянам. Это обсуждает Еврокомиссия в координации со странами ЕС, пишет «Известия» со ссылкой на европейский источник. Евродепутат от Люксембурга Вернан Картхайзер подчеркнул, что целью визовых ограничений является дестабилизация российского общества перед выборами в Госдуму. При этом, по словам чиновника, в конечном итоге подобные меры нанесут ущерб в первую очередь западноевропейской экономике и, скорее всего, не достигнут своей изначальной цели. По данным СМИ, в Евросоюзе также обсуждается предложение о пересмотре решения по поводу уже выданных гражданам России шенгенских виз и ВНЖ в европейских странах. В июле в России вступит в силу закон, позволяющий банкам оперативно обмениваться данными о кредитных историях для борьбы с мошенниками, а родителям отслеживать финансовые операции несовершеннолетних, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Также, по его словам, усиливается контроль за мигрантами и вводится административная ответственность за уклонение иностранных граждан от медосвидетельствования. Закон вступил в силу 10 июня. Кроме того, существенно увеличиваются пошлины для мигрантов. Помимо прочего, повышается безопасность сделок с недвижимостью, и с 1 июля личность правообладателя при подаче электронных документов для регистрации прав на недвижимость можно будет подтвердить в единой биометрической системе. Также уточняется, что с 26 июня за перепродажу железнодорожных билетов вводится ответственность, а за возмездное оказание услуг, в том числе посреднических, по оформлению железнодорожных билетов в электронной форме будет грозить штраф. В Москве появились необычные сезонные вакансии. Об этом рассказала ТАСС, карьерный эксперт Центра профессии будущего Ольга Бухвалова. Одно из таких предложений – эксперт по контролю качества арбузов. Сезонная работа продлится до сентября, а зарплата составляет от 90 тысяч рублей в месяц. Еще одна необычная позиция – менеджер по закупкам зелени, доход от которой составляет 230 тысяч в месяц. Летом специалисты работают в командировках по Центральному федеральному округу, а осенью и зимой отправляются в 2-3 недельные вахты в Узбекистан. По словам эксперта, для любителей спорта и общения с людьми открыта вакансия гольф-распорядителя с зарплатой 92 тысячи рублей в месяц. В столичный регион пришла жара, хотя она не достигнет пиковых губительных европейских значений. Температура будет около 30-градусной отметки, и такая погода сохранится до конца рабочей недели, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В Москве и по области в Центральной России ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный не более 1-6 метров в секунду. Максимальная температура воздуха в столице нашей Родины сегодня +25, +28, а это на 4-5 градусов выше климатической нормы. Показания барометров стабильнее, 749 миллиметров ртутного столба. Завтра в среду тоже солнечно, без осадков. Ночью 15-18, днем 26-29. Индекс ультрафиолета достигнет будет высоких значений 8 единиц. Ну и в четверг потепление достигнет своего пика в условиях ясной ночи будет 14-17, а днем столбики термометра поднимутся до плюс 27, плюс 30, это на 5-6 градусов выше нормы. Ну и на этом жаркое дыхание из Европы будет прервано, поскольку в пятницу пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый освежающими грозовыми ливнями, что и понизит дневную температуру до положенной на макушку лета значений плюс 24-27 градусов.
1: Сборная Марокко победила команду Нидерландов в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу и вышла в 1/8 финала. В 1/8 в Хьюстоне 4 июля сборная Марокко встретится с командой Канады. На чемпионате мира 2022 года марокканцы заняли 4 место. Это лучший результат на мировых первенствах для всех африканских команд. А также сборная Парагвая одержала победу над командой Германии в матче 1/16 финала. Встреча проходила в Бостоне, и сборная Германии выбыла из чемпионата. Эти и другие новости читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Как уточнили синоптики центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без существенных осадков. По области возможны грозы и 24-26 градусов в городе. В Москве без осадков и 26-28 тепла.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Ну что ж, товарищи, видел предсказания наших синоптиков. Обещают, что такой жары, как в Европе, у нас не будет.
2: И слава богу.
1: Мы да, считаем. Ну, поверим им на этот
2: Трицуля
1: раз.
2: Трицуля жалкая, да?
1: Да-да-да. А в Белореченске как сегодня?
2: Да там вообще холодрыга, +27.

0: Белореченца, конечно, это Краснодарский край. Спасатели Белореченска повторно сняли с дерева одного и того же кота Гошу.
1: Какой упертый кот.
0: Лезет, зараза. А люди от работы отвлекаются. Да, ну, да. На цепь его, правильно?
1: Да, оставить там наверху и залез, да. И пусть сидит.
0: А другой лез в цирк. Но уже мужчина, 48-летний, опоздал на представление. И чтобы попасть, находясь под шофе крепко, позвонил, говорит, цирк заминирован.
1: Вот придурок, а.
0: Кот-то не мог позвонить, что дерево заминировано. Понимаете? А в Белореченске, вот это тоже гениально, это, смотри, люди с фантазией. Обвиняемая в хранении наркотиков женщина заявила, что использовала их для компрессов от боли в суставах. Это такие кокаиновые горчичники, да?
1: Ну, излечилась, молодец.
0: Ну, а... Нет, а я видел алкоголиков в магазинах. Знаешь, они же, когда просят мелочок, говорит, поправить здоровье надо. У них это лечение, конечно. Ну и, наконец, смотрите, пару сообщений хороших. Мохнатый дебошир устроил погром в гипермаркете. Вы представляете?
1: Ну-ка.
0: Минуя прилавки с мясными деликатесами, мохнач хвостатый Собакин задержался у стеллажа с водкой и попытался там устроиться поудобнее среди бутылок. Растолкал и несколько десятков скинул и разбил, представляешь?
1: Затер, да.
0: Да, ну и, наконец, спортсмен из Белореченского района, товарищ Шутову, стал призером первенства России по триатлону. Поздравляем Константина Шутова с победой.
2: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
0: Друзья мои, все вы слышали про лудоманов. Очень боятся женщины вот познакомиться с таким мужчиной, который просаживает семейное добро на ставках или в казино в подпольных.
1: Он,
0: да?
1: Же и женщину может проиграть, Сергей Валерьевич. Конечно.
0: Может и
1: опасно.
0: Все проиграть. И женщину, и ее мать, и все, да.
1: И семью, да.
0: Оказывается, 12% у нас страдают лудоманией.
1: Много.
0: А спускают на свое азартное увлечение 21% бюджета. Представляете, да. Офтальмолог Саракалат заявил, что морковь по-корейски защищает зрение. Вот зачем ее надо кушать, да. Товарищ Цискоридзе не посетит балетный конкурс в Большом театре.
1: А что так? Что останавливает?
0: Имени Агриппины Вагановой, да, это вот он ректор академии, да, не хочет идти на международный конкурс артистов балета в Большой. Я, говорит, я занимаюсь только хорошим искусством.
1: Прекрасно, прекрасно.
0: Да. А, так, дальше, товарищи. Туристов из России ждут в абсолютно безопасном Ираке, заявил посол Республики Ирак Абдул-Карим Хашим Мустафа. На прошлой неделе я был в Багдаде. Рестораны работают до 2 часов ночи, так что жизнь абсолютно безопасна, сказал товарищ Мустафа.
1: Да, вот, класс, пожалуйста. Класс.
0: Я так понимаю, у нас безвизовый режим с Ираком. Электросамокатчики на 12% в этом году стали чаще попадать под колеса автомобилей. Ну, потому что это тупенькие люди, они не понимают, что надо спешиваться. Спешиваться, друзья мои, по-русски, если катить рядом надо эту всю ерунду.
1: Ногами
0: свою,
1: катить.
0: Да? Ногами идти, а эту, да, штуку эту катить. Да. А когда вы вываливаете на тот же пешеходный переход или просто куда-нибудь поперек дороги на скорости, ну, извините. Лишь 28% граждан спокойно отнесутся к отсутствию у них всемирной паутины. Ну, это пока еще, понимаешь, это теоретические взгляды.
1: Там... Ну, это пока наметки, дальше посмотрим.
0: Да, но на них можно положиться. Вот эти 28 наш резерв, конечно. Бананы подешевели на 14%.
1: Налетай.
0: Морковь на 15%. Видишь, надо брать морковь. Раскрыто, как пассажиру с верхней полки покушать на нижней.
1: Ну-ка, как?
0: Лучше, конечно, договориться лично. Но если не получается, то имеешь право на полчаса слезть.
1: А вообще лучше в дороге на не полчаса. Есть, да, если вы наверное...
0: Да, вот смотри, шаман у нас, так, он же что? Дронов, признал свою ошибку после того, как лизнул Байкал.
1: больше не будет
0: зря, говорит,
1: лизать.
0: Зря выкладывал, говорит, зря выкладывал, да-да-да. А также пояснил, почему развелся в год семьи.
1: Так,
0: да, говорит,
1: почему?
0: Чтобы не идти на сделку с совестью.
1: С дьяволом, да, хорошо.
0: Хорошо, да. А Россия начала защищать танкеры от европейского пиратства. Говорят, ну это пишут иностранцы, по крайней мере, об этом, что мы вооружаем танкеры для защиты и от дронов,
1: правильно,
0: и от тех, которые
1: да.
0: лезть будет снизу.
1: Конечно.
0: Лезть снизу. Граждане начали бороться с тревожностью при помощи книг.
1: Представляете?
0: Да. Хотят лечиться книгой. Угу. Психолог Наумова Наталья, бывает у нас в эфире, объяснила, почему бывает, случается мандраж перед свадьбой. А говорит, неуверенность в партнере. Тот ли человек, не ошиблась ли я, девочка, да. А наши пермские ученые объявили места, где смертельно опасно купаться. Владислав Александрович, вам надо сейчас взять в руки наладонник. Плотина – это понятное слово. Карьера – это где выкопано, тоже понятно. А теперь слово, которое я лично читаю первый раз в жизни.
1: Так.
0: Суводи.
1: Суводи.
0: Води. Суводи. Знаете, там ждет неудача, товарищи, да. Так,
1: суть
0: дальше, Владислав
1: Александрович. Это участок на реке с обратным или круговым течением. Это опасно.
0: Ужас,
1: течение,
0: ужас, товарищи.
1: Обратное.
0: Да. Дальше. 90% электросамокатчиков в России нарушают правила дорожного движения. Да,
1: жаль.
0: Ну, это все понятно. Адвокат Борзенко рассказала, как законно присвоить найденные деньги. Вот вы шли по улице,
1: так.
0: Смотрите кошелек.
1: Нет, кошелек банально, котлета.
0: Да, просто деньги лежат.
1: Да, да.
0: Лежат
1: вы,
0: деньги.
1: Вы их
0: да.
1: собираетесь присвоить, Сергей Ильич.
0: Да, и да.
1: Как
0: надо
1: правильно
0: сделать
1: это
0: сейчас
1: сделать?
0: Вкратце суммирую. Надо
1: да.
0: обратиться в полицию.
1: Какая вот... Ну, зануда.
0: Сдать их, да. А если через полгода не найдется хозяин...
1: Боюсь, через
0: тогда...
1: полгода в полиции их уже не окажется.
0: Ну, прекратите. Тогда вам их должны вернуть. Вот видите, какие интересные истории. Стало известно, что наши граждане обуваться в большинстве своем начинают с правой ноги.
1: Так, а с какой я?
0: Если вы не с правой, значит, вы не большинство.
1: Значит, вы левша. Хорошо.
0: Да, товарищи, какие собачки нравятся молодежи? Нашим зальферам, это зумеры и альфачи, да, оказывается, больше всего нравятся овчарки. Мне кажется, им нужна защита. Они не чувствуют себя, да, защищенными достаточно. На втором месте почему-то сразу шпицы, которым самим нужна защита. На третьем месте вытянутые таксики. Да,
1: хорошо.
0: В России запустили производство пребиотиков, которые могут делать только две компании в мире. Представляешь, и одна из них наша, называется Союз СНАП.
1: Да,
0: поздравляем.
1: Конечно.
0: Выпускают олигофруктозу. Понимаете, это редкая история, да. Служба внешней разведки заявила о том, что порты Одесской области стали перевалочной базой для наркотиков из Мексики в Европу.
1: Uh-huh.

0: конечно, планктон атаковал туристов наших на пляжах Вьетнама. Люди чувствуют, как будто их крапива жалит, когда входят в воду. Представляешь?
1: Опасно.
0: Ужас. Больше половины граждан считают, что переросли свою работу. Так надо сниматься с якоря, правильно? Раз переросли. Да. А граждан предупредили о том, что сок борщевика может вызвать у вас даже слепоту. Так что будьте осторожны, ребята. Да? Ну и, наконец, Владислав Александрович, не весело. В России упал спрос на легальный алкоголь. Хуже всего дела обстоят у баш-спирта. Минус 22%. Печально. Вот так вот. Да,
1: самогоночка, да, родная.
0: Мир без самогоночки, давайте, мир без нее, да. Что у женщин? В США продолжается эпидемия учительской женской педофилии. Ну вот год совращала 13-летнего подростка, 36-летняя кобыла, и снимала на видео, представляете?
1: Да, ужас.
0: Да. Итак, за 20 лет наша женщина научилась копить деньги. Вот перемены хорошие. Да. Медиум Хлоя Смит из Великобритании утверждает, что видит призраков в поездах и самолетах. Оказывается, они любят путешествовать на наших поездах и не платят за билеты. Призраки сопровождают пассажиров во время перелетов. Они могут находиться рядом с близкими людьми. Да. И, так сказать, вот сами они летать не любят. Любят на самолете. Лариса Долина отчитала детишек за взрослый макияж. Молодец, Лариса.
1: Уже в новой
0: потому
1: квартире.
0: Что, да, с этой, не, с этой заразой надо бороться, а то красят девочек,
1: конечно,
0: как женщин.
1: Как попало, вот так.
0: Вот именно. Куда попало, да. Полиция арестовала женщину, которая держала в квартире 63 животных. Это в Гонконге.
1: Ой, кошмар.
0: Да. Среди них 29 игуан было. И даже бирманский питон. Вот так.
1: Да, класс.
0: Уродливые бабушкины кожаные шлепки на анатомической пробковой подошве — тренд лета. Но я смотрю, делают все, чтобы привлечь внимание к женщинам.
1: Все, чтобы продать побольше, Сергеевич.
0: Ну и, наконец, у нас страшная история. Женщины начали перепродавать вынутые из их грудей импланты.
1: Ужас.
0: Во-во. Да-да, биомасса, точно. Сека Туранчокс вынимать такой.
1: Нате.
0: Импланты, например, которые стоят около 200 тысяч рублей, выставлены на продажу за трицулю. Цитата из объявления.
2: Они... Слегка, да, смотрите, да. Слегка БУ носила всего год.
1: Нет, носила аккуратно.
0: Да, Луиза Чикона раскритиковала применение искусственного интеллекта в искусстве. Понятно?
1: Понятно.
0: Да. Женщина, смотрите, в Великобритании после того, как ее бросил муж из-за того, что она была жирной и страшной, похудела на 55 килограмм и стала моделью. Но, и теперь она говорит: гляди, урод, кого ты потерял. Но бросал-то он не вот эту модель, а жиробасика.
1: Бросал другую,
0: правильно?
1: Да.
0: Конечно, вот та, которой сейчас нет. Товарищ Жулин назвал Камилу Валиеву последней экстраординарной фигуристкой в России. Представляете, последней. Ну и, наконец, прекрасная, значит, тенденция. В Германии девку, которая называет себя блогершей, не пустили в самолет из-за голого платья. Наконец, перестали пускать в полуголом виде. Да? Ну и, наконец, дерматолог Буссалетти раскрыла женщинам способ избавиться от клубничной кожи на теле. Но они не красные, а в пупырках таких, в клубничных. Говорит, что мочевиной девочки и молочной кислотой будем выжигать клубнику.
1: Дело говорит.
0: Дело надо делать.
3: Новости капитализма.
0: Так, ну что у них там? Мадьяр, венгерский новый премьер, говорит, что в Венгрии из-за жары не хватает питьевой воды. Представляете? Ужас, да. А в Великобритании вырос спрос на процедуру увеличения, вот, так сказать...
1: Это из-за жары? Или из-за чего?
0: Инъекции вырос? Плазмы. Плазму колят. Плазма, да-да-да. Группа такая была, помните?
1: Да, к сожалению, помню.
0: Да, 32-летний попугай.
1: Хочу забыть,
0: по имени,
1: но не могу.
0: Да, по имени Спудлс признан самым старым в мире. Спудлс.
1: Хорошо.
0: Да. Подросток-дебил в Китае все-таки разбил знаменитый стеклянный мост над пропастью. Долго готовился. Да. Так, что еще? В Беларуси установлен абсолютный температурный рекорд.

0: Корт 40,4 в тени, представляешь?
1: Шарашит.
0: Да, да, да. Так, дальше. В китайской школе показательно уничтожили телефоны. Говорят, нельзя проносить, значит,
1: да,
0: нельзя.
1: Они проносят, хорошо.
0: Ну и давайте. В Марселе, в Париже, ну, во Франции, в Марселе, женщина спасла ребенка, которого родители оставили в раскаленном автомобиле в плюс 40, а пошли
1: вот
0: на
1: уроды,
0: пляж сами.
1: А?
0: Да, так вот смотрите, как и, почему так. Они оставили-то. Так. Ну, нам пришлось разбить стекло, достать ребенка, но родители по очереди отходили с пляжа за вещами, и каждый из них думал, что за ребенком в этот момент присматривает другой.
1: Прекрасная история.
0: Гениально, да. Вот уроды. Давайте к нашим товарищам.
2: Наши, наши!
0: Так, ну что у нас? Давайте про наглых, но тупых.
1: Давайте.
0: Дело в том, что в Москве на днях у Китай-города, это самый центр Москвы, до Кремля меньше полкилометра, да, работала банда бородачей-автоподставщиков. Там скорость очень небольшая, там ограничения серьезные по скорости. И люди едут медленно, там светофоры. И вот мужчина вспоминает, очевидец, что об его машину ударилась какая-то девица. Ну, он не спеша едет, она вдруг бах и шлеп об машину.
1: Упала на него, на машину.
0: Сразу после этого подбегают бородатые чудилы и начинают требовать 10 тысяч рублей за то, что он ударил женщину своим автомобилем.
1: Типа столкнулся с женщиной?
0: Ну, типа сбил
1: он
0: ее.
1: Он сбил ее, якобы.
0: Да, на скорости километров так 10 в час. Да, и говорит, если не заплатишь, то будешь платить 200. Водитель, смотрите, на шантаж не поддался, позвонил в полицию, приехал инспектор, попросил у девки показать документы, так. А эти придурки начали инспектора, офицера полиции бить.
1: Действительно, придурки.
0: Как вы понимаете, чем эта история закончилась? Через несколько часов в Подмосковье этих бородатых уродов поймали.
1: Молодцы, да.
0: Вот. И теперь Следственный комитет возбудил уголовное дело. Вот смотрите, вот это реально дебилы.
1: Дебилы, абсолютно.
0: Реально тупые, вот просто тупые. То есть сил хватило мозгов только на то, чтобы вырасти бороду у себя.
1: На ситуацию чтобы только мозгов хватит. Все остальное не отдупляли.
0: Ну реально. Дальше, что у нас любопытного. В Московской области Федеральная антимонопольная служба выявила картельный сговор на 5,5 миллиардов рублей. Ну,
1: да
0: сколько нам открытий
1: дело, да.
0: Чудных. А вот пожестче сообщение. Ну, да. В Ставропольском крае мужчину удерживали в рабстве. А теперь самое обидное. А продали за 4 коробки сырокопченой колбаски.
1: Отвратительно.
0: Ужасно. Человек по цене колбасы.
1: По цене коробки.
0: И, наконец, в России вынесли первый в истории приговор по делу об организации террористического ЛГБТ-сообщества. В Оренбурге сотрудники бара, бармен, администратор и арт-директор проводили вечеринки садомитов. Вот, продвигали деятельность свою. Короче, реальные сроки. До 7 лет лишения свободы и 1 000 000 рублей с владельца бара в доход государства. Смотрите-ка, а? Угу. Дело-то пошло.
1: Дело пошло. Да? Но в баре не пошло дело.
3: Маяк. Если ты двигаешься, то всегда двигаешься к истине, даже если она разрушительна, страшна и чудовищна. Артём Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
4: Так говорит

ранним информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. В июле в России заработают законы, позволяющие банкам оперативно обмениваться данными о кредитных историях для борьбы с мошенниками, а родителям отслеживать финансовые операции несовершеннолетних. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что родителям и другим законным представителям будут предоставлять выписки по счетам и вкладам детей, что позволит отслеживать финансовые операции несовершеннолетних и защитит их от действий злоумышленников, включая вовлечение в преступную деятельность. Также, по словам Володина, усиливается контроль за мигрантами и вводится административная ответственность за уклонение иностранцев от медосвидетельствования. Установлена повышенная уголовная ответственность за подделку и оборот официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Закон вступил в силу 21 июня, добавил Володин. Кроме того, председатель Госдумы уточнил, что существенно увеличиваются пошлины для мигрантов. Помимо прочего, отмечается, что повышается безопасность сделок с недвижимостью. И с 1 июля личность правообладателя при подаче электронных документов для регистрации прав на недвижимость можно будет подтвердить в единой биометрической системе. Вооруженные силы России беспилотниками «Герань» ударили по газораспределительной станции в Харьковской области. Часть резервуаров для хранения газа, газоперекачивающие установки и цех по подготовке топлива выведены из строя. Кадры объективного контроля удара показала российская Минобороны. Хранилище горюче-смазочных материалов поражено «Геранью» в Кировоградской области Украины. Основной причиной убийства омского студента считается личная неприязнь, которая возникла во время общения. Об этом рассказали в управлении Следственного комитета по области. При этом рассматриваются разные версии случившегося, в том числе конфликт из-за финансов. Расследование продолжается. Уточняется, что молодой человек ушел из дома в Омске и не вернулся 21 июня. После этого было написано заявление в полицию его матерью. Через 5 дней его тело с признаками насильственной смерти нашли на заброшенной территории возле Сыропятского тракта. Позднее была установлена группа из 7 человек в возрасте от 22 до 24 лет, которая входила в круг общения студента. Среди них были 2 девушки. Выяснилось, что злоумышленники из корысти заманили молодого человека на пустырь, связали, несколько раз ранили его ножом, а после пытались спрятать тело. При этом группа напавших тщательно готовилась к преступлению, в том числе продумала алиби. Также известно, что они специально приехали из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга для убийства студента. Задержанные не были знакомы с потерпевшим, они познакомились друг с другом недавно в сети. Предположительно, юноша должен был им деньги. 4 из 6 злоумышленников уже арестованы. Ходатайство в отношении еще 2 обвиняемых находится на рассмотрении суда, и им изберут меру пресечения в течение сегодняшнего дня. Московских водителей попросили не оставлять детей и животных в запертых автомобилях из-за жаркой погоды, которая ожидается в ближайшие дни. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса. Автомобилистам объяснили, что оставлять детей и животных в закрытых машинах в такую погоду может быть опасно. Кроме того, водители предупредили о возможном затруднении движения вечером в центре, на Садовом кольце, Третьем кольце, МКАД и в летных магистралях в сторону области. Согласно данным синоптиков, благодаря гребню антициклона воздух прогреется в Москве сегодня до 25-28 градусов. В ночь на среду, 1 июля, ожидается 15-18 градусов, а завтра днем 26-29. В четверг, 2 июля, прогнозируется выход потепления на пик. При условии ясной ночи минимальная температура составит 14-17 градусов, а днем 27-30 градусов. Гидрометцентр России уже выпустил экстренное предупреждение из-за сильной жары. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте, российские теннисисты Данил Медведев и Роман Сафиулин пробились во второй круг Уимблдона. Медведев был сильнее хорвата Марина Чилича со счетом 6-1, 6-2, 6-4, а Сафиулин взял верх над соотечественником Андреем Рублевым 6-4, 6-7, 3-6, 6-3, 7-6. В женской части турнира 4 россиянки по итогам понедельника пробились во второй раунд. Подробности рассказывает наш обозреватель Виталий Павлов.
1: Первая ракетка России Мира Андреева провела второй матч после победы на Ролан-Гаррос. В первом круге Уимблдона она встретилась с представительницей Польши Магдой Линет. В первом сете россиянка взяла чужую подачу в пятом гейме, но Линет вернулась в восьмом. И все же Андреева смогла победить без тайбрейка, повторив брейк и выиграв в итоге 7-5. Во второй партии ситуация повторилась. Снова брейк Мира. Линет отыгрывается, но тут же снова уступает на своей подаче 6-4 в пользу россиянки, которая прошла во второй круг. Анна Калинская также сыграла против польской теннисистки Магдалины Фрэнк. В первом сете девушки обменивались выигранными чужими геймами сразу два раза, а на тайбрейке Калинская взяла верх 7-5. Во второй партии Анна сходу сделала брейк и сохранила преимущество до самого конца 6-4. Екатерина Александрова взяла реванш у венгерской спортсменки Панны Удварди, которая ранее проиграла в Нидерландах, теперь же 6-4-6-2 в пользу Екатерины. Анастасии Захаровой не повезло на втором турнире серии «Большого шлема» снова в первом круге сыграть против Каролины Муховой из Чехии. Мухова повторно обыграла россиянку 6-3-6-2. Анастасия Гасанова, пробившаяся сквозь квалификацию, одержала четвертую победу на Уимблдоне. В первом круге она разгромила колумбийку Эмильяну Аранго 6-3-6-1. Это настоящий успех для россиянки.
3: Сборная Парагвая пробилась в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. В 1/16 южноамериканская команда была сильнее немцев в серии пенальти со счетом 4-3. Основное дополнительное время закончилось ничью 1-1. В стартовом составе победителей на поле появился защитник московского «Динамо» Хуан Хосе Касарес, которого заменили на 99-й минуте. Бразильцы взяли верх над японцами 2-1, а марокканцы в послематчевой серии 11-метровых ударов обыграли нидерландцев 3-2. В игровое время команды разошлись миром 1-1. Грозненский «Ахмат» обыграл действующего чемпиона Боснии и Герцеговины по футболу «Борац» со счетом 3-1 в товарищеском матче. В составе российского клуба мячи забили Егошко Сентура, Алексей Касаджиков и Лечи Садулаев. Защитник «Сабаха» Игорь Нагейра переходит в Ростов в статус свободного агента. Об этом сообщает «Спортэкспресс». Отмечается, что 31-летний бразильский футболист в прошлом сезоне за азербайджанский клуб провел 35 матчей и забил 2 мяча. Российский нападающий Максим Шабанов не получил квалификационного предложения от клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщается на сайте команды. 1 июля 25-летний форвард станет неограниченно свободным агентом. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: Сергей Стиллавин и его друзья.
5: Дорогие товарищи, сегодня неофициальный детско-юношеский праздник. У нас с Владиславом, и у вас, у многих, у детишек. Сегодня день рождения Бабы-Яги, да, Владислав Александрович?
6: С праздником, Сергей.
5: У нас есть в стране штаб-квартира Деда Мороза. Хотя и ведутся споры, кто это. Да. Есть Снегурочка, у нее в Костроме база. Вот. И Баба-Яга в последнее время, последние там десятилетия с выходом на экраны мультфильмов и кинофильмов, да, превратилась так вот, нечисть заигрывает с людьми такую опасную игру, да.
6: Притерпелись люди к ней, да, вроде как и неплохо.
5: Да, притерпелись, да. Но я вспоминаю, конечно, фильм, прежде всего, который на Западе, я вот читал отзывы американцев, в котором показывали фильм «Морозко». Помните, «Морозко»?
6: Да.
5: Это вот такая цветная про Настеньку, помните, «Холодно тебе там, девочка, да, девонька», да, и так далее, где благодаря, искусству настоящего актера, товарища Милляра, да, Баба-Яга, он в нескольких фильмах ее сыграл, в принципе, конечно, очаровательно сейчас, когда я взрослый, когда был маленьким, смотрел это все, это было страшно,
6: шутка,
5: особенно,
6: конечно,
5: она же человека в печь хотела засунуть, понимаешь?
6: Да.
5: Человека в печь. Уже потом, постарше став, я понял, что это язык сказки народной, он особенный, это символы, это знаки, да, которые, на каком-то подсознательном почти что уровне проникают в нас и чему-то нас учат, обучают, но вот разобраться-то в этом хочется, во всей этой истории. Я рад, что сегодня с нами Ирина Анатольевна Едошина, доктор культурологии, профессор кафедры истории Костромского как раз государственного университета, дипломант национальной премии «Театральный роман». Ирина Анатольевна, доброе утро, спасибо, что вы с нами, здравствуйте.
7: Здравствуйте, доброе утро.
5: Да, Ирина Анатольевна, ну вот понятно, вот мой товарищ Владислав Александрович сказал, что мы претерпелись с нечистой силой, да, как бы она, ну извините, если по телевизору показывают битвы экстрасенсов, то как бы и, так сказать, и астрологи дают свои прогнозы тут и там на равных правах с политологами, то, конечно, понимаешь, что нечистая сила легализовалась по полной программе, но тем не менее, вот Баба-Яга, Ирина, там же, помните, костяная нога, присказка такая, баба-яга, костяная нога. Вот, Ирина Анатольевна, кто она такая, вот если с научной точки зрения, как говорится, официально?
7: Ну, вы знаете, нечистая сила на самом деле это часть самого человека, его представлений о мире. Как известно, хомо и хумус – однокоренные слова. Поэтому порождение нечистой силы – это отражение взглядов и видения самого человека. В каждом предмете есть хорошее и не очень хорошее. Что касается Бабы-Яги, то не поверите, она вообще изначально была небесной девой, красоты неописуемой. Но красота – это всегда такое, ну, что ли, провокация определенная для любого живого существа. Потому что красота – провоцирует на выделение себя из других. И в результате она была сброшена с небес. Вот эта небесная солнечная дева, она упала, сломала ногу, отчего у нее и появилась костяная нога, собственно говоря. А вот то, что она приносила, ну, определенные несчастья, это связано с тем, что, ну, такой своеобразной местью. Она обладает одной особенностью, она умеет превращаться. Но есть еще одна, ну, такая, я бы сказала, особенность у нечистой силы в отечественной мифологии. Она при всех своих тех, что ужасах, она запекает детей, она ест их, запекает там в печи. Она приносит много несчастий, но когда приходит Иван-Царевич и к избушке, где живет вот эта нечистая сила, и говорит: «Избушка, повернись ко мне передом, а к лесу задом», избушка поворачивается. Мало того, когда он входит туда, вот эта самая нечистая сила, которая, казалось бы, должна его, ну, упечь, я не знаю, что-то с ним сделать, она обладает такими возможностями. Она его спрашивает, куда это он направляется, а он отвечает: «Ты меня сначала напои, накорми, в баньке помой, а потом и спрашивай». И дальше случается парадокс. Нечистая сила все это делает. Вот такая Баба-Яга.
5: Ирина Анатольевна, а несколько слов про вот избушку на курьих ножках. Это тоже какая-то символика? Потому что, ну, у нас-то, может быть, на северах где-то на сваях и стоят дома, да? Но так, в обычной жизни-то есть фундамент, а эта штука, вот она вот как бы такая лифтованная, как говорят нынче автомобилисты.
7: Да, сейчас расскажу. Здесь тоже есть сказка в собрании Александра Николаевича Афанасьева. Это человек, который, собственно говоря, первым обобщил отечественную мифологию, вписал ее в мировую мифологию, как минимум в европейскую. У него есть такая, он нашел сказку, в которой рассказывается о том, как у Бабы-Яги была 41 дочь. Вот ни много ни мало, 41. А к ней пришли свататься молодые люди, которые были рождены, все они были у бездетных родителей, но они были рождены из куриных яиц. И как бы вот это вот соответствие пришедшим юношам, да, которые пришли свататься, вот эта избушка куриная, она их привлекла именно потому, что генетически они были связаны с курицей. Там дальше случилась не очень хорошая история. Они-то все выжили, а дочек она поубивала. Сказки – дело, народные сказки – дело страшное.
5: Ирина Анатольевна, очень много вопросов, я думаю, сразу и у наших слушателей, и у меня лично. Вот скажите, пожалуйста, у нас сейчас, я встречаю и у так называемых официальных там культурологов и прочих, еще больше у каких-то самодеятельных психологов, и вижу на каких-то форумах, где мамочки друг с другом обмениваются какими-то мыслями. Значит, есть такая история, что есть некий страх перед вот народной сказкой, перед этими персонажами, перед тем, что там творится, ну, вот вы говорите, да, не очень хороший конец, и вообще там какие-то ужасные вещи, а американцы, воспитанные на другой традиции, я вот упоминал уже фильм «Морозко», как его посмотрели, так они в шоке были, что там показывают, то есть у них вообще это вообще не укладывается. А наш обыватель, соответственно, выросший на американском кино, ну, вот люди до 30 лет, давайте отдадим себе отчет, да, они выросли на американском кино, на американском героях, они, у них философия в голове засунута чужая, да, и поэтому они наши сказки воспринимают, свои родные вроде бы сказки, как нечто страшное, ужасное, от чего надо детей ограждать, потому что там очень страшные персонажи. Я, слушайте, у нас как-то, мы цитировали какого-то этого, значит, киноведа из молодых, из зумеров, да, так тот говорил вообще, что наши сказки нельзя смотреть, потому что они воспитывают, мол, неправильных людей, так далее. Ну, в общем, людям мозги, нас на самом деле, за последние, так, вот эти культурные именно, мозги скособочило по полной программе. Они теперь родную культуру воспринимают как враждебную. Но чему вот, Ирина Анатольевна, чему учит вот этот персонаж Бабы-Яги? То есть, когда дети растут и сталкиваются вот с этим персонажем, от чего, может быть, в будущем ограждает этот персонаж? Или что должно вот в голове затвердиться после встречи с этим, как думают мамаши, страшным слишком персонажем? Деток надо как бы подальше от него.
7: Ну, вы знаете, в сказке народное сознание вообще дело такое сложное очень. И на самом деле сказки, и не только, кстати, русские народные сказки, если вы почитаете настоящие, не адаптированные, а настоящие сказки, например, собранные братьями Гримм, то, поверьте мне, там ужасов ничуть не меньше, чем в наших сказках, ни на секунду. Что касается вашего вопроса относительно вот этого, чему может научить, она может научить, как и любая сказка, и русская, и иностранная сказка, она может научить одному очень важному. Не надо бояться трудностей и препятствий. Человеку дана способность их преодолевать. Они будут встречаться, но их можно и преодолеть, и покорить. Потому что в любой сказке, каковы бы ни были сложности, главные герои побеждают. Добро всегда в сказке побеждает зло. Всегда. Вот этому, собственно говоря, и учит сказка. А что касается вот этого страха, ужаса какого-то, это просто надо, может быть, объяснить детям, прежде чем читать сказку, например, да, объяснить, откуда взялись такие персонажи, что они обозначают. И тогда, может быть, это будет проще восприниматься. Я добавлю, что Лев Толстой не случайно адаптировал сказки. Он ведь вот многие сказки, он задавался этой целью, и в издательстве своем «Посредник» он их адаптировал и делал, умягчал, я бы так сказала.
5: Да, и вот, Ирина Анатольевна, я напомню, что с нами Ирина Анатольевна Едошина, доктор культурологии, профессор кафедры истории Костромского государственного университета. Сегодня день рождения Бабы-Яги. И вот буквально на днях тоже общался с вашим коллегой, тоже профессором. Не буду упоминать, чтобы человека не подставлять, но тем не менее в таком в личном приватном разговоре о студентах, о нынешних, да, которые как раз вот выросли, видимо, будучи обезопашенными мамулями там, или папулями, дедушками, бабушками от встречи с Бабой-Ягой в соответствующем возрасте. Я говорю, ну и как, говорю, ребятки-то? Да, говорит, боятся, говорит, всего. Да, говорит, такую фразу сразу допустил профессор. Говорит, такое ощущение, что они жили-жили на Луне одни, вдруг приехали сюда, смотрят, а тут какие-то другие люди, и они какие-то все не сюсюкаются с ними, как родители, и не желают им только лишь каких-то кайфов в жизни, и они какие-то все опасные, и что-то хотят. И вот эти детишки, выросшие без встречи в свое время, в раннем возрасте, с Бабой-Ягой и другими, да, с Кощеем и прочими, они, соответственно, говорит, кляузничать любят очень сильно. И если что, в слезы, я говорю, девочки, говорю, только, нет, говорит, и парни также плачут. Вот только смотрят, встречают что-то на своем пути, какую-то сложность, сразу в слезы, а потом к психологу. Понимаете, да?
7: То есть вот, вот
5: какая-то, какой-то вот люди, люди, которые вот вообще вызывают у меня ощущение запредельного какого-то, так сказать, ощущения, да, как бы при их возрасте. Давайте про Бабу-Ягу еще чуть-чуть сегодня поговорим с Ириной Анатольевной после короткой рекламы, конечно.
8: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец».
9: Доброе утро. Вы слушаете новости. У микрофона Никита Ершов. 42 нетрезвых водителя задержаны на дорогах области за выходные. Еще 67 человек сели за руль без прав. Как сообщили в госавтоинспекции, именно такие нарушения остаются одними из самых опасных. Водитель без прав или в состоянии опьянения чаще всего не способен оценить дорожную обстановку и вовремя принять правильное решение. За два дня зарегистрировано 8 ДТП, в которых 14 человек получили травмы. Еще 120 аварий обошлись без пострадавших. Особое внимание ГИБДД уделяет безопасности мототранспорта. За выходные в области произошло 7 происшествий с его участием. Специалисты напоминают, сообщить о грубых нарушениях правил можно по телефону 112, а также анонимно через чат-бот «За безопасность 35» в мессенджере «Макс». Теплая погода и грозы ожидаются на этой неделе в области. Начало июля, по прогнозам синоптиков, будет на 2 градуса выше климатической нормы. Нестабильности добавит холодный атмосферный фронт, который в среду принесет ливни и грозы. Ночные температуры составят от плюс 8 до плюс 13 градусов. Дневные останутся высокими до плюс 26. По предварительным данным, неустойчивая и переменчивая погода сохранится в области и в предстоящие выходные. Городки здоровья до конца лета будут работать в Вологде. Жители смогут сдать экспресс-тесты на уровень глюкозы и холестерина, измерить артериальное давление, а также узнать свой рост, вес и рассчитать индекс массы тела. Кроме того, специалисты проведут персональные консультации по здоровому питанию и ведению активного образа жизни. Ближайший прием пройдет 1 июля на улице Маршала Конева 2В с 14 до 18.00. Студент Череповецкого госуниверситета стал финалистом всероссийского конкурса «Стартап как диплом». Дмитрий Казаков получил 3-е место за разработку для предприятий сельского хозяйства. Выпускник сконструировал автономного робота-толкателя корма и вместе с предприятием-партнером выпустил промышленный образец. Разработка готова к тиражированию, уже есть фермы, готовы ее приобрести, отмечает пресс-служба областного правительства. Международный кинофестиваль «Печка» пройдет в Верховажском округе. Гостей ждут в селе Шелота с 13 по 16 августа. В этом году на конкурс поступило более 1500 фильмов из 98 стран мира. Кроме кинопоказов и встреч с деятелями кино, гостей ждет насыщенная культурно-образовательная программа. В этом году запланированы лекции о культуре русского севера, мастер-классы по народным ремеслам, выступления музыкальных коллективов, хороводы и экскурсии по историческим местам. Как отмечают руководители фестиваля, цель «Печки» – привлечь внимание к жизни деревни и показать ее позитивные стороны, которые часто остаются вне фокуса городских жителей.
10: Новости спорта.
9: Волокжан приглашают на бесплатные тренировки на стадионе «Витязь». Принять участие могут все желающие, независимо от возраста и уровня подготовки. Занятия проходят по вторникам на стадионе и по четвергам на умной площадке на улице Гагарина. Начало тренировок в 8:30.

0: Года на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный 9 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 25, в Вологде плюс 26 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Мясо-колбаса «Шекснинский 6». Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо-колбаса «Шекснинский 6». Приходите, у нас вкусно!
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 9 утра.
2: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Начнем сообщение от Минобороны. Бригада войск беспилотных систем «Варяг» поразила 25 автозаправочных станций и несколько цистерн СГСМ на Украине, сообщили в российском военном ведомстве. Также Минобороны сегодня рассказали, что российские вооруженные силы беспилотниками «Герань» ударили по газораспределительной станции в Харьковской области, часть резервуаров для хранения газа, газоперекачивающие установки и цех по подготовке топлива выведены из строя. Кадры объективного контроля удара показал российская Минобороны. Хранилище горюче-смазочных материалов поражено геранью в Кировоградской области Украины. Подразделения группировки войск «Восток» заняли село Богодаровка в Днепропетровской области. Противник потерял там 485 военнослужащих. Подробности сообщил офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
3: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Богодаровка Днепропетровской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и штурмового полка в районах населенных пунктов Чаплина, Даниловка, Мельник, Гавриловка, Коломийцы, Любицкая и Ровная. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую бронированную машину и 6 автомобилей.
1: Константиновки в Донецкой Народной Республике, по данным Минобороны, штурмовые подразделения продолжают активные наступательные действия на всех направлениях и зачистку от разрозненных групп ВСУ в юго-западной части города. В течение ночи российские военные перехватили и уничтожили более 400 украинских беспилотников, сообщила Минобороны. Утром дроны ВСУ были нейтрализованы над 19 регионами, в том числе над Московским. БПЛА также сбили над приграничными регионами, над Ростовской областью. Кроме того, дроны были уничтожены над Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем и над Крымом. Евросоюз может ввести полный запрет на выдачу туристических виз россиянам. Это обсуждает Еврокомиссия в координации со странами ЕС, пишет «Известия» со ссылкой на европейский источник. Евродепутат от Люксембурга Фернан Экартхайзер подчеркнул, что целью визовых ограничений является дестабилизация российского общества перед выборами в Госдуму. При этом, по словам чиновников, в конечном итоге подобные меры нанесут ущерб в первую очередь западноевропейской экономике и, скорее всего, не достигнут своей изначальной цели. По данным СМИ, в Евросоюзе также обсуждаются предложение о пересмотре решения по поводу уже выданных гражданам России шенгенских виз и ВНЖ в европейских странах. В июле в России вступит в силу закон, позволяющий банкам оперативно обмениваться данными о кредитных историях для борьбы с мошенниками, а родителям отслеживать финансовые операции несовершеннолетних. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. А также, по его словам, с завтрашнего дня усиливается контроль за мигрантами и вводится административная ответственность за уклонение иностранцев от мета свидетельствования. А кроме того, существенно увеличиваются пошлины для мигрантов. Кроме прочего, повышается безопасность сделок с недвижимостью, и с 1 июля личность правообладателя при подаче электронных документов для регистрации прав на недвижимость можно будет подтвердить в единой биометрической системе. Канцлер Германии Фридрих Мерц необычно прокомментировал вылет сборной в 1/16 чемпионата мира по футболу от команды Парагвая. На своей странице в соцсети X он написал, что национальная команда показала отличную игру, несмотря на болезненное поражение. Пост Мерца вызвал критическую реакцию пользователей. Матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу проходил в Бостоне, в США. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1-1. В серии пенальти победу одержала команда из Парагвая со счетом 4-3. Президент этой страны Сантьяго Пенья уже объявил 30 июня праздничным днем в связи с победой над сборной Германии и выходом национальной команды в 1/8 финала. В Москву пришла жара, хотя она и не достигнет пиковых значений, какие наблюдались в Европе. Температуры будут около 30-градусной отметки, и такая погода сохранится до конца рабочей недели, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В Москве и по области, в центральной России ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, не более 1-6 метров в секунду. Максимальная температура воздуха в столице нашей Родины сегодня плюс 25, плюс 28, а это на 4-5 градусов выше климатической нормы. Показания барометров стабильнее, 749 миллиметров ртутного столба. Завтра в среду тоже солнечно, без осадков, ночью 15-18, днем 26-29. Индекс ультрафиолета достигнет высоких значений 8 единиц. Ну и в четверг потепление достигнет своего пика, в условиях ясной ночи будет 14-17, а днем столбики термометра поднимутся до плюс 27, плюс 30, это на 5-6 градусов выше нормы. Ну и на этом жаркое дыхание из Европы будет прервано, поскольку в пятницу пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый освежающими грозовыми ливнями, что и понизит дневную температуру до положенной на макушку лета значений плюс 24-27 градусов.
1: Водители в Москве попросили не оставлять детей и животных в запертых автомобилях из-за жаркой погоды. Это может быть опасно, напомнили в столичном Дептрансе. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: И, как уточнили синоптики, в Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, без существенных осадков. По области местами кратковременные дожди, возможны грозы. Днем в северной столице 24-26, в Москве без осадков и до 28 градусов. Сейчас в столице уже выше 20, атмосферное давление 750 миллиметров.
0: Сергей Стиллавин.

0: Стилавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие друзья, сегодня очередной Всемирный день социальных сетей. Понятное дело, что это не официально никакой праздник, но для меня это очередной повод пригласить в эфир Семена Сергеевича Уралова, шеф-редактора «Сонар-2050» и политолога. Он мужчина элегантный, интеллектуальный и напористый, чем мне очень симпатичен. Семен Сергеевич, доброе утро. Да, да, здравствуйте.
2: Доброе утро, очень рад слышать.
1: Да. Семен Сергеевич, ну, масса есть вопросов. Я вот недавно наблюдал с удовольствием большим там двухчасовую вашу дискуссию, в которой принимал участие и Павел Щелин, тоже вот бывает у нас в эфире иногда, думаю, скоро тоже будет. И вы обсуждали, как всегда, вот, с товарищами очень важные, интересные темы. Вы там даже схлестнулись на идеологической, так сказать, платформе, но неважно. И в том числе вы обсуждали манифест, да, который вышел в этом году Алекса Карпа, такой человек с демонической внешностью, значит, да, с непростой, так сказать, генетикой, скажем так, и человек, который, ну вот, провозгласил постулаты той новой, скажем так, технократической власти западной, а Алекс Карп, я так понимаю, имеет честь быть автором орудия убийства, в том числе наших людей, при помощи цифровых технологий и системы, ну, скажем, управления, да, полем боя, вот, то есть демон самый настоящий. И речь зашла у вас о том, в том числе, что он, значит, является, ну, скажем так, идеологом той политической, скажем так, системы, которая привела к власти того же Трампа. И вот, Семен Сергеевич, если говорить в контексте социальных сетей, то и о том, что будущее вот такими людьми, оно ведь, я так понимаю, ну, отчасти программируется, оно же, они же возомнили себя властителями, да, то есть новыми богами, и можно ли сказать, что изобретенные там, ну, 25 лет назад, может быть, меньше, социальные сети, они под этот новый мировой порядок программируют новых людей, то есть не нас с вами, которые выросли и даже без сотовых телефонов. Мы-то уже для них отрезаны ломоть, да? Нас уже не переделаешь. А вот люди, воспитываемые в этой новой среде, они вот такой вот благообразный гумус, на котором будет произрастать их там новый мир, новое общество. Как вы считаете?
2: Ну, действительно, гражданин Карп – это идеолог гетто-убийств, которые были в том числе вот иранская нынешняя война с этого началась. Это новый извод ницшеанства, такой же, как 100 лет назад был нацизм, фашизм. Это, в общем-то, разделение человечества на сверхлюдей и недолюдей. Но просто если в прошлом изводе этой идеологии нужна была такая физическая форма, так сказать, принуждения для того, чтобы недолюди, в общем-то, сбить их в стадо, да, а сверхлюди – это стая, да, хищников, которое время от времени это стадо должно как бы, ну, съедать какую-то часть, а остальная часть стада должна сидеть, так сказать, и бояться, с ужасом блеять, то теперь они просто считают, что у них достаточно, ну, цифровых средств для того, чтобы держать стадо под контролем. Ну, это вот если взять такую метафору, как раньше нужен был там забор и пастух, а теперь можно, в общем-то, делать с помощью того, что каждому там в стаде повесит что-то на шею, да, и будет бить персонально ему, если выходит за границы каким-то там электрическим разрядом. Вот этот новый извод фашизма, нацизма, он, в общем-то, на наших глазах превращается в уже доминирующую идеологию, но доминирующую не просто среди политических элит, а доминирующую в массовой культуре за счет того, что наши бледнолицые братья, которые нас рассматривают как индейцев, да, то есть они же и видят своей целью загнать в резервации, да, это же, собственно, основа их культуры, которая родилась, что сверхлюди живут, так сказать, в городах, вот, но даже в городах сегрегация, районы итальянские, районы, так сказать, васповские, районы китайские, а те, кого они считают за животных, ну, они вообще должны жить в резервациях и постепенно как бы вымирать. То теперь у них достаточно цифровых средств, и за счет того, что владели, еще раз, искусством маркетинга, то есть соблазнение, маркетинг это в первую очередь же соблазнение, что стада сами пойдут в эти новые резервации. А те, кто с этим не согласен, у них есть вот это вот новое, так сказать, сверхоружие, с помощью которого они могут предсказывать, ну, большие, так сказать, анализировать большие массивы данных. И, в общем-то, никто не уйдет из этого глобальной резервации. А там вот эти вот новые сверхлюди, ну или по Ницше, да, то есть Бог умер, да, ну и, соответственно, они занимают его место. Ну вот как-то так на уровне схемы именно культурной.
1: Семен Сергеевич, а вот за что, как говорится, за какие бубенчики ухватили-то широкие массы? Мы сегодня понимаем, вот как по-медицински.
2: Конечно, то есть это, в общем-то, еще в 60-е и 70-е годы 20 века, когда человек впервые за многие тысячелетия очень сильно начал расслабляться. Ну, дело в том, что обычная жизнь человека на протяжении всей нашей культуры, она из себя представляла, что делу время, потехе час. То есть ты обречен был заниматься какими-то вопросами. Ну, начиная, вот давайте просто представим, сколько много столетий человеку для того, чтобы что-то постирать, например, да, сколько это требовало усилий. То есть набрать воды, согреть ее, потом где-то там прополоскать. И вся наша жизнь бытовая, я специально. А теперь это просто нажать одну кнопку, да, и ни о чем не задумываться. И вот впервые во второй половине 20 века, по мере роста, так сказать, научно-технического прогресса, человека стало освобождаться очень много свободного времени. Но так как человек – существо, в общем-то, зачастую ленивое, оно это свободное время начало тратить, ну, вот такое вот, не на саморазвитие, не на просвещение, а на развлечение. Ну, в общем, это еще поймал Бодрияр, ну, вот с его легендарным произведением «Общество потребления», рекомендую всем прочитать, что потребитель, вот, то есть расслабленное существо, у которого очень много свободного времени, он все время развлекается. И в этой ситуации постоянного развлечения, и самое главное, он достаточно предсказуем в своих желаниях, и что эти желания можно не только удовлетворять, их можно формировать за счет, ну, того самого технологий массового потребления. И такой человек, человек потребляющий, скажем так, он очень предсказуем. Но до тех пор, пока мы жили в мире, так сказать, физического потребления, то это еще как-то было связано с, ну, производствами, так сказать, товаров осязаемых. То есть оставалась связь с материальным миром. А вот начиная с 90-х годов, то есть про потребителя поняли все еще 60-е и 70-е годы. А вот начиная с 2010-х, когда у человека стало еще больше свободного времени, когда он вообще не знал, что с ним делать, он еще и перешел на потребление виртуальное, то есть цифровое. И в этом потреблении он оставляет постоянный, собственно, след. Это мы видим в нашей, так сказать, жизни, когда вот ты что-то там на этих маркетплейсах, да, или в цифровых магазинах, супермаркетах, что-то купишь, вот, а тебе потом начинают подбрасывать что-то похожее, да, и накопленное

0: испытывает, и страшную скуку. Ну и, соответственно, ему нужно постоянно подбрасывать новую, так сказать, пищу, вот, и постоянно развлекать. И за счет этого он будет отдавать тебе всю информацию. Ну, в частности, вот вспомните, недавно у вас была новость, да, как бы вот покемоны, за которыми гонялись. Ну, собственно, ЦРУ и не только разведки использовали вот это вот, когда мы сами фотографировали вокруг, кто бегал с этим всем, местность. Это использовалось для карт, в том числе военных, что где находится, какие объекты, чтобы потом наносить, так сказать, удары. Вот в такой вот игровой форме все человек сам рассказал и теперь создал идеальное поле для манипуляции. Ну вот, если очень вкратце, это вот как-то так.
1: Семен Сергеевич, а вот скажите, пожалуйста, вы говорите, что вот уже к там, к 20-м, ну, в 10-е годы уже появились эти большие массивы данных, и стало понятно, как будет реагировать человечество, да, вот это стадо, по мнению вот этих новых технокукловодов, на то или иное воздействие, да, тот или иной укол, информацию и так далее. То есть они просчитали психологию человека. А сама возможность просчитать вот психологию толпы, она дает, ну, скажем так, в кавычках, конечно, с поправками, но моральное право действительно Карпу и его, так сказать, остальным глубинным рыбам, друзьям, да, считать человечество недостойным уважения. То есть вот эта сама просчитываемость людской массы, ну, как бы, она вот погружает нас в уныние, потому что, ну, нас с вами воспитывали в идеологии, что мы человек-творец, что мы, ну, в принципе, конечно, уже не идем, но все-таки как бы шли к коммунизму, где вот нам приводили яркий пример, как раз противоположный маркетплейсам и нынешней ситуации с тотальной торговлей, да, всем и вся. Нам говорили, что, мол, коммунизм — это когда ты приходишь в магазин, там все бесплатно, но ты берешь только то, что тебе нужно, то есть, например, одно авокадо, а не 10 авокад, да, потому что ты сознательный, то есть абсолютная противоположность, да, вот строителю коммунизма, вот эти люди, которые чалятся на маркетплейсах с утра до ночи и что-то там ищут, что-нибудь новенькое, что-нибудь вкусненькое, вот эта просчитываемость человеческого материала вот в этом виде может вызывать действительно неуважение, или они нас специально такими сделали, или с вашей точки зрения, это такова действительно природа больших общественных масс, и оно вызывает только сочувствие.
0: Ну, действительно, человек, ну, вообще, массовость — это же внутреннее состояние человека. То есть мы в реальном мире тоже можем чувствовать массовость, например, на футбольном матче. Вот мы приходим, и когда мы попадаем в состояние массы, то мы себя не очень контролируем. Вот как на футбольном матче, я говорю, когда вот вы сидите, и все вокруг там поднимаются, кричат, вы, может, даже себя и не очень контролируете. Вы тоже вместе со всеми поднимаетесь в эту волну. Этот эффект, этот же эффект описан, когда там толпа, например, погром начинается. То есть состояние массы – это особое состояние. И в цифровом мире это очень просто достигается за счет алгоритмичности, за счет того, что мозг, так сказать, перегружается. Но об этом тоже есть отдельная работа под названием «Масса и власть». Вот. Наш Бехтерев очень, ну, развивал эту тему, то есть как человеку в состоянии массы очень просто внушается. У нас же есть два типа передачи: там, эмоции, знания, мысли. Это убеждение и внушение. Внушение – это то, что происходит вот на, ну, как бы, ну, не на подсознательном уровне, а, скажем так, на нерациональном уровне. То есть мы сами не понимаем, как мы цепляем какую-то мысль или идейку. И, собственно, в мире социальных сетей, цифровых социальных сетей, это делается очень просто. Но для того, чтобы не быть манипулируемым, человеку массы должен противостоять человек коллектива. То есть в чем разница, да? То есть коллектив – это осознанная деятельность группы лиц. Ну, человек же не может быть одним. Это вот рассказы про индивидуум. Это на самом деле тоже элемент манипуляции. Нет никаких индивидуумов. Мы люди общественные. Но просто вопрос, в каком обществе мы будем общаться, крутиться и на кого будем.

0: ориентироваться. И там, где сохранена коллективность, там, в общем-то, так, новым этим технофашистам делать нечего. И в этом смысле, несмотря на то, что мы отказались от построения общества будущего, направленное как раз на человека коллективного и человека-творца, у нас все-таки, как у человечества, есть надежда на Китай, вот, на Корею Северную. Вот обратите внимание, именно же культура Южной Кореи, которая пошла по пути полной западнизации, ну, как сон разума рождает чудовище, это вот игра в кальмара. Это, конечно же, метафора, но неудивительно, что именно в Южной Корее родилась эта киношоковая, да, картина, которая потрясла весь мир. Это же и есть вот пожирание слабых. Поэтому ничего, так сказать, принципиально нового нет, но просто за счет того, что все стало трансграничным, все стало глобальным, они таким образом считают, что они смогут взять под контроль все человечество. Но ничего у них не получится, вот как бы как на какой-то, ну, если брать аналогии, там в 1937 году, ну, многие считали, да, что Гитлер, так сказать, одержит тотальную победу, но ничего, через 8 лет все было по-другому. Поэтому тут вопрос, насколько готовы остатки цивилизации здоровой 20 века, которая сейчас группируется именно вокруг Китая, дать бой вот этим новым ницшеанцам, новым технофашистам. Поэтому надо себе воспитывать коллективность, вот, и самое главное выбирать те, ну, как бы, контакты социальные, на которые вы ориентируетесь. Сейчас я вот тоже, когда готовился вот этот важный тезис, нужно, чтобы понимали. Дело в том, что социальные сети у нас есть всегда. Просто они цифровыми стали не так давно. А в социальных сетях мы черпаем то, что называется стереотипы и идеалы. И вот если вы в состоянии массы, то вы черпаете стереотипы. И с помощью стереотипов как раз вами легко манипулировать. А если вы в своих социальных сетях, желательно в не виртуальных, а в реальных, черпаете идеалы, то тогда вы развиваетесь, понимаете? Но стереотипы, да, идеалы, они очень похожи между собой.
1: Да, да, и надо отличать, и надо этому учиться. Семен Сергеевич, вы наш учитель. Да. Семен Сергеевич Уралов, шеф-редактор «Сонар 2050», политолог. Сегодня один из неофициальных праздников, Всемирный день социальных сетей. Будьте бдительны, граждане.
2: Реклама. В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале «Соловьев Лайф». Категория 12+.
3: В российско-израильском центре «Реклиник» нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованной мини-операцией по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза, нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Реклиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Реклиник дополняют радиочастотная денервация, блокируют боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможно противопоказание. Посоветуйтесь с врачом.
2: Телефон рекламы.
4: рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Бригада войск беспилотных систем российских вооруженных сил «Варяг» поразила 25 автозаправочных станций и несколько цистерн с ГСМ на Украине. Об этом сообщили в Минобороны России. Уточняется, что АЗС расположены в населенных пунктах Орехов, Марганец, Молодежный, Борислав, Запорожье, Крюковка, Сновск, Новгород-Северский и ряд других. Как отметили в ведомстве, регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры существенно нарушают транспортную логистику ВСУ. Российские военные в течение ночи перехватили и уничтожили более 400 украинских беспилотников, сообщил утром Минобороны. Дроны ВСУ были нейтрализованы над 19 регионами, в том числе более полусотни сбили над московским регионом. Первый теракт в истории Монако. Взрывное устройство сработало накануне вечером в вестибюле жилого дома. Ранения получили 3 человека, 2 находятся в критическом состоянии. Власти пока не раскрыли личности пострадавших, но по информации французских СМИ, среди них украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, а версия покушения на него одна из основных. Полиция Монако и соседней Франции разыскивают мужчину, подозреваемого в подрыве самодельной бомбы в центре Средиземноморского княжества. Князь Альберт II назвал случившееся отвратительным преступлением и шоком для всего многогодичного сообщества. Как отмечает БФМ, Вадим Ермолаев – основатель и владелец группы «Алиф», которая занималась коммерческим строительством на Украине. Forbes включал его в число богатейших украинских бизнесменов. В 2019 году он отказался от гражданства Украины и получил гражданство Кипра. В 2023 власти Украины ввели в отношении Ермолаева персональные санкции. Валентина Матвиенко встретилась с активистками, которые вошли в федеральные списки партии власти на выборах в Госдуму. Спикер Совета Федерации подчеркнула, что женский фактор в политике будет только возрастать, а участие женщин поможет выстроить доверие и прочную связь между обществом и властью.
2: Чем больше женщин будет парламентариев, тем это будет более востребовано временем, и свои победы вы будете вносить вклад в наше общее государево дело. Перед парламентским сообществом сегодня стоят очень серьезные задачи. Как отвечать на те вызовы, которые стоят перед нашей страной. И в этом смысле я считаю, что женщины будут в этом принимать самое активное участие. И в демографии, и в других целях национального развития, определенных главой государства. И, конечно же, будут помогать решать те сложные задачи, которые ставит сегодня перед нами жизнь.
0: И напомню, что ранее Матвиенко предложил отказаться от проведения бесцельных, неэффективных форумов за государственный счет. У абитуриентов, выпускников есть еще время подать заявление на бюджетные места в вузах. Кампания завершится 25 июля. Об этом сообщил ТАСС замминистра науки и высшего образования Андрей Амельчук. По сведениям ведомства, за первую неделю более 245 тысяч поступающих подали около 590 тысяч заявлений. Абитуриент может подать документы в несколько вузов одновременно. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Как уточнили синоптики Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без существенных осадков. По области возможны грозы. Днем в северной столице 24-26 градусов. В Москве переменная облачность без осадков. Воздух прогреется до 26-28 градусов. Сейчас в Москве плюс 21 градус. Без осадков дует северный ветер с порывами до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.
1: Спорта.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российские теннисистки Анна Калинская, Мира Андреева, Екатерина Александрова и Анастасия Гасанова вышли во второй круг Уимблдона. Калинская обыграла Магдалену Фрех из Польши со счетом 7-6, 6-4. Андреева была сильнее Магды Линет из Польши 7-5, 6-4. Александрова нанесла поражение Пани Удварди из Венгрии 6-4, 6-2. Анастасия Гасанова победила колумбийку Эмилиану Аранго 6-3, 6-1. А вот Анастасия Захарова уступила 9-й ракетке мира Каролине Муховой из Чехии 3-6, 2-6. В мужскую часть турнира два представителя России пробились во второй раунд. Роман Сафиуллин в 5 сетах сломил сопротивление соотечественника Андрея Рублева, а Даниил Медведев взял верх над хорватом Марином Чиличем в 3 партиях. Подробнее о победе первой ракетки России расскажет Виталий Павлов.
4: В
1: первом круге Уимблдона Даниил Медведев встретился с хорватом Марином Чиличем, которого ранее побеждал уже 4 раза, а уступал лишь однажды. На старте игры в понедельник Медведев со второй попытки выиграл чужую подачу, а потом подтвердил лидерство 3-1. Дальше россиянин только продолжал наращивать отрыв. В итоге он повесил сопернику скрытую баранку, победив в сете 6-1. Во второй партии ситуация уже слегка поменялась. До пятого гейма никому не удавалось оформить брейк. Чилич первым получил возможность, но Даниил защитил свою подачу. А перевернуть ход игры самому Медведеву удалось. Он выиграл чужую подачу, повел 4-2, а потом вновь завершил партию на приеме 6-2 в пользу российского теннисиста. В третьем сете сразу начался разгром 3-0, но эту легкость хорват довольно быстро прекратил. Он сравнял счет в партии, а потом добрался до 2 брейкпоинтов в 9-м гейме. Однако Медведев не дрогнул, а потом снова выиграл на приеме 6-4 в пользу Даниила, который одержал уверенную победу в 3 сетах за 1 час и 52 минуты на корте. Впервые с 2024 года россиянин сумел преодолеть первый круг Уимблдона.
3: Сборная Нидерландов не смогла пробиться в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Голландцы уступили в серии пенальти марокканцам со счетом 2-3. В основное дополнительное время команды разошлись миром 1-1. С таким же счетом завершилась встреча между немцами и парагвайцами, а в серии послематчевых 11-метровых ударов, точнее, были южноамериканцы, 4-3. В еще одном поединке бразильцы взяли верх над японцами 2-1. Клуб Национальной хоккейной лиги Каролины Харрикейнса сделал квалификационное предложение российскому защитнику Александру Никишину и нападающему Виктору Неучеву. Об этом сообщается на сайте команды. Еще один россиянин, вратарь Амир Мифтахов, предложение не получил и станет с 1 июля неограниченно свободным агентом. Американский баскетболист Джеремая Мартин покинул «Локомотив Кубань» в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщается на официальном сайте краснодарского клуба «Единой лиги ВТБ». 30-летний разыгрывающий провел за красно-зеленых 42 матча. В среднем он набирал более 13 очков за игру. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: на маяке. Дорогие товарищи, я мониторю весь новостной поток, но уверен, что даже если вы изредка заглядываете в какие-то там новостные ленты или просто подборку читаете в каких-нибудь каналах или на сайтах, вы, конечно, наверняка слышали, да это потому что каждую неделю новости на эту тему, они бесполезны абсолютно, но тем не менее каждую неделю-две какая-то новость вот о семье Усольцевых, я думаю, что вы уже прекрасно эту фамилию выучили, возникают вот в прессе, в медийной среде, в интернете о том, что вот жила-была семья Усольцевых, и в сентябре прошлого года они поехали, ну, как бы в лес, в тайгу, оставили машину. И втроем там ребенок, мама и папа, да, и вот они куда-то пошли, и их больше никто не видел. Развернуты были поиски очень массовые, там добровольцы, и коптеры, и все, что только можно, и потом поиски после зимы возобновились снова, но следов нет, и какая-то, просто какая-то, не то чтобы мистика, но какая-то странная история, потому что журналисты пытались сообщить о том, что, наверное, они вышли какой-то тайной тропой и уехали куда-нибудь в Таиланд. Вот, или что-нибудь еще такое космическое на эту тему. Я вот за этими новостями смотрел, потому что, ну так, в полглаза, потому что никакого продвижения там нет, вот в этих поисках, и пока что дело не завершилось ничем, но вот вдруг встречаю новость буквально вчерашнюю, что в Красноярском крае пропала еще одна семья. Теперь еще одна семья, теперь уже вот двое, мужчина и женщина, 43 и 45 лет, отправились на сплав, ну, это по реке, да, на специальном таком судне, условно говоря, на специальной лодке, и вот перестали выходить на связь, и уже спасатели исследовали 58 километров береговой линии, около 40 тысяч квадратных метров акватории, изучали с помощью эхолота, ну, это штука, которая до дна добивает и смотрит, есть там что-то на дне ценное или нет, но никаких следов опять же нет, понимаете, да? И вот это место исчезновения новой уже семьи, фамилии, кстати, что-то не публикуют вроде пока, от Усольцевых где-то в 200 километрах, то есть в масштабе Сибири, в масштабе там, значит, вот тайги, это, наверное, рядом. И у меня возникла идея поговорить со специалистом о том, ну, вот насколько, в принципе, вот эти лесные массивы, такие нехоженные, скажем так, дикие, они представляют собой опасность для людей, особенно, может быть, для людей городских, у которых, ну, есть какая-то туристическая, может быть, романтика, но не слишком много реальных представлений о том, куда они идут, собственно говоря, и с чем могут столкнуться. Дмитрий Викторович Колесников, глава Академии выживания, сегодня с нами. Дмитрий Викторович, доброе утро. Да, здравствуйте.
1: Да, приветствую всех.
0: Да, Дмитрий Викторович, ну вот вы, когда вот читаете подобные новости, да, про Усольцевых, вот про новую, так сказать, вот, этот, вот эту историю, какое у вас сложилось представление о том, действительно, вот что, какие опасности могут подстерегать людей в тех местах, куда они отправляются за, ну, как сейчас принято говорить, за эмоциями, наверное, да?
1: Так, ну, первый очень главный момент, который надо учитывать, это подготовительный этап, когда собрались люди куда-то отправляться. Ну, во-первых, расскажу, что очень многие путешествуют в одиночку. Блогеры всякие, да, особенно когда это делается, показывают это людям, люди на это смотрят, там, особенно молодежь. Им тоже хочется путешествовать в одиночку. Ну, я вот как бы противник таких путешествий в одиночку. Вот, поэтому многие известные люди, путешественники, они тоже в одиночку проделывают какие-то маршруты. Но при этом обыватель просто не знает, что за ним следит целая команда, вот, страхует его и так далее. Поэтому, ну, вот в одиночку я не рекомендую отправляться ни в какие-либо там путешествия. Вот. Потом следующий очень важный момент. Некоторые люди, отправляясь в путешествие, они отправляются, скажем так, с малознакомыми людьми. Вот. Бывает так, что собирается группа лиц, вот, которые раньше друг друга не видели, и вот им предстоит, например, в ближайшие там, несколько дней. Одно дело это 1-2 дня, другое дело это неделя там, или двухнедельный какой-то поход. И люди, которые не знают друг друга, им приходится спать в одной палатке, сидеть вечером у костра. Вот. Соответственно, если люди, например, разных политических взглядов, люди, например, которые болеют за разные спортивные команды, через какое-то время начинается конфликт интересов. Вот. Это очень тяжело, поэтому, опять же, рекомендации такие, что отправляясь в поход, надо очень хорошо быть подготовленным в плане того, чтобы познакомиться заранее со своей группой.
0: Да, Дмитрий Викторович, маленькая ремарка, да, иногда даже говорят, что надо вот, если знакомишься с девушкой, надо ее в поход на 3 дня сводить, посмотреть, как она будет преодолевать трудности, и там и проверится человек, да, вот есть такое мнение.
1: Да, все верно, но опять же, тут еще есть много нюансов. Например, тут нужен правильный подбор снаряжения. Например, многие, отправляясь куда-то путешествовать, они снаряжение готовят, да, вот покупают там одежду себе, обувь, рюкзаки, лодку тут же, может быть, мотор какой-то. И вот в итоге, например, такая банальная вещь, если обувь заранее не разносить, вот, например, новую обувь купили, да, там какие-то берцы или трекинговые обувь, если ее заранее не разносить, то первые несколько километров могут быть, станут уже неудовольствие, то есть мозоли, вот, поэтому надо заранее это снаряжение проверить. Опять же, лодка, лодку нужно накачать, где-то попробовать на ней там поплавать, не знаю, в близлежащем пруду, как работают весла, как работает мотор, ну, проверить максимально все, что у вас есть, рюкзак под себя подогнать, жилет тот же страховочный под себя подогнать, одеть его, вот, поэтому очень важный момент, вот, на подготовительном этапе очень много всего строится. Так, следующая позиция очень важная, которую люди пропускают. Это, ну, я считаю, что это одно из главных правил путешественника. Это нужно своих близких предупреждать о месте, куда вы отправляетесь, о датах и времени выхода на связь регулярного. То есть, если человек не выходит на связь, соответственно, люди, которые вот этой информацией владеют, близкие, они должны сразу же обращаться в соответствующие органы. Вот. Ну, судя вот по данным, которые вот сейчас даются по вот происходящим с этой вот с парой мужчин и женщин, которые отправились, они отправились 20 числа, а их начали искать только... Ну, через неделю, не раньше. Вот, соответственно, вот опять нарушено очередное правило. То есть они должны были на связь выходить хотя бы каждые 2-3 дня. Соответственно, забили бы в колокол, через пару дней вероятность, что их нашли бы, была бы, конечно, гораздо выше.
0: Дмитрий Викторович, а сам по себе вот лес, да, или тайга, вот мы говорим о том, что связь может исчезнуть, это понятно, а может ли подвести, например, компас, да, потому что надо ли брать компасы, потому что мы в нашем детстве помним, что это такое, да, такой с тоненьким ремешком, пластмассовый, со светящейся стрелкой на север, да, в принципе, надо же об этом тоже позаботиться, и вообще, насколько лес коварен, насколько вот человеку, который с детства, например, не имеет такие тренировки путешествия по лесу, насколько быстро он может путешественников забрать в себя, мы же знаем, что человек, ну, передвигаясь по местности, пересеченной, да еще и так много деревьев, да, он, ну, благодаря физиологическим особенностям забирает немножко одной ногой, и вот блуждающие по лесу, они, по большому счету, я так читал, по кругу начинают ходить, да, и вот из этого круга им не выбраться. Вот насколько быстро это происходит, пленение лесом?
1: Значит, тогда переходим к следующей стадии. Это уважение к природе и к тому месту, куда мы отправились. Это тоже очень важный момент. Вот, то есть мы, люди, направляясь куда-то на природу, в дикие места, мы приходим в гости. Соответственно, приходя в гости, надо уважать хозяев, к которым мы пришли. Вот, некоторые, ну, я знаю, некоторые, например, здороваются с какими-то там, да, ну, опять же, устно здороваются, мысленно здороваются. Вот, не когда человек заходит в дикий лес, там сплавляется по реке, на него сразу смотрит много глаз, которых он не видит. Это те же обитатели, те же животные, те же рыбы, много чего. Поэтому надо с уважением относиться, и тогда природа будет также с уважением относиться к гостям, которые к ним пришли. Некоторые там сплавляются по реке, начинают курить, там, бросают бычки в реку. Но это очень неприятно. Это как бы эстетически некрасиво. Ну и в принципе это какой-то плевок такой в душу природы. Поэтому надо мусор с собой убирать. Не надо там разорять гнезда. Не надо пакостить. Вот. И тогда природа будет также с уважением делать и будет стараться вас вывести домой обратно.
0: Вот, Дмитрий Викторович, примерно... Дмитрий Викторович, ну давайте назовем вещи своими именами. Мы пережили там 70 лет лютого материализма, да? Ну и сейчас, в принципе, при всем обилии оккультных программ на телевидении, которые позиционируются как развлекуха, но, в принципе, у нас вот отношение к, ну, такому согласованному, скажем так, дружелюбному визиту в природу, да, с уважением и с диалогом, в том числе в мыслях, да, но это воспринимается как какая-то шутка, ересь, оккультность, какой-то оккультизм, какая-то мистика и прочее, прочее. Но в этом нет прикола, правильно? Это как бы серьезная вещь. Ты идешь в гости, и ты должен мысленно настроить себя на то, что ты в гостях, да, вот не быть самоуверенным. В этом суть, да, вот большая заложена.
1: Да, все верно. Встретились вот мы с каким-то даже диким животным. Вот еще
0: да, вот давайте, Маугли. Дмитрий Викторович, давайте о животных как раз, вот животных и других животных после сразу короткой рекламы. Дмитрий Викторович Колесников, глава Академии выживания, сегодня с нами.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. 155 лифтов заменят в Череповце в этом году. Об этом рассказал глава города Андрей Некрашаев. По его словам, выработан механизм по переводу домов на общие счета, благодаря чему есть возможность менять лифты за счет общего котла. Второй механизм – это рассрочка. Благодаря этому в планах на год теперь 155 лифтов. 16 из них уже заменены, отметил глава города. Вологодские выпускники могут поступить на педагогические специальности по целевому договору. Об этом рассказали в региональном министерстве образования. Отмечается, что в этом году каждое целевое место закреплено за конкретным работодателем. Это позволяет абитуриенту заранее узнать будущее место работы, меры поддержки и условия трудоустройства после окончания обучения. Получить высшее педагогическое образование по целевому договору можно в двух вузах региона. Мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ будет работать сегодня в Вологде. Специалисты проведут прием с 12 до 15.00 на площади Дрыгина. Пройти тест можно анонимно и бесплатно, а результат узнать уже через 15 минут. Пройти обследование можно не только в мобильных пунктах, но и в Центре по профилактике инфекционных заболеваний, а также в поликлиниках по месту жительства. Седьмой сезон всероссийской акции «Бум Баттл» начинается в области. Цель проекта – формирование у жителей привычки раздельного сбора и сортировки отходов. К участию приглашают всех желающих вологжан, включая представителей бизнеса и НКО. Регистрация открыта на сайте boombattle.rf. Чтобы присоединиться к акции, достаточно собрать макулатуру, сдать ее в ближайший пункт приема и загрузить акт на официальный сайт. Итоги соревнований подведут во Всемирный день вторичной переработки 15 ноября. В прошлом сезоне, по данным организаторов, частью проекта стали более 2,5 миллионов человек, а общий объем собранной макулатуры составил 400 тысяч тонн. Это помогло спасти 8 миллионов деревьев. Гастрономический фестиваль «Морожка. Новый уровень» пройдет в Тотьме с 5 по 12 июля. В программе экскурсии, концерты, торговые ряды. Гости фестиваля услышат рассказ об истории дома мецената. На мастер-классах можно будет приготовить десерты, а также сделать оберег и попробовать многое другое. Также пройдет творческое состязание «Песенные перепевы», в котором будут соревноваться вокальные коллективы.
2: Спорта.
3: Череповецкая фехтовальщица выиграла золотую медаль на спартакиаде учащихся. За награды боролись 240 юниоров со всей страны. Победу в турнире одержала воспитанница Центра боевых искусств Череповца Анастасия Исакова. Спортсменка завоевала золотую медаль и первое место. Отмечается, что на данный момент Анастасия занимает третью строчку в мировом рейтинге фехтовальщиц.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный до 9 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 25, в Вологде плюс 26 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Мясо-колбаса «Шекснинский 6». Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо-колбаса «Шекснинский 6». Приходите, у нас вкусно!
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
4: Алло.
5: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
6: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: «Маяк». В Москве 10 утра.
2: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские военные в течение ночи перехватили и уничтожили более 400 украинских беспилотников, сообщила утром Минобороны. Дроны ВСУ были нейтрализованы над 19 регионами, в том числе над московским. БПЛА также сбили над приграничными регионами, над Ростовской областью. Кроме того, дроны были уничтожены над Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем и Крымом. Бригада войск беспилотных систем «Варяг» поразила 25 автозаправочных станций и несколько цистерн с ГСМ на Украине. Об этом сообщили также в Минобороны России. АЗС расположены в населенных пунктах Орехов, Марганец, Молодежное, Запорожье, Сновск, Крепки, Херсон, Беленька и ряде других, говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры существенно нарушают транспортную логистику ВСУ. Российские следователи установили не только маршрут БПЛА самолетного типа, с помощью которого 17 июня в Брянской области был атакован автобус с детской футбольной командой из Беларуси, но и всех фигурантов этого нападения, от командиров, отдавших приказ, до непосредственных исполнителей. Пятерым военнослужащим ВСУ предъявлены обвинения. Они объявлены в международный розыск. Об этом во время заседания Совбеза ООН заявила исполняющая обязанности постпреда России Анна Евстигнеева.
3: Речь идет не об ударе по военным объектам с последствиями для гражданских лиц и не о случайном попадании, а об умышленных действиях оператора, который имел возможность видеть характер цели. Налицо акт терроризма против мирных жителей. Именно так квалифицировал этот акт Следственный комитет России. Уголовное дело также возбуждено Следственным комитетом Беларуси, для которого был организован выезд на место атаки. Установлена причастность командующего силами беспилотных систем ВСУ Бровди и начальника ГУР Минобороны Украины Ващенко к этому теракту. Они обеспечили целенаведение и отдали приказ о нанесении удара по детям. Также установлены непосредственные исполнители.
1: Евстигнеева отметила, что ООН трусливо избегает осуждения военных преступлений ВСУ. Первый теракт в истории Монако. Взрывное устройство сработало в понедельник вечером в вестибюле жилого дома. Ранения получили 3 человека, 2 из них в критическом состоянии. Власти пока не раскрыли личности пострадавших, но по информации ведущих французских СМИ, среди них украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, а версия покушения на него одна из основных. Полиция Монако и соседней Франции разыскивает подозреваемого в подрыве. Вадим Ермолаев – основатель и владелец группы «Алиф», который занимался коммерческим строительством на Украине. Он входил в число богатейших украинских бизнесменов. В 2019 году Ермолаев отказался от гражданства Украины и получил гражданство Кипра. 3 года назад украинские власти ввели в отношении Ермолаева персональные санкции. Рынок труда в России испытывает дефицит кадров. Число вакансий превышает количество соискателей, а где-то 4-дневка и неполная загрузка мощности, особенно в машиностроении и инвестиционных секторах. Именно они первыми чувствуют охлаждение экономики. Но даже в этих условиях компании держатся за трудовые коллективы. Об этом в интервью «России-24» рассказал министр экономического развития Максим Решетников.
4: Что бы мы там ни говорили, как бы мы там ни слушали, да, и какие бы новости ни появлялись, уровень безработицы 2,2% является, ну, экстремально низким, вот, и говорит о том, что действительно есть дефицит труда в экономике, и на это надо реагировать.
1: Решетников отметил, что правильно организованная автоматизация и цифровизация труда позволяют увеличивать производительность на 15-20%. Много необычных сезонных вакансий, среди которых менеджер по закупке зелени, эксперт по качеству арбузов, гольф-распорядитель, появилась летом на московском рынке труда, рассказали в Центре профессии будущего. Главное – не бояться пробовать и внимательно изучать условия работы. Одно из таких предложений – эксперт-товаровед по контролю качества арбузов. Сезонная работа продлится до сентября, зарплата составляет от 90 тысяч рублей. Еще одна необычная позиция – менеджер по закупкам зелени. Доход на этой вакансии достигает 230 тысяч рублей в месяц. Летом специалисты работают в командировках по Центральному федеральному округу, а осенью и зимой отправляются в 2-3-недельные вахты в Узбекистан. Особый спрос в летний сезон на специалистов по обслуживанию электровелосипедов. Компаниям требуются чарджеры, которые занимаются заменой батареи на электровелосипедах. Зарплата на этой позиции от 90 до 150 тысяч рублей в месяц. Также в компании требуются скауты, специалисты по контролю за порядком на велопарковках. Но в столичный регион пришла жара, температура при этом не превысит 30-градусной отметки. Подробнее о погоде на сегодня и температуре воды рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Синоптическая ситуация в Центральной России обусловится гребнем антициклона, поэтому в Москве и по области в Центральной России ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный не более 1-6 метров в секунду. Максимальная температура воздуха в столице нашей Родины сегодня +25, +28, а это на 4-5 градусов выше климатической нормы. Показания барометров стабильнее 749 миллиметров ртутного столба. Температура воды в Москве, реке у Звенигорода +19, в реках и озерах Центральной России от 17 до 21 градуса.
1: По прогнозу синоптиков, теплая погода сохранится до конца рабочей недели. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге, как уточнили синоптики, сегодня без существенных осадков и 24-26 градусов. В Москве в эти минуты уже +22.

жизнь бывает, бывает беда. Чтоб не случилось.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке. Первооткрыватели в подкасте «Сила слова».
1: Дорогие друзья, сограждане, Российское общество знания представляет подкаст «Первооткрыватели». Это подкаст о людях, чьи речи о невероятных открытиях и исследованиях сделали нашу Родину известной во всем мире. Эти слова произносили ученые, политики, писатели, врачи, путешественники, спортсмены, учителя, труженики фабрик и заводов. И каждый раз эти речи служили главному. Они поднимали людей, вдохновляли их на новые открытия, свершения, подвиги, доказывали, что Советский Союз своими достижениями способен менять ход мировой истории. В нашей стране было немало людей, чьи открытия, чьи идеи стали мировыми достижениями и определили развитие целых отраслей. В этом подкасте мы вспоминаем тех, кто словом приоткрывал новые горизонты, зажигал любопытство у людей, стремление к знаниям и делал Советский Союз образцом страны, способной на великие открытия. Этот подкаст, конечно же, мы делаем вместе с Александром Романовым, тренером эффективных коммуникаций, автором телеграм-канала «Чувство аудитории». Саша, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Ну и наш подкаст можно услышать в эфире радиостанции «Маяк» каждый вторник в 10 часов утра по Москве. Александр, кто же сегодня наш с вами герой?
2: Сегодня наш с вами герой – первооткрыватель двери в космос в прямом смысле этого слова. Речь про Алексея Леонова, который первым вышел в открытый космос и стал человеком, который оказался в этом огромном безвоздушном космическом пространстве. И вот именно о его первооткрывательском опыте сегодня мы будем говорить. Я думаю, что когда мы говорим о первооткрывателях, космонавты здесь – это такая особая большая глава, ну а Леонов в главе про космонавтов – это большое отдельное место. Мы сегодня послушаем разные его речи, благо дело было во второй половине 20 века, а уж внимания космонавтам было много, и записанных речей Леонова, который прожил довольно долгую жизнь, тоже много. Но вот мы сегодня с вами возьмем цитату из его воспоминаний об общении с Королевым и с тем, как Королев напутствовал его на тот полет.
1: Но хотите, я предварю наш с вами сегодняшний разговор, да, тоже своего рода цитатой, потому что общаюсь периодически с высокопоставленными людьми из Роскосмоса, и доводилось как раз отмечать вот очередной леоновский юбилей, когда он 18 марта, да, 65 года вышел. И я спросил человека, который с ним лично общался, а что было для Леонова самым сложным вот в этой истории? Потому что если говорить с космонавтами о том, что их больше всего впечатляет на орбите, заключается это в следующем. Мы с вами вот эти фото из космоса видим при помощи объективов. А у объектива есть такая история. Он сплющивает, сплощивает, делает плоским изображение, не передавая нам масштаб. И вот обычный космонавт, который уже там на вахтовым методом, как говорится, работает на орбите, они говорят, что самое большое несоответствие нашего представления о космосе и их, это то, что ты вот сверху смотришь на Землю, она вот перед тобой, и она такая огромная, что никакой фотоаппарат, камера не передает вот это ощущение гигантства. Гигантство. Это слово не русское, но оно придумано мной сейчас. Гигантство. Ну, вот это, наверное, наиболее точно. А я спросил, а что Леонов-то вот больше всего, что его напугало? А оказывается, что не было страхов. А было ощущение, он говорит, когда он оттолкнулся уже, ему же сказали не просто вылезти в люк, а еще и поплавать в безвоздушном пространстве. И мне говорит, он говорит, Алексей Архипович рассказывал, он говорит, самое большое, с чем он боролся, это как не завизжать от радости. Потому что его вдруг охватил такой восторг.
2: От увиденного.
1: Да, что происходит, что под ним, вот эта земля, все видно, все цвета, понимаешь, там же цвета все насыщены, не такие, как на земле. Атмосферы нет, все по-другому. И понимаешь, и он боролся с собой, чтобы не заорать, потому что вот эта дисциплина, ты же офицер, да, у него, ну, у всех офицеров-космонавтов пульс 60 при любой ситуации, а здесь такой, говорит, пошел вот какой-то восторг, и самое главное было скрыть этот восторг от микрофона.
2: Ну, вот какой пульс был у Алексея Леонова в тот момент, когда он выходил в открытый космос, мы сегодня поговорим.
1: Хотя мне бы казалось, да, что когда ты делаешь вот этот шаг туда, где никто еще не бывал, ну, собаки летали, но они не выходили в космос, да?
2: Ну, и человек уже летал к тому моменту, да. Думаешь, тоже не выходил.
1: А вот что будет там, за этой крышкой, за этим люком?
2: Да, конечно,
1: и самое-то главное, понимаешь, ну, чисто психологически, да, вот нам сложно, есть люди, которые лазят там по небоскребам, там есть парашютисты, они прыгают и летят вниз к земле, а здесь же, извините меня, ты просто зависаешь ни в чем. Понимаешь, да, это же ужас какой-то.
2: Давайте послушаем воспоминания Леонова о том, как Королёв напутствовал его перед вылетом, а потом еще послушаем отрывки, которые как раз записаны были в тот момент, когда Леонов был там, в открытом космосе.
3: Да. Дальше были встречи на космодроме, встреча перед стартом. Он подошел ко мне уже на стартовом столе, перед тем, как я занял место в лифте и поднялся на вершину носителя. Я, Алексей, прошу тебя одно. Ты ничего там особо не делай. Ты выйди из корабля только и войди. И еще я хочу тебе пожелать попутного солнечного ветра. Хлопнул по плечу, обнял, и я поднялся.
2: Ну, во-первых, мы должны с вами сказать, что вот корабль «Восход» появился вынужденно, и здесь как бы вот мы, знаете, такая международная конкуренция, как всегда, были подстегнуты заявлениями той стороны, заокеанской, американской, о проекте «Джемини» и о появлении двухместных кораблей, и Королёв тут же получил наказ, и была поставлена новая задача.
1: Причем, я так понимаю,
2: США.
1: С опережением графика.
2: Да, опередить США, модернизировать «Восток», ну и как-то вот решить эту задачу. Главным вызовом, который встал перед всеми, это вот не сделать корабль двухместным. Там, главное был вот этот шлюз придумать, сконструировать этот шлюз. Каким
1: потому что американцы,
2: быть?
1: Да, смотри, американцы ведь в то время шли по своей методике. У них космический корабль, вот этот Джемини, представлял из себя, грубо говоря, кабриолет с крышей. Они сидели, они выпускали весь воздух, открывались створки, как бы вот как у кабриолета крыша съезжает, да, и вы уже в космосе. Осталось только, ну, там,
2: Отцепиться,
1: потом обратно приземлиться и крышки закрыть. С точки зрения технологии, конечно, это сложнее, чем круглый люк, который еще и запирается давлением изнутри, а у них-то он снаружи открывался. Потом они, кстати говоря, пришли к нашей системе и стали делать нормальные круглые люки, которые открываются вовнутрь. У нас этой системы не было изначально, вот с этими крыльями, да, условно говоря, и поэтому нам надо было вот придумать действительно вот этот шлюз, который сначала вылезает, потом там система, а как развернуться, чтобы он закрылся? Ну, в общем, задача-то мы решали свои задачи,
2: совершенно
1: а не повторяли
2: верно.
1: Американские.
2: Совершенно верно. Ну вот, кстати, это вот мы сейчас так легко говорим, надувной.
1: Да.
2: А вот в этом, на самом деле, и состояло конструкторское чудо.
1: Гений.
2: Потому что он был какой-то там не складной, не жесткий. А вот он придумали.
1: Да.
2: А давайте сделаем надувным. Он просто будет надуваться. Ну и как бы потом будет надуваться, мы его там будем складывать.
1: Нет, потом его, по-моему, отбросили.
2: Да, отбросили. Все верно.
1: Складывать не пришлось. Дорогие товарищи, напоминаю вам, помимо аудио, вы можете познакомиться и с видеоверсией подкаста «Первооткрыватели» на ресурсах Российского общества знания. Мы продолжаем тем временем.
2: В 65-м году, в феврале, за месяц до полета, решили провести, ну, естественно, беспилотный тест. Но там случилась история. Дело в том, что датчики вот этому шлюзу подавали с двух точек. С Камчатки и с Уссурийской, если я не ошибаюсь. И один подавал сигнал закрыть, второй подавал открыть.
1: И
2: в итоге
1: там электроника с ума сошла.
2: Корабль закрутил. Короче, неудачный был тренировочный. А времени на второй тренировочный пуск уже не оставалось. Получается, что там, где должен был быть второй тренировочный пуск, сразу появился настоящий полет, где должны были полететь уже, значит, вот Леонов и Беляев. Космонавтов отбирали очень внимательно. Беляев и Леонов были в группе, проходили полную подготовку, но пока числились только инструкторами. И вот когда Королёв в 62-м году собрал инструкторов и представил корабль «Восход-2», он как раз вот обратился к Леонову, вот что он сказал, цитата. «Надень скафандр и пройди эту трассу из корабля наружу и опять вернись в корабль. А через пару часов на тех руководствах наш доклад». Леонов вспоминал: «У меня забилось сердце. Королёв ушел, а Юра Гагарин ко мне подходит. Лёш, а выбор-то пал. Тебе придется быть ведущим специалистом». И вот тогда Леонов понял. Они с Беляевым полетят, и вот они начали совместную подготовку. Они тренировались на самолетах, тренировали эту невесомость, которая 20-24 секунды становилась им доступна. Но никак не удавалось Леонову за это короткое время выйти из шлюза и обратно войти в него. В общем, все это тоже тренировалось в скафандре. В общем, подготовка была очень сложной,
1: это
2: очень
1: сейчас,
2: непростой.
1: Это сейчас, условно говоря, позже, и сейчас это есть. У них есть огромный бассейн. Гигантские, да, где они как бы вот под, ну, в воде, которая тоже держит человека, да, вот эти прорабатывают какие-то вещи, да, тренируются. А тогда это действительно надо было делать в самолете в нападении.
2: И вот здесь интересно, я всегда, когда мы с вами говорим о космонавтах, мы все время так или иначе вспоминаем Циолковского. И вот Циолковский, который только в фантазиях своих мог представить выход, вообще полет человека в космос, а уж выход в открытый космос тем более, он все эти риски, с которыми должен был столкнуться первый космонавт, он все предполагал. Он и предполагал и вот эту вот проблему невесомости. И как он, значит, так описывал, это было так сказочно, что произойдет.

0: списком огромным. Взрывается испытательный корабль на орбите накануне. В день старта космонавты встречают на космодроме не кого-нибудь, а женщину.
1: Да ладно.
0: Да, это ну просто ужасная да, примета. Есть способ с этим справиться. Надо через левое плечо поплевать, и все будет нормально. Беляев с Леоновым поплевали и приготовились к трудностям. Ну а дальше на корабле происходит несколько аварий. Вот в какой-то момент, когда там начались неприятности, вот эта женщина, которую эти встретили, говорят, что она сидела и рыдала, и ну, клела. В общем, кляла себя и говорила, это я виновата, все из-за меня, зачем я им попалась. Но случился еще важный момент. За 30-40 минут до старта случился конфликт между Королевым и Келдышем. Дело в том, что Келдыша срочно вызвали на связь, закрытую, так называемую ВЧ-связь, и по этой ВЧ-связи его срочно вызвали в Москву, сказали, что будем проводить собрание Академии наук, и, возможно, будем увольнять академика Сахарова. И для этого он должен был якобы прилететь. И он вроде уже порывался, но Королев сказал, я тебя никуда не отпущу. Тут такое дело, ну, Келдыш нужен нам. В общем, он его спрятал в бункер, закрыл и сказал, все, мы занимаемся взлетом, наше дело здесь, не до заседаний, будем заниматься только тем, что происходит. Ну, в общем, дальше старт проходит штатно, все нормально, автоматика немножко сбивается, и корабль выходит на более высокую орбиту.
1: Ну, это произошло и с Гагарином.
0: Да, скорректировать орбиту не успели. А там вот на самом деле, если я правильно понимаю, то разница даже в 5 километров от орбиты очень много, очень большую роль играет. И в первую очередь она играет очень большую роль и влияет на то количество минут, которые ты можешь пребывать в открытом космосе, как ты можешь выдерживать нагрузки. Как вот вспоминал потом Леон, вот что он писал. Нас запузырили вместо одной орбиты на высоту 495 километров. А 500 километров — это первый радиационный слой. Там 500 рентген. Это 2 минуты, и ты закончился. 5 километров всего отделяло. Их фактически на этой орбите границы вот этого радиационного слоя подвели, и ну, это фактически было вот, ну, просто на грани. Я не понимаю, я же не думаю, что там какая-то граница с столбиками стоит, которую ты пересекаешь. Там наверняка чем ближе, чем, тем тяжелее. В итоге Леонов провел в космосе 12 минут 9 секунд, и, конечно, потом он вспоминал, и мы все относимся к этим 12 минутам 9 секундам как к целой жизни. И, кстати, вот про пульс. Пульс у него в тот момент был 143 удара в минуту. Я бегаю, я вам хочу сказать, что, ну, как бы 143...
1: Вы еще и бегаете.
0: Да, бегаю. 143, это нормально, ну, как бы, ну, высоковато, но в целом нормально. А для... космонавта 143, это просто что-то запредельное. Да, ну, да, в открытый космос всего лишь выходит. Это что-то запредельное, что-то невероятное. Температура 38. Ну, в общем, скажем так, серьезный удар. Беляев, вот вы говорили, что Леонову нужно было содержать восторг. Беляев свой восторг не сдержал, потому что он кричал, сидя в кабине, человек вышел в открытый космос! Человек вышел в космическое пространство! Он был просто в неописуемом восторге от произошедшего. Ну, а дальше есть воспоминания Леонова, и он описывает свои ощущения от этого космического пространства. Вот что он говорит. Возникло необъяснимое чувство абсолютной свободы. Ничто не связывало передвижение в бездонном космическом океане. В какой-то отдаленной степени это было похоже на купание в ласковых, теплых водах соляных озер, где даже не умеющий плавать не может утонуть. Вот как красиво он рассказывает. Кстати, любопытный факт. Показывали в прямом эфире выход человека в открытый космос, и родители Леонова внимательно за этим наблюдали. И когда отец увидел, как он выходит в открытый космос, он сказал, не, Леш, ну это ты уже лишнее. Вот вечно тебя куда-то тянет. Он же не понимал, что в этом и состоит задача, как бы выйти в открытый космос. Не, ну что, ну слетал и слетал. Ну вот ты вот это зачем вот ты вот это вот все начал? А теперь давайте послушаем запись, в которой мы услышим как раз фразы, которые Леонов говорил, будучи в открытом космосе.
2: Кавказ! Вижу под тобой! Заря день, я взорвал два, нахожусь на обрезе шлюза, самочувствие у меня отличное, подавляю внизу облачность, море и Кавказский хребет, сейчас прошли только, начинаю выполнять задание.
1: В этой связи вспоминается случай с вот полетами наших китайских товарищей. Там, когда первый вот космонавт оказался у них на орбите, ну, это в 90-е, наверное, были, может быть, 2000-е, и его с Земли спрашивают, видишь китайскую великую стену? Тот смотрит и говорит, нет, на этом карьера космонавта закончилась.
0: Да, понятно, понятно. Ну, вот Леонов Кавказский хребет видел, и вот и все у него, значит, хорошо.

0: Далее у Леонова был небольшой аппарат, который должен был снимать кино. Нужно было киношечку снять. И фотографический аппарат. Нужно было фотоснимки сделать. Фотографический заклинил, не сработал. А вот киношный сработал, все нормально. И даже потом вышел фильм, ну, небольшой, в котором было прям там титрами указано: в создании фильма использованы кадры киносъемки, которые космонавт Алексей Леонов сделал во время выхода в открытый космос. Интересный какой там небольшой диалог, который был с командным пунктом внизу. Ну, все-таки действительно Леонова эмоции захватывали. Они в какой-то момент ляпнули: смотри, смотри-ка, живой!
1: Ну, не нажали кнопку.
0: Он говорит: ребят, вот смотрю, вот на Кавказ он посмотрел, говорю, в Сочи вижу хорошая погода. Они ему говорят: без тебя знаем, давай работай, пришло время возвращаться. И вот тут мы знаем, все прекрасные по художественным фильмам и по многократно рассказанным историям, что начинается самое сложное, самый сложный этап. Почему? Потому что от изменения давления, от разницы давления скафандр раздувается, и он уже в этот шлюз пройти не может. Там, где он прошел нормально и вышел, теперь зайти сложно. По инструкции он должен заходить ногами вперед. Но у него не получается, потому что перчатки из скафандра вылезают. В общем, он почувствовал, что он просто буквально раздувается. И тогда Леонов сам единолично принимает решение заходить в этот шлюз головой. Там еще очень важно четко все считать. Почему? Потому что математика очень конкретная. Количество минут, которые ты можешь провести в открытом космосе с кислородом, который у тебя есть, очень понятно и четко, и у тебя больше их просто нет. У него оставалось буквально 5 минут. В итоге он принимает решение идти головой, он заходит, сгибается в три погибели, затаскивает фал, закрывает люк.
2: Ну, то, общем, что он сам не закрылся.
0: Конечно, конечно. В общем, вот там, ну, там огромное количество неприятностей, которые просто из-за какого-то вот, ну, из-за какой-то непредсказуемости ситуации. Интересно, что Леонов же не докладывает об этом на землю. Ему Королёв прямо сказал: чуть что будет, ты нам говори. Мы, кстати, слышали эту фразу. Он ничего не сказал. Потом Королёв на него налетел и говорит: ты почему не сказал? Когда он сказал, он говорит: послушайте, вот я бы вам сказал, вы бы что начали делать? Вы, говорит, стали бы комиссию собирать, обсуждать, решать, принимать единственно верное решение. Я и без вас понимаю, какое там единственно верное решение, но пока бы вы там посовещались и все бы приняли...
2: Ну, воздух, значит, бы кончился.
0: У меня бы воздух кончился. Поэтому я решил вас не беспокоить, не травмировать, не нервировать, принял решение сам. И Королёв, удивительно, после того, как послушал Леонова, сказал: Алёшка, ты прав, прав, Лёшка, признал.
2: Друзья мои, нас ожидают сейчас новости середины часа, небольшой выпуск новостей спорта, и мы вернемся в студию.
3: Первооткрыватели в подкасте «Сила слова».

0: ваше утро было максимально добрым, маяк, в общем-то, и существует. А также мы стараемся делать интересными ваш день и вечер, вне зависимости от того, в каком часовом поясе вы находитесь.
1: Николай Свистун, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».

бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Вооруженные силы России беспилотниками «Герань» ударили по газораспределительной станции в Харьковской области. Часть резервуаров для хранения газа, газоперекачивающей установки и цех по подготовке топлива выведены из строя. Кадры объективного контроля удара показала российская Минобороны. Хранилище горюче-смазочных материалов поражено «Геранью» в Кировоградской области Украины. Российские военные в течение ночи перехватили и уничтожили более 400 украинских беспилотников, заявило утром Минобороны. Дроны ВСУ были нейтрализованы над 19 регионами, в том числе более полусотни над московским регионом. Евросоюз может ввести полный запрет на выдачу туристических виз россиянам. Это обсуждает Еврокомиссия в координации со странами ЕС, пишет «Известия» со ссылкой на европейский источник. Евродепутат от Люксембурга Фернан Картхайзер подчеркнул, что целью визовых ограничений является дестабилизация российского общества перед выборами в Госдуму. При этом, по словам чиновника, в конечном итоге подобные меры нанесут ущерб в первую очередь западноевропейской экономике и, скорее всего, не достигнут своей изначальной цели. По данным СМИ, в Евросоюзе также обсуждается предложение о пересмотре решение по поводу уже выданных гражданам России шенгенских виз и ВНЖ в европейских странах. Оформить кредит с завтрашнего дня станет сложнее. С 1 июля банки меняют правила оценки доходов потребителей. Теперь при расчете среднемесячного дохода заемщика банки будут учитывать лишь 90% от заявленной суммы неподтвержденного дохода, рассказали эксперты. Изменения в основном коснутся самозанятых, чей доход в некоторых случаях официально не подтвержден. Новые требования к оценке дохода будут способствовать более адекватной оценке долговой нагрузки на заемщика и снимут банковские риски невозврата долга, поясняют эксперты. Массовое ДТП произошло на трассе под Нижним Новгородом. К счастью, никто не пострадал, рассказали в МЧС региона. Массовое столкновение автомобилей произошло на Богородской трассе у поселка Ольгино. Деблокирование не потребовалось, рассказали в МЧС. Столкнулись более десятка машин, но это одно или несколько ДТП еще предстоит выяснить. По данным местных СМИ, участниками происшествия стали 17 автомобилей, что послужило причиной, пока не уточняется. Столичные спасатели усилили патрулирование Москвы, реки и городских водоемов из-за жаркой погоды, рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха днем может достигать 30 градусов. В связи с этим спасатели приступили к усиленному патрулированию на современных катерах всей акватории Москвы, реки и внутренних водоемов, рассказал Бирюков. Он напомнил, что в Москве работают 26 поисково-спасательных станций, которые расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости, 14 на Москве-реке, 2 на Химкинском водохранилище и 10 на внутренних водоемах. Бирюков добавил, что спасатели патрулируют береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими, выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых, а также призывают москвичей быть внимательнее, неукоснительно соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды и не оставлять без присмотра детей и животных.
2: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте, российские теннисистки Анна Калинская, Мира Андреева, Екатерина Александрова и Анастасия Гасанова вышли во второй круг Уимблдона. Калинская обыграла Магдалину Фрех из Польши. Андреева была сильнее Магдалинет из Польши. Александрова нанесла поражение Пани Удварди из Венгрии. Гасанова победила колумбийку Эмилиану Аранга. А вот Анастасия Захарова уступила Каролине Муховой из Чехии. В мужскую часть турнира Данил Медведев сломил сопротивление хорвата Марина Чилича. Роман Сафиулин взял верх над Андреем Рублевым. Сборная Бразилии вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Бразильцы в первом раунде плей-офф взяли верх над японцами со счетом 2-1. Подробнее об этом поединке Александр Неценко.
3: Бразильцы, несмотря на свой высокий статус, за последние 6 матчей плей-офф на чемпионатах мира 4-жды вылетали. Выступление южноамериканцев в группе так и не ответило на вопрос об их истинном потенциале. Тем более напротив команды Карло Анчелотти были прогрессирующие в последние годы японцы. У азиатов, правда, боязнь матчей на вылет. Из их 4 предыдущих попыток все закончились поражениями. В матче Бразилия сразу забрала мяч, а Япония сосредоточилась на компактной обороне, выжидая шансов для контратак. Кунья и Бруно Гимараес имели перспективные возможности открыть счет, но хорош был вратарь соперника Сузуки. Однако в середине тайма японцы решили пойти в высокий прессинг и заставили Данило совершить неточный пас в центре поля. С перехвата азиаты открыли счет четким ударом из-за штрафной от Сано. Травмированного Пакета в перерыве заменил Эндрик. Бразилия еще сильнее ускорила темп, и лидер по голам головой в ВПЛ в минувшем сезоне Казимира после подачи Габриэла счет сравнял. Япония еле держалась на ногах. Сузуки отбивал опасные удары Винисиуса и Гимараеса. Тамиясу выносил мяч с ленточки после еще одного выстрела Казимира. Но бразильцы все же дожали соперника на 90+5 минуте. Танака потерял мяч у штрафной, и Гимараес сделал голевую на Мартинелли. Пентакампеоны выиграли 2-1.
2: Парагвайцы в серии пенальти были точнее немцев 4-3. В основное дополнительное время команды разошлись миром 1-1. С таким же счетом закончилось игровое время и в поединке между нидерландцами и марокканцами. В серии пенальти победили африканцы 3-2. Полузащитник сборной Мали Калиду Сидибе перешел в грозненский футбольный клуб «Ахмат». Об этом сообщает пресс-служба команды. Контракт с 27-летним воспитанником французского Пари Сен-Жермен рассчитан на 3 года. В минувшем сезоне Сидибе играл за клуб второй по силе французской лиги «Гингам». Нью-Джерси предложил новый контракт российскому нападающему Арсению Грицуку. Об этом сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги. 25-летний форвард выступает за Нью-Джерси с 2025 года. В минувшем сезоне он за 66 матчей в регулярном чемпионате НХЛ забросил 13 шайб и отдал 18 результативных передач. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
4: Сергей Стиллавин и его друзья.

0: первооткрыватели. В подкасте «Сила слова».
1: Александр Романов, тренер эффективных коммуникаций. Сегодня мы вспоминаем добрыми словами Алексея Архипчелионова. Первый выход человека в космос, трудности и восторги, которые переживали наши космонавты на орбите.
2: Интересно, кстати, вот чем масштабнее личность, тем легче она признает какую-то свою сиюминутную неправоту. Ну, как бы в том, что да, здесь вот могли быть и неправы, и хорошо, что так сделал. Как-то вот легко расстаются с какими-то... Есть же, знаете, люди упрутся, и вот ни в какую не докажешь. Нет, ничего, признают. Тут, конечно, появились легенды, сразу стали слухи распространяться. А как? По инструкции нужно было поступить. А как должны были поступить? И ходили слухи, что если что пошло не так,
1: его бы
2: отстрелили, бросили бы в открытом космосе. Они потом, Леонов и Беляев, каждый по отдельности устали сказать, что Леонов говорит, я Беляева знаю хорошо, если бы он понимал, что там что-то идет не так, он бы не смог позволить себе один вернуться. Он бы просто вышел бы один вот так вот в открытый космос, и как бы на этом бы все закончилось. Это были слова Леонова. Но после того, как он зашел, и как они задраили люк, как все закончилось, казалось бы, обнаружилось еще одно ЧП. Опасное повышение давления кислорода в кабине. Там, я как не очень понимаю, в общем, там они в тревоге решили поспать, и как-то вот его этот фал, какой-то тумблер он переключил. И уже потом конструкторски они додумали, что в целом там вот эти вот защиты, которые на тумблерах стоят, они не работают. В общем, ясным становится одно. Все понимаешь только опытным путем. Только
1: тогда,
2: когда там
1: все окажется... не просчитаешь.
2: Да, совершенно верно. И единственное, к чему ты можешь быть готовым, это сохранению какого-то самообладания, к возможности как-то, ну, собраться.
1: Это, кстати, меня очень пугает сейчас, вот, Саша, в новой американской программе, они же сейчас маниакально лезут на Луну, потому что они придумали, предположили, что там можно лопатой копать эти редкоземельные материалы. Этого не доказано. Никто там лопатой их не копал. Но они предположили, они сейчас, значит, гонят эту программу. Я разговаривал тоже вот со специалистами. Они говорят, они ускорили разработку при помощи искусственного интеллекта, который все просчитывает. Но мы же понимаем, что невозможно просчитать заранее те ситуации, которые будут там. Это огромные риски.
2: Конечно. И, кстати, вот этот тумблер, получается, конструкторская недоработка, она как бы сыграла в сторону космонавта. Там еще, я так понимаю, что вот из-за того, что кислород повышался, уровень кислорода, он сильно выжигал возможность дышать. И, в общем, было принято решение снижаться на 17 веке. Там началась еще одна проблема. Закружило, завинтило, он попал в карусель, в общем, пошли на 18-й виток. В общем, в итоге каким-то образом начали сажать корабль, там возникли технические сложности. В итоге приземлились не там, где должны были приземлиться, и тут новая петля приключений, которую мы все знаем. Приземлились они в Пермской тайге, снегопад, жуткий холод, погода ужасная, завис парашют на деревьях, ну и к ним начинают лететь спасательная операция.
1: Ну, не сразу туда, куда надо.
2: Не сразу туда, куда надо, но слышали они винты машин нормально. История какая? Он говорит, что пропотели они ужасно. Ну, просто потому, что все время ты был в каком-то напряжении. Леонов говорил, что 6 килограммов веса в этом полете он потерял, потому что все время был в напряжении. И что? Они прилетают минус 24, они начинают отдирать подкладку от капсулы, начинают вырезать из скафандра какие-то куски для того, чтобы как-то согреться, делают какие-то слои, раздеваются догола, чтобы отжать пот, потому что они все сырые. Когда раздеваются, начинают отжимать пот, это все просто становится колом. В общем, там
1: Знаете, Саша, повезло, что звери не пришли, потому что в тот момент у них же не было в комплекте оружия. Потом уже космонавтам начали давать с собой на всякий случай пистолет, для того, чтобы отстреливаться от зверья.
2: Да, и чуть-чуть забегая вперед, я скажу, что местные, когда, ну, там же Беляев наладил связь, как-то антенну починил, они сообщили примерно, где они, их уже, ну, то есть как бы территориально примерно понимали, где они находятся, и они вспоминают, что ночью все время над ними летал самолет. Они думают, что кружит? А местные сказали: ребята, вы о мартовских волках голодных не подумали? И говорит, вы там, пожалуйста, кружите, чтобы волки шум слышали, ну и просто не подходили. То есть самолеты, вертолеты летали только для того, чтобы отпугивать волков. Дальше их как-то, значит, обнаружили. Началась операция по сбрасыванию им туда провизии, теплой одежды и еще чего-то. Сбросили топор. Ну, они, конечно, они говорят, ну, ребят, то 60 метров за топором надо идти, а сугробы просто по шею. Они, значит, уже без сил придут сюда. То еду им какую-то скинут. Ну, в общем, в итоге как-то они там собрали, разожгли костер, получили какую-то провизию, одежду теплую. А дальше в нескольких километрах от них высадилась спасательная бригада на лыжах, которая взяла с собой лесорубов местных, которые прокладывали дорогу, и в тот момент, когда к ним подошли, их задача была сколотить какое-то, ну, как бы, подобие дома, что ли, жилище. Я просто вот себе представляю, такой, лесорубы, тук-тук-тук-тук-тук, мгновенно строят сруб. В этом срубе ставят котел, и в котле сажают, чтобы им согреться, чтобы привести их в чувство. И Леонов потом вспоминал, говорит, вот картина, сидят два космонавта в Пермской тайге, в котле варятся. Но это вообще, где это видно, и как так может быть? В общем, я хочу сказать, что эти два дня на морозе по степени вызова такого, да, ну и неприятности, которые им пришлось пережить, ничуть не легче им дались, чем вот там наверху, когда это все было со шлюзом. Ну, а потом эти лесорубы пришли, дали им унты, дали им... пилоты скинули им свои куртки, ну, чтобы они как-то согрелись. И потом, когда их привезли на Байконур, они говорят, мы выходим. Там, конечно, ситуация была, я сейчас расскажу. Ну, как бы и грустно, и смешно. Они говорят, мы выходим в унтах, там плюс 25, в общем, мы из минус 25. Но самое смешное, что когда они вышли из самолета, зазвучал реквием. Ну, потому что две мелодии было. Либо, значит, победная, либо, ну, печальная. Всякое же могло случиться. Ну, и там, конечно, нашелся кто-то, кто перепутал мелодию. Ну, всегда такая история, когда-то случается. Очень быстро сообразили, быстро отключили, включили правильную, и там уже, конечно, их встречали радостно, качали, поднимали, обнимались. Ну и, в общем, стало понятно, что...
1: Кстати, ваш рассказ, Александр, он иллюстрирует очень хорошо, насколько кинематографисты... Мы же знаем, что есть фильм по этим событиям. Конечно. Насколько они обладают какой-то своей внеземной логикой по поводу того, какие факты настоящие брать, а какие отсеивать и заменять выдумками.
2: Ну, это оставим этот выбор кинематографистам, что уж на то они и творческие люди, чтобы принимать решения. Карьера Леонова дальше полностью и практически там до 90-х годов связана с космосом. Он работает в лунной программе и в 67-м, 70-х годах возглавляет группу космонавтов, которые готовятся к полету на Луну. Запуск отменяют, несмотря на конкуренцию. Причина там неудачи тренировочных полетов зонда, ну и тем более успешный полет американцев. Но становится понятно, что туда ресурса нет. Кстати, Леонов был кандидатом на роль первого космонавта на Луне. Лунанавта, да. Но программа свернулась, и в июле 69 года, когда американцы на Аполлоне 11 там оказались, все пришлось закрыть. Леонов, кстати, вспоминал вот что он говорил. «Пожалуй, если бы не смерть Сергея Павловича Королева в январе 66-го, то я был уверен, что мы на полгода бы опередили американцев. Я думаю, анализируя состояние техники и готовность экипажа, у нас было все, кроме волевого решения. Надо кому-то считать риски, чего никто не хотел делать. А Сергей Павлович Королев хорошо просчитывал риски. Я вообще считаю воспоминания и понимаю, что как много зависело от Королева. Ну, казалось бы, винтик в машине, да». Может, жизнь может закончиться, и как бы, но все равно все продолжит работать. А нет. Вот именно на Королеве как многое держалось, и я, честно сказать, думаю, что Леонов абсолютно прав, что мы не долетели до Луны только потому, что умер Королев, потому что с ним это, возможно, было бы сделать. Кстати, на Луне есть небольшая фигурка, которую туда поставили американские астронавты. Это памятник на тот момент 8 астронавтам и 6 космонавтам, погибшим к этому моменту. И вторым именем там написано имя Павла Беляева, как раз, который был с Алексеем Леоновым. На «Союзе-11» Леонов тоже был кандидатом на полет в 71-м году, готовился 2 года, но за 3 дня до старта странная история произошла, появилась аллергическая реакция на химикаты, у одного из космонавтов, на химикаты, с помощью которых обрабатывали деревья рядом с гостиницей, где они жили, и сначала завернули его, а потом вместе с ним... Ну, не знаю там от чего-то, а потом вместе с ним завернули и вообще весь экипаж. И в итоге тогда туда полетели Волков, Пацаев и Добровольский, которые после 30 суток, как мы знаем, трагически погибли при посадке. Леонов вспоминал эту трагедию «Союза-11», говорил о том, что в корабле была заложена конструктивная неисправность, которая вскрылась только в полете. И говорит, что ему пришлось прийти к детям Георгия Добровольского и сообщить о том, что их отец умер, он говорит, это ужасно тяжело было, говорить о смерти того, с кем ты еще недавно виделся, и самое главное, говорить детям, которые подбегают к тебе и спрашивают: дядя Леша, а где мой папа? Леонов тяжело очень вспоминал этот момент, он ему давался очень непросто.
1: Друзья мои, короткая-короткая реклама, и мы вновь в нашей студии у микрофонов. Будьте с нами.
0: Первооткрыватели в подкасте «Сила слова». Маяк.
3: 12 радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. 155 лифтов заменят в Череповце в этом году. Об этом рассказал глава города Андрей Некрашаев. По его словам, выработан механизм по переводу домов на общие счета, благодаря чему есть возможность менять лифты за счет общего котла. Второй механизм – это рассрочка. Благодаря этому в планах на год теперь 155 лифтов. 16 из них уже заменены, отметил глава города. Вологодские выпускники могут поступить на педагогические специальности по целевому договору. Об этом рассказали в региональном министерстве образования. Отмечается, что в этом году каждое целевое место закреплено за конкретным работодателем. Это позволяет абитуриенту заранее узнать будущее место работы, меры поддержки и условия трудоустройства после окончания обучения. Получить высшее педагогическое образование по целевому договору можно в 2 вузах региона. Мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ будет работать сегодня в Вологде. Специалисты проведут прием с 12 до 15.00 на площади Дрыгина. Пройти тест можно анонимно и бесплатно, а результат узнать уже через 15 минут. Пройти обследование можно не только в мобильных пунктах, но и в Центре по профилактике инфекционных заболеваний, а также в поликлиниках по месту жительства. Седьмой сезон всероссийской акции «Бум Баттл» начинается в области. Цель проекта – формирование у жителей привычки раздельного сбора и сортировки отходов. К участию приглашают всех желающих вологжан, включая представителей бизнеса и НКО. Регистрация открыта на сайте boombattle.rf. Чтобы присоединиться к акции, достаточно собрать макулатуру, сдать ее в ближайший пункт приема и загрузить акт на официальный сайт. Итоги соревнований подведут во Всемирный день вторичной переработки 15 ноября. В прошлом сезоне, по данным организаторов, частью проекта стали более 2,5 миллионов человек, а общий объем собранной макулатуры составил 400 тысяч тонн. Это помогло спасти 8 миллионов деревьев. Гастрономический фестиваль «Морошка. Новый уровень» пройдет в Тотьме с 5 по 12 июля. В программе экскурсии, концерты, торговые ряды. Гости фестиваля услышат рассказ об истории дома мецената. На мастер-классах можно будет приготовить десерты, а также сделать оберег и попробовать многое другое. Также пройдет творческое состязание «Песенные перепевы», в котором будут соревноваться вокальные коллективы. Череповецкая фехтовальщица выиграла золотую медаль на спартакиаде учащихся. За награды боролись 240 юниоров со всей страны. Победу в турнире одержала воспитанница Центра боевых искусств Череповца Анастасия Исакова. Спортсменка завоевала золотую медаль и первое место. Отмечается, что на данный момент Анастасия занимает третью строчку в мировом рейтинге фехтовальщиц.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный до 9 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 25, в Вологде плюс 26 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Мясо-колбаса, Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо-колбаса, Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
4: Алло.
5: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
6: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 11 часов.
2: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин приехал на церемонию прощания с Сергеем Ивановым в ЦКБ. Глава государства возложил цветы и кратко пообщался с семьей. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Сейчас траурная панихида проходит на Троекуровском кладбище. На церемонию прислали венки от официальных лиц и государственных ведомств. Генерал-полковник провожает сводный расчет отдельной роты почетного караула. Бывший министр обороны скончался в возрасте 73 лет 26 июня. Высокий военный пост Иванов занял в 2001 году, а с 2005-го стал курировать оборонную сферу на более высоком посту вице-премьера. В 2010 году, к концу президентского срока, Путина стал одним из двух первых заместителей председателя правительства. В Кабмине Иванов проработал до 2011 года, когда возглавил администрацию президента России. В этой должности он оставался до 2016 года. ФСБ опубликовала видеоролик с кадрами задержания двух россиян Алексея Журавлева и Дмитрия Зайцева, осужденных за подготовку терактов в Костромской и Тульской областях. Видео задержания Дмитрия Дмитриева из Смоленской области нет. Из представленных фото следует, что в ходе операции силовиков полиция перекрывала дороги, а дело происходило, судя по деревьям, осенью, отмечают информагентство. Ранее ФСБ сообщило, что вступили в законную силу приговоры 2-го Западного окружного военного суда в отношении троих россиян, причастных к подготовке терактов в Костромской и Смоленской и Тульской областях. По заданиям украинских спецслужб, фигуранты, получившие сроки до 25 лет, собирали информацию об оборонных предприятиях, их ведущих сотрудниках, объектах критически важной инфраструктуры и правоохранительных органов, извлекали из тайников самодельные взрывные устройства. Теракты были предотвращены. Российские военные в течение ночи перехватили и уничтожили более 400 украинских беспилотников. Об этом говорится в сводке Минобороны. Дроны ВСУ были нейтрализованы над 19 регионами, в том числе более полусотни сбили над московским регионом. Евросоюз может ввести полный запрет на выдачу туристических виз россиянам. Это обсуждает Еврокомиссия в координации со странами ЕС, пишет «Известия» со ссылкой на европейский источник. Евродепутат от Люксембурга Фернан Картхайзер подчеркнул, что целью визовых ограничений является дестабилизация российского общества перед думскими выборами. При этом, по словам чиновника, в конечном итоге подобные меры нанесут ущерб в первую очередь западноевропейской экономике и, скорее всего, не достигнут своей изначальной цели. По данным СМИ, в Евросоюзе также обсуждается предложение о пересмотре решение по поводу уже выданных гражданам России шенгенских виз и ВНЖ европейских стран. Центробанк изменил порядок определения расходов на ремонт по ОСАГО. Новые правила вступят в силу с 11 июля. Об этом говорится в сообщении регулятора. Страховщики руководствуются этими правилами при расчете выплат по ОСАГО. Редакция справочников с учетом новых правил Российский союз автостраховщиков должен утвердить в течение 3 месяцев. По прогнозу ЦБ, в результате нововведения средняя выплата по ОСАГО должна вырасти на 10%. С завтрашнего дня банки меняют правила оценки доходов потребителей. Теперь при расчете среднемесячного дохода заемщика банки будут учитывать лишь 90% от заявленной суммы неподтвержденного дохода. В основном изменения коснутся самозанятых, чей доход в некоторых случаях официально не подтвержден. Новые требования будут способствовать более адекватной оценке долговой нагрузки на заемщика и снимут банковские риски невозврата долга, считают эксперты. Массовое отравление людей произошло в якутском городе Мирный. С жалобами на плохое самочувствие к медикам накануне обратились 1,5 десятка человек, которые накануне угощались на банкете в одном из городских ресторанов. Среди них есть дети. У всех обратившихся врачи выявили кишечную палочку, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Пациентов госпитализировали. Прокуратура начала проверку. Эксперты взяли образцы из столовой для дальнейшего лабораторного исследования. Резкая вспышка произошла на Солнце. На поверхность выходят мощные взрывы. За сутки зафиксировано сразу 17 вспышек, сообщает лаборатория солнечной астрономии. Пока непонятно, будет ли выброс плазмы в сторону Земли, но он может произойти в любой момент, и тогда планету накроет очередная магнитная буря. Ну, а в столичный регион пришла жара. Температура при этом не превысит 30-градусной отметки. Такая погода сохранится до конца рабочей недели, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В Москве и по области, в Центральной России ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, не более 1-6 метров в секунду. Максимальная температура воздуха в столице нашей Родины сегодня +25, +28, а это на 4-5 градусов выше климатической нормы. Показания барометров стабильнее, 749 миллиметров ртутного столба. Завтра в среду тоже солнечно, без осадков, ночью 15-18, днем 26-29. Индекс ультрафиолета достигнет высоких значений 8 единиц. Ну и в четверг потепление достигнет своего пика. В условиях ясной ночи будет 14-17, а днем столбики термометра поднимутся до +27, +30. Это на 5-6 градусов выше нормы. Ну и на этом жаркое дыхание из Европы будет прервано, поскольку в пятницу пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый освежающими грозовыми ливнями, что и понизит дневную температуру до положенной на макушку лета значений +24-27 градусов.
1: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге, по уточненным данным синоптиков, сегодня переменная облачность без существенных осадков и 24-26 градусов. В Москве до +28 и без осадков. Сейчас в российской столице +22 градуса.

0: Итак, друзья, ну здравствуйте, это «Физики и лирики». Значит, соответственно, я Пушной, моя фамилия, и я сегодня физик, а как правильно пошутил мой соведущий Артем Новиченков, он сегодня Юрик. Хотя, в принципе,
1: доброе утро.
0: Лирик же ты должен быть, правильно?
1: По идее? Я могу быть хоть лопатой.
0: Вот, поэтому сегодня будет у нас лопата и тяпка. Я буду тяпкой, он будет лопатой. Но самое главное, что у нас есть медицина сегодня. Первый же наш тренд – сидячая работа, как снизить риски для здоровья. А гость Евгений Витальевич Коровин, врач, сооснователь крупнейшего соотечественного ресурса по доказательной медицине, популяризатор науки. Привет тебе.
2: Приветствую.
0: У меня сразу вопрос в лоб. А чего это мы решили, что сидячая работа вот риски для здоровья несет сегодня?
2: На самом деле сейчас все резко начали заниматься не только лечением болезни, но и их предотвращением.
0: Угу.
2: И проблема называется не в том, что тело сидит, человек сидит, это нехорошо. Мы не призываем всех быть марафонцами.
0: Так.
2: Проблема в том, что когда человек сидит, он находится в состоянии, если можно сказать, полного мышечного молчания, когда не происходит какого-то движения, какого-то функционирования, потому что на самом деле сердце это здорово и классно, но у нас есть и второе сердце. Оно называется так весьма условно, так называют наши икроножные мышцы.
0: Так.
2: Потому что на самом деле прокачка крови и вообще движение, оно очень сильно влияет на то, как мы долго, хорошо и красиво будем жить. Помимо этого, конечно же, не так активно работает и обмен веществ. И человек, который бодрствует, думает, что вроде бы с ним все хорошо, но с точки зрения мышц он практически спит.
0: Вот откуда вы, медицинские работники, взяли эти 10 тысяч шагов обязательных, которые надо пройти? Ты проходишь, Тём, 10 тысяч шагов?
1: Откуда же я знаю?
0: Ну, то есть даже не считаешь.
2: Нет? А этот миф появился во время Олимпиады в Японии давней, когда производитель на своих рекламных щитах, вот этих вот вклейках, начал рассказывать о том, что 10 тысяч шагов – это равно быть здоровым, быть хорошим. Там появился шагомер. Ну, и, соответственно, этот шагомер нужно было как-то использовать.
1: Продавать.
2: Ну, и продавать в том числе, естественно. Так что, на самом деле, скажу так. Если вы ходите, вообще не ходите, да, как это, простите, только под себя, то даже 1000 шагов – это уже хорошо. Если вы ходите 1000 шагов, ну, ходите вы 2,5. Ходите 5, попробуйте дотянуться до 7,5. Нравится вам цифра в 10, ну, реализуйте ее. Просто не надо сейчас резко вставать, растрясаться, надевать свои лучшие спортивные кроссовки без дырок и идти нахаживать эти 10 тысяч шагов.
0: Смотри, я просто про что намекал, что раньше, вот если смотреть, особенно, знаешь, всякие документальные покрашенные кадры там Москвы столетней давности, ну, смотришь просто на людей, которые реально живут в этом городе и что-то делают. Я не могу сказать, что там, знаешь, все на фитнес-трекерах бегают, там сплошные какие-то ребята с двигательной активностью. Вот сидит человек, он починяет там, я не знаю, обувь, он сидит. И видно, что он, ну, давно сидит, и он не думает, так, я ж посидел 3 часа, мне надо пойти обязательно размяться, потому что мне часы говорят, или кто-то там ему говорит внутри. Я к тому, что человечество в целом сидячий образ жизни ведет со времен обезьян.
2: Все так. На самом деле, многие думают, что вот сидячий образ жизни – это какой-то человек, который развалился, как эдакий Гомер Симпсон на диване, лежит там, что-то почесывается. Нет, это люди вполне успешные, очень занятые, очень, которые могут вообще там весь день чем-то заниматься, но фактически у них там мышцы вот в течение дня они практически не работают, потому что их действие всегда, например, интеллектуальное.
0: Так.
2: И дело-то не в том, что здесь мышцы, мы не говорим сейчас про спортзал, мы не говорим про каких-то атлетов, мы говорим о том, что мышцы – это просто компонент нашего организма, который участвует в очень большом количестве процессов, связанных с обменом веществ.
0: Угу.
2: Они вытягивают глюкозу из крови, они участвуют в обмене жиров, они влияют там на сосуды, давление, воспалительные процессы, на много-много-много всего. Понятно, что это все опосредовано, но наш посыл и наше предложение в том, чтобы возвращать вот эту вот активность, когда наш организм находится в движении, очень маленькими, небольшими порциями. То есть мы не заставляем людей сейчас прям идти и вокруг Садового кольца сделать кружочек. Нет, такой задачи у нас сегодня нет. Мы должны, в принципе, рассказать о том, что вот в 22-м или 23-м году Всемирная организация здравоохранения провела исследование, по которому выяснилось, что на самом деле 31% взрослых людей в мире не выполняет даже самого минимального объема активности для того, чтобы быть здоровенькими.
0: Вот тогда давайте назовите этот самый минимальный объем активности. 10 тысяч шагов мы вычеркнули. Дальше.
2: Ну, минимальный это какой? Есть вообще такое правило замечательное, которое называется 10-20, что-то как-то я должен... называется оно... то есть в чем идея основная? Что нам нужно там каждый час прерваться на небольшое количество активных каких-то...
1: Ну, это невозможно. То есть это...
2: Почему?
1: Ну, вот ты сидишь в офисе, там у тебя работа, у тебя есть обед. Ты не можешь каждый час что-то делать. Ведь речь-то не о том, чтобы заниматься физической культурой какой-то активностью, а в том, что у тебя мышление настроено так, что там нет места для этого. То есть вопрос не в дисциплине даже, а в дисциплине ума нет.
2: На самом деле не нужно искать сильно много времени. То есть речь про то, чтобы хотя бы там раз в час прерваться на 2-3 минуты, чтобы куда-то сходить.
1: Не, просто я понял, что-то я просто говорю про то, что речь разве не про то, что у человека уже как бы есть паттерн поведения, да, и этот паттерн вшит как бы вот, ну, уже у него в мозгу. И его изменить-то как раз сложно. То есть сложно изменить способ мышления, да, как себя мыслить активно действующим человеком, а не сидящим. И вот в этом как будто проблема, а не в том, чтобы заставлять. Потому что, как мы знаем, ты начинаешь какую-то привычку создавать, а потом она как-то тает, и ты обратно скатываешься в привычный образ, да, мысли в первую очередь. Вот, ну, как это изменить?
2: Привычка — это, на самом деле, да, действительно, это большой фактор. Я скажу так. Есть чудесные инструменты для того, чтобы эту привычку изменить. Да. Как это делать? То есть была у меня какое-то время проблема с тем, что у меня там во время обучения в университете были определенные слова-паразиты. Я говорил слово «просто». Меня очень раздражало. Я каждый раз, когда говорил «просто», я говорил: «Нет, вообще не просто». И вот такими вот, да, репетативными подходами я от этого слова, ну, по большей части избавился. А то же самое здесь с физической нагрузкой. То есть ты себя должен приучить делать это. Ставь уведомления, ставь будильнички, ставь себе сейчас гаджетов вокруг просто как у дурака фантиков. Ну, возьми ты один, используй для чего-нибудь полезного, не только же скроллить.
0: Я понимаю, о чем Артем говорит. Смотри, вот у меня тоже эти часы есть, очень умные, они мне все время тоже раз там в час говорят, надо разминку сделать, что я делаю, как ты думаешь? Я просто им говорю: да, сделаю, и все, и не отвлекайте меня.
1: Или как уведомление на телефоне: не пора ли вам на сон? Нет, не пора.
0: Не пора ли, да. И говоришь: смотри, там есть еще такая история, вот мы же, ты приехал на автомобиле, да, к нам сюда?
2: Да.
0: Я приехал на автомобиле.
2: Да.
0: Как, Тём, ты приехал?
1: На автомобиле.
0: На автомобиле. А, значит, есть теоретически такая история, что вот мы сели на автомобиль, мы стараемся припарковаться там, где можно, и подойти, соответственно, к входу нашего здания. Но можно теоретически припарковаться за квартал до.
1: Заплатить за парковку.
0: Ну, как-то найти где-то место, где можно заплатить, не заплатить. Суть не в этом. Суть в том, что запаркуйся за квартал до, пройдись пешком, потом ты, соответственно, пешком пройдешься обратно до своей машины, вот тебе какой-то минимальный, да, казалось бы, очень такой логичный, необходимый и вынужденный, да, путь.
2: Вообще хорошая идея. Хорошая идея.
0: Я вот ровно 3 раза так сделал, потом подумал, я что, идиот, что ли?
1: Вот я
0: что, придурок?
2: В большом городе, постоянно существуя в условиях цейтнота, когда не хватает времени на все, конечно, получается так далеко не всегда. Я вот тоже ехал к вам, опаздывал всеми силами, не получилось у меня ничего, но пришлось встать поодаль, пройтись, потому... Но, опять же, это связано не с здоровыми привычками.
0: Да.
2: Главное, что мы знаем, что самая лучшая поза, какие бы ни были суперортопедические стулья, какие бы ни были там подушечки и все остальное, что лучшая поза — это всегда следующая поза.
0: В смысле,
2: что даже если хорошая поза держится достаточно долго, если в ней застыть, она становится не очень хорошей. И действительно... Проблема-то серьезная. 1,8 миллиарда человек, получается, по данным ВОЗ, они не вот этого соблюдают минимального объема того, что нам нужно для того, чтобы оставаться здоровенькими. И действительно, это очень сильно повышает риски сердечно-сосудистой смерти. Это, об этом нужно говорить, потому что было большое исследование в 2024 году, что, в общем, 10,5 часов... такого сидячего образа жизни, который, да, вот помимо того времени, что мы с ней спим, он, ну, кратно повышает. Mm-hmm. Это действительно, мы говорим о том, что нам не нужно сейчас бежать и становиться прям профессиональными атлетами, спортсменами. Но рекомендованный объем упражнений какой-то минимальный, просто походите. Опять же, вот говорят про 10 тысяч шагов, да на самом-то деле улучшение действительно прогностическое наблюдается уже даже на 4,5 тысячах шагов.
0: Ну хорошо, снизили немножко уровень. Я правильно понимаю, что основная проблема и беда заключается в следующем. Человек вообще, по идее, он приспособлен, ну его вид, да, как вид, мы как вид, мы должны приспосабливаться к окружающей действительности.
2: Мы должны ходить.
0: Да, если мы должны были ходить еще 10 тысяч лет назад и сейчас тоже должны ходить, то у нас раз вокруг куча появилась возможностей этого не делать, и по идее человек должен к этому адаптироваться, но...

0: не позволит. Поэтому действительно, почему мы говорим, что икроножные мышцы – это второе сердце? Все дело в том, что сами вот эти вот икроножные мышцы, они очень сильно помогают гнать кровь наверх, потому что когда они возвращаются из ног, действительно, икроножные мышцы очень помогают. И когда мы сидим, у нас согнуты колени, у нас пережаты сосуды, мы обеспечиваем себе более плохой возврат венозной крови.
1: Сейчас все быстро выпрямили ноги, да,
0: да,
1: я
0: да.
1: уверен.
0: Это тяжесть, это вот действительно венозная недостаточность и какие-то риски, даже есть такие-то, как, ну, знаете, как называется болезнь там, да, или как называют там еще тромбоз путешественников, когда люди сидят долго вот при перелетах, смотрите, вообще не меняя позы, там вообще даже вплоть до вот такого острого уже, скажем так, жизнеугрожающего состояния может произойти, поэтому ходить очень важно. И даже в самолете нет-нет, иной раз, если у вас долгий какой-нибудь перелет, встать, пройтись от начала до конца, да хотя бы, опять же, до туалета добежать, да, ничего страшного в этом нет, и наоборот, это очень хорошо.
2: Евгений, а вот я вас слушаю, и мне кажется, что вот, допустим, у нас есть сейчас радиослушатель в машине, он едет, думает, у меня все очень плохо. И ваши речи звучат как такое запугивание. Не будешь, значит, ходить, будет тромбоз, сердечно-сосудистая смерть и так далее. Но что делать-то? То есть одно дело напугать себя чем-то, и на самом деле страхи такие забываются, потому что привычка сильнее. А вот как изменить этот образ мышления, да, человека, который уже там годами, может, десятилетиями живет в этой привычке? Что можно сделать? Одно дело, вы там говорили себе, это непросто, да? Вот. А как выпасть, вырваться из этого паттерна?
0: На самом
2: вот
0: деле
2: вопрос.
0: Мы себе создаем свое рабочее место. Угу. Многие думают, что это не так, но на самом деле это так. Мы можем модифицировать свое окружение таким образом, чтобы лишний раз, как совершенно верно заметил Александр, что здесь можно пройти лишние два квартала, но это работает и с вашим рабочим местом. Опять же, спрячьте подальше от себя свои любимые вкусняшки куда-нибудь на корпоративную кухню. Поставьте телефон подальше на зарядку, вернете за ним через 10 минут по-любому. Сделайте себе какой-то небольшой ритуал, благодаря которому ваш рабочий день станет чуть-чуть более разнообразным.
2: Ну, получится то же самое, что Саша говорил. То есть пару раз я спрячу вкусняшки, а потом думаю, что я идиот, что ли, так далеко за ними ходить.
0: И самое прикольное во всей этой истории, что даже если вы ведете сидячий образ жизни, 1-2 раза в неделю просто сходить в спортзал, это вообще не помогает.
1: Вот смотри.
2: Не помогает.
0: Не помогает. Нельзя заменить вот эти небольшие эпизоды ежедневной активности небольшой спортзалом, где ты убиваешься насмерть, как тяжелоатлет, 2 раза в неделю. Это не заменяет того, что тебе каждый день надо чутка подвигаться.
1: Ну, согласись, что это тоже неплохо, с другой стороны. Любая, вот мне кажется, вот какое решение должно быть. Любой вид активности должен быть тебе в радость.
2: Завести
1: собаку,
2: не
1: любой,
2: да,
1: вот, да, придумать себе какой-то вид активности, который будет, обязателен, с одной стороны, с другой стороны, это будет все-таки, ну, в кайф.
2: Да,
1: то есть,
2: да, да.
1: Я, например, вот, мне качалка вообще не подходит, это не мой вид активности, но, например, плавать начал, мне вроде как здорово. Плюс еще, как бы, есть тренер, перед которым просто стыдно, что ты не придешь, потому что ты же записался, ты что, лошара, что ли? И приходится себя тащить туда и, значит, в бассейн бросать. Есть прекрасная вещь — велосипед. Вот мне, например, нравится велик. Многие люди ненавидят велосипед, потому что это там колени болят, неправильно настроил и так далее. Но мне нравится. У меня тоже это не идеальная история. Тоже там 20 километров проедешь, потом уже жопа отваливается. Но естественно, что, может быть, конечно, можно это улучшить и сесть на более такой спортивный, правильный шоссейник и так далее. Нет, мне вот этого пока достаточно, и этого тоже хватает. Просто активность, про которую ты говоришь, ежедневная, она не может быть скучной.
0: Давайте
1: понимаешь,
0: я вот расскажу, как мы решили этот вопрос у себя в команде.
1: А давай, расскажи.
0: У нас есть такой достаточно понятный принцип. Например, вот телефонные звонки все мы делаем на ногах. То есть мы не проводим их на рабочем месте, потому что, ну, во-первых, это мешает другим людям. Мы любим сидеть в команде, у нас такой большой, крутой open space. В совещании все на один, один на один мы стараемся проводить в формате walk and talk. То есть буквально ходи и говори. Когда ты куда-то выходишь с человеком, пройтись рядом с офисом, сделать небольшой кружок, вы можете это время провести, сидя в переговорке, вам никто не помешает. Слава богу, они есть, они доступны. Но этот формат, он гораздо лучше, потому что и мысли приходят гораздо активнее, и диалог сам идет лучше.
1: Так.
0: И замечаешь. То же самое касается, ну, таких базовых вещей, что у нас, например, вот в том офисе, в котором я сейчас, у нас вообще нет, в принципе, лифта, там немного этажей, но, опять же, даже вот так вот несколько раз в день походишь, иной раз не напишешь, а зайти в гости, посмотреть, как там чувствуют себя коллеги на пару этажей выше. А, опять же, после еды, да, всегда обязательно куда-то выходить, потому что возвращаться обратно,

0: Это опять же те самые 5-10 минут, которые супер важны после приема пищи.
1: Как ты заставляешь человека после приема пищи выходить и куда и зачем?
0: Ну, когда ты изначально находишься не дома и не в офисе, а куда ты выходишь, возвращаться же все равно придется.
1: А, в этом смысле да.
0: Да, и это как раз чудесно, потому что вот это правило того, что после еды очень неплохо немножко подвигаться, это действительно так, и гораздо лучше, чем наесться до отвала и после этого сидеть, умирать и вообще впасть, как это, пищевая кома мы ее называем, да, когда человек уже почти не двигается, но все еще продолжает подавать признаки жизни.
1: Ну, это хороший вариант, да. Вот я просто не знаю, как его на маяке здесь воплотить.
2: Что с таксистами делать, да?
1: С таксистами тоже... Нет, с таксистами хорошо. Таксисты сами должны как-то больше двигаться, но я не знаю, у них сейчас, наверное, есть возможность такая...
2: Пока ждешь бензин.
1: Один раз 20 литров, другой раз 20 литров. Ну, все-таки
0: в это время можно походить немножко, да, там, конечно, будет не самый свежий воздух вокруг заправки, но это все равно активность.
1: Вот я еще хочу сказать тебе один вариант, который тоже у меня не пошел. Просто как вариант, знаешь, надо сначала все изучить неправильные действия, а потом уже переходить к правильным. Мне кто-то сказал, что вот что ты сидишь, сериалы смотришь, как дурак? Можно же это делать на беговой дорожке.
0: Вот, а мы так это сделали дома. Мы купили себе дорожку.
1: Чем все закончилось, знаешь? Я что, идиот, что ли, смотрю сериал? Ну, то есть ты смотришь, ты идешь и думаешь, блин, ну почему мне так не нравится этот сериал? Ну что такое? Про него же все говорили, что он хороший. Почему он такой отвратительный? Оказалось, все просто. Сходишь с беговой дорожки, прекрасный сериал. Замечательно.
2: Как говорил Гуржиев, не надо делать два дела одновременно. Когда ешь грушу, просто ешь грушу. И все. И вот так это нам мешает.
1: Нет, давайте. А как ты сделал? У тебя стоит дома телевизор, да, с беговой дорожкой?
0: Да.
1: И что?
0: Я даже вот пару раз прям отлично, замечательный там сериал, по-моему, это была «Кремниевая долина», я прям...
2: Ну, бег же становится автоматическим.
0: Ну, это же не бег, это ходьба, не надо себя надрывать, вот к чему.
2: Ты
0: вот
2: ходишь, да?
0: Я большая, 100-килограммовая туша, ростом 2 метра, мне вот это вот беготня, коленочки будут болеть потом, я устану, вспотею, мне вот это зачем? Я похожу. А опять же, нет задачи делать подвиги, никто не двигает никого на грязь. Ваше занятие в спортзале – это ваше собственное дело, оно не решает проблему сидячей работы, сидячего образа жизни. Немножко подвигаться всегда можно. Не хотите двигаться, не двигайтесь, но потом будете сами виноваты. Поэтому...
1: Хорошо, как это люди решали раньше, 100 лет назад, 200 лет назад?
0: Так не было такого объема сидения. Ну...
1: Пушкин бегал прям регулярно по часам.
0: Опять же, кто просит бегать? Конечно. Бегать-то просит кто вообще?
2: Не, ну это фигурально.
1: Не-не-не, ну фигурально, в кавычках. То есть,
2: баллы, в конце концов.
1: А баллы,
0: опять,
1: ну, да.
0: Опять же, не было лифта. Действительно, большие плюсы.
1: Так ее небоскребов не было?
0: Справедливое замечание.
2: Так резон-то что? Что мы создали мир, в котором потенциально люди должны сидеть.
1: Да.
2: А потом мы решаем проблемы последствия, правильно?
1: Да. А потом мы решаем проблемы последствия, что сидеть нам, оказывается, уже не надо. Надо вставать и бегать, и ходить. Нет, ну ладно, все-таки мы Александра Сергеевича брать не будем. Товарищ был довольно активный и, кстати...
2: Боксер.
1: Да. И умудрялся еще там за пистолет хвататься, если что. Вопрос в другом теперь. Смотри, какой рецепт? Рецепт такой, что ты должен просто понимать, что тебе... Любое движение надо воспринимать не как «Ой, ёлки, еще туда зайти надо», а наоборот как «Ура, туда зайти надо».
0: Давайте скажем так, любая активность – встать, налить себе чашечку кофе, чашечку чая. Это вот эти маленькие движения – это ткань нашего дня, по которому, опять же, не цели, не 10, не 20, не 40 тысяч, небольшие бытовые активности – в 100 раз лучше, чем сидение. И даже в 100 раз лучше, чем просто стояние, потому что неудобные кресла не стоят проблем. Двигайтесь, дорогие друзья, живите долго,
1: хорошо,
0: красиво.
1: Евгений Витальевич Коровин был с нами. Пойдем быстро нальем чай и подвигаемся.

0: В Москве 11:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Российские войска сбили над трассой Новороссия, направлявшейся вглубь территории России, тяжелые дроны. Только что сообщили в Минобороны. Бойцы уничтожили стрелковым огнем и воздушными таранами беспилотники «Хорнет», «Бобер» и «Майя», уточнили в военном ведомстве. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что российская экономика уже переохлаждена и ключевую ставку Банка России нужно снижать. Об этом он заявил на годовом собрании акционеров кредитной организации. В центре имени Блохина началась программа лечения новой мРНК-вакцины «Неовак-РОНС» против меланомы. Программа рассчитана на взрослых пациентов. Обязательным условием является наличие метастазов в лимфоузлах, которые еще не удалены, но могут быть полностью удалены. Также пациент не должен ранее получать системное лечение – иммунотерапии, химиотерапии, таргетную терапию меланомы. Минздрав России в феврале выдал разрешение на применение мРНК-вакцины «Неовак» для терапии меланомы. Ее производителем является Центр онкологии имени Блохина. Препарат разработан вместе с Центром имени Гамалеи и НМИЦ радиологии Минздрава. В июле в России вступит в силу закон, позволяющий банкам оперативно обмениваться данными о кредитных историях для борьбы с мошенниками, а родителям отслеживать финансовые операции несовершеннолетних. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Также, по его словам, усиливается контроль за мигрантами и вводится административная ответственность за уклонение иностранных граждан от метасвидетельствования. Кроме того, существенно увеличиваются пошлины для мигрантов. Помимо прочего, повышается безопасность сделок с недвижимостью. И с 1 июля личность правообладателя при подаче электронных документов для регистрации прав на недвижимость можно будет подтвердить в единой биометрической системе. Водителей в Москве попросили не оставлять детей и животных в запертых автомобилях из-за жаркой погоды, которая ожидается сегодня. Как напомнили в столичном Дептрансе, оставлять детей и животных в закрытых машинах в такую погоду может быть опасно. По данным синоптиков, воздух в Москве прогреется сегодня до 25-28 градусов. Ночь на среду ожидается 15-18 градусов, а завтра днем 26-29. В четверг прогнозируется выход потепления на пик. Ночью 14-17 градусов, а днем 27-30. Гидрометцентр уже выпустил экстренное предупреждение из-за сильной жары. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без существенных осадков. По области местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Днем в городе 24-26, по области до 28. В Москве переменная облачность без осадков. В течение дня плюс 26-28 градусов. Пока в российской столице плюс 23 без осадков. Атмосферное давление 750 миллиметров.
1: Спорта.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Международный союз конькобежцев допустил российских спортсменов до соревнований в сезоне 2026-27 в нейтральном статусе без государственных символов. Об этом сообщается на сайте организации. Кроме того, ISU разрешил участие россиян в командных турнирах в нейтральном статусе. Россияне и белорусы были отстранены от соревнований под эгидой организации с марта 2022 года. Тунисский нападающий махачкалинского футбольного «Динамо» Хазем Мастури вернется в расположение команды после выступления на чемпионате мира 7 июля. Об этом заявил РИА Новости генеральный директор клуба из Дагестана Шамиль Газизов. Мастури принял участие в одной игре мирового первенства и забил мяч. Накануне на турнире бразильцы в 1/16 финала обыграли японцев. Марокканцы в серии пенальти взяли верх над сборной Нидерландов, а парагвайцы выбили из турнира немцев. Подробнее о поражении команды Германии в материале Александра Неценко.
3: Парагвайская сборная до матча с немцами за всю историю первенств планеты сыграла в плей-офф 5 матчей и ни разу не забила. Очевидно, что перевес должен был находиться на стороне Германии, но главным оставался вопрос, как быстро команда Юлиана Найгельсмана им воспользуется. При сумасшедшем проценте владения мячом 75 Германия до перерыва не создала ни одного по-настоящему стоящего момента. А вот молодой форвард южноамериканцев Энсисо в результате второй волны розыгрыша углового классно замкнул подачу Галарса с правого фланга на 42-й минуте. Поскольку игра в короткий розыгрыш не помогала Германии добраться до моментов, Вирц на 54-й минуте решил навесить с левого края, после чего Хаверц головой отправил ответный мяч в сетку. Ключевым стал эпизод с отмененным голом Йонатана Та после навеса Брауна с углового в конце основного времени. Судьи зафиксировали блокировку вратаря парагвайцев от Вальдемара Антона. В серии пенальти команды устроили настоящий триллер. Парагвай вел 3-2, а его вратарь к тому моменту Орландо Хиль уже отразил удары Хаверца и Вальдемаде. Но Санабри и бывший динамовец Бальбуэна запороли свои попытки. Казалось, Германия вернется, но Та запустил мяч выше перекладины, а Канале вывел Парагвай в 1/8 финала на победителя пары Франция-Швеция. Южноамериканцы выиграли серию 4-3.
2: Защитник Василий Чаров покинул «Факел» после завершения срока действия контракта. Об этом сообщает пресс-служба воронежского клуба. Руководство «Факела» не стало активировать опцию о продлении контракта 30-летнего футболиста еще на год. «Нефтехимик» продлил контракт с защитником Ильей Пастуховым. Об этом сообщает пресс-служба клуба континентальной хоккейной лиги. Новое соглашение нижнекамцев с 25-летним игроком рассчитано на 2 сезона. Россияне нападающий Егор Чинахов и защитник Александр Алексеев вошли в число игроков, которым Питтсбург Пингвинс предложил контракты. Об этом сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги. А вот Columbus Blue Jackets не стал делать квалификационное предложение российскому защитнику Егору Замуле. Московский баскетбольный ЦСКА заинтересован в сохранении центрового Ливио Жан-Шарля. Об этом сообщает «Спортэкспресс». Армейцы сделали предложение 32-летнему французу о продлении контракта. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны испанской «Мурсии». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

0: Ну, давайте, друзья, поговорим о культурологии. Продолжим разговор. Дело в том,
1: у нас в гостях Ольга Хлопунина, кандидат культурологии, преподаватель Московского гуманитарного университета. Ольга, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Артём. Здравствуйте, Саша.
0: Да, мы решили, что вот в этот раз мы будем продолжать говорить о том, что люди перестали понимать друг друга. Ну, это звучит очень фраза философски.
1: Вы согласны с этим? Вот просто нам написали, вот люди к 20 веку окончательно перестали друг друга понимать. Возможно ли наша коммуникация сегодня?
2: Да нет, конечно, не перестали понимать. И вот как проблема была, в общем-то, так она и остается. Тут у нас просто в 20 веке нам добавились всякие больше медийных средств, а здесь мы просто должны понимать, что любая коммуникация, коммуникация и общение — это немножко разные понятия, ну так, для тех, кто учебники по этому поводу пишет. Вот. Но смысл в том, что любое сообщение — это система кодировки. Uh-huh. То есть, что бы я ни сказала, там, на лекцию прочитала, по телефону позвонила подруге, просто там у Саши что-то спросила, например, я могу закладывать в это одно, я кодирую сообщение. Это оно никогда не бывает в чистом виде. А Саша его перекодирует, раскодирует. Mm-hmm. Да? И иногда вот в этом смысле возникают какие-то непонимания. Потому что кроме того, что мы просто говорим, то есть непосредственно речь. Во-первых, речь имеет какие-то коннотации, да, то есть можно разные слова употреблять.
0: Что давай мы Сашу оставим в покое,
2: да.
0: А мы просто сделаем такой простой пример. Когда ты говоришь «принеси мне поесть», ну, просто говоришь человеку информацию, принеси мне поесть. Понятно, что если ты попросишь японца принести тебе поесть, китайца принести тебе поесть, американца тебе, русского, то есть на самом деле огромное количество людей тебе просто разное принесут. Хотя изначально просто было желание что-то перекусить.
2: Нет, тут даже дело не в этом, Саша.
0: Ну, разные культуры, правильно?
2: Нет, смотри, я что имела в виду? То есть когда мы передаем какое-то сообщение, мы говорим, то есть на него еще накладывается сверху разные коннотации. То есть и вот эти коннотации, они, как правило, культурно обусловлены. Мы сегодня хотели поговорить о рекламе. Вот в рекламе это особенно важно. То есть я к чему подвожу? Угу. Потому что никакая реклама никогда не продает на самом деле товар.
0: Конечно.
2: Реклама всегда продает образ жизни, настроение,
0: историю.
2: Что-то связанное с этим. История, опять же, история нам
1: зачем нужна? Состояние, которое должен получить
2: потребитель. Конечно, это все накладывается. И поэтому, когда мы занимаемся рекламой, очень важно, чтобы вот это сообщение, которое мы заложили, чтобы те, на кого оно направлено, чтобы они его правильно считали. Если мы находимся в одной аудитории и на одном языке разговариваем, то мы примерно друг друга, понимаем. Мы знаем эти шутки, там можем заложить какие-то ценности. Если мы выходим на другую аудиторию, причем это может быть и другая страна, это может быть другое поколение, например, да, то есть вот это и есть межкультурная коммуникация. Она же бывает совершенно разная, на разных уровнях. Угу. И вот мы можем эти дополнительные значения неверно, неправильно их выдать. И вот в рекламе бывают такие вещи, например, скажем, недостаточно там изучения целевой аудитории. Один из таких моментов, когда мы просто не понимаем, с кем мы говорим. И это может быть на разных уровнях, на вообще совершенно простом, когда там вот был с газировкой, у них был неудачный такой момент, они решили, выходя на рынок Саудовской Аравии, они решили сделать рекламу в виде комикса такого. То есть человек, значит, усталый, плохо себя чувствовал, там лежал без сил, выпил, вторая картинка, выпил газировки, и дальше он веселый скачет. Только они не учли, что читают-то они с другой стороны. И получилось, что человек был веселый, выпил газировки и стало ему плохо.
0: Ага.
2: Это не то, чтобы совсем плохо, но это для рынка, оно не увеличит продажи, конечно. Такая же была история, между прочим, и с лекарствами тоже. Они ухитрились сделать точно так же. То есть они усталую там грустную тетеньку, потом она приняла какую-то таблеточку, стала веселой, полной энергии. Опять же, прочитали наоборот. То есть вот это не изучение такое, вот такая ошибка. Есть, например, некоторые данные, там это не всегда так, но тем не менее, не угадали с рекламой известный сигарет с ковбоем и так далее, когда вы зашли в Латинскую Америку, потому что там этот образ не сработал. Помимо того, что там были еще причины, потому что там с курением сильные ограничения, пошлины государства, они против этого.
0: А почему там не сработало?
2: А потому что этот образ там не считается таким завидным. Это на самом деле такие просто рабочие парни. Пастух, да.
0: Ковбой,
2: то есть не хочется говорить нищеброд, но то есть это не то, к чему будут стремиться. Да? То есть то, что это в Америке олицетворяло свободу, настоящую такую мужскую силу, потому что изначально это была тема такая, что появились сигареты с фильтром, которые раньше предназначались для женщин. И понадобился мужской образ, чтобы его переключить на них. А вот там он не сработал, потому что немножечко, опять же, не учли.
0: Так это же очень похоже на историю про досирак.
2: Досирак.
0: Именно досирак называлось то, что мы сегодня называем доширак. Досирак просто изначально так звучит. У них они едят эту лапшу.
2: Саш, мы же все тут одного возраста.
0: Суси, да. Суси. Ну, суси еще можно как-то себе в рот засунуть.
2: Да, ну, Артем, мы же все одного возраста, мы же помним детское питание «Бледина».
0: Да,
2: и была еще тогда, помнишь, вода, она Blue Water, ее бы перевести как голубая, но они тогда гнались за иностранными словами, получилась вода Blue Water.
1: Ну хорошо, понятно. Это да. История небрежения, а о чем? Это история.
2: Да, это история о том, что мы недостаточно изучаем целевую аудиторию.
1: А почему как так оказывается? То есть потому что.
2: А потому что недостаточно в ней. Нет, я просто.
1: Потому что наша оптика падает на прибыль, а не на интерес к иноплеменному человеку.
2: Может быть и так, а может быть просто тут же какая история? Надо сначала понять, что твоя картина мира, она не универсальна для всего мира.
1: А как это понять?
0: Да нет, это очень просто. Мне кажется, это шовинизм культурный, который есть во всех, но да. Самые культурные шовинисты – это вот и мы, и американцы. Потому что американцы – это же люди, которые считают, что если у них так, то и везде так.
1: Да.
0: Это, а вот, а у нас еще Чехов писал в этом замечательной вот этой вещи, если всем рекомендую, посмотрите, как играет ее Стигнеев вместе с Гафтом, когда он сидят, значит, его такой помещик со своим французским человеком, который обучал его детей, но он во Францию не уехал, остался с ним. Вот они сидят, типа, обедают, да. И вот он говорит ему, что вот наша горчица, ох, какая, говорит. А ему гувернер говорит, ну, кто-то любит русскую, кто-то любит французскую. Он говорит, французскую никто же не ест. Разве что французы. То есть вот это отношение, понимаешь? То есть как бы никто, это в смысле, ну никто не ест. Ну кто, французы, это же никто. И вот этот культурный шовинизм, мне кажется, он как раз и является причиной вот этих провалов.
2: И это тоже, ну, для тех, кто, для обычных людей, культурный шовинизм, конечно, является, ну, на мой взгляд, в общем-то, ну, недостатком знания своей культуры. Потому что чем больше ты изучаешь свою культуру, ты вдруг понимаешь, что у твоей собственной культуры есть предпосылки. Вот мы это делаем так, потому что. И тогда сразу же следующая мысль, что они, наверное, делают так, потому что у них, да, тоже есть. То есть для начала надо изучать свою культуру, только тогда мы сможем изучать. Если вот ты просто живешь так, как у меня это норма, а все остальные это чучмеки ненормальные, то, конечно, это будет. Но для тех, кто профессионально...
0: То, что Артем говорит, это как раз наоборот. Если они хотят заработать денег...
2: Конечно, они должны этим заниматься профессионально, совершенно согласна.
1: Понятно, но если у нас есть общий такой шовинистский фон, то оно неизбежно будет прорываться в таких фейлах.
2: Ну, оно и прорывается. Вот поэтому мы и взяли сегодня... Конечно, мы сегодня взяли рекламу, оно поэтому... Поэтому и прорывается.
1: Капитализму что... мало интереса до культуры в глубинном ее смысле.
2: А тогда, бывает,
1: смысле,
2: тогда
1: да?
2: бывают серьезные провалы. Ну. Вот с американским сетью, хрестоматийный такой пример из учебников, с американской сетью Walmart, супермаркетов.
0: Да.
2: Они провалились, вынуждены были вот, по-моему, в 2006 году покинуть Германию. Потому что они совершенно не учли особенности, и они принесли туда вот этот американский менеджмент. Улыбаться на кассе, утренняя гимнастика с скандированием гимна компании. Немцы это вообще не восприняли.
1: Что-то ты им напомнил, наверное.
2: Абсолютно. И они довели, они не решили эту проблему сразу, они довели это до противостояния с профсоюзами. А это в наше время как бы закончилось тем, что они просто покинули рынок. То есть вот это вот такой момент тоже. Есть еще языковой барьер. Просто вот, да, я просто такие вот сейчас вещи, да. которые кажутся, ну какая глупость, да? Но вот,
0: да не, ну конечно, это работает. Ну,
2: оно расскажи. Существует. Да, ну вот с машинами это тоже хрестоматийный. Там вот когда они меняют название, например, этот Chevrolet Nova, его когда запускали на испанский рынок, на испанском это Noba, то есть это не едет. Название для машины, А-а-а. Которая не едет. Или Mitsubishi Pajero. Оно читается как Pajero. Это неприличное А-а-а. Слово.
1: Это его... Калина, что ли,
2: в Монтеро его переделали. Не да.
0: Нет, еще у нас Жигули. Жигули это Жигало, поэтому Лада всегда на экспорт. Но и так все равно не
2: То есть вот эти вещи есть. С цветом может.
0: Ага. А с цветом что?
2: Ну, с цветом, может быть, вот провал был у другой газировки. Уже не красной, а сине-красной. Не будем рекламировать.
0: Ты боишься
2: да?
0: слова Coca-Cola и Pepsi-Cola?
2: Нет,
0: ну,
2: я не знаю, можно или нет.
0: Если называешь много, то можно.
2: Да, давай называем. Так вот, Pepsi-Cola, у них были проблемы в ряде азиатских стран, потому что они в рекламной кампании использовали в именно рекламе продукта слишком много синего цвета. Не понравилось людям, потому что синий цвет, он с едой не связан. Вот в Корее, в частности, то есть пришлось поменять.
1: Плюс отсутствует на флаге.
2: Да, да. Есть просто иногда не учитывают, когда оператор коммуникационный заходил в Ирландию Orange под названием, он, естественно, логично разработал свой слоган, вот, все подключайтесь к Orange, будущее будет оранжевым они сделали, но они не учли, что если мы посмотрим на флаг Ирландии, то мы увидим, что он состоит из зеленого, белого и оранжевого. зеленые – это католики, а оранжевые – это протестанты. Угу. И противостояние там давнее. Соответственно, слоган «Будущее будет оранжевым» в Ирландии – это вот просто
1: грубейшая ошибка. Интересно, как после оранжевой революции в России бы этот слоган мог звучать, да?
2: Тоже провалились бы. Да, в данном случае вот это, конечно, такая…
0: Мы говорим про рекламу, и надо не забывать, что у нас она есть. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв на пару минут и вернемся к вам.
1: Может быть, потом будет оценка от Ольги.
0: Да, вернемся. Оставайтесь, Ольга Хлопонина будет с нами.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Моисейко, в эфире новости. Президент России Владимир Путин провел совещание по топливному рынку. Он поручил принять системные меры для стабилизации ситуации и бесперебойных поставок гражданам и бизнесу. Резервы топлива в стране составляют 1,7 миллиона тонн. Задействованы мощности крупных и малых НПЗ, сокращены сроки ремонтов. В июле производство должно вырасти. Для контроля создан круглосуточный штаб. Временно запрещен экспорт бензина и авиакерозина. Керосина. Рассматривается запрет на вывоз дизеля. Президент также потребовал соблюдать графики поставок для предприятий АПК. В Вологодской области дефицита топлива нет, но на АЗС могут действовать лимиты из-за ажиотажного спроса. Для экстренных служб приоритетная заправка. Водителей просят заправляться по мере необходимости, не создавать запасы и доверять только официальной информации. Вологодская область вошла в десятку лучших регионов по мобилизации доходов бюджета. Рейтинг субъектов, которые проводят мероприятия для роста доходной базы, подготовило Министерство финансов России. За основу взят показатель соотношения бюджетного эффекта от работы по мобилизации доходов к принятому бюджету. Как отметил в соцсетях губернатор Георгий Филимонов, в Вологодской области в этом году показатель составил 7% от собственных доходов, то есть каждый 15-й бюджетный рубль поступает в казну благодаря дополнительным мерам по привлечению доходов. В абсолютном выражении сумма бюджетного эффекта оценивается в 9,4 миллиарда, из которых 1,3 миллиарда рублей приходится на бюджеты муниципалитетов. Для сравнения, в Московской области, которая также получила хорошую оценку Минфина России, сумма бюджетного эффекта по мобилизации доходов всего чуть больше, чем в Вологодской области, на 1,5 миллиарда рублей. При этом объем самого бюджета составляет 1,6 триллиона, выше бюджета Вологодской области в 12 раз. Более 800 молодых вологжанок уже получили 100 тысяч рублей, став мамой впервые. Данная мера поддержки реализуется в рамках программы губернатора «Семья», «Плод Русского Севера» и нацпроекта «Семья». Право на получение выплаты имеют женщины, которым на момент рождения первенца исполнилось не более 25 лет включительно. За дополнительными разъяснениями вологжане могут обратиться в контакт-центр по телефонам в Вологде 23 99 70 или 122. В Вологде прошел региональный этап федерального конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Повар». На площадке колледжа сервиса соревновались 7 участников из Вологды, Череповца, Шексны и Устюжны. Они готовили 3 блюда за 3 часа – холодную закуску из рыбы, горячий и десерт. Жюри оценивало вкус, внешний вид, презентацию, профессиональные навыки и санитарные нормы. Победителем стала Наталья Шохирева. Она представит регион на федеральном этапе, который состоится в Вологде с 30 июля по 1 августа. Конкурс организован в рамках нацпроекта «Кадры» и федерального проекта «Человек труда». Вологжане стали чаще перекладывать домашние дела на гаджеты. В Вологодской области растет популярность систем для умного дома. С начала 2026 года трафик на сайтах по подбору таких устройств увеличился на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Одновременно с этим жители области стали на 11% чаще использовать умных помощников в быту. Об этом сообщают аналитики одного из ведущих сотовых операторов. Лидерами по росту числа девайсов для умного дома стали жители Вологды. В областном центре за год количество смарт-систем в сети оператора увеличилось почти в 1,5 раза, показав рост на 76%. В тот же период в Череповце умной техникой стали пользоваться на 56% чаще, в Соколе на 36%. Также активно автоматизируют домашние процессы в Великом Устюге и Грязовце, где число устройств выросло на 36% и 21%. За пределами крупных городов технологии удаленного управления домом чаще всего осваивают в поселках. Здесь лидируют жители Шексны с ближайшими дачами и жители Кадуя. Петербург. петербургский ансамбль «Квинтет четырех» выступит в Вологде с программой «Эй, дух молодецкий». Единственный ансамбль в России, владеющий джазовой импровизацией на балалайке, баяне, басовой домре и балалайке-контрабасе, выступит под открытым небом Вологды 14 июля. Четверо виртуозных музыкантов докажут, что на народных инструментах можно исполнять джаз, классику, мировые рок- и поп-хиты, а также авторские произведения в стиле прогрессив-фолк-кор.
1: Новости спорта.
2: Вологжанин поднялся на подиум соревнований по велоспорту в Ивановской области. Вячеслав Андреев завоевал серебряную медаль в гонке на 60 километров на шоссе возрастной категории 60 лет и старше. Турнир объединил около 200 спортсменов из Москвы, Московской области, Вологды, Нижнего Новгорода, Ярославля и Иваново. Вологодские стрелки стали победителями и призерами всероссийских соревнований в Ижевске. Турнир «Юный стрелок России» собрал 500 спортсменов из 42 регионов страны. Упражнение «Пистолет-пневматический» 10 метров, 60 выстрелов. Максим Арсентьев выиграл золото, а Полина Петрова завоевала бронзовую награду.
1: Погода на маяке.
2: Сегодня в Вологде и Череповце ясная погода, без осадков, ветер северо-западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Будет понемногу снижаться. Евгений Мосейко, служба новостей.
0: Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве полдень.
2: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Расчеты отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» сбили над трассой Р-280 Новороссия. Высотные ударные БПЛА ВСУ американского производства «Хорнет», направляемые вглубь России. Их называют тяжелыми дронами. Также среди сбитых БПЛА ФП-1, «Бобер», «Майя», указали в Минобороны. Ведомство опубликовало кадры боевой работы расчетов отдельной бригады. Владимир Путин сегодня приехал на церемонию прощания с Сергеем Ивановым в ЦКБ. Глава государства возложил цветы и кратко пообщался с семьей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. На сайте Кремля также появились кадры с церемонии. Затем траурная панихида прошла на Троекуровском кладбище. На церемонию прислали венки от официальных лиц и государственных ведомств. Генерал-полковника провожал сводный расчет отдельный рот почетного караула. Бывший министр обороны умер в возрасте 73 лет 26 июня. Высокий военный пост Иванов занял в 2001 году, а с 2005 он курировал оборонную сферу на более высоком посту вице-премьера. В 2007 году, к концу президентского срока Путина, он стал одним из двух первых заместителей председателя правительства. В Кабмине Иванов проработал до 2011 года, когда возглавил администрацию президента. В этой должности он оставался до 2016 года. ФСБ опубликовало видеоролик с кадрами задержания двух россиян, Алексея Журавлева и Дмитрия Зайцева, осужденных за подготовку терактов в Костромской и Тульской областях. Видео задержания Дмитрия Дмитриева из Смоленской области нет. Из представленных фото следует, что операция силовиков проходила осенью. Ранее ФСБ сообщило, что вступили в законную силу приговоры 2-го Западного окружного военного суда в отношении трех россиян, причастных к подготовке в Костромской, Смоленской и Тульской областях терактов по заданиям украинских спецслужб. Фигуранты, получившие сроки до 25 лет, собирали информацию об оборонных предприятиях, их ведущих сотрудниках, объектах критически важной инфраструктуры и правоохранительных органов, извлекали из тайников самодельные взрывные устройства. Теракты были предотвращены. В Монако накануне вечером в вестибюле жилого дома сработало взрывное устройство. Власти уже назвали это первым терактом в истории княжества. Ранения получили 3 человека. Двое находятся в критическом состоянии. Личности пострадавших официально не раскрываются, но по информации СМИ, среди них украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. А версия покушения на него одна из основных. Полиция Монако и соседней Франции разыскивают подозреваемого в подрыве. Князь Альберт II назвал случившееся отвратительным преступлением и шоком для всего моногасского сообщества. Вадим Ермолаев – основатель и владелец группы «Алиф», которая занималась коммерческим строительством на Украине. Он входил в список богатейших украинских бизнесменов. В 2019 году Ермолаев отказался от гражданства Украины и получил гражданство Кипра. 3 года назад украинские власти ввели в отношении него персональные санкции. Выплаты по ОСАГО могут вырасти. Это стало возможным благодаря изменениям правил расчета стоимости ремонта автомобиля, который вступит в силу уже с 11 июля, говорится на сайте Банка России. Согласно указанию регулятора, при определении средней стоимости запчастей больше не будут учитываться цены аналогов, если они более чем на 70% дешевле оригинальных деталей. Еще одно изменение касается деталей одноразового использования, таких как уплотнители, наклейки и другие расходные элементы. Теперь расходы на такие детали страховщики будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. Сейчас есть лимит не более 2% от цены заменяемых запчастей. Центробанк полагает, что в результате этих нововведений средняя выплата по ОСАГО должна подрасти на 10%. Всемирный алмазный центр Антверпена в честь 250-летия независимости США подарил Дональду Трампу золотой перстень, в котором 321 природный бриллиант и 75 иных драгоценных камней. Перстень передали американскому послу в Бельгии Биллу Уайту. Соединенные Штаты – наш ключевой торговый партнер на протяжении поколений. Большая часть алмазов, проданных в Антверпене, попадает к американским покупателям. Мы хотим, чтобы этот перстень стал символом наших тесных экономических отношений, отметили антверпенские ювелиры. Бриллиантовый бизнес Антверпена, который на протяжении веков принадлежал местной еврейской общине, занимается обработкой и торговлей именно натуральными камнями. Но в последние годы возникли серьезные проблемы из-за конкуренции с более дешевыми искусственными алмазами, которые распространены в США, отмечает ТАСС. Особенно серьезный удар по Антверпену нанесли санкции Евросоюза по запрету с 2024 года торговли российскими алмазами. Столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за жаркой погоды. Об этом рассказал заммэр столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха днем может достигать плюс 30 градусов, отметил чиновник. Он напомнил, что в Москве работает 26 поисково-спасательных станций, которые расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости. 14 на Москве-реке, 2 на Химкинском водохранилище и 10 на внутренних водоемах. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным синоптиков центра ФОБОС, завтра в Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Ночью плюс 15-17 градусов, днем плюс 25-27. В Москве завтра небольшая облачность, осадков синоптики тоже не обещают. Ночью плюс 16-18 градусов, а днем максимальная температура достигнет 27-29 градусов. Сейчас в российской столице плюс 23 градуса, без осадков, дует небольшой северный ветер. Атмосферное давление чуть выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба.

0: А игромания? Игромания. У нас Александр Кузьменко на связи, независимый эксперт в области видеоигр. Почему ретро-гейминг набирает популярность? Вопрос.
1: Александр, привет.
2: Здравствуйте, здравствуйте, коллеги.
0: Да, вот Артём и Александр с тобой сегодня. Ну скажи, пожалуйста, может быть, мы скажем, почему вообще... Нет, точнее, наверное, Артём скажет нам, почему вообще ретро набирает популярность.
1: Ещё Артём.
0: Ну потому что ты должен это знать, ты человек, занимающийся философией, должен понимать, почему все вдруг потянулись назад.
1: Это я могу сказать, предположить?
0: Давай, давай.
1: Мне кажется, у людей есть всеобщее разочарование в современном мире, есть страх, тревога о будущем, и вот это ностальгическое, ламповое, что называется, ощущение, когда все было спокойно, стабильно, детство, ностальгия, оно порождает вот это внутреннее желание вернуться в безопасный мир детства. Ну, у меня ретро-гейминг ассоциируется, естественно, там, с 90-ми.
0: Так, Александр, это мое предположение. Ну-ка, что ты скажешь по поводу такой теории?
2: Во-первых, абсолютно бесспорно. Это действительно так и есть.
1: Е-бой.
2: Желание, понимаете, это как желание вернуться в детство. Это как, например, наши родители, они, скорее всего, предпочтут пересмотреть какой-нибудь фильм вроде «Гусарской баллады», где все просто знакомо и известно, нежели пойдут в кинотеатр на какой-то непредсказуемый, там, новый, условно говоря, блокбастер, даже если фильм будет неплохой.
0: Вот, на нового раз. Гамлета.
2: Можно и так, конечно. Вот, с одной стороны. С другой стороны, ретро-гейминг, он еще вдруг внезапно захватил новое поколение тех людей, которые, в общем-то, в СССР, что называется, не родились.
0: А вот это я не понимаю. Вот 20-летние как могут любить 8-битные игры?
1: Согласен, да. Вообще, какой средний возраст, Александр, какой сейчас средний возраст геймера вот примерный в России?
2: Большой, на самом деле, где-то 32-34 года.
1: Короче,
2: примерно.
1: Как мне 34, вот я, короче, получается, да?
2: Да, вы вот есть средний геймер.
1: Кто я в Дэнди в детстве играл?
2: Я ровесник Марио, родился в 81-м году.
1: Ага.
0: Ко мне не подходите, я Тетрис помню, как он начинался.
1: Тетрис?
0: Как он заканчивал, да.
2: Тетрис на осциллографе проходил, конечно.
0: Да, на осциллографе.
2: Смотри, Александр, вот ты вот как музыкант вот должен тоже эту штуку понимать. Мы же в какой-то момент, ну, кроме совсем очень узкой, скажем так, группы специалистов, думали, что пластинки, ну, как бы умерли. Мы слушали музыку на кассетах, потом на CD-дисках.
0: Зачем ты меня начинаешь сейчас теребить за вот этот страшный мой нерв? Они умерли! Они реально умерли! Просто есть идиоты, которые просто... Им музыку слушать не надо, им надо друг другу рассказывать, что у него есть винил. Давайте честно говорить.
2: Конечно!
0: Все.
2: Фирма «Мелодия» утопает в роскоши, она начинает снова процветать, именно 80% ее продаж уходит на продажи винила.
0: Вот. Потому что все магазины... остальное, что она не может сделать, да, она, ну ладно, короче.
1: Так, ну мы тут на интересную тему выходим. Ретро-гейминг входит в моду или это действительно внутренняя потребность людей? То есть понятен, да, вопрос? То есть это культурный фонд такой, где ретро-гейминг это топ? Или у людей действительно вот порождается интерес к этому?
2: Порождается интерес к ретро-геймингу.
1: Просто пластинки это скорее мода.
0: Да.
1: Поэтому не релевантное сравнение получается.
2: Частично релевантное. Давайте так. Я тут соглашусь и не соглашусь, как обычно. Ну, смотрите, я в прошлом году был где-то на 5 или 6 всяких разных коротких мероприятий. В основном это были там игровые выставки. Некоторые были совершенно бесплатные, например, Сколково, да. Некоторые были столь достаточно больших денег, например, гейм-дни, такое очень прекрасное мероприятие. Вот на каждом из этих мероприятий обязательно был ретро-уголок, где стояли компьютеры Atari, компьютеры, не знаю, Микроши, БК-0010, были старые игровые автоматы аналоговые еще. Дэнди, естественно, куда же без него, с культовыми танчиками. Толпы. Эти игры, эти развлечения, эти уголки привлекали людей гораздо больше, чем все новинки вместе взятые.
0: Ну, только потому давай что... сейчас... Нет, давай сейчас не врать себе хотя бы. Потому что этот GTA там какой? 6-й, 5-й, 4-й, 8-й, не помню. Который сейчас выходит.
2: 3 миллиарда за первый день предзаказов.
0: Вот, и ты считаешь, что это не ажиотаж, да? Современные игры-то.
2: Александр, ну знаешь, ты вот привел такой вот пример, чтобы сразу, знаешь, вот, что называется, кулаком и прямо по лицу, да, вот. Ну, GTA это другое явление культурное. GTA это культурное явление, название игры GTA знают все же люди, которые даже не знают, какой стороны компьютер включается, да, или как игровая приставка выглядит. Это, ну, штука, которую ждали, сколько уже, 3 поколения консолей и 2 поколения людей. как минимум. Поэтому, ну да, явление совсем другого рода. Эта штука, после которой начнут больше продаваться современные консоли, эта штука, из-за которой снова подорожает видеопамять, не знаю, влетит до небес, потому что люди будут все под нее собирать новые компьютеры. Вот. Так что тут немножко другая как бы категория. А возвращение к ретро для очень многих людей, еще тем более молодых, это открытие для себя того, с чего все началось. Как бы, понимаешь, очень многим людям интересно, с чего это началось. Например, киноманы. Да? Mm-hmm. Мы сейчас же не будем смотреть, условно говоря, немое кино, при всем уважении к Чарли Чаплину, но как-то оно немножко уже устарело. А игры, их механики-то не устарели. Вот, ну, графика, понятно, выглядит сейчас не очень, но, опять же, у нас появился параллельно моды на пиксельную графику, на вот все вот это вот, что так или иначе сразу выглядит как типа под ретро. И когда люди, значит, включают для себя какого-нибудь, условно, в Марио, как у нас все время начинается мелодия передачи с него, вот, они понимают, что, ё-моё, а ведь как все сделано, как все рассчитано, буквально до сантиметрика, как каждый уровень с умом создан, что здесь, здесь прыгнуть можно, там грибок найти, а вот тут вот монетки посыпятся. То есть механики ретро-игр зачастую гораздо внятнее, проще и беспощаднее, чем механики игр современных.
1: Александр, я вот позвольте с вами не соглашусь в отношении кинематографа. Я в школе веду киноведение, и целый год мы смотрели немое кино с 8-9-классниками, и, честно говоря, все были в восторге. То есть ровно то же, что вы сейчас говорите про ретро-гейминг, работает и в отношении фильмов 10-х, 20-х, 30-х годов 20 века. Просто и нет никакой проблемы, что черно-белый фильм и без звука, там тоже музыка играет. То есть на самом деле механизм ровно тот же самый. Вопрос только в том, готовы ли мы действительно включить фильм Чарли Чаплина. Он абсолютно современен на самом деле.
0: Ну, вы, очень, ребят, динамичен. Когда мы говорим о людей типа Чарли Чаплина, то, конечно, это в вечности остается. И
1: так, него, да, классика.
0: Да, а имеется в виду, что просто формат, ну, формат, понятное дело, не, неудобный. Но здесь такая же история, как мне кажется, работает и с видеоиграми, потому что если ты включаешь старый добрый Марио тех самых времен, а Марио это тот же самый, собственно, Чарли Чаплин.
1: Да, да.
0: То тогда да, но это же не значит, что мы будем врубать все игры тех лет, в том числе и провальные.
2: Не значит. Но, с другой стороны, вот смотрите, в прошлом году одна крупная сеть по продаже электроники, вы представляете, еще в офлайне, оказывается, продается электроника, отчиталась, что большая часть продаж игровых консолей, приставок, как у нас в России их принято называть, вот, она пришлась на ретро-консоли. Потому что приходит человек в магазин, там среди телевизоров походил, стиральных машинок, думает, чем бы себя порадовать. И видит до боли знакомый клон Дэнди очередной, в который вшито уже 2000 игр, и которая стоит при этом 1400 рублей. Господи, что такое 1400 рублей? Проездной на месяц на автобус стоит дороже, понимаете? И он такой, ай да, куплю. Приходит домой на вовлен стан ей, а тут у него, не знаю, там сын, дочка, ну, в общем, какой-нибудь ребенок, которому там 6, 7, 8, 10 лет. Такие, папа, а что это такое? Начинает втягиваться в механики, и, блин, внезапно втягиваются. Вдруг, оказывается, выясняется, что это вполне себе работает. Если вначале они так смотрят, недоверчиво, что это за графика, что за странные дизайны и так далее. Вот, но понимая механику, вот вы тем совершенно верно сказали про фильмы с Чарли Чаплином. Здесь мы берем Чарли Чаплин, потому что это классика немого кино. Век немой снимался много, честно говоря, и посредственного кино, давайте уж будем честны. Вот, потому что ты видишь простые геги, ты видишь, в общем-то, понятный, местами лирический, местами гомерический смешной сюжет. Вот, и ничего не изменилось. А потом ты приходишь в современный кинотеатр, долго-долго смотришь, как на новые ворота овца, на афиши, и не понимаешь, на что пойти. Ничто как-то не прельщает тебя. И поэтому у нас есть, например, кинотеатры старых фильмов, очень распространены у нас в Соединенных Штатах, они дико популярны.
0: Так что, а мне кажется, просто вопрос в том, что они просто перестали делать хорошо. Вот я вспоминаю себя, опять же, в 90-х, да, когда я был студентом, когда я был еще, ну, студентом, я был с 91-го года, и появился вот этот тот самый Doom, да, вот та игрушка культовая. И я тебе скажу, что мы не, в этот момент никто из нас не говорил, да не, но все-таки Тетрис, вот этот вайб такой ламповый, вот это вот кубики падают. Мы прилипли к этому Думу и не могли оторваться. Просто, видимо, на тот момент создавалось что-то действительно абсолютно новое, абсолютно интересное, поражающее воображение, учитывая, конечно, как росла еще и индустрия самих возможностей компьютерных. А сейчас, видимо, Александр, уже настолько все уперлось, вот, ну что, еще лучше они сделают, там качественнее будет брызги разлетаться, еще точнее будут передавать морщины на лице.
1: Ты про форму, да, не про содержание, то есть форма улучшается, а содержание
0: не улучшается. Ну что будет в этом GTA 6? Ну что там может быть еще? Там, они туда полностью жизнь, что ли, транспонируют?
1: Будет разрушающийся город, наверное, да?
0: Ну и что, да. Ну вот, грубо говоря, мы немножечко уже предсказали. То есть... Нету, может быть, каких-то решений принципиально новых, интересных, и из-за этого люди начинают возвращаться назад, не в смысле прыгая вообще в дремучесть каменный век, а просто возвращаясь к хорошему, потому что там было хорошо, там ребята подумали и сделали классно.
2: Опять же, Александр абсолютно прав. Вот, если вспоминать те же самые 90-е, например, да, золотая эпоха видеоигр, то мы каждый год получали, каждая новая игра, это был новый жанр, по сути, да, совсем так упрощая. То есть где-то вот тут изобрели гоночки, где-то тут стратегию, где-то, как сейчас это называется, шутер с видом от первого лица, но тот же самый Doom, например, классический, культовый. Вот. Uh-huh. То есть любая новая игра была открытием. Любое новое продвижение в графике, вау, а оказывается, можно по-настоящему трехмерные игры, вау, а оказывается, можно текстуры еще затирать, чтобы не было пикселей, там всякие видеоакселераторы, уже забытые слова.
1: Ну, кстати, поэтому Death Stranding, да, и взорвал, что он предложил новый опыт игровой игроку. Да, то есть новый жанр.
2: Симулятор курьера, да, в каком-то мире тоже действительно новый опыт.
0: Нет, ну и Майнкрафт.
1: Нет, да, там как бы философская составляющая была немаловажная. Во всяком случае, когда я играл в Death Stranding, я ее прошел даже, да. Я получил совершенно уникальный опыт. Потому что ты...
0: Расскажите тому, кто не знает, что
1: за игра. Да, собственно, я пару слов скажу, потому что меня это совершенно поразило. Ты играешь вроде бы как один в мире, но ты онлайн подсоединен. Ты решаешь довольно сложно.

0: Вот.
1: Ну, жизненный опыт.
2: Для нашей слушатели надо добавить, что автор этой игры, такой знаменитый японец по имени Хидео Кодзима, вот, это тоже вот разработчик игр, которые ими знают все. Даже те люди, которые ни разу не видели видеоигры. Японец-визионер. Вот таких, как он сейчас, честно говоря, действительно единицы.
0: Ну, это как авторское кино, да?
1: Какой
0: вот
1: год?
0: Что называется. 2018 какой-то был?
2: Это до COVID-19, по-моему, год был.
1: Так это, в принципе, уже достаточно недавно, по меркам Дума.
0: Я поэтому и вспомнил, что как бы что-то новое появляется, но крайне редко.
1: Крайне редко, да. И если возвращаться к Думу, вот, Александр, скажи, мы же там видим тоже деградацию. То есть они как ни старались опять сделать...
0: Сделали тупой шутер, в конце концов, вот новый Дум.
1: Да, и он вроде такой должен был новый просто Дум. Сейчас вот подождите, вот сейчас вот этот вот будет. Нет, вот этот вот сейчас вот он будет совсем хороший. И что в итоге? В итоге ничего.
2: Это, вы знаете, друзья, мы ждем всякий раз, приходя на концерт условного врага Кит Ричардса, да, вот что сейчас будет какой-то вот прям вот отвал, как называется, головы, да. Вот, а видим просто старого пенсионера, который, в общем, перепевает старые бесподобные хиты, без вопросов. То есть мы не молодеем, игры не меняются. Но смотрите, я буквально пару недель назад тут был так называемый недельник новых премьер. У нас всегда в июне, в начале июня, вот, происходят самые крупные конференции компаний, таких как Sony, Microsoft, Nintendo и так далее. Вот я сижу просто залпом, смотрю все эти ролики на много-много часов, и я понимаю, все игры одинаково красивые. Во всех играх одинаково какая-то крутая голливудская постановка. Везде летает классная камера. Но я не вижу нового опыта. Я вижу ремейк игры Crash Bandicoot, извините, из 95-го года, да, и такой, господи, вот, а в него я точно играть буду. Почему? Я что, противник нового? Нет, наверное, просто плагиат прогресса.
0: Окей, ну вот мы поворчали, хорошо, все поворчали. Вопрос следующий. Как вам кажется, вот в ближайшем будущем, в зависимости там, в связи, точнее, с тем, что там нейросети развиваются и так далее, куда может двинуться вот этот вот игровой опыт, да? VR-очки вроде как не дали чего-то совершенно нового. Во всяком случае, рынок этот до сих пор довольно вяло развивается. То есть, что вам как специалисту...
2: VR-ом 3 года назад.
0: Вам как специалисту...
2: Не просто вяло развивается, там полный фейл.
0: Как, угу. Как кажется, да, вот это к чему-то новому может привести, или это какой-то кризис, то есть то, что ретро-гейминг развивается, это кризис индустрии или что, да? Чего ждать?
2: Это кризис творчества. Понимаете, я тут читал интересную статистику, и сказал, платформа называется Steam. Вот, ну, собственно, это главная платформа для игр на персональных компьютерах.
0: Uh-huh.
2: 3/4 игр, которые туда было подано в 2026 году на платформу, были созданы при помощи так называемого вайп-кодинга.
1: Да.
2: Это когда нейросети рисуют графику и пишут код, и вообще и задом наперед все за тебя делает. Ты ставишь ценник этой игры, условно говоря, там $1, вот, и зарабатываешь там несколько тысяч, потому что доллар потратить вроде как не грех, но это нас приводит к искусственному. Вот смотрите, сейчас все носятся, я, может, такую тоже немножко философскую вещь скажу, все носятся с нейросетями, говорят, сейчас новости будут гнить нейросети, события гнить нейросети, фильмы снимать нейросети, но нейросеть, как в том старом фильме с Уиллом Смитом, помните, «Я робот», да? Она не сможет написать оперу, она может просто взять 15 опер и их скомпоновать,
0: uh-huh.
2: придумать что-то совершенно новое, изобрести новый жанр, например, в музыке, или новый стиль в художественном искусстве, новую попытку исказить русский, английский, неважно какого языка слова, чтобы написать такую книжку, что она не просто Пульцера получила, а осталась еще на ближайшие 100 лет. Она просто очень хорошо, знаете, вот она как школьник-отличник, да? Вот, который сочинение пишет так, как просит учительница написать, а вот свою мысль придумать не может, потому что просто читал, как нужно писать сочинение. Вот он не может изобрести новую формулу в математике, потому что он очень хорошо учил учебник по математике.
0: То есть я правильно вас слышал? Вы связываете кризис творчества с появлением искусственного интеллекта? Или это...
2: Да, в том числе.
0: То есть люди как бы вместо того, чтобы приложить какое-то усилие по созданию нового, они идут простым путем. Вы это имеете в виду?
1: Потому что у них тоже, видимо, в игровой индустрии просочился слоган «Можно, а зачем?». И, соответственно, зачем?
0: Подождите, но ведь огромное количество довольно интересных инди-игр появляется между тем. Разве нет?
2: И вот это как раз вот те редкие штучные вещи, как наши злополучные пластинки, с которых мы слушаем музыку, вот, которые стоит ценить и за которые стоит держаться. И особенно приятно, что у нас в России, в нашей любимой родине... Вот,
0: Black Book, офигенная игра.
2: Да,
0: обалденно.
2: Абсолютно, Black Book просто. Индика, совершенно шикарная игра.
0: Да, у нас,

0: кстати, был создатель индики, напомни себе, если сможешь.
1: Слушай, ну, расскажите про Black Book. Не все люди знают, о чем вы говорите, чтобы это не было между собойчиком. Нашим слушателям объясните, что такое Black Book?
2: Это, так сказать, книжка, хотел даже сказать, видите, по Фрейду договорился. Это книжка, вот еще раз. Это игра, которая сделала для популяризации славянского фольклора
0: Пермского фольклора.
2: Пермского еще, редкого, просто редчайшего буквально фольклора. Сколько не сделала ни одна игра, ни одна книга.
0: Это карточная игра про девушку в деревне, которая обучается черной магии, чтобы побеждать, значит, демонов. Да, но суть там в том, что... Да, там еще с местными фольклористами велась работа, и там огромный лор, много статей, посвященных вообще вот глубинной истории Пермского края. Я просто захлёб играл, честно говоря, в эту игру. Это вот ребята из Перми, они еще несколько игр делали. Лих Одноглазый, да, тоже они сделали, правильно? Потом Музмен, эта игра есть на смартфонах. Вот, в общем...
2: Это вопрос о том, могут ли игры научить чему-то и как-то тебя образовывать. Скажу по секрету, братцы, недавно я консультировал одних ребят, которые собираются, по примеру, Black Book, сделать те же, короче, в той же механике, прославить на весь мир сказки.
0: Ну, мы уже Бажова, прощаемся с вами, Александр Кузьменко. Будем ждать игру по Бажову. Спасибо.
2: Спасибо, друзья.
3: Физики и лирики. В опыте и истории многих людей молчание, с которым они сталкивались, это не просто пауза между чем-то. Это... события. Анатолий Добин, психолог. Так говорит маяк. Маяк. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 12:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские военнослужащие в течение суток взяли под контроль Малиновку в ДНР, Лесное и Ровное в Запорожской области. Об этом несколько минут назад сообщили в Минобороны. Войска поразили объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации противника в 142 районах. Средства ПВО за сутки сбили 7 управляемых авиабомб, более 800 беспилотников ВСУ самолетного типа. Вооруженные силы Украины потеряли свыше 1300 военнослужащих. Красным лимоном ДНР бойцы продолжают уверенное наступление, отметили в Минобороны. За сутки военные заняли еще 54 здания, а в Константиновке в ходе боев штурмовые подразделения южной группировки войск продолжают зачистку. За сутки взят под контроль еще 30 зданий. Совещание, где обсуждаются меры по стабилизации рынка топлива в России, проходит в ежедневном режиме. Об этом в общении с журналистами заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля прокомментировал по их просьбе ситуацию в топливной сфере. Он также подчеркнул, что вице-премьер Александр Новак ежедневно в ручном режиме занимается решением этого вопроса.
2: Президент в воскресенье проводил совещание по ситуации в топливной сфере в Российской Федерации. Вы все видели заявление президента на этот счет. Работает правительственная рабочая группа или комиссия, как угодно ее назовите, во главе с Новаком. И Александр Новак, собственно, в ручном режиме фактически ежедневно занимается этими вопросами. И на совещании у президента, и на совещаниях ежедневных у Новака обсуждается комплекс мер по стабилизации рынка топлива. Что касается деталей, то вам в данном случае лучше обращаться в правительство, в аппарат Александра Новака.
0: Песков также отметил, что Россия ведет контакты с другими странами о возможности импорта нефтепродуктов, но о том, из каких стран может быть налажен импорт, он не рассказал. Ключевую ставку Банка России следует снижать. Реальные ставки в экономике слишком высокие, она уже переохлаждена. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф на годовом общем собрании акционеров.
3: Есть разные точки зрения, так скажу. Моя точка зрения заключается в том, что экономика при экстремально высоких ставках, реальных высоких ставках, которые существуют сегодня, долго существовать не может. И реальные ставки у нас в районе 10%. То есть это учетная ставка ЦБ за минусом текущей инфляции. И 10% ставка, которая может применяться на коротком горизонте для того, чтобы охладить экономику. То, что мы видим сегодня, ну, на мой взгляд, совершенно очевидно. Мы переохладили уже экономику. И ставку нужно с ним снижать.
0: Банк России по итогам заседания Совета директоров 19 июня, напомнил, снизил ключевую ставку на 0,25% до 14,25% годовых. Снижение произошло 9 раз подряд. Президент в начале июня говорил, что инфляция в стране падает. Россияне вправе рассчитывать на снижение ставки ЦБ. Центр избирком во вторник начинает прием документов для регистрации партии для участия в выборах в Госдуму. Об этом только что сообщил член Центра избиркома. Подробности последуют. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет 24 градуса. Атмосферное давление 750 миллиметров.
4: Екатерина Солдатенкова, здравствуйте. Международный союз конькобежцев объявил о допуске российских и белорусских спортсменов в сезоне 26-27 до международных соревнований в нейтральном статусе. В сообщении, опубликованном АСЮ, заявлено, что принятые меры в отношении фигуристов России и Беларуси отменены. Спортсмены могут участвовать во всех соревнованиях под эгидой организации в качестве нейтральных атлетов без государственной символики, а именно национальных флагов, гимнов и экипировки. Эти же требования применяются к вспомогательному персоналу. Также в организации заявили, что количество квот на соревнования для россиян будут рассчитываться в соответствии с их результатами и рейтингом. Внеочередная Генеральная Ассамблея Европейского гимнастического союза, на которой должна состояться ратификация решения о снятии всех санкций с российских и белорусских спортсменов, пройдет не позднее 3 августа. Об этом сообщается на сайте организации. Защитник Василий Чаров покинул футбольный «Факел» после завершения срока действия контракта. Об этом сообщает пресс-служба воронежского клуба. Руководство «Факела» не стало активировать опцию о продлении контракта 30-летнего футболиста еще на год. Сразу несколько российских игроков НХЛ получили решение по квалификационным предложениям. С подробностями Дмитрий Сухинин.
1: Сперва стоит пояснить, что квалификационные предложения – это не новый полноценный контракт, а юридический механизм Национальной хоккейной лиги. Клуб делает игроку минимальное предложение, сохраняет на него право как на ограниченно свободного агента. Если предложения нет, хоккеисты выходят на рынок уже без ограничений. Именно это произошло с Максимом Шабановым. Islanders не стал делать ему квалификационный оффер. По данным американской прессы, это не выглядит неожиданностью. После перехода из России Шабанов не закрепился в составе, часто оставался запасным и теперь, скорее всего, будет искать новый клуб как свободный агент. Не исключено его возвращение в Россию. У Арсения Грицука ситуация другая. Нью-Джерси сделал ему предложение и сохранил права. В первом сезоне НХЛ форвард набрал 31 очко в 66 матчах, но концовку пропустил из-за травмы и операции. Поэтому вопрос не в том, нужен ли он Devils, а в формате контракта. Короткое соглашение на проверку или более долгий вариант. Филадельфия квалифицировала Никиту Гребенкина. Для него это продолжение североамериканской карьеры после обмена из Торонто. А Каролина сделала предложение Александру Никишину. Это уже прозащитник, которого в лиге ценят очень высоко. Ранее его имя появлялось в слухах о большом обмене за вратаря Виннипега Конора Холебайка.
4: Хоккейный клуб «Нефтехимик» объявил о продлении контракта с защитником Ильей Пастуховым. Новое соглашение рассчитано до конца сезона 27-28. Баскетбольный «Уникс» рассматривает хорватского специалиста Милана Кракаша в качестве кандидата на должность главного тренера, сообщают российские СМИ. По информации источников, Кракаш может возглавить команду после 1 июля, срок, до которого действующий тренер Велимир Пирасович может принять решение о завершении своего контракта. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.

0: физики и лирики.
1: А, друзья, не поговорить ли нам про покрытие вообще всего на свете, в том числе и то, что под ногами в городе у нас, и то, что у нас покрывает, например, детские
2: этот
1: площадки,
2: этот стол.
1: Вообще говоря, поговорим с Михаилом Александровичем Солдатовым, который у нас в студии, кандидат химических наук, доцент кафедры химической технологии полимерных композиционных лакокрасочных материалов и покрытий, собственно, РХТУ имени Менделеева. Здрасте.
3: Здравствуйте.
1: У меня вопрос сразу к лакокрасочному покрытию. Я, как автомобилист, просто до сих пор возмущен. Почему не сделать такую лакокрасочную краску, которая поцарапалась, прошло время, раз, и нет царапины.
2: Или протерся.
1: Ну вот у человека же заживает же, правильно? Ну так а почему там нельзя сделать, чтобы оно стягивалось как-то и друг к другу вот как-то, ну вот так?
3: Конечно, хочется снова процитировать великого генерального директора АвтоВАЗа, сказав, что можно, а зачем?
2: Можно.
3: То есть, нет, можно.
2: Такие материалы существуют.
3: Материалы существуют, их называют самозалечивающиеся покрытия, самозалечивающиеся полимерные материалы различные существуют. То есть, в целом, эта идеология уже есть. То есть, различные подходы для этого существуют.
1: Дорого, да?
3: Конечно, я это всегда говорю, что у нас на самом деле, вот мы тут это, там, иногда математику обсуждаем, но царица наук не математика, а экономика, которая нам скажет, что это дорого, значит, это пока наука приостановит.
2: Это циничная.
1: Давайте так.
3: Я знаю, что это циничная позиция.
1: Люди покупают машину за 30 миллионов рублей, некоторые.
2: Некоторые машины,
1: не будем показывать пальцем, да. И вот эти некоторые люди, если за такие безумные деньги покупают машину, если им сказать, что если ты доплатишь еще каких-нибудь 5 миллионов.
2: Ну сколько может стоить? Это, ну сейчас прикиньте, ну вот если я свой автомобиль хочу вот так залакокрасить, чтобы он вообще не обтирался.
1: Да.
3: Ну, здесь же видите, опять же, проблема-то в чем? Все, что сейчас я сказал, это все в лаборатории, это все в колбочках, это все НИР. То есть, вот, пока это идти это все научно-исследовательская работа.
2: А, то есть, это еще не в промышленность никак не шло?
3: Ну, нет, до промышленности пока не дают, потому что как раз-таки сталкиваемся с тем, что идем, условно говоря, к инвестору, к бизнесмену, только говорит, слушайте, ну, в это я сейчас вложусь, это, дай бог, через 5 лет это окупится мне.
1: А насколько оно реально, вот, как вы говорите, в НИРе, то есть, в научно-исследовательской работе работает? То есть, смотрите, у меня есть покрытие, то есть у меня есть металл, на который там правильно, чтобы краска легла, нужно же еще
2: грунтовать.
3: Сначала обработать поверхность, потом механически обезжирить, потом загрунтовать, потом, да.
1: И вот какой-то гад мне там что-то гвоздем
2: процарапал.
1: Да.
2: И мы наблюдаем...
1: Слово ненаучное слово напечатал, нарисовал.
2: И мы наблюдаем, как заживает краска.
1: Нет, а как она технически может заживать?
3: Смотрите, то есть есть несколько, опять же говорю, вариантов. Первый вариант — это в саму краску вводят специальные капсулы, которые при царапине они разрушаются, эти маленькие микрокапсулы.
1: Ой.
3: И в них наполнены заживляющие агенты, скажем их так называем, которые вытекают и, соответственно, заполняют. Это самый технологически простой вариант, на самом деле.
1: Он очень дорогой. Это сколько?
3: Вот,
1: там
3: да,
1: капилляры
3: да.
1: должны быть, по сути, да?
3: Есть капилляры, это еще дороже. А я еще говорю про капсулы, которые просто как шарики. Ну,
2: когда машина 60 миллионов,
3: полые сферы, в которые мы загоняем какой-то залечивающий материал. Вот. Есть другой, как бы, на самом деле, это самый дешевый вариант. Потому что дороже вариант — это разработать специальный полимер, синтезировать полимер, который имеет такую структуру, благодаря которой можно, вот, он имеет свойства к заживлению. Либо,
1: как он поймет, что пора заживляться?
3: Он поймет так, что у него во время царапины, у него разрушаются химические связи, у него эти химические связи настолько мобильны, он настолько гибкий, что в определенный момент они просто вот в силу диффузионных каких-то...
2: Да.
3: Ну,
2: он
3: такая, у него некая такая подвижность молекул существует, даже не молекул, а сегментов. Либо же мы должны сделать какое-то небольшое воздействие, то есть слегка погреть. Есть работы, я видел, где ультрафиолетом, то есть они облучают ультрафиолетом, и в это время полимер превращается из твердого в жидкое состояние, и, соответственно...
1: Спекается.
2: На лунный свет. Днем гвоздем тебе мальчик поцарапал, ночью постояла при полнолунии.
3: Нет, а зачем на лунный?
1: Как раз таки
3: днем же хорошо, днем-то ультрафиолет от солнца, и вот он как раз посветил, поцарапал днем, и тут же он в течение дня залечился.
1: Кстати, ультрафиолет.
2: Это дорого. Насколько это, то есть это все упирается в деньги?
3: Конечно, потому что все это, то, что я говорю, это нужно специальные мономеры, специальные вещества синтезировать, которые очень дорого стоят. То есть это
1: хорошо,
3: прям...
1: тогда вопрос такой. Если вот человек психанул и прям проинвестировал и забрал свой Бентли розовый вот как раз с этой вот краской, и действительно мальчик какой-то плохой подошел и написал все, что думает об этом человеке с розовым Бентли, прямо на этом розовом Бентли. Человек выходит, И вот
2: спокойно.
1: Условно я спрашиваю, шрамы остаются там? Ну, в кавычках, конечно.
3: Не, я понял, да, о чем вы говорите. Ну, это пока мы все гипотетически рассказываем. То есть я предположу, что, скорее всего, останется какой-то все-таки след.
1: Тогда мы,
2: Шрамированный Бентли.
3: Не, ну, как бы, если говорить про идеально, конечно, я скажу, в идеале гипотетически можно достичь, чтобы шрама не было. Но сейчас мы говорим про то, что сейчас есть
2: дешевле,
3: в идеале.
2: Короче,
3: но на самом деле я хочу сказать, что есть такие вот, ну, пока не как покрытие, а просто как пластик полимерный, который обладает залечиванием, и при этом потом вот в месте, где он залечился, он оказывается прочнее. То есть они вот берут вот...
1: Нет, так шрам сначала, тоже, секунду, шрам тоже прочнее, чем кожа.
3: Ну
1: так вот. Его видно просто. Ну, смотрите, ладно. Короче, я понял так, что это не скорая история, и
3: ну, к сожалению, да.
1: Денег на это не выделяют. А если говорить, например, вот вы сами упомянули солнце. Вот у нас стоит какой-нибудь там, не знаю, лавка, детская какая-то игровая площадка. И вот солнце, воздействие солнца. Ведь на самом деле какие есть проблемы у покрытия солнца? Дети, да, ну, те, которые
3: воздух,
1: там...
3: Атмосфера,
1: воздух, атмосфера, влага.
3: Да.
1: Что еще? Ну, вандализм.
3: Ну, износ, вандализм, да.
1: Износ, вандализм, да. А, значит, вот с чем из этого бороться сложнее всего?
3: Ну, я бы, наверное, сказал, сложнее всего бороться с износом, я бы сказал, потому что...
2: То есть в идеале, чтобы детей не было?
3: Ну, да. Механическим износом, да, я бы так... Не, ну, конечно, так нельзя тоже. Вот. Ну, это на самом деле просто действительно самый такой вот сложный момент, потому что солнце, оно что вам сделает? Оно пожелтеет только немножечко покрытие, вот. Может быть, охрупчится. Для этого есть специальные добавки, которые вводятся, и это мы, условно, как крем от загара. То есть вот мы помазались, мы не загораем.
1: Вы солнце победили, ультрафиолет.
3: Ну,
1: как крем от загара, да? Или температуру. Вот сейчас там в Европе под 40, интересно, что там потрескается какое-нибудь лакокрасочное покрытие.
3: Ну, температура, слушайте, как правило, полимеры все-таки, они выдерживают там до 200 градусов некоторые температуры.
1: Пока 200 градусов в Париже не будет.
3: Мы пока не на Венере и не на Марсе, поэтому все, с температурой морозы, я бы сказал, более... проблематично, вот, чем даже
1: сколько
3: жара.
1: Выдерживает мороз?
3: Ну вот морозы все-таки, если там где-нибудь там минус 40, минус 60 будет, вот это уже как бы не все покрытия могут выдержать.
2: Это про Норильск можно спросить?
3: Ну это про Эмикон, да, про Норильск.
2: Не, вот,
3: вот
2: вообще,
3: туда.
2: Вот градоправители Норильска, они что делают с фасадами, что делают вот с государственными богоугодными заведениями, да, то есть что как там, или просто выгоднее дешевую краску каждый год перекрашивать, чтобы выгоднее было.
3: Ну, кстати, ну я, конечно, в экономику не влезал городообразующих предприятий.
2: То есть есть краски, которые способны как бы вот жить.
3: Есть,
2: вот
3: есть, конечно, то есть вот, вообще мы вот в идеале как лакокрасочники рассуждаем так, что краска должна 5 лет держаться. Вот это хорошо, ну, хорошая. Я понимаю, что разные случаи бывают. То есть автомобиль там желательно 25 лет, чтобы держалось. Вот. Но так в целом, если краска 5 лет держится, это хорошо. Если она меньше 5 лет, ну, тогда вопрос, зачем такая краска нужна, если какой-то, ну, какой-то у нее особенности.
1: И это
3: нет,
1: в самых сложных ситуациях, да? То есть 5 лет на солнце,
3: да, вот
1: мороз,
3: с этими перепадами,
1: перепады, и так далее. Так
3: там
1: далее.
3: Даже вот я знаю, например, вот был в АвтоВАЗе, и там прям такие здоровенные климатические камеры, куда вот загоняют они эти кузова, и там создают специально даже эти имитацию условий, что вот он там меняется вот туда-сюда климат, там и влага, и солнце, все-все-все. Там, ну, специальная программа существует, и да,
2: ладно,
3: вот оценивает.
2: Можно мне пчу не выгниет?
1: Ты кому задаешь?
2: Ну, то есть, что нельзя так покрасить? Да? Ну, то есть...
1: ну, во-первых, она тоже на 5 лет рассчитана. Давай так.
2: Нет, нет. Через полгода
1: через
2: она
1: полгода?
2: Уже начинает.
3: Нет, через полгода это уже плохо.
2: Это вопрос к лакокрасочному покрытию или вопрос к металлу?
3: Нет, это вопрос к лакокрасочному покрытию. Тут я, конечно, не отвечу за технологов АвтоВАЗа, почему они так делают. Но вообще не должно быть такого,
2: то
3: конечно.
2: То есть, это именно лакокрасочная штука?
3: Да, конечно. Вообще, вот, со временем, вот, извините, столкнулись же с этим в свое время с тем, что когда Форд у нас сделал конвейер, много автомобилей начал производить и их в Европу возить, то оказалось, что они перетекают через Атлантику и уже приезжают ржавые
2: все
3: в Европу.
2: Это из-за Атлантики,
3: да.
2: Это не из-за того, что у нас что-то там.
3: Ну, нет, но тем не менее,
1: да
3: все равно оказалось, что это проблема
1: из-за
3: лакокраски все происходит.
1: Если бы жили бы без кислорода, было бы все отлично.
3: Ну,
1: сейчас,
3: да.
1: Ну, без кислорода мы
3: и
1: можем.
3: Без электролитов.
1: Мы можем без кислорода, а без рекламы мы не можем. Сейчас быстро на нее сбегаем и вернемся к вам, дорогие друзья. Оставайтесь с нами.
4: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Президент России Владимир Путин провел совещание по топливному рынку. Он поручил принять системные меры для стабилизации ситуации и бесперебойных поставок гражданам и бизнесу. Резервы топлива в стране составляют 1,7 миллиона тонн. Задействованы мощности крупных и малых НПЗ, сокращены сроки ремонтов. В июле производство должно вырасти. Для контроля создан круглосуточный штаб. Временно запрещен экспорт бензина и авиакерозина. Керосина. Рассматривается запрет на вывоз дизеля. Президент также потребовал соблюдать графики поставок для предприятий АПК. В Вологодской области дефицита топлива нет, но на АЗС могут действовать лимиты из-за ажиотажного спроса. Для экстренных служб – приоритетная заправка. Водителей просят заправляться по мере необходимости, не создавать запасы и доверять только официальной информации. Вологодская область вошла в десятку лучших регионов по мобилизации доходов бюджета. Рейтинг субъектов, которые проводят мероприятия для роста доходной базы, подготовило Министерство финансов России. За основу взят показатель соотношения бюджетного эффекта от работы по мобилизации доходов к принятому бюджету. Как отметил в соцсетях губернатор Георгий Филимонов, в Вологодской области в этом году показатель составил 7% от собственных доходов, то есть каждый 15-й бюджетный рубль поступает в казну благодаря дополнительным мерам по привлечению доходов. В абсолютном выражении сумма бюджетного эффекта оценивается в 9,4 миллиарда, из которых 1,3 миллиарда рублей приходится на бюджеты муниципалитетов. Для сравнения, в Московской области, которая также получила хорошую оценку Минфина России, сумма бюджетного эффекта по мобилизации доходов всего чуть больше, чем в Вологодской области, на 1,5 миллиарда рублей. При этом объем самого бюджета составляет 1,6 триллиона, выше бюджета Вологодской области в 12 раз. Более 800 молодых вологжанок уже получили 100 тысяч рублей, став мамой впервые. Данная мера поддержки реализуется в рамках программы губернатора «Семья», «Плод русского севера» и нацпроекта «Семья». Право на получение выплаты имеют женщины, которым на момент рождения первенца исполнилось не более 25 лет включительно. За дополнительными разъяснениями вологжане могут обратиться в контакт-центр по телефонам в Вологде 23 99 70 или 122. В Вологде прошел региональный этап федерального конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Повар». На площадке колледжа сервиса соревновались 7 участников из Вологды, Череповца, Шексны и Устюжны. Они готовили 3 блюда за 3 часа – холодную закуску из рыбы, горячий и десерт. Жюри оценивало вкус, внешний вид, презентацию, профессиональные навыки и санитарные нормы. Победителем стала Наталья Шохирева. Она представит регион на федеральном этапе, который состоится в Вологде с 30 июля по 1 августа. Конкурс организован в рамках нацпроекта «Кадры» и федерального проекта «Человек труда». Вологжане стали чаще перекладывать домашние дела на гаджеты. В Вологодской области растет популярность систем для умного дома. С начала 2026 года трафик на сайтах по подбору таких устройств увеличился на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Одновременно с этим жители области стали на 11% чаще использовать умных помощников в быту. Об этом сообщают аналитики одного из ведущих сотовых операторов. Лидерами по росту числа девайсов для умного дома стали жители Вологды. В областном центре за год количество смарт-систем в сети оператора увеличилось почти в 1,5 раза, показав рост на 76%. В тот же период в Череповце умной техникой стали пользоваться на 56% чаще, в Соколе на 36%. Также активно автоматизируют домашние процессы в Великом Устюге и Грязовце, где число устройств выросло на 36% и 21%. За пределами крупных городов технологии удаленного управления домом чаще всего осваивают в поселках. Здесь лидируют жители Шексны с ближайшими дачами и жители Кадуя. Петербургский ансамбль «Квинтет четырех» выступит в Вологде с программой «Эй, дух молодецкий». Единственный ансамбль в России, владеющий джазовой импровизацией на балалайке, баяне, басовой домре и балалайке-контрабасе, выступит под открытым небом Вологды 14 июля. Четверо виртуозных музыкантов докажут, что на народных инструментах можно исполнять джаз, классику, мировые, рок и поп-хиты, а также авторские произведения в стиле прогрессив-фолк-кор. Волокжанин поднялся на подиум соревнований по велоспорту в Ивановской области. Вячеслав Андреев завоевал серебряную медаль в гонке на 60 километров на шоссе возрастной категории 60 лет и старше. Турнир объединил около 200 спортсменов из Москвы, Московской области, Вологды, Нижнего Новгорода, Ярославля и Иваново. Вологодские стрелки стали победителями и призерами всероссийских соревнований в Ижевске. Турнир «Юный стрелок России» собрал 500 спортсменов из 42 регионов страны. Упражнение «Пистолет-пневматический» 10 метров, 60 выстрелов. Максим Арсентьев выиграл золото, а Полина Петрова завоевала бронзовую награду.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце ясная погода, без осадков. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Будет понемногу снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. «Маяк».
1: В Москве 13 часов.
0: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские военнослужащие в течение суток взяли под контроль Малиновку в ДНР, Лесной и Ровной в Запорожской области. Об этом сегодня сообщили в Минобороны. Войска поразили объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации противника в 142 районах. Средства ПВО за сутки сбили 7 управляемых авиабомб, более 800 беспилотников противника. Вооруженные силы Украины, согласно сводке, потеряли более 1300 военнослужащих. В Красном Лимане в ДНР бойцы продолжают уверенное наступление. За сутки военные заняли еще 54 здания. А в Константиновке в ходе боев штурмовые подразделения южной группировки войск продолжают зачистку. И, как отметили в Минобороны, взято еще 30 зданий. Кремль вновь призвал международное сообщество осудить преступления Киева по отношению к мирному населению, в результате чего гибнут дети. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Страдают гражданские лица, гибнут дети. Это результат действий киевского режима. Об этом должны знать все. И об этом должны помнить все. Мы еще раз, пользуясь случаем, хотели бы обратить внимание международного сообщества, привлечь внимание международного сообщества к этим преступным действиям киевского режима.
1: Комментарий последовал на очередной инцидент с беспилотником. Сегодня в подмосковном Егорьевске, как сообщали власти Подмосковья, погиб 6-месячный младенец. Представитель Кремля на брифинге также коснулся топливной темы. По словам Пескова, после недавнего совещания под руководством президента Владимира Путина была создана рабочая группа по мониторингу и выработке антикризисных мер. Россия, по словам Пескова, также готова импортировать нефтепродукты в случае, если будут найдены договоренности по приемлемым ценам. Ключевую ставку Банка России следует снижать. Реальные ставки в экономике слишком высокие, она уже переохлаждена. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф на годовом общем собрании акционеров.
3: Есть разные точки зрения, так скажу. Моя точка зрения заключается в том, что экономика при экстремально высоких ставках, реальных высоких ставках, которые существуют сегодня, долго существовать не может. И реальные ставки у нас в районе 10%. То есть это учетная ставка ЦБ за минусом текущей инфляции. И 10% ставка, которая может применяться на коротком горизонте для того, чтобы охладить экономику. То, что мы видим сегодня, ну, на мой взгляд, совершенно очевидно. Мы переохладили уже экономику. И ставку нужно с ним снижать.
1: Банк России по итогам заседания Совета директоров 19 июня, напомню, снизил ключевую ставку впервые за долгое время на 0,25% до 14,25% годовых. Девятый раз снижают ставку подряд. Президент Владимир Путин 10 июня говорил, что инфляция в стране падает. Россияне вправе рассчитывать на снижение ставки ЦБ. Центр избирком сегодня начал прием документов для регистрации партии, для участия в выборах в Госдуму. И первыми документы подали либерал-демократы, сообщили в ЦИК. Теперь Центр избирком в течение 7 дней должен рассмотреть представленные документы. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в течение 3 дней 18, 19 и 20 сентября. Бизнесмен Вадим Ермолаев, пострадавший в результате взрыва в Монако, первого в стране теракта, входил в топ-50 богатейших граждан Украины по версии украинского Forbes. В 2021 году издание оценивало состояние Ермолаева в 220 миллионов долларов. Группа «Алиф», принадлежавшая бизнесмену, занималась строительством коммерческих объектов в Днепропетровске и была одним из крупнейших застройщиков города. В декабре 2023 года Зеленский ввел против Ермолаева персональные санкции на 10 лет. Ермолаев был фигурантом расследования издания «Украинской правды» о бизнесменах, политиках и олигархах, которые во время военного конфликта поселились на Лазурном побережье. В московский регион пришла жара, и хотя температура не достигнут пиковых губительных европейских значений, все равно будет около 30 градусов, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, и такая погода сохранится до конца рабочей недели.
4: В Москве и по области, в центральной России ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный не более 1-6 метров в секунду. Максимальная температура воздуха в столице нашей Родины сегодня плюс 25, плюс 28, а это на 4-5 градусов выше климатической нормы. Показания барометров стабильнее 749 миллиметров ртутного столба. Завтра в среду тоже солнечно, без осадков. Ночью 15-18, днем 26-29. Индекс ультрафиолета достигнет высоких значений 8 единиц. Ну и в четверг потепление достигнет своего пика. В условиях ясной ночи будет 14-17, а днем столбики термометра поднимутся до плюс 27, плюс 30. Это на 5-6 градусов выше нормы. Ну и на этом жаркое дыхание из Европы будет прервано, поскольку в пятницу пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый освежающими грозовыми ливнями, что и понизит дневную температуру до положенной на макушку лета значений плюс 24-27 градусов.
1: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра без осадков, ночью 15-17, днем тоже жарко, 25-27. В Москве без осадков, ночью 16-18, а днем 27-29 градусов.
0: Маяк.

0: Физики и лирики.
1: А, дорогие друзья, здрасте, здрасте всем опять. И у нас Артем Гаспаров к нам приехал, прилетел, и не просто так, а он, естественно, будет нам рассказывать об интересном таком феномене, как пересматривание кино. И напоминаю, что Артем филолог, преподаватель кинокритик.
2: Ты скажи, что так много сказано, что нужно...
1: Специалист кафедры...
2: Уменьшенный шрифт, Саша.
1: Специалист кафедры Московского педагогического государственного университета и автор телеграм-канала «Культурный спектр. Все бегом туда». Так, пересматривание кино. Первый, наверное, вопрос. А я правильно понимаю, что это не обязательно кино сложное?
3: Абсолютно не обязательно. Причем долго думал над тем, почему люди вообще пересматривают кино. И если мы так научно делим, классифицируем, да, чтобы попытаться ответить на этот вопрос, скорее всего, по двум причинам. Первое – это общеисторические факты, и это психологические факты. Если мы говорим про общеисторические факты, то в кино ходили по несколько раз, начиная чуть ли не с самого зарождения. Да? Mm-hmm. То есть, приведем яркий пример. 1895 год, 96-й, кино появляется. Что это за чебурашка такая, да, неведанная форма искусства, и люди шли по одному, по два, по три, по четыре раза. 1927 год. Угу. Появление звукового кино, фильм Алана Кроссланда «Певец джаза», и люди не понимают, что это такое, мы хотим послушать, и они идут, да. В 30-е годы появляются простые фильмы, но с красивыми декорациями в павильонах «Волшебник страны Оз», Виктора Флеминга, например, и люди хотят насладиться этим фильмом. И вот так вот каждое десятилетие, 40-е, одно в 60-е, там психологизм, 80-е, блокбастеры, в 90-е компьютерная графика, в нулевые там еще что-то. Вот с этой точки зрения кино всегда цепляет. Оно предполагает, чтобы мы ходили постоянно на любое произведение искусства и постоянно в него вовлекались.
1: Ну, вот. Смотри, вот есть такая вещь, называется музыка. Угу. И как бы люди слушают то, что им понравилось, они получают от этого удовольствие, а мы знаем, что человек способен и настроен на то, чтобы удовольствие себе как-то формировать. Есть, кстати, удовольствие от еды и так далее, там, собственно, их не так много. Еда, секс и, кстати, вот именно творчество, я имею в виду, угу, тот самый прилежащее ядро прозрачной перегородки в голове, этот орган, который отвечает за получение дофамина, получение вот тех самых положительных эмоций. Если кино тебе подарило положительные эмоции, ты в следующий раз идешь просто, чтобы они повторились.
3: Да. Хотя, я думаю, не обязательно положительные. Сейчас у нас есть такие в кино вещи, как закулисье реальности, обсессия, да. Это хоррор. Он как бы выделяет вроде бы дофамин, но это не совсем положительная эмоция, страх. Хотя она приводит к этому. Действительно. Человек хочет повторить что-то, наблюдая за фильмом. И здесь это второй мой ответ. Что может цеплять человека, мне кажется, с одной стороны, эмоциональное ощущение, с другой стороны, это сюжет, да, сценарий. Хичкок в свое время говорил, например, 60-е, по-моему, Хичкок, что лучшие фильмы, сценарий. Mm-hmm. А визуальная сторона, да, как снят фильм, даже если это компьютерная графика, как осуществлено и так далее. Музыка, саундтрек Ханса Циммера, например, или Томаса Ньюмана, который усиливает это. А вечные образы, будь то Ромео и Джульетта, на нее все время ходят один и тот же образ. И многое. И действительно, человек идет для того, чтобы это пережить еще раз. А иногда в рамках постмодернистской загадки режиссер делает такой фильм, чтобы человек попытался понять, что он вообще посмотрел, и он идет еще раз, и еще, да, чтобы понять, что я вообще только что увидел. Вот мы в перерыве говорили про сны, про реальность, да. Вот Кристофер Нолан создал картину «Начало», 2010 год, которую просто не могут вообще разгадать, что это сон-реальность, открытый финал, когда мы не знаем, чем закончится, приводит к тому, что мы заново думаем и пересматриваем.
1: А вот у тебя в примере здесь «Матрица» стоит. Что мы можем сказать про пересмотр «Матрицы»? Вроде там так все правильно объяснили, прям сидят ребята и вот тебе прям разве объясняют, что вот мы в «Матрице», что такое «Матрица», каждый раз прям так очень подробно, чтобы ты второй раз ни в коем случае не посмотрел. Но ты смотришь второй раз. Зачем?
3: «Матрица» цепляет тремя вещами, на мой взгляд. Первое — это эстетическое чувство, как мне кажется. Это когда мы наблюдаем, что все драки, все постановочные трюки сделаны практически без использования компьютерной графики. Там добавляется лишь скорость. У них был был даже тренер. И Киану Ривз, насколько я помню, и Лоуренс Фишберн, и Кэриан Мосс даже получили награды за вклад в развитие киноискусства. Uh-huh. Да, вот за это они все сами делали, а Киану Ривз вообще дрался со сломанной рукой. Мы наблюдаем за тем, как это снято. Да, uh-huh. «Матрица» — это, на мой взгляд, один из таких, знаете, но если не пик кино, да, но, по крайней мере, это такое, знаете, вершина киноискусства с точки зрения эстетики.
2: Фраза «дрался со сломанной рукой» звучит смешно, потому что как будто бы он бился против сломанной руки.
3: Да, это реально смешно, но там, говорят, он падал в обморок, он реально чуть ли не терял сознание, а потому что все трюки выполняли они сами. А во-вторых, «Матрица» вроде бы понятная, но я помню, когда я читал про этот фильм, говорят, что он марксистский, ленинистский, коммунистический, фашистский, буддистский и иудаистский, и вот прям вот каждое чуть ли не направление религии или философского учения подходит под этот фильм. Угу. И, например, в Индии даже мои коллеги говорят, что его дают просматривать йогам для изучения медитативной практики, пробуждения медитативной энергии, потому что там очень похоже, «Матрица» даже на обряд крещения. Нео принимает красную таблетку, и он просыпается в купе. Помните, да, это купель, и это крещение. Он обнаруживает, что мир не такой, какой он есть. Вот в этом плане «Матрицу» можно пересматривать снова и снова. Несложный фильм, он не надоест, но он оставляет кучу подсказок.
2: Вспомнил анекдот. Угу. Ну, такой шутливый. Был такой созданный гуру Анаами Баба. Несуществующий иронический персонаж. Так вот, он был великий гуру, и вот как-то Анаами Бабу пригласили в кино. Он просидел 15 минут, сказал... что за жопа, и дематериализовался.
3: Я представляю.
0: Скажи, быстро, чтобы закончить с «Матрицей», а почему тогда вторая, третья, четвертая, пятая, десятая «Матрица» не являются «Матрицами», которые хочется пересмотреть?
3: Вторая, на мой взгляд, является.
0: Тоже, да?
3: Мне кажется,
0: третья давай.
3: Даже третья, на мой взгляд, это такая вершина.
2: Там сценарий переделали, знаете,
3: да? Да, там много всего было. Третья уже, на мой взгляд, когда ты создаешь классный блокбастер, когда мы говорим про «Матрицу 2», здесь, наверное, перезагрузка, грузка, да, произошло, наверное, то, что зрителям даже чуть переборщили, нежели недоборщили. Когда ты создаешь великое произведение искусства, следующее уже не сможет сравниться ни с чем. Четвертая «Матрица» вообще считается слабой, но, на мой взгляд, она интересна с точки зрения деконструкции жанра. Они из боевика превратили это в философскую драму. Но смотреть это уже действительно не так интересно, и поэтому первая и вторая части действительно цепляют, привлекают больше.
0: Ты, вот, здесь у нас записано, что сложное произведение, и идет вроде как такой контрапункт «Бриллиантовая рука Гайдая».
3: Да, это интересно.
0: А как объяснишь ты, почему это сложное произведение?
3: Значит, это было у меня в тезисах в рамках постмодернизма и модернизма. Обратите внимание, нам сложнее смотреть кино зачастую до 1950-х годов. А после 1950-х годов нам легче смотреть фильмы. И не только фильмы, это касается и, может быть, даже музыки, литературы. Потому что до 50-х годов существовало, в первую очередь, модернистское направление, такое сложное. Если очень просто, так примитивно говорить, модернизм — это нагромождение всего сложного. Аллюзии, реминисценции, множество языков, самые нечитаемые романы, очень сложные зачастую фильмы. А после Второй мировой войны появляются вроде бы простые фильмы, даже комедии, это уже постмодернизм, например, «Бриллиантовая рука», «Голый пистолет», «Аэроплан», и кажется, что это простые комедии, нам смешно, смешно, смешно, но чтобы создать хорошо сделанную комедию, качественную комедию, нужно приложить гигантские усилия. Вот в творчестве Леонида Гайдая или, допустим, братьев Цукер, в творчестве Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», на мой взгляд, это вершина самого такого мощного формалистски сделанного кино. В нем все идеально сочетается. Слэпстик. Это когда, помните, падает, да, или какие-то выражения, цитаты, музыка, да. Получается, все это очень не так просто сделать, чтобы нам было смешно, и мы пересматривали каждый год и еще смеялись с этих шуток.
0: Но ты имеешь в виду в этом смысле сложное? То есть сложно сделать хорошую комедию?
3: Сложно сделать хорошую комедию, сложно вообще снять хорошее формалистское кино, чтобы это действительно было смешно, и сложно удерживать внимание зрителей на протяжении почти 60 лет.
2: Артём, да? Ты сказал, что до 50-х годов кино было модернистским, сложным. Ты же говоришь, говоришь скорее про европейское кино. То
3: конечно.
2: Голливуд был вполне себе доступным.
3: Голливуд был очень доступным. Mm-hmm. Голливуд немножечко выходит из этой категории, да, потому что Голливуда не поразили тенденции Европы, не Первая мировая война, как мы помним, особо Вторая мировая война тоже. Плюс Голливуд, у него был такой комплекс неполноценности, на мой взгляд. Они считали, что у них нет своего, своей линии искусства. Да? У них нет ни литературы, это не их, у них нет балета, есть только кардебалет и кино. Вот кино они считали все-таки своим, да, что это. И они хотели делать кино всегда универсальным, mm-hmm. чтобы его можно было смотреть, оно одновременно и простое, и сложное. Да, голливудское кино намного легче смотрится, но напоминаю, что у нас есть огромное количество независимых американских студий, которые выпускали даже до 50-х годов безумно сложные фильмы, которые просто не попадали под
2: Бульвар
3: Кодекс Хейса.
2: Например, он, это голливудское же кино.
3: Голливудское кино, очень, но это хороший. Билли Уайлдер. Да, это, да, Билли, да, Уайлдер, который обманывал студийную систему, и оно не такое, на самом деле, простое, mm-hmm. потому что, чтобы посмотреть «Бульвар Сансет» или «Сансет Бульвар», надо понять, что это вообще трехслойное кино. С одной стороны, это пародия на Голливуд, с другой стороны, это пародия на немое кино, а с третьей, mm-hmm. это пародия на действительность. Вот, это непросто.
1: А свет у нас тут идет по заставка неожиданно, наверное, она там не должна стоять. Скажи, пожалуйста, а вот еще у тебя в примерах «Основной инстинкт».
3: Пола Верховена, да. А для тех, кто вдруг не смотрел «Основной инстинкт», буквально коротко расскажу. Это эротический триллер, один из неплохих триллеров 90-х годов, когда главный герой, как вы помните, детектив, пытается понять, кто совершил убийство. Он считает, что это психолог, возможно, не она. А Пол Верховен выстраивает свое повествование так, что мы в конце не знаем, поймали ли настоящего преступника или не поймали. Потому что там есть очень много подсказок, что, возможно, того человека, кого схватили, это не тот, это не убийца. Mm-hmm. А когда нам дают такое, плюс Пол Верховен оставляет там открытый финал, камера делает наезд вниз, и мы видим нож, без спойлеров, да, то нам хочется все-таки пересмотреть и понять. Наверняка Пол Верховен оставил нам подсказочки все-таки mm-hmm. к этой истории. Да?
2: А если вот мы рассмотрим вот этот вот интерес зрителя, иллюзии или не иллюзии, mm-hmm. вот сон или не сон в начале Нолана, или то, что вы сейчас говорите про фильм Пола Верховена, ну, допустим, я пойму, угу. сон или не сон. Что это изменит? То есть ответ на этот вопрос, в принципе, совершенно не важен.
3: Ага,
2: да?
3: Так.
2: То есть одно дело, я буду пересматривать, скажем, там, Линч или Тарковского, ну, я условно говорю, да, и действительно меня что-то зацепит, я не пойму, что меня зацепило. Возможно, что-то отразится, и я как бы произойдет метаноя, да, ага. трансформация и так далее. Тут мы говорим о вообще человеческой жизни как о какой-то динамике. А тут вопросы, которые, в принципе, ни на что не влияют. Ну, там, герой Ди Каприо.
1: Хорошо, ага. Нет, ну хорошо, Шерон Стоун убила.
2: Да, допустим. Ну да, вот тогда что? То есть вот ага. пересмотрю я 10 раз, отвечу на вопрос. Ну, ребят,

0: чаще всего, когда что-то начинает понимать, ему это нравится больше, даже если он в этом не разбирается. Mm-hmm. Когда мы понимаем некий предмет. Кино, оно очень хорошо тем, что если ты понял режиссерскую задумку, если ты что-то для себя осознал, тебе и кино будет нравиться больше. Тебя и тяга к киноведению проснется, и к кинокритике, и вообще к такому человеку, когда начинает понимать по чуть-чуть, по капельке, это тоже постмодернистская идея, ему кажется, что он чуть-чуть поумнел. Что он что-то для себя уяснил.
1: Ключевое слово, кажется, да.
0: На мой взгляд,
2: ну, да. Ты увидел прием кинематографический, который ты разгадал, значит, ты теперь уже знаешь, как работать с приемами,
1: да,
2: кинематографическими.
1: Да, вы говорите про сюжетные вещи, да, правильно?
0: Сюжет.
1: Да? Это не значит, что я понимаю язык кино.
0: Но сюжет ведь сделан тоже режиссером, как некий лабиринт. Да, подсказки ведь не только на уровне сюжета, а на уровне, например, крупного плана какого-нибудь. Угу. Вот, например, помните, в начале, да,
1: недавно
0: финал.
1: Недавно пересмотрел.
0: Да, там же вращается вот эта вот крутящаяся штучка.
1: Юла.
0: Это не сюжет. Это именно Кристофер Нолан сделал таким образом, чтобы был наезд. Камера идет к этой Юле.
2: Волчок,
0: да. И мы еще не понимаем, падает, не падает. И неожиданно музыка Ханса Циммера с надписью «Начало». Все работает на самом деле на загадку и на понимание.
2: А вот тогда вопрос тебе. А у тебя здесь в списке нету «Криминального чтива».
0: Угу.
2: А это тот фильм, который пересматривают многие, я вот в том числе.
0: Я объясню, почему у меня нет «Криминального чтива». Просто прошлый выпуск, когда мы записывали в этой студии, был 20 минут посвящен Тарантино и «Криминальному чтиву». Можно я на другой фильм укажу?
2: Давай,
0: не потому, что я не
2: давай.
0: Знаю «Криминальное чтиво», а потому, что он идет в кино, а я вас направляю в кино.
2: Давай.
0: Запишите, кому интересно. «Преступление на третьем этаже». Это французская комедия-детектив, которая кажется нарочито простой такой детективной комедией, но чем больше вы смотрите на этот фильм, тем больше вы понимаете, насколько режиссер мастерски делает. Он погружает туда самого Альфреда Хичкока. Весь фильм — это рассуждение о том, что такое детектив. Идет напрямую обращение к зрителям. То есть, получается, в нескольких моментах режиссер намекает, что это кино в кино. Вдобавок размышляют о функции Гамлета. В некоторых моментах говорят, что Гамлет — зритель, который смотрит фильм. То есть, вот это вот хорошо сделанное кино.
1: Постструктуралистское такое.
0: Постструктуралистское, постмодернистское, как раз, да, головоломка, которая похожа на «Криминальное чтиво».
1: А суть какая, то есть, ну...
0: Ага, хороший вопрос. Суть...
1: Потому что, вообще-то, это главная критика постмодерна в культуре.
0: Угу.
1: Ну, хорошо, накрутили, навертели. А зачем? Да? То есть, что хочешь, да? Как бы, какая сверхидея? Как это, как бы, там же, как бы, антиидеалистская такая получается просто форма. Ну да, как бы, вот я разгадал, и что дальше?
0: Угу. Мне очень нравятся ваши вопросы. Два уже есть ответа. Как кинокритик, да, как человек из киноиндустрии и как специалист, как человек из киноиндустрии завлечь людей в кинотеатр.
1: Это понятно, да.
0: Это первая функция, потому что сейчас кино не ходит. Показать обычный детектив народ может не пойти.
1: Окей,
0: надо.
1: Окей.
0: Вторая функция. Все-таки режиссер, как чаще, как у нас бывают и актеры, которые хотят снять фильм, они не хотят снимать простое. Они хотят...
1: Это, кажется, самое сложное.
0: Да, они хотят... Да, простое бывает часто сложно, как и комедия. Они хотят похулиганить. Они хотят похулиганить жанром, они хотят похулиганить с отсылками, да, тоже. Они хотят похулиганить с цветом, со зрителями. В этом плане это неплохо. Потому что тогда мы наблюдаем все больше и больше разных интерпретаций, а кино — это постоянная интерпретация одного и того же.
2: Но это похоже на какое-то упражнение. Вот как, знаешь, говорят, так, теперь этюд черни. Вот быстро сыграл, все хорошо получилось.
1: Это же примерно то же самое, что мы про видеоигры сейчас обсуждали. Да, вот тот же самый тренд. Определенное выхолащивание содержания и создание новых технологий и форм.
2: Чтобы как-то продавать это еще раз.
1: Да. Согласна?
0: Наверное, я просто не слышал про видеоигры, но я верю, что это то же самое. Да, это в какой-то степени некая игра. Причем, знаете, я был, когда учился в Московской школе кино, нам демонстрировали первое задание у режиссеров. Они должны снять такую же сцену или кадр из известного фильма, повторив 100%, чтобы выглядело с похожими актерами, с похожими стилями и так далее. Вот как у «Стиляги» Валерия Тодоровского есть кадр, где студенты выполнили ту же постельную сцену с песней «Восьмиклассница». По поводу содержания. На самом деле, на мой взгляд, содержание зачастую в кино не так важно, как некая форма. Мы часто спорим. В «Гиковская школа» она предполагает психологическое содержание. Тарковский, разумеется, например, да, как один из таких мастеров психологического кино. А зачастую 21 век — это в первую очередь эстетическая форма, которая раскрывает содержание.
1: Ну, это абсолютно модернистская идея.
0: Да-да-да, о чем я и говорю. Потому что Вторая мировая привела к тому, что

0: люди уже устали, они говорят, мы уже не хотим слишком много. Как
1: да,
0: бы...
1: но она была 70 лет назад уже.
0: Она держится.
2: А разве мы не пришли сейчас немножко к такому же вызову, потому что я где-то слышал, что надо кинотеатрам переходить на вертикальное видео.
0: Да, это мы как раз тоже здесь об этом говорили, но нет, не будем путать.
1: Может,
0: это
1: горизонтальные смартфоны просто пиздец?
0: Да, лучше из той серии. Это контент.
2: Ну, просто чтобы вот так вот, да, и не больше минуты, чтобы все кино были, чтобы потом смахнулось.
1: Вернемся как бы к истоку, получается.
0: К крайнему кино люмьеров, да. Нет, это контент, на мой взгляд. Это не кино, это просто...
2: Нет, а кино чувствует вот этот такой холодное дыхание в затылок вот этого потребности к короткому и очень понятному сюжету?
0: Хороший вопрос. Чувствует, но это не опасно. Чувствуется, что народ устал, чувствуется, что перегруз, но все равно кино — это кино, да, а контент — это контент. Они не будут пересекаться, как я говорю. Возможно, просто больше сейчас стали увлекать короткий метр. Чего, вот, на мой взгляд, сейчас короткий метр вообще популярен. Документальное кино по 40 минут стало интересовать очень много.
1: Среднеметровое, короче.
0: Средний метр, да, хотя этого категории уже, по-моему, нет. И, ну,
1: мы сейчас возвращаем.
0: Да, вот. И получается, что нет, я не пугал бы никого, кино останется, просто его, видите, сейчас чуть меньше, и оно уже не может снимать какие-то традиционные вещи. Оно пытается все время искать новые формы подхода.
2: То есть получается, что современный режиссер или там продюсер, тем более, да, он обязан надеяться на то, что это кино пересматривать будут.
0: Да, конечно. Это была уже концепция еще с 80-х годов, с этих видеокассет, когда ты берешь кассету не один раз, а по несколько, и смотришь. Да, поэтому и делается. Вот «Преступление на третьем этаже». Ты должен несколько раз понять, что я только что увидел здесь такое.
1: Все-таки люди скорее залезут на YouTube и посмотрят обзор, объясняющий фильм.
2: Ну,
1: нет?
2: Вот это тоже вызов для кино. Но нет, они посмотрят обзор. Если им он понравится, то, может быть, зайдут, посмотрят на промотки кино. Я не знаю, как современная молодежь борется с тем, что надо 3 часа или там 2 часа сидеть и смотреть кино. Наверное, что-то у них все-таки появится в головах, чтобы они как-то перешли от замечательных рилсов.
1: У нас спасибо. Музыка, у нас, да? Был Артем Гаспаров, филолог, киновед, кинокритик.
0: Да.
1: Спасибо, Артем.
0: Спасибо
3: большое. Физики и лирики. Развитие искусства неразрывно связано с историей и с мировоззрением людей того времени. Наталья Игнатова, историк искусства. Так говорит «Маяк».
4: В Москве 13:30.
3: Новости.
4: В студии Наталья Христова. Российские войска охватывают Краснолиман, ДНР. Бои идут уже в центре города, у железнодорожных путей, а также севернее, в районе Озер. Об этом телеканал «Россия-24» рассказал глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, российские подразделения перерезают логистику ВСУ западнее Красного Лимана, нанося удары по переправам и тропам, лишая противника возможности провести ротацию.
5: На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Запад» продолжают охват самого населенного пункта, лишая противника возможности отхода. В самом Красном Лимане бои разворачиваются уже в центре железнодорожных путей, а также севернее, в районе нескольких озер Лиман и Голубое. Также российские подразделения продолжают удавливать противника из городской застройки. И наши подразделения перерезают логистические цепи противника западнее населенного пункта, нанося плотное огневое поражение по переправам и ранее проложенным маршрутам и тропам, что полностью лишает врага возможности как для ротации, так и для снабжения. Из-за чего противник, безусловно, испытывает острую нехватку там, и провизии, ну и в целом личного состава там критически не хватает. Конечно, сейчас основная работа ведется с помощью беспилотников, которые и выявляют и цели для огневого поражения, ну и попытки врага вступить в ближний бой фиксируются крайне редко. Ну, если такое случается, то уже по показаниям пленных, они предпочитают сразу сдаваться, не выполняя задач по продвижению там, или разведке, потому что демотивация у них очень-очень серьезная.
4: Пушилин также сообщил, что российские войска завершают изоляцию Константиновки в ДНР. Попыток прорыва со стороны ВСУ практически нет. Эвакуация пресекается подразделениями российских военных. И добавлю также, что Минобороны сегодня сообщили о том, что российские военнослужащие взяли Малиновку в ДНР, Лесное и Рубное в Запорожской области. Выплаты по ОСАГО могут вырасти. Это стало возможным благодаря изменениям правил расчета стоимости ремонта автомобиля, который вступит в силу уже с 11 июля. Говорится на сайте Банка России, согласно указанию регулятора, при определении средней стоимости запчастей больше не будут учитываться цены аналогов, если они более чем на 70% дешевле оригинальных деталей. Еще одно изменение касается деталей одноразового использования, таких как уплотнители, наклейки и другие расходные элементы. Теперь расходы на такие детали страховщики будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. Сейчас есть лимит не более 2% от цены заменяемых запчастей. Центробанк полагает, что в результате этих нововведений средняя выплата по ОСАГО подрастет на 10%. На Урал пришла большая вода. В Свердловской области подтоплены больше десятка населенных пунктов. Из-за подтопления мостов нарушено автотранспортное сообщение с 17 районами, сообщили в Департаменте информационной политики региона. Наиболее сложная ситуация возникла в Нижнесергинском городском поселении, где введен режим ЧС. Тем временем в Первоуральске ограничена подача холодной воды. Местные власти организовали подвоз питьевой воды. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
4: В Москве завтра обещают 27-29 градусов, осадков не ожидается. Сейчас в Москве плюс 24 градуса, атмосферное давление 750 миллиметров.
3: Новости спорта.
6: Студия Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Неочередная Генеральная Ассамблея Европейского гимнастического союза, на которой должна состояться ратификация решения о снятии всех санкций с российских и белорусских спортсменов, пройдет не позднее 3 августа. Об этом сообщается на сайте организации. Российские и белорусские фигуристы смогут вернуться на международные старты ICU в сезоне 26-27. Совет Международного союза конькобежцев частично отменил защитные меры, действовавшие с 22 года. С подробностями Дмитрий Сухинин.
7: Главное в решении ISU – это не возвращение сборной России в привычном виде. Речь о допуске спортсменов в нейтральном статусе, без флага, без гимна, без национальной формы и без других государственных символов. Для каждого участника будут действовать условия нейтральности, то есть допуск должен проходить через проверку. До сих пор российские и белорусские представители, по сути, были вне международного сезона. Исключения были точными, например, для олимпийской квалификации. Теперь сезона 26-27 фигуристы из России и Беларуси смогут участвовать в мероприятиях ISU и других международных соревнованиях, как нейтральные атлеты. Важная деталь – командные соревнования. ISU прямо прописал, нейтральные спортсмены смогут выступать в командных стартах в составе команды нейтральных атлетов. Каждый ее участник все равно обязан соответствовать критериям допуска. В заявлении подчеркивается, что спортсмен или член персонала не имеет права участвовать в соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена, если он находится на действительной службе в вооруженных силах или органах безопасности. С февраля 2022 года принимал активное участие в боевых действиях, активно или публично поддерживал специальную военную операцию на Украине. Право на участие будет определяться советом ISU, который может делегировать оценку независимой комиссии. При этом прежние меры ISU официально назвал не санкцией и не дисквалификацией, а защитным критерием в интересах безопасности участников и целостности соревнований.
6: Футбольный клуб «Рубин» объявил об уходе 33-летнего полузащитника Далера Кузяева. Игрок покидает команду по истечению срока контракта. Стороны не стали активировать опцию продления соглашения на один год. Агент Шахриар Тахуни, представляющий интересы полузащитника Ростова Мохамада Махиби, подтвердил интерес к игроку со стороны австрийского Зальцбурга. Контракт иранского футболиста с южанами заканчивается 30 июня. Хоккейный клуб «Нефтехимик» объявил о продлении контракта с защитником Ильей Пастуховым. Новое соглашение рассчитано до конца сезона 27-28. Баскетбольный «Уникс» рассматривает хорватского специалиста Милана Кракаша в качестве кандидата на должность главного тренера, сообщают российские СМИ. По информации источников, Кракаш может возглавить команду после 1 июля, срок, до которого действующий тренер Велимир Пирасович может принять решение о завершении своего контракта. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.

0: А не закончить ли нам египтологии красиво? Дорогие друзья, мне кажется, что можем это сделать. Максим Лебедев, тем более с нами, египтолог, старший сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук и кандидат исторических наук. Какие египетские тайны нам до сих пор не дают покоя, не только нам, но и археологам? Здравствуйте, Максим.
1: Здравствуйте, Максим.
2: Друзья, приветствую.
0: Давайте так пробежимся по загадочкам. Что там у нас?
1: А можно сразу я спрошу, да?
0: Давай.
1: Вот, когда открываешь любое видео или любую книгу о строительстве пирамид в Гизе, поражаешься скорости строительства и просто невозможности.
0: И написано, что построили инопланетяне.
1: Нет, это не всегда, это только на РНТВ такое будет. Да, вот, Максим, расскажите, что современная египтология, как объясняет вот эту феноменальную скорость строительства?
2: Ну, во-первых, скорость, может быть, кажется большой, но на самом деле Великую пирамиду строили, судя по всему, в районе 30 лет. 30 лет – это одно поколение для древних египтян. Большинство строителей, которые начинали эту пирамиду, видимо, не дожили до ее до окончания строительства. То есть они жили примерно по 30-35 лет. Если они выходили на работу, там, условно говоря, с 14-15-16 лет, да, то как минимум там два поколения рабочих сменилось. Это не так уж и мало.
0: То есть наших прорабов не удивила такая стройка 30-летняя? Они сказали, ну, вполне может быть, да. Окей, значит, там не так все просто со скоростью. А что там с технологиями?
2: Технологиями, но в принципе сегодня египтологи понимают, что с теми возможностями, которые были у древних египтян, то есть это наличие катков, салазок, пандусов, значит, знакомство с принципом рычага, перемещать.
1: При этом у них колеса не было, да, извините, Максим? Колеса у них не было, да? Или было?
2: Колеса у них не было, но у них, соответственно, были катки деревянные, то есть, ну, в принципе, примерно то же самое, да, только каток.
0: И очень много жира.
2: Да, или масла, или воды, и мокрой глины. То есть, в принципе, у нас есть довольно надежные данные экспериментальной археологии, которые показывают, что для перетаскивания блоков там, в 2 тонны, это средний блок в Великой пирамиде, достаточно 10-15 человек, ну, зависит от того, в какой поверхности вы тащите, и, соответственно, угол наклона, да, если вверх нужно тащить куда-то там уже на пирамиду, а не к пирамиде, то, соответственно, людей нужно побольше.
0: Хорошо
2: мотивированы. Самый главный вопрос, конечно, заключается в организации. Вот это действительно египтологов сегодня удивляет, да, то есть это были какие-то менеджеры от Бога. Собрать в одном месте 1000 людей, снабдить их всем необходимым, организовать их работу надлежащим образом, чтобы вот действительно очень быстро эти блоки подтаскивались, вот это, конечно, достойно удивления. Но к этому египтяне шли довольно долго, то есть не меньше столетия прошло между первой пирамидой, еще ступенчатой из небольших блоков, и вот Великой пирамидой, которая возвышается в Гизе.
1: Максим, ну вот я вот ради интереса сейчас вот эту информацию уточнил, я просто прочитаю, да, что для пирамиды Хеопса часто называют срок строительства около 20-23 лет, что при оценке в 2-3 миллиона каменных блоков дает в среднем примерно один блок каждые 3-4 минуты круглосуточно или около 300-350 блоков в день. Я, честно говоря, даже не могу это представить. Это действительно так?
2: Да, во-первых, это данные устаревшие.
1: Устаревшие,
2: То есть нам точно известно, что еще на 27-м году правления Хуфу, то есть Хеопса, да, строительство продолжалось, а самый последний год правления Хеопса у нас, который сейчас известен, это, возможно, 30-й год правления.
1: То есть даже если 30 лет...
2: Да, есть общее представление о том, что, видимо, пирамиды строили все правление Хуфу, потому что помимо пирамиды еще были храмы, которые рядом с ней находились, там всякие вспомогательные постройки. В общем, здесь пирамидный комплекс строился примерно 30 лет, вплоть до смерти царя.
1: То есть каждые 6-7 минут, получается, круглосуточно около 300-350 блоков там. Правильно?
2: Штука заключается в следующем. Значит, это то же самое, что сказать, что у нас машины производятся за минуту, да, там на каком-нибудь заводе Форда. Вот, машина не делается минуту, машина делается долго, да, но с Храмберос действительно сходят они довольно быстро, потому что линий поточных очень много. Вот то же самое, соответственно, было и у древних египтян. То есть у них там были, судя по всему, сотни бригад, которые работали одновременно, да, и с разных сторон они эти блоки потаскивали. Вот, то есть представьте себе современный конвейер автомобильный. Это не значит, что мы способны производить одну машину в минуту или там в пять минут. Да? Вот точно так же.
0: То есть поэтому вы говорите, что они были гениями именно организации, да? То есть это же надо было все организовать, чтобы заранее знать, какие блоки готовятся, какие блоки подтягиваются, какие блоки поднимаются.
1: На протяжении 30 лет.
0: На протяжении 30 лет, да.
1: Это же фантастика.
2: А вот это действительно очень круто. И это как раз и повышает, так сказать, веру человека, его способности и возможности.
1: А у меня еще такой вопрос, Максим. Вы, наверное, знаете, есть мультфильм «Принц Персии» про диснеевский 90-х годов, про Моисея и про его выход из Египта. И там как раз строятся, значит, эти пирамиды еврейскими рабами, да, израильтянами.
2: Да.
1: И вопрос такой. Да. Я не прочитал где-то статью, что на самом деле условия труда были там в Древнем Египте не такие чудовищные, и что работники на пирамидах получали достойное жалование и их хорошо кормили. Что известно вот про это?
2: Ну, про жалование я бы не говорил, или там зарплату, да, лучше говорить про пайки. Вот их кормили действительно хорошо. А денег тогда не было, соответственно, все, что можно получить, было получить за свою работу, это еда, но порой больше, чем ты мог съесть сам.
1: То есть домой можно было отнести.
2: Достаточно для того, чтобы прокормить членов своей семьи.
1: Ага.
2: И благодаря американским раскопкам, которые продолжаются уже больше 30 лет в Гизе, американцы там вместе со своими египетскими коллегами копают поселения строителей пирамид, мы точно знаем, как их кормили. Например, обычные рабочие, вот в основе их рациона из мясной пищи, это была, значит, молодая козлятина и ягнятина. То есть это молодые были животные, и их ели в довольно большом количестве, плюс, естественно, рыбы и большое количество злаков, то есть в виде пива и в виде хлеба. Это была основа их рациона.
1: А
2: если
1: овощи?
2: Речь заходила, вот по поводу овощей, там археоботаника делается, но сказать конкретно, вот там много семян находили, но были они частью пайков и чьих? Тут сказать уже довольно сложно. Нам бы, конечно, очень сильно помогли какие-то общественные туалеты, вот, но в Гизе их пока не найдено. Американцы очень на это надеются, потому что это, конечно, позволит очень существенно улучшить наше понимание.
1: А почему они так мало жили?
2: Ну, тут было много различных стрессов, да, связанных, прежде всего, с травмами, вот, и невозможностью лечить болезни. Ну, то есть не было антибиотиков. На строительстве, конечно же, ну, активно они травмы получали. У нас есть некрополь, где захоронена часть строителей пирамид, и там бесконечные переломы, черепно-мозговые травмы. И, конечно, в мире без антибиотиков любое повреждение кожных покровов это уже была большая проблема. Хотя переломы они умели лечить. Вот. Ну и плюс различные вирусные заболевания, эпидемии, с этим, конечно, было справиться сложно.
0: Но, при этом, если
2: администраторы
0: они
2: жили подольше.
0: Так
2: администраторы
0: хорошо.
2: Жили подольше.
0: Ну да, да, ну естественно.
2: 40-45 лет это было нормально. И питались получше, потому что у них в рационе было еще дополнительно говядина. Вот. И в общем и целом получается, что вот эти рабочие, основная их масса, судя по всему, все-таки набиралась из жителей деревень. Ну, по призывному такому принципу, да. То есть это не были рабы, но это не были абсолютно свободные люди, как вот в армии там призывают. И, соответственно, их рацион питания на строительной площадке в Гизе, около Великих пирамид, он явно был лучше, чем в, собственно, деревнях, где основу составляли как раз злаки и бобовые. Вот белок они в основном брали из бобовых. То есть получается, что это были молодые парни, судя по всему, которых вот брали на сезонные работы, как правило, летом. Почему летом? Потому что в это время Нил разливался, и примерно 3 месяца, ну, большая часть территории Египта, Нильская долина, она была затоплена. Это аналог нашей там русской зимы, когда мужики сидят, не знают, что делать, ну, вот на полях работать невозможно, тут приходит государство и говорит: так, а у нас есть возможность тут вот
1: работку подкинуть.
2: Да, есть работа, хорошо кормят в столице, столицу посмотрите, девчонок столичных.
1: А мы
2: поедаете.
1: Послушаем сейчас рекламу.
0: Чтобы нас,
1: Максим,
0: хорошо кормили, так тоже надо нам
1: и
0: сделать.
1: Вернемся.
0: Оставайтесь с нами.
3: Маяк.
4: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Николай Сальников официально утвержден в должности главы Череповецкого округа. Депутаты муниципального собрания Череповецкого округа единогласно поддержали кандидатуру Николая Сальникова на должность главы округа. Как отметил чиновник в своих соцсетях, для меня это доверие и большая ответственность перед каждым жителем округа. Принес присягу, продолжаю работу уже без приставки временно исполняющего полномочия. Напомним, Николай Сальников был назначен временно исполняющим главы округа в мае этого года. До этого занимал должность заместителя главы города Череповца. В Вологде обновят 1,5 километра набережной реки. В активной фазе находится второй этап благоустройства набережной. Подрядная организация «Берсо» приводит в порядок участок протяженностью 1 600 метров по обеим берегам реки от улицы Лермонтова до Красного моста и от Красного моста до улицы Рубцова. Как отметил глава Вологды Сергей Жестяников, сейчас ведется укладка плитки, монтаж бортового камня, подготовка к асфальтированию проезжей части. Уже подведены электросети. Далее установка малых архитектурных форм, монтаж освещения. Работы идут ритмично. Уже скоро на этом участке можно будет прогуляться по обновленной брусчатке. Накануне открыли обновленный участок набережной возле памятника Константину Батюшкову. В день города вологжане и туристы уже оценили результат. Напомним, всего в этом году будет благоустроено 2,3 километра набережной реки Вологды. На ремонт выделены средства из бюджетов трех уровней. Более 700 выпускников медицинских колледжей области стали дипломированными специалистами. В торжественной обстановке первой группе фельдшеров и медицинских сестер Вологодского областного медицинского колледжа, а это 78 человек, вручили дипломы. Всего в 2026 году колледж выпускает 283 специалиста, в том числе 33 краснодипломника. Большинство выпускников уже определились с местом будущей работы. Некоторые едут в ФАПы, другие идут работать на скорую помощь, заключив договор. Более 2500 человек посетили фестиваль «Вологодские дворики». Фестиваль в этом году отмечает свой 5-й юбилей. Он объединил любителей народного творчества, музыки, литературы, театра и ремесел. На площадках состоялось более 40 мероприятий, включая мастер-классы, экскурсии, творческие вечера и кинопоказы. В 2026 году локациями проекта стали 9 знаковых мест Вологды. Это Дом Волкова, детская музыкальная школа номер 4, Дом Наумова, центр ремесел, Дом Орлова, дом актера, Дом Зернова, литературная резиденция Дома дяди Гель. Школа ремесленных учеников, центр дополнительного образования, дом Вологодского масла, музей, дом купца Самарина, дом Якубова, центр резной палисад и креативное пространство «Салют, молодежь». Премьеру спектакля «Любовь в стиле барокко» представил в Вологде череповецкий ТДМ. Театральная постановка впервые прошла в стенах Вологодского ТЮЗа. Спектакль по пьесе Ярослава Стельмаха создавался под руководством режиссера из Симферополя Анжелики Добруновой. В центре событий хитроумный план молодого графа, не желающего вступать в брак и оставлять беззаботную жизнь. В ходе действия зритель погружается в круговорот комедийных ситуаций и неожиданных поворотов сюжета. Спектаклем «Любовь в стиле барокко» Череповецкий театр для детей и молодежи закрыл 41-й театральный сезон. В Шексне состоялся традиционный конкурс среди выпускников «Метание портфеля». 11-классники бросали ранец весом почти 8 килограммов. В конкурсе принимали участие не только выпускники, но и их родители. Среди юношей лучшим стал выпускник Устьеугольской школы Андрей Кроваев. Он метнул свой рюкзак на 13 метров. Обладатель серебра Кирилл Аникеев запустил портфель на 11,5 метров. Среди девушек весь пьедестал остался за представительницами школы номер 1 имени адмирала Калинина. Лучший результат показала Виктория Семичева. Она забросила свою заплечную сумку на 5,5 метров. Второй стала Юлиана Башмакова с результатом 5 метров.
3: спорта.
5: Череповчанка завоевала бронзу первенства России по грэпплингу среди юниоров. Череповецкая спортсменка Василина Загоскина стала бронзовым призером первенства России по спортивной борьбе грэпплинг среди юниоров. Соревнования проходили в Уфе в Центре спортивной подготовки имени Баталовой. Первенство собрало более 1500 спортсменов из 63 регионов страны. Среди них была и воспитанница Череповецкого спортивного клуба «Кузня» Василина Загоскина. Вологодская спортсменка стала третьей. Футболисты Вологодского «Динамо» обыграли Череповец в юношеской футбольной лиге. В минувшие выходные команда «Динамо Вологда» Ю-15 играла против ровесников из Череповца в рамках юношеской футбольной лиги Северо-Запада. Встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу «Вологжан». Голы на стадионе «Динамо» в составе «Вологжан» забили Илья Улитин, Егор Алексеевский и Ярослав Живица. Гости могли отыграть один мяч во втором тайме, но Матвей Егоров не реализовал 11-метровый удар. Благодаря победе «Динамо Вологда» смог подняться на 5-е место в турнирной таблице.
3: Года на маяке.
5: Сегодня в Вологде и Череповце ясная погода, без осадков, ветер северо-западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Будет немного снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
6: Колбаса «Шекснинский 6». Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо, колбаса «Шекснинский 6». Приходите, у нас вкусно.
7: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
8: Снег полетел, значит, будет не холодно. Вечером зимним идти в одиночестве. Ждет откровения милая Вологда. В чем-то прошедшем покаяться хочется. Где-то в душе защемит, заволнуется давняя боль, что судьбою мне брошена. Здесь, по уснувшей заснеженной Вологде, буду идти, буду думать хорошее. В жизни порою так много ненужного. Только зачем понимать, что...

0: на вуаль для уснувшей красавицы. Русской души вознесение гордое. Вера в Христа – это вера не прошлая. Здесь, по притихшей заснеженной Вологде, буду идти, буду думать хорошее.
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. «Маяк».
2: В Москве 14 часов.
1: Новости.
2: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Российские вооруженные силы в зоне проведения спецоперации за сутки взяли под контроль 3 села. Ровное, Лесное в Запорожской области, Малиновку в ДНР, сообщает Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Лужки, Суходол и Краснополье Сумской области. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение противнику в районах Малеевки, Изюмского, Червонного, в Харьковской области, Волчьего Яра, Пескуновки, в Донецкой Народной Республике, отметили в Минобороны. ВКС России поразили планирующими бомбами ФАБ-3000 и ФАБ-500 пункт временной дислокации ВСУ в Орехове, Запорожской области и Краснополье, Сумской области. Об этом также сообщила Минобороны. Дмитрий Песков прокомментировал сегодня ситуацию с топливом в стране. По словам представителя Кремля, после недавнего совещания под руководством Владимира Путина была создана рабочая группа по мониторингу и выработке антикризисных мер.
3: Вы знаете, что президент в воскресенье проводил совещание по ситуации в топливной сфере в Российской Федерации. Вы все видели заявление президента на этот счет. Работает правительственная рабочая группа или комиссия, как угодно ее назовите, во главе с Новаком. И Александр Новак, собственно, в ручном режиме фактически ежедневно занимается этими вопросами. И на совещаниях у президента, и на совещаниях ежедневных у Новака обсуждается комплекс мер по стабилизации рынка топлива. Что касается деталей, то вам в данном случае лучше обращаться в правительство, в аппарат Александра Новака.
2: В Кремле также вновь призвали международное сообщество осудить преступления Киева по отношению к мирному населению, в результате чего гибнут дети. Владимир Путин сегодня посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице. Глава государства возложил цветы и кратко пообщался с семьей. На церемонию прощания также пришел целый ряд действующих высокопоставленных чиновников. Среди них Дмитрий Медведев, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Сергей Нарышкин, Эльвира Набиуллина, Владимир Колокольцев. Сергея Иванова не стало 26 июня. В разное время он занимал посты министра обороны, вице-премьера, первого вице-премьера, а также был руководителем администрации президента. Похоронен политического деятеля на Троекуровском кладбище в Москве. Еврокомиссия пока не подтверждает подготовку полного запрета на туристические визы из России. Она продолжает настаивать на запрете на въезд бывшим участникам СВО на Украине. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Еврокомиссии. Там отказались от комментариев, каким образом Брюссель предлагает определять так называемых бывших участников СВО, как отмечается в этом сообщении. Ранее появилась информация, что Евросоюз может ввести полный запрет на выдачу туристических виз россиянам. Это обсуждает ЕК в координации со странами ЕС, написали известие со ссылкой на европейский источник. Около 9 тысяч школьников стали 100-бальниками по итогам ЕГЭ, и это рекордный показатель, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По итогам основного периода единого госэкзамена, по его словам, все прошло штатно, без утечек экзаменационных материалов.
4: В целом, по стране 100-бальников, ребят, которые получили 100 баллов, порядка 9 тысяч. Это максимальный рекорд. 200 баллов набрали 895 учеников, 373, а 400 баллов набрали 7 участников единого государственного экзамена. В целом хочу сказать, что экзамен прошел штатно, не было утечек экзаменационных материалов и обеспечена объективность экзамена. все ребята находились в равных условиях.
2: Также российские школьники на международных олимпиадах в этом году, по словам Кравцова, завоевали рекордное количество медалей – 115 наград на 20 международных соревнованиях. Состоялось годовое общее собрание акционеров Сбера по итогам 2025 года. Мероприятие прошло в дистанционном формате с возможностью заочного голосования. Акционеры утвердили рекордные в истории Сбера дивиденды – 850,2 миллиарда рублей. Выплата составит 37 рублей 64 копейки на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Дата определения права на получение дивидендов – 20 июля 2026 года. Также акционеры утвердили годовой отчет Сбера на 2025 год, согласовали аудитора на 26-й год и первый квартал 27-го года и приняли другие корпоративные решения. Жаркая погода пришла в Москву. Какие температуры воздуха ожидаются на этой неделе, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
5: Столица нашей Родины сейчас за окном уже плюс 24 градуса. Стоит ясная погода. Днем воздух прогреется до плюс 25-28. В среду и четверг также солнечно, сухо, станет еще на градус другой теплее. Однако в пятницу пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый освежающими грозовыми ливнями, и температура вернется в свое июльское климатическое русло. На этом жаркое дыхание из Европы будет прервано. В выходные ожидается пасмурная, дождливая и прохладная погода. Вот такое разное лето.
2: Следим за новостями на сайте вести.ру.
1: Погода.
2: В Санкт-Петербурге завтра без осадков и хорошая погода, 25-27 градусов. В Москве тоже сухо и 26-28 градусов.

0: «Как знать» на маяке.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Всем доброго дня, Паша. Рад тебя видеть и поздравляю тебя.
2: Взаимно.
1: Поздравляю с днем астероида.
2: О, спасибо большое. Это неожиданно раз и приятно два.
1: Вот, я рад, что могу доставить тебе неожиданную радость.
2: Я сегодня открыл симуляцию, компьютерную симуляцию неба, и обнаружил, что у нас в данный момент отличное стояние. Стоят.
1: Чего?
2: Венера над горизонтом, чуть выше Юпитер, далее Меркурий, потом Солнце, а выше у нас Уран и Марс.
1: Красота-то какая, Паш,
2: да.
1: Красота.
2: Жаль, не увидим на реальном небе, потому что Солнце дает мощнейшую засветку.
1: Но, с другой стороны, погода-то какая. Вот меня сейчас Сатриан Гартман осудит, а я скажу, погоды-то какие стоят.
2: Ну, конечно, хочется на севера.
1: На севера и на юга.
2: Да-да-да. Ну, хорошо, снова в эфире, как вы уже поняли, ваше любимое шоу «Как знать» и его ведущие с прикольчиками. Вахтанг Махарадзе.
1: Это я.
2: На ультразвук выходим и побей.
1: Вот он с прикольчиком, да.
2: Картаев. Сегодня в программе мудрец, открывающий тайны веков, культуролог Дарья Борисова. Безупречный эксперт по безопасности, чей глаз не пропускает ни одной угрозы. Руководитель направления профилактика отряда «Лиза Алерт» Юлия Рябова. Блистательный кудесник, превращающий формулы в искусство, химик Денис Байгозин. Изысканнейший знаток этикета воплощения светскости, президент Национальной ассоциации экспертов Альбина Холгова. Сегодня мы узнаем, как жили и вели дела купцы Абрикосовы, что угрожает ребенку летом, когда домашний уход становится риском, почему надо вежливо отказаться от подарка, а в 14.52 нас ждет новое чудо. И, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
0: Роза ветров.
2: Слово аналитикам,
1: и говорю.
2: Аналитикам туризма. То есть мне.
1: Да. Мы внимаем.
2: Так, значит, у нас туристическая рубрика «Роза ветров». Читаю прессу и анализирую статьи, рассказываю, как вообще это все понимать.
1: Как?
2: Пытаюсь донести суть.
1: Как понимать?
2: Суть.
1: Ну-ка, скажи, как это понимать вообще?
2: Итак, статья российской газеты «Не хуже Суздаля». Уже, да? Уже как-то мы чувствуем «Не хуже Суздаля». 10 исторических городов России, о которых мало говорят. «Не хуже Суздаля».
1: Но
2: уже
1: Суздаль хорош.
2: Замах.
1: Суздаль хорош.
2: Вот автор, как мне кажется, явно пытается доказать, Россия — это не только очевидные туристические хиты, но и десятки тихих звезд, о которых мы вспоминаем в последнюю очередь. Ну, надо сказать, у автора получилось. Скажу честно, такие подборки я очень люблю. Мне они очень нравятся.
1: А думаешь, я не люблю?
2: Ну, все
1: думаешь,
2: любят.
1: Я не все
2: конечно,
1: любят. Я тоже очень люблю.
2: Почему? Потому что они как сундук с двойным дном. Открываешь, а там не только русская открытка, но и вполне живые истории. Давайте почитаем статью, проанализируем, покритикуем, где надо, и примем решение. Хуже все-таки или не хуже Суздали у нас 10 исторических городов России. Начинает статья с Гороховца. Города, где купцы не просто строили дома, а, кажется, соревновались, у кого фасад веселее. Русалки. Вот на особняке Пришлицова. Это же уровень. Это архитектура с настроением. Плюс редкий для России симбиоз. Каменные палаты 18 века и деревянный модерн тут же. Ну, честно, звучит как музей под открытым небом без толп туристов.
1: Ну,
2: это уже есть. Плюс. Уже Гороховец не хуже Суздаля. Дальше. Шуя. Здесь ставка сделана на контрасты. С одной стороны, величественный Воскресенский собор с колокольней в 106 метров. Это почти небоскреб по меркам старой России. С другой — заброшенная больница. Ну, тут, конечно, хочется авторам как-то немножечко... Ну, как-то немножко пожурить авторов.
1: Почему пожурить?
2: Ну, романти...

0: игнорировать разруху, конечно, любимый жанр, но туристу все-таки хочется не только атмосферы, в кавычках, но и безопасности. Разрушенные больницы, понимаешь?
1: Ну, я бы в детстве глазками вообще смотрел. ни на что не смотрел, сразу бы пошел в разрушенную больницу. Угу. Но это же кайф, полазать.
0: Искать капельницы и делать из них чертиков.
1: Да, и это тоже, да.
0: Очень живо подан Городец, следующий город. Это, пожалуй, один из самых вкусных пунктов списка. История про то, как наполеонские войны неожиданно повлияли на появление городецкой росписи. Отличный пример того, как большая история вдруг становится бытовой. Пряники плюс Волга – это уже причина ехать. Молодцы, согласны. Не хуже Суздаля, Татьма далее. Вообще сюжет для сериала «Купцы-мореходы». Экспедиции, коляски, основатель Форт Росс Иван Кусков. И все это отражается в архитектуре, храмы, корабли. Ну, конечно, красиво, конечно, символично, почти кинематографично. И тут вот автор статьи попадает в точку. Это уже не просто куда поехать, а что почувствовать. Молодцы, молодцы. Нет критики совершенно.
1: Одобряем.
0: На севере есть у нас Белозерский Каргополь. Первый с валом длиной километра. Ощущением здесь начиналась Русь. Второй почти мифологический. Камни-следовики, лабиринты Ивана Грозного, глиняный персонаж с двумя головами. Ну, тут хочется сказать авторам, вы нас точно не в сказку отправляете? Ну, хотя, может, именно это и нужно кому-то в сказку отправить.
1: А то, знаете, всегда говорят, ты что, думаешь, в сказку попал?
0: Конечно.
1: Да, попал в сказку.
0: Да. Отдельная линия не только русская, но и многонациональная история. Болгар. Уже совсем другой культурный код. Тут у нас и Золотая Орда, и археология под открытым небом. Важное напоминание. Россия — это не один сюжет, а десятки параллельных. Молодцы. Героический Козельск далее. Злой город, который 7 недель держал оборону. Тут, конечно, хочется чуть более конкретики от авторов. История мощная, но подана почти как тизер. Зато Оптина пустынь добавляет духовную глубину маршрута. Хорошо, ну, подработать надо немножечко. Наконец, очень сильный финальный аккорд. Изборск и Торжок. Первый — это крепость, которая никогда не сдавалась. Звучит это как готовый слоган. Второй — гастроприключение, потому что путешествие без еды, ну, честно говоря, это экскурсия, а не жизнь, правильно?
1: Но это вообще не путешествие.
0: Да, и тут появляется Александр Сергеевич Пушкин со своими котлетками. Да, и все, маршрут
1: утвердит.
0: Пожарские котлетки, конечно, Торжок недавно, я там побывал по дороге из Осташкова, остановился и отведал то, что ел Александр Сергеевич. Очень вкусно, всем рекомендуем. Давайте итоги подводить. Материал насыщенный, путеводитель в одном тексте, авторы молодцы, хорошо чувствуют баланс между историей, гастроиндустрии, атмосферы. Ну вот, немножко увлекаются романтизацией, будто в каждом городе вас ждет идеальная картинка. Мы-то знаем, что иногда асфальт заканчивается внезапно. Ну, серьезно. Ну, из-за Осташкова я ехал 6 часов.
1: В смысле иногда?
0: Иногда. Да почти всегда, да. Зато главный эффект достигнут. После этой статьи хочется не в Суздаль, а куда-нибудь рядом, но без очереди. Ведь, ну честно, давайте руку на сердце. Суздаль красивый, но перегрет. И по ценам, и по толпам туристам. А у нас есть минимум 10 городов. И на самом деле таких городов больше, которые совершенно точно не хуже Суздаля. Выбирайте направление. Приятных путешествий.
2: Как знать?

0: Транзистория. Несколько минут посвятим технологиям. О. Для начала тем, кому нужны планшеты.
1: Мне?
0: Ну, например, для рисования. Вот
1: мне?
0: В российских магазинах появился Poco Pad C1. Недорогой планшет.
1: Дайте Poco.
0: Да, 9,7 дюйма дисплей, соотношение сторон 16:10. Ну, удобно смотреть. Разрешение хорошее, 2048 на 1280 пиксель. Частота обновления доходит до 120 Гц. А это что значит? Это значит, что плавненько у вас будет прокручиваться. Никаких,
1: обожаю.
0: Значит, тормозов. Что у нас с оснащением? 4,6 гигабайт оперативной памяти, 64, 128 постоянной.
1: А ядер сколько?
0: От комплектации. Ядра мы опустим сегодня, да.
1: Опускаем ядра.
0: Опускаем ядра. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 7600 мАч. Поддержка быстро 18-ваттной зарядки. Ну и по словам производителя, это надо, конечно, тестировать. Говорят, что можно рассчитывать почти на 2 дня использования.
1: Более 15, надвое сказала.
0: Более 15 часов просмотра видео или 16

0: поставила 5-0. Далее. У нас новости для дачников, которые...
1: Это для меня.
0: Вот для тебя, для тех, кто любит обезопасить свое жилище. Xiaomi представила новую уличную камеру с солнечной батареей. Называется она Smart Solar Camera 4 Pro 4G. Они любят красиво называть. Оснащается двумя 5-мегапиксельными датчиками, каждый который способен вести запись в разрешении 3К. Камера оснащена интеллектуальной функцией записи. Вместо постоянной записи с полной частотой кадров камера динамически регулирует показатель в зависимости от окружающей активности. Ну, если рядом никого нет, частота кадров снижается до 1 кадра каждые 2 секунды. Это позволяет экономить более 90% места для хранения данных. Ну, а вот при обнаружении подозрительной активности камера издает звуковой сигнал и включает мигающий свет, чтобы отпугнуть злоумышленников. Вместе с тем отправляет уведомление на телефон пользователя через приложение Mi Home. Поддерживается двухсторонняя голосовая связь. То есть ты с мошенниками можешь говорить через камеру, если захочешь. За питание камеры отвечает встроенный аккумулятор на 9900, благодаря которому, по заявлению Xiaomi, камера может поработать более недели без подзарядки. А в паре с солнечной батареей автономность вообще не ограничена. Гаджет поддерживает технологию HyperConnect для интеграции с другими устройствами умного дома Xiaomi, имеет высокий класс защиты от пыли и воды. Xiaomi Smart Solar Camera 4 Pro 4G Dual Camera Edition станет доступна в рамках краудфандинговой кампании по цене $80, начиная с 6 июля. Ну и, наконец, следующая новость опять для тебя, для тех, кто любит нарезать красиво.
1: Это я.
0: Вот, я же говорил. Разработан робот для разрезания сашими. Исследовательская группа Норвежского университета науки и технологий разработала робота сашими-бот, который способен делать то, что ранее роботам было не под силу – точно нарезать сырую рыбу. Дело в том, что сырая рыба меняет форму при обработке, потом ведет себя непредсказуемо. С таким материалом роботам работать сложно, так как они не всегда могут реагировать на изменения условий среды. Но сашими-бот лишен этого недостатка благодаря глубокому обучению. Глубоко обучали. Включает в себя 3 роботизированные руки. Одна держит, вторая режет, а третья перекладывает сашими на поднос с помощью палочек глиды.
1: Сказка какая-то.
0: Да, не то слово. Чтобы робот мог точно расположить рыбу на доске перед началом работы, исследователи использовали глубокое обучение с подкреплением в виртуальной среде без контакта с настоящим лососем. Настоящий лосось пока не трогали. Робот множество раз пытался сделать это, пока в итоге, после многих повторений, не научился. Ну и далее сашими-бот научили определять, когда нож коснулся доски. Для этого пришлось встроить в робота тактильный датчик с камерой и мягкой гелевой поверхностью, благодаря которой система улавливает тактильные отклонения при столкновении металла и дерева. Ну, в результате пришлось обучить робота на 12 тысячах единиц данных, собранных со 157 движений при резке. Вот ты можешь 157 движений при резке сделать? Я вот не могу, а он может. Модель показала 95% точность, ну, а на практике показатель вообще достиг 99%. Ну и, наконец, контрольное испытание на настоящем лососе показало, что сашими бот смог нарезать 34 ломтика толщиной 6 от 6 до 16 миллиметров, и в ходе работы даже снял 6 прилипших к ножу кусочков. На разделочной доске осталось 28 кусочков, с которых 26 попали на поднос, а 2 упали с палочек во время переноса. Ну, говорят исследователи, что подобный бот полезен не только в кулинарии, но и в других сферах, там, где, так как может работать с мягкими и нестабильными материалами. Ну, например, такой робот может в будущем пригодиться в здравоохранении. Это были новости, посвященные технологиям. Ну, а после выпуска новостей узнаем о жизни купеческой семьи Абрикосовых.

0: Это замечательный портал в реальность, в котором мы сами для себя становимся видны и доступны. Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
1: Так говорит

0: В Москве 14:30, в студии Наталья Христова. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре обсудили тематику дальнейшего развития отношений всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Президент Казахстана также поделился впечатлениями по итогам своего официального визита в Брюссель. Кроме того, в разговоре особое внимание было уделено реализации взаимовыгодных двусторонних проектов в торгово-экономической и энергетической областях, добавили в пресс-службе Кремля. Владимир Путин отметил рост промышленного производства и инвестиций в Курской области. Президент сказал об этом во время встречи с губернатором этого региона Александром Хинштейном.
1: Смотрю, промышленное производство подрастает, и инвестиционная активность тоже увеличивается постепенно.
2: Товарищ.
1: И в основной капитал, и в целом инвестпроекты пошли.
2: Товарищ, несмотря на непростую ситуацию, вполне понятно, несмотря на то, что у нас по ряду показателей есть снижение, но есть и действительно очень хорошие позитивные тенденции. У нас идет рост инвестиционной привлекательности региона. По итогам первого квартала мы вошли в тройку лидеров в Центральном федеральном округе. После Москвы и Подмосковья объем инвестиций без малого 55 миллиардов рублей составил. Вот на Санкт-Петербургском форуме только в этом году заключили 27 соглашений на сумму более 87 миллиардов рублей. Ну а в прошлом году у нас было порядка 85 миллиардов.
0: Бесперебойная работа экономики в Курской области – важнейшая задача, подчеркнул Хинштейн. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что заботы жителей Курской области являются одним из приоритетов работы Путина. Предыдущая встреча президента с Хинштейном проходила в начале декабря прошлого года. Российские вооруженные силы в зоне проведения спецоперации за сутки взяли под контроль три села – Ровное и Лесное в Запорожской области и Малиновку в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сегодняшней сводке Минобороны. В ведомстве также сообщили, что ВКС России поразили планирующими бомбами ФАП-3000 и ФАП-500 пункты временной дислокации ВСУ в Орехове Запорожской области и Краснополье Сумской области. Участники основного периода ЕГЭ в этом году подали 186 обращений через QR-коды и горячую линию. В основном они касались условий проведения экзамена. Об этом рассказал глава Рособранадзора Анзор Музаев на брифинге по итогам основного периода ЕГЭ. По его словам, объективность проведения экзамена в этом году не вызывает сомнений.
3: О том, что качественно проведен экзамен, ну, говорят следующие цифры. У нас уже второй год действует такая норма, как платформа обратной связи, когда ребята через QR-коды до экзамена или после экзамена моментально могут обратиться к нам, пожаловаться, если их права нарушены. Кроме того, работают горячие линии. Вот я вам говорил, что 750 тысяч участников у нас, в среднем они по три раза пришли в пункты проведения экзамена. И вот количество обращений на наши официальные ресурсы – 62 обращения по QR-кодам и 124 обращения по горячим линиям. Все эти обращения рассматриваются, оперативно отрабатываются. В основном эти замечания со стороны участников носят характер условий проведения. Да? То есть как бы не разрешили воду пронести, какой-то перекус. Условия не соответствовали тем, которые они хотели. Не вовремя что-то. Бланки дополнительные выдали. То есть это нарушения, которые не влияют сильно на, ну, не влияют на результат, но в основном касаются условий в пунктах проведения.
0: Напомню, основной период ЕГЭ в этом году начался 1 июня. С 22 по 25 число были предусмотрены резервные дни сдачи экзаменов по всем предметам, а 8 и 9 июля – это дни пересдачи одного из предметов ЕГЭ по выбору самого выпускника до поступления в ВУЗ. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет 25 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров.
4: Спорта.
5: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный клуб «Спартак» предлагает Сочи 1 миллион евро за трансфер 21-летнего вратаря Александра Дегтева, который является воспитанником Академии «Зенита». Об этом сообщает «Метарейтингс». По информации источников, в Сочи нет окончательного решения по поводу будущего своего вратаря. Клуб может отказаться от продажи Дегтева и оставить голкипера на следующий сезон. «Рубин» объявил об уходе 33-летнего полузащитника Далера Кузяева. Игрок покидает команду по истечении срока контракта. Стороны не стали активировать опцию продления соглашения на один год. Агент полузащитника Ростова Мухаммада Махиби Шахриар Тухуни подтвердил интерес к игроку со стороны австрийского Зальцбурга. Контракт иранского футболиста с южанами заканчивается 30 июня. Международный союз конькобежцев объяснил, почему именно сейчас принял решение допустить российских и белорусских фигуристов до международных соревнований. Принимая во внимание заявление МОК в декабре 2025 года и мая 2026, и памятуя о том, что право на участие не должно определяться по гражданству, Совет принял решение ослабить эти меры на контролируемой основе с участием заинтересованных фигуристов, которые готовы выступать в качестве нейтральных спортсменов. При принятии решения Совет также учел события в рамках олимпийского движения, включая позиции, действия других международных федераций, некоторые из которых ослабили или сняли свои ограничения, говорится в заявлении ICU. Ранее сегодня организация допустила российских спортсменов до турниров под своей эгидой в нейтральном статусе в сезоне 26-27. Комментарии российской фигуристки Беттины Поповой.
6: Ну, ждали, разумеется, очень долго и очень волнительно это было, поскольку сохранять мотивацию на такой долгий период было очень сложно. Всем пришлось перестроиться под новые реалии, полностью перестроить и формат сезона, и формат подготовки. Я бы даже сказала, что во многом мы приобрели некоторый опыт, некоторый новый подход даже к программам в том числе, поскольку было за это время поставлено очень много программ под русскую музыку, что тоже раньше вообще было очень сложно встретить где-либо. Сейчас это есть, это интересно, это нравится людям, как будто появилось чуть больше свободы, чуть больше творчества. Но, конечно, отсутствие международной конкуренции сказывалось на таком, скажем честно, небольшом застое. Именно и в технической части, и, как мне кажется, в системе оценивания спортсменов в том числе, поскольку у нас в нашем виде спорта жесткая иерархия, очередь, назовем ее как хотите, но вот именно это всегда давило по большей части последние годы. С выходом на международную арену будет возможность молодым талантливым ребятам вздохнуть более свободно и пробовать себя в новых местах, именно относительно других спортсменов себя поискать.
5: Баскетбольный клуб «Уникс» рассматривает хорватского специалиста Милана Каракаша в качестве кандидата на должность главного тренера, сообщают российские СМИ. По информации источников, Каракаш может возглавить команду после 1 июля, срок, до которого действующий тренер Велимир Пирасович может принять решение о завершении своего контракта. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru. Маяк. Как знать?
7: Ваше любимое шоу «Как знать» в эфире «Маяка». Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами, а с нами культуролог и гид по Санкт-Петербургу Дарья Борисова. Дарья, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
7: Хотим сегодня вспомнить с вами Абрикосовых, поговорить о жизни и делах купеческой семьи, и хотелось бы найти ту самую абрикосовую косточку, которая дала, в общем-то, как бы
8: начало,
7: росток,
8: да.
7: Начало, росток всей вот этой династии. С чего все началось?
9: То, с одной стороны, мы можем с вами взять за точку отсчета 1849 год, когда Алексей Иванович Абрикосов основывает свою фабрику кондитерскую в Москве. С другой стороны, можно проследить историю династии до самого начала, до его дедушки Степана Николаева или Степана Николаевича, который был крепостным крестьянином и, как известно, варил очень вкусное сливовое варенье и абрикосовую пастилу. Барыня, которой он служил, стала отпускать его из села Троицкого Пензенской губернии в Москву на заработки, и в итоге он накопил определенный капитал и выкупил себя из крепостных крестьян и стал уже свободным. И его сын Иван Степанович берет себе фамилию Абрикосов, зная, видимо, про эту легендарную историю, и уже в Москве открывает свою кондитерскую мастерскую.
8: А почему, в какой момент появилась фамилия Абрикосовой? То есть мы помним, что Степан-то был у нас Николаев или Николаевич, а потом откуда-то взялись Абрикосовы?
9: Да, фамилия берется в тот момент, когда в 1814 году сын основателя династии, то есть Иван Степанович, записывает свой род в купеческое сословие. Дело в том, что Россия была разделена на определенные социальные классы, мещане, дворяне, купцы и вот как раз-таки крестьяне, разумеется. И как раз Иван Степанович подает прошение на вступление в купеческое сословие и фамилию свою обозначает Абрикосов.
7: Угу. Ну, вообще такая социальная мобильность – это норма для России XIX века или это уникальный случай?
9: Скорее норма, чем уникальный случай, потому что все-таки подобных примеров довольно много. Мы тут можем и купцов Елисеевых вспомнить, хотя они были не крепостными, а государственными, то есть лично свободными, но тем не менее переход из крестьянского сословия в купеческое там тоже присутствовал. Или Брусницыных, вот их история более схожа с Абрикосовской, потому что тоже Николай Макеевич Брусницын выкупает себя из крепостной зависимости и становится свободным человеком и затем вступает в купеческое сословие. Так что такие случаи бывали и, в общем-то, достаточно часто.
8: Угу. Получается, что первую фабрику, если я ничего не путаю, построил у нас Иван Абрикосов или все-таки сын его Алексей Иванович?
9: Все-таки сын, потому что у Ивана была небольшая мастерская, хотя к 1830 годам она уже приносила капитал примерно в 8 тысяч рублей. Это довольно крупная сумма, но, к сожалению, Иван Степанович разорился полностью, и даже пришлось ему забирать сына из коммерческого училища, чтобы каким-то образом поправить свои дела. Так что фабрику все-таки основывает уже внук основателя династии, Алексей Иванович Абрикосов.
8: А как же Алексей Иванович, если папа разорился, денег не было, из училища забрали, то есть он с нуля, что ли, опять все начинал, или что папе помогал, как он вообще из этой ямы-то вылез?
9: Да, тут очень интересная история, потому что, когда его забирает отец из училища, он поступает на службу обычным посыльным на кондитерскую фабрику Гофмана и работает там довольно долгое время с минимальной зарплатой в 5 рублей. Ну, для перевода на современные деньги это где-то примерно рублей 1006 рублей в месяц, такое вот жалование у него имеется. Но благодаря своему трудолюбию, усидчивости он нарабатывает себе хорошую репутацию и постепенно как-то по карьерной лестнице продвигается из посыльных в управляющие. Ну и в определенный момент времени Алексей Иванович вступает в брак. Женился он очень удачно, потому что за супругой Агриппиной Александровной было выдано приданное в 5000 рублей. И тут опять-таки мы можем сказать о том, что Александр, да, отец супруги Абрикосова, видимо, поверил в своего будущего зятя и был готов отдать дочь замуж за человека без какого-либо крупного состояния. Но, кстати говоря, еще Абрикосову повезло и в том смысле, что за него поручился бывший работодатель, как раз-таки тот самый купец Гофман, который ходатайствовал о том, чтобы Абрикосову выделили определенную суду в банке на развитие собственного дела. Так что тут были и кредитные средства, и приданные жены, ну и трудолюбие, и хорошая репутация в основе.
8: Если кратко говорить, вовремя очень удачно жениться нужно просто.
9: Да.
7: Но ведь не каждому удачно женившемуся достается статус поставщика двора его императорского величество. Как докатился до славы такой?
9: Да, статус поставщика двора Абрикосова получит только в 1899 году, да, то есть ровно через 50 лет после основания своего производства, своей фабрики. При этом они обгонят на целых 14 лет своего главного конкурента, немца Эйнема, который действительно был, скажем так, главным ориентиром, на который нужно было равняться всем, кто занимался кондитерским производством и производством сладостей. Если же говорить о получении статуса поставщика двора, то Абрикосовы сначала исключительно вручную производят всю свою продукцию, потом они понимают, что низкая рентабельность у ручного труда, и нужно смотреть в сторону прогресса и как-то механизировать свое производство. У Эйнема как раз уже имеется паровая машина, и Алексей Иванович покупает подобный же аппарат в Великобритании. Кстати говоря, Абрикосовы в итоге обгонят Эйнем по части электрификации своей фабрики. Так что тут они выйдут на передовые рельсы науки, на наукоемкого производства, скажем так.
8: Ну, технологии, правильно все.
9: Технологии, да, это важная составляющая. И, в принципе, чтобы получить статус поставщика двора, нужно было непрерывно выполнять заказы Министерства императорского двора в зависимости от направления от 7 до 12 лет. У ювелиров, например, это 10 лет, у пищевого производства 7 лет. И по истечении этого срока можно было подать прошение с просьбой о присвоении такого статуса, и министерство проверяло, не было ли каких-либо нареканий за все время поставок. Если их не было, то тогда статус поставщика присваивался. И абрикосовые, получается, здесь безупречно вели свои дела, потому что их продукция без каких-либо рекламаций прошла всю эту проверку.
7: Угу. И конкурентов они обскакали, я так понимаю, еще не только из-за качества своего товара, да, но и еще и уделяя внимание маркетингу, брендингу, да, у них упаковка яркая, они, скорее всего, и здесь как-то, да, конкурентов обошли.
9: Да, разумеется, Алексей Иванович на самом деле оказался невероятно талантливым предпринимателем, потому что все то, что сегодня изучают, когда говорят про маркетинг, брендинг, позиционирование товаров, про рекламу, да, и связь с общественностью, все это Алексей Иванович уже готов был осуществлять в 19 веке. Упаковка всех товаров абрикосовых отличалась индивидуальностью, потому что, например, конфеты раковые шейки или абрикосовая пастила, та самая, или коробки с печеньем, они все были разными и настолько изящно оформленными, что покупатели эти коробки чаще всего потом каким-то образом применяли. В быту, например, хранили там...
7: Шурупы.
9: Допустим, да.
7: Скорее, колечки бабушкины.
9: Да, можно было хранить и украшения, в том числе письма, корреспонденции, да, все что угодно. Ну и, конечно же, Алексей Иванович придумывает вкладыши в коробки с конфетами и печеньем. Они всегда очень разные. Там, например, могли быть какие-то загадки и шарады для детей, стихотворения, просто рисунки. Были даже вкладыши с гороскопами, представьте себе. Астрология уже тогда завоевывала.
8: Все, женская аудитория была завоевана. Вот у Алексея Ивановича Пинна Александровна, ведь было какое-то неимоверное количество детей, а они как-то продолжили потом дело своего отца?
9: Да, у Алексея Ивановича с Агриппиной Александровной было 22 ребенка. О. До взрослого возраста дожили 17 детей, так что это просто целый клан сразу же, да, во втором поколении. И у Алексея Ивановича, в принципе, был подход к производству своей, к налаживанию на производство и к управлению фабрикой. В том, что его пои фабричные никаким образом были неделимы, то есть отцовское наследство было неприкосновенным, а вот дети, если хотели стать, ну, соучредителями, мы бы, да, сейчас сказали, предприятия должны были эти пои купить за собственные средства, иногда даже приходилось брать кредит на то, чтобы стать пайщиком предприятия своего отца, но Алексей Иванович считал, что это тогда говорит о серьезности намерений наследников, потому что не обязательно им наследовать фабрику. Они все получили достойное образование, и как раз Алексей Иванович всегда говорил, что главный капитал, который я оставил своим детям, это их образование, их знания и умения. Да, еще тут интересный момент. Алексей Иванович с супругой получили личное дворянство уже в конце жизни, хотя им предлагалось и потомственное дворянство в том числе. Но Абрикосов сказал, что дети мои обучены и достойными людьми воспитаны, поэтому если они будут достойны дворянского сословия, они сами его себе заработают. Да? И от потомственного дворянства он отказался, сохранил только личное для себя и супруги. И, соответственно, некоторые дети продолжили дело своих родителей. Например, Владимир Алексеевич Абрикосов возглавлял крымский филиал фабрики в Симферополе, но при этом среди детей были и другие очень известные личности, которые состоялись в других профессиях. Это и медики, и представители дипломатического корпуса Советского Союза, это и физик-ядерщик, получивший Нобелевскую премию уже в 2003 году, да, уже мы про следующее поколение говорим. Так что семья была удивительная в любом случае, не только в кондитерском производстве, но и в других.
7: Захотелось сладенького что-то. Спасибо большое за эту беседу. С нами была культуролог и гид по Санкт-Петербургу Дарья Борисова. Мы сегодня вспоминали абрикосовых и проследили, как сложилась жизнь и дела купеческой семьи. Есть чем гордиться?
9: Спасибо.
7: Спасибо, Дарья.
8: Всего доброго, до свидания.
7: Есть чем гордиться, да. Обязательно, обязательно еще раз прочитаем что-нибудь про Африку.
8: И сладенько.
7: И сладенько. Сладенько.
4: Маяк.
10: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
11: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Николай Сальников официально утвержден в должности главы Череповецкого округа. Депутаты муниципального собрания Череповецкого округа единогласно поддержали кандидатуру Николая Сальникова на должность главы округа. Как отметил чиновник в своих соцсетях, для меня это доверие и большая ответственность перед каждым жителем округа. Принес присягу, продолжаю работу уже.
12: Откат титура воздух днем 25-20 градусов. В Омске небольшая облачность, без осадка и стоящей ночью в городе 16-18, максимальная температура в столице 27-29 градусов, по области до 31. Сейчас масса плюс 26.

0: С вами Павел Карев и Вахт Махарадзе, а с нами руководитель направления профилактика добровольческого пыткового спасательного отряда из Альта Юлия Рябова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня хотим поговорить о том, как защитить ребенка и как сделать, чтобы лето для детей было безопасным. И для начала, какие опасности подстерегают ребенка летом в городе и, соответственно, за городом?
1: Самая большая угроза для детей в летнее время является то, что они чаще всего предоставлены сами себе. Они очень много времени проводят самостоятельно, когда родители на работе, они во всем время ходят дома или гуляют самостоятельно. И вот именно это чаще всего в городе является для них основной опасностью. А в природной среде это вода, безусловно. Она и в городе тоже является достаточно опасным фактором, потому что различные фонтаны и прочее, кто не отняет. Но в природной среде для человека вообще самая опасная вода, а для ребенка это является неимоверно опасным фактором.
2: А вот эти вот сухие фонтаны в новогодних, когда детишки бегают по асфальту, а из асфальта струи воды поднимаются, и какие детишки там перекрывают эти струи воды, радуются, веселятся. Насколько это безопасно вообще?
1: Утонуть там достаточно сложно, в таких фонтанах. Единственное, что всегда можно получить травму, потому что поверхность скользкая, и дети всегда соответствующим образом обуты. То есть получить травму там можно. Так, чтобы там угроза жизни... Я не могу помнить такого случая.
2: Босичком бегают, да, могут подскочить.
0: Ну, за упасть. Упасть. Это да, да, конечно. Ну, вообще, в городе еще дети катают нас на самокатах, велосипедах, роликах, а еще вокруг них носят курьеры на велосипедах, какие-то другие люди на самокатах. Вот насколько это представляет опасность для ребенка?
1: Как только они остаются без пристального внимания родителей и постоянного контроля, опасность для них, естественно, сразу же серьезно возрастает. Все средства индивидуальной мобильности, да, все эти велосипеды, самокаты, скейтборды, они, безусловно, очень повышают вероятность того, что ребенок потеряется и травмируется. И наличие проезжей части рядом, наличие, как вы уже сказали, курьеров на различных средствах передвижения, они, да, тоже увеличивают такую вероятность. Лет очень часто дети... Днем, когда родители, допустим, дома, Гая активно начинает изучать район, в котором они проживают, и это не всегда бывает безопасно. И не всегда знают, как правильно повести себя, если они оказались в незнакомом месте. Поэтому очень важно рассказывать детям, как правильно вести себя в подобных случаях.
2: Нам еще понятно говорят, не оставляйте ребенка без присмотра. А что это значит? Что значит без присмотра? На него постоянно смотреть надо или быть рядом с ним и прислушиваться к каждому его вздоху.

0: что значит, как должен вести себя взрослый, который не должен оставлять ребенка без присмотра?
1: Тут безумно очень многое будет зависеть непосредственно от того, какой возраст ребенка. Если мы говорим про младший возраст, да, почти там 2 года, 3, 4, 5, то нужно физически рядом быть с ним, понятно. Если мы говорим про более старших детей, то быть на связи, да, уже очень часто будет самостоятельно. Быть на связи, чтобы он был с телефоном, чтобы он знал номер телефона родителей, чтобы он знал точно свой адрес и знал, кому можно обратиться за помощью, если вдруг что-то пошло не так, если вдруг что-то произошло.
2: Вот вы раньше сказали, что дети, например, когда изучают свой район, там где-то, может быть, заблудились, куда-то туда пришли, они не знают, как себя вести в подобной ситуации. А как себя нужно вести в подобной ситуации?
1: А если они были вместе с родителями и потеряли, допустим, где-то в людном месте, в парке, там, я не знаю, в торговом центре, да, сейчас родители теряют детей в торговом центре, да, казалось бы, ну, не летняя история, она круглогодичная, но летом она тоже неимоверно актуальна. Если вместе с родителями был ребенок и потерялся, то первое, что он должен сделать, это остановиться и никуда дальше не бежать. Потому что дети чаще всего начинают судорожно искать родителей. И поиски друг друга могут продолжаться очень длительное время. Мы всегда говорим детям о правилах ухо. Если ты потерялся, когда был вместе с родителями, остановись, оглянись, оклик. И дальше обращаться за помощью. Это не плохое, родители долго не ходят. Если в торговый центр или крупный магазин, то к сотрудникам. Если на улице, то тут есть два варианта. Самый идеальный вариант – это сотрудник полиции. И легко у нас по форме, по шеврону. Либо взрослый человек с ребенком. Это тоже будет такой более безопасный вариант. Ну и на страхе безопасности, если кто не отнял, они действуют на территории всей страны. Это местный проект. Алерт, центр поиска пропавших людей, социально ответственного бизнеса. И туда можно обратиться, если потерялся.
0: Задайте такой сложный случай. Рассмотрим, взрослый приехал с ребенком на бензоколонку. Водитель высадил пассажира. Ребенок маленький. Высаживать маленького пассажира или доехал в колонке и не знаю, что нельзя ребенка оставить в автомобиле. Вот мы оплачивать бензин, топливо. Ребенком что, с собой убираем все-таки? Как быть? Это очень сложная ситуация. Понятно, что лучше не брать с собой, да, ребенка на заправку. Мы едем, значит, например, да, и вот такая ситуация, бензин ноль.
1: Возьмите его за руку, сходите вместе с ним, возьмите для него это интересное, увлекательное приключение. Чаще всего дети у них бегут вместе с родителями, оплачивают бензин, заправляют машину. Для них это очень интересный процесс. Всегда лучше быть с собой.
0: Угу. Не высаживаем перед, нарушаем дорожное движение. Водитель высадит пассажиров, мы не высаживаем, нарушаем.
1: Если мы высадим его перед заправкой, и ставим на волстять, это не самый безопасный стоит для ребенка.
0: Значит, лучше нарушить. Нарушить, да, в таком случае.
1: Если вы едете дачи, как правило, едете не один. Значит, папа едет заправиться, а мама вместе с ребенком высадит перед заправкой.
2: Как вот современные технологии нам помогают? Вот вы говорите, ребенок должен обязательно знать наизусть номер телефона своих родителей. Но ведь родители могут на фон ребенка поставить какую-нибудь программу родительского контроля, условно, которая будет передавать сигнал GPS в реальном времени, ну, локацию, да, и чтобы можно было найти ребенка. Вот, а стоит ли родителям вот это все делать?
1: Как дополнительный способ контроля, где там у нас находится ребенок, да, и для того, чтобы быть уверенным в безопасности, да, как основной, настоящий момент времени нет категорически, потому что мы живем в современном мире, где у нас регулярно глушится интернет, то обрубится полностью мобильная связь, а то различные пуфинг выкают и ушилки, и позиционирование может быть совершенно не в том месте, где ребенок находится.
0: Крем от загара.
1: Да.
0: Да, прости, перебил уже следующий вопрос. А крем от загара мы используем на пляже или ходим на улицу, вот всего 30 градусов в столице, мы ребенка обрабатываем санскрином?
1: Очень интересный пол вопросов к специалисту по профилактике. Да. Я к мама двоих детей всегда стараюсь их обрабатывать, потому что солнце везде, ходит на улицу, да, работает под солнцем.
2: Давайте вернемся из города на дачу, и вы сказали, что вода является одним из самых опасных вещей на даче. Как, какие меры и правила безопасности нужно соблюдать на воде летом? Вот понятно, что, наверное, их детей у водоема без присмотра не оставляют, скорее всего, но что нужно делать нам и что нужно делать ребенку, вот когда мы находимся около воды?

0: отстанет от ребенка. Если начинаются какие-то угрозы или начинают как-то виноватить ребенка, да, что ж ты там мне не можешь подсказать, тебе что сложно, это сигнал тому, что нужно очень быстро оттуда уходить. А если не получается, если держит, например, или еще что-то, то нужно очень громко кричать: «Помогите, он чужой». Не пожар, не СОС, а «Помогите, он чужой».
1: Если все никак с дачи не могу уехать. Возвращаемся на дачу, ведь на даче много всяких, не знаю, там инструменты, какая-то бытовая химия. А вот как, во-первых, взрослым обезопасить ребенка от всего этого, там инструменты, не знаю, грабли, лопаты какие-то. И что ребенку нужно рассказать, чтобы травматизм, так сказать, снизить?
0: Безусловно, все зависит от возраста ребенка. Объяснять и рассказывать трехлетнему ребенку и восьмилетнему будем совершенно по-разному. В случае, если это совсем маленький ребенок, то главная задача родителя — сделать все эти опасные штуки максимально недоступными для ребенка. Потому что вы можете сколько угодно объяснять, но если ребенку 3 года, 2-3 года, то он, скорее всего, все равно полезет.
1: Конечно, полезет.
0: А если мы будем говорить про более взрослых детей, то надо объяснить, чем они опасны. Просто запрещать, как правило, не работает, потому что уже там ближе к 8-9 годам начинается такой исследовательский дух у детей. Они хотят уже активно осваивать очень интересный мир вокруг, и поэтому просто запрещать не вариант, они полезут выяснять. Объясните, чем именно опасны те или иные вещи, как с ними можно обращаться, а как делать ни в коем случае нельзя. Дети, они маленькие, у них меньше жизненного опыта, чем у взрослого, но они не идиоты, они прекрасно все понимают. Поэтому потрудитесь просто объяснить им максимально подробно.
1: Ну да, я помню, что сколько мне не запрещали, не говорили ужасы, мне не помешало это две вязальные спицы в розетку в детстве засунуть.
2: Ни в коем случае так не делать.
1: Ну так, конечно, нельзя делать.
2: А какие летние потеряшки в группе риска по статистике Лиза Алерт? Кто это? Мальчики, девочки, какой возраст?
0: На самом деле очень сложно выделить конкретный возраст. Безусловно, увеличивается количество самовольных уходов, так называемых бегунков. Те, кто сами решил уйти из дома, попробовать взрослую жизнь на вкус, потому что на улице тепло, потому что можно ночевать на лавочке. -25 – это не очень хорошо работает. Но и маленькие дети тоже теряются достаточно в большом количестве, потому что больше ходят в парки, больше ходят гулять, чуть отвлеклись. Потерять ребенка, на самом деле, это же не нужно быть плохим родителем, невнимательным. Иногда это буквально 20 секунд времени. Вы отвернулись на важный рабочий звонок, там поздоровались со знакомым, и все, ребенок исчез в толпе.
1: Ну что ж, будем следить за детьми, как иначе, объяснять им правила поведения. Спасибо вам большое за эту беседу. Руководитель направления профилактика добровольческого поисково-спасательного отряда Лиза Алерт, Юлия Рябова была сегодня с нами, и мы говорили о том, как защитить ребенка летом. Спасибо большое, Юлия, и всего доброго.
2: Спасибо.
0: Всего доброго.
3: Как знать на маяке.

0: В Москве 15:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Освобождение Ровного в Запорожской области позволило вооруженным силам России развить продвижение и усилить давление на оборону ВСУ в районе Долинки, заявила Минобороны. Во вторник ведомство сообщило о том, что российская армия взяла под контроль населенный пункт Ровное. Вооруженные силы России в зоне проведения специальной военной операции также за сутки освободили Лесное в Запорожской области и Малиновку в ДНР. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе техники в районах населенных пунктов Веселая, Новоподгородная, Новопавловка, Днепропетровской области, Доброполе и Светлая ДНР. Потери ВСУ в зоне спецоперации составили за сутки почти 1400 военнослужащих, сообщили в Минобороны. Жители Курской области, пострадавшие от атак ВСУ, получили более 16 тысяч сертификатов на новое жилье на сумму свыше 101 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
2: Что касается выдачи сертификатов, эта работа тоже ведется активно. Вот на момент моего назначения было выдано всего 3800 сертификатов. Вот на данный момент уже число выданных документов более 16 тысяч сертификатов. Это сумма свыше 101 миллиарда рублей. Ну а всего, Владимир Владимирович, в Курской области для жителей пострадавшего приграничья реализуются 65 мер поддержки и федеральных, и региональных. Безусловно, без помощи федерального центра, правительства, вашей непосредственной помощи мы бы, конечно же, здесь и не справились. Цифра мер поддержки из всех уровней бюджета за последний период составила 248 миллиардов рублей.
0: Владимир Путин также отметил рост промышленного производства и инвестиций в Курской области. Президент во вторник провел встречу с губернатором Курской области Хинштейном. Глава государства отметил, что в Курской области, несмотря на непростую ситуацию, растут инвестиционная активность и промпроизводство. Также постоянно растет и индекс производства сельхозпродукции в регионе, указал президент. Дефицит кадров остается вызовом для российской экономики. Об этом на стратегической сессии по теме повышения производительности труда заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его мнению, нехватка квалифицированных сотрудников является одним из важнейших составляющих для развития экономики страны и для динамики ВВП. Как заявил глава правительства, одним из способов разрешения этого вопроса может стать повышение эффективности труда.
3: Это значительный резерв для роста нашей экономики и ключевой фактор для ее вывода на принципиально новый технологический уровень. Правительство занимается этим вопросом системно. По итогам прошлого года, благодаря проектам по бережливому производству, в отдельных организациях выработка в среднем увеличилась почти на 60%. Сроки выпуска и избыточные запасы товаров сократились примерно на треть. Многое, конечно, зависит от самих предприятий на местах. Важно, чтобы бизнес активнее избавлялся от лишних операций, неэффективных процессов. Надо системно выявлять и устранять потери, что также может повысить доход и конкурентоспособность услуг и продукции.
0: Михаил Мишустин обратил внимание, что речь идет о комплексной задаче, которая предполагает приложение усилий на предприятиях, в отраслях и в экономике в целом. Тегеран начнет переговоры с Вашингтоном по итоговому соглашению только после выполнения ряда пунктов ирано-американского меморандума. Об этом заявил представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи. По его словам, встреча с США должна иметь цель и необходимость. В ближайшие дни мы должны оценить текущий процесс и решить, когда начать переговоры по окончательному соглашению, сказал представитель МИД Ирана. В Еврокомиссии утверждают, что возврат ЕС к импорту российского газа невозможен. В ЕС действует законодательство по обеспечению энергетической независимости, в соответствии с которым Европа отказывается от энергоносителя из России, включая газ, заявила об этом представитель Еврокомиссии Анна Кайса Итканин. Она отметила, что следующие этапы вступят в силу, соответственно, в январе и сентябре следующего года. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра переменная облачность без осадков, днем 25-27 градусов. В Москве небольшая облачность без осадков, предстоящую ночью в городе 16-18. Днем максимальная температура в столице 27-29 градусов. Сейчас в Москве плюс 27.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Нападающий Антон Заболотный покинул футбольный «Спартак». Клуб не будет активировать опцию продления действующего соглашения с 35-летним форвардом. Также, по информации портала «Метарейзингс», красно-белые предлагают Сочи 1 миллион евро за трансфер 21-летнего вратаря Александра Дегтева. В Сочи нет окончательного решения по поводу будущего игрока. Клуб может отказаться от продажи Дегтева и оставить голкипера на следующий сезон. Агент полузащитника Ростова Мухаммада Махиби Шахиар Тхуни подтвердил интерес к игроку стороны австрийского Зальцбурга. Контракт иранского футболиста с южанами заканчивается 30 июня. Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев заявил, что российские конькобежцы собираются выступить на этапах Кубка мира в октябре и ноябре после допуска со стороны Международного союза конькобежцев. Напомню, ранее сегодня ICU допустил российских спортсменов до турниров под эгидой организации в нейтральном статусе сезона 26-27. Европейский гимнастический союз обсудит вопрос о российском флаге и гимне на соревнованиях под своей эгидой до 3 августа. Международная федерация гимнастики еще не анализирует ситуацию. С подробностями Екатерина Малавич.
2: Внеочередная Генеральная Ассамблея Европейского гимнастического союза, на которой собирались утвердить решение о снятии всех ограничений

0: Петрович может принять решение о завершении своего контракта. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: «Маяк». Как знать?
1: Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев не представляют, зачем на лицо наносить корицу, лимон и соду. Давайте поговорим о домашнем уходе с определенным риском, с нашим гостем, с нами на связи химик, руководитель химцентра при президентском лицее 239, доцент университета ИТМО, автор страницы «Блок химика» Денис Байгозин. Денис, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, здравствуйте. Сразу отвечу на вопрос, незачем.
1: Незачем, правильно. Ну, вы знаете, цены, вот зайдете в магазин косметики и увидите цены на натуральную косметику, это ужас просто, поэтому возьмем что под рукой, корицу, лимон и соду, да, и выясним. Но вроде бы ингредиенты натуральные, что может быть натуральнее лимона, корицы и соды. А говорят, они могут быть опаснее для кожи, чем промышленная косметика. Почему так?
2: Меня сода тут немножко смущает.
1: А что, соды раз, потер?
3: Да, значит, ну давайте начнем с лимона, да, вот давайте. Обычный лимон, да. Который совсем натуральный, то есть не лимонная кислота в пакетиках, а именно лимон натуральный.
1: Лимон, да.
3: Во-первых, они все разные, да, потому что косметика, она всегда стандартизованная, да. Всегда одинаковая.
1: А есть узбекский лимон, мой любимый.
3: Плохой, хороший, но одинаковый.
1: Есть абхазский.
3: А лимоны,
1: да.
3: Разные.
1: Да, ага. Есть. Есть уфимский лимон. Да, ну в смысле разные, они разной кислотности?
3: Да, конечно. То есть, смотрите, вот есть лимоны с PH3, есть PH2. Казалось бы, там...
4: Международный союз конькобежцев допустил россиян до соревнований. Теперь атлеты из России смогут выступать на состязаниях мирового уровня в нейтральном статусе, в том числе в командных дисциплинах. Со следующего сезона наши спортсмены начнут соревноваться в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке. Волокжанка привезла 3 золотые медали с турнира по легкой атлетике среди ветеранов в Минске. Марина Кужукина показала лучшее время в беге на дистанциях 100, 200 и 400 метров. В открытом чемпионате Республики Беларусь участвовало несколько десятков атлетов в возрасте 35 лет и старше.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце малооблачная погода, без осадков, ветер северо-западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Продолжит понемногу снижаться. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Мясо-колбаса «Шекснинский 6». Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо-колбаса «Шекснинский 6». Приходите, у нас вкусно!

А жизни срок, увы, так мал, как хочется на свете жить, он часто говорил. Страдать, надеяться, любить мне до последних сил. Как хочется на свете жить, всех согревать и всем светить. И жаль, что не сумею спеть я так, чтоб все сердца согреть. Я не успею все сердца согреть. Когда же умер тот чудак, уже не помню от чего. Его слова будто маяк зажглись вместо него. Благослови и нас с

0: хочется на свете жить, всех согревать и всем светить. И жаль, что не сумею спеть я так, чтоб все сердца согреть. Я не успею все сердца согреть. Я не успею все сердца согреть. Жаль, не успею все сердца согреть.
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: В Москве 16 часов.
3: Новости.
2: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Подразделение группировки войск «Запад» продолжает уверенное продвижение на Краснолиманском направлении, ведут зачистку Красного Лимана от разрозненных групп ВСУ, заявили в Минобороны России. При поддержке артиллерии и подразделений войск беспилотных систем, действуя малыми группами, штурмовики зачищают многоквартирные дома и постройки частного сектора. По данным ведомства, на окраине города была обнаружена группа отступающих подразделений ВСУ. Российские дроны нанесли удары по военнослужащим, которые находились в укрытии. Ранее во вторник военное ведомство заявило, что российская армия ведет уничтожение ВСУ в северо-западной части Красного Лимана. Под контроль взяты 54 здания и 4 опорных пункта. Вооруженные силы России в зоне проведения специальной военной операции за сутки взяли под контроль 3 села Ровно и Лесное в Запорожской области, а также...
4: Например, я понимаю, вот дарят Мерседес, я говорю, а я не хочу.
5: Не
4: я
5: хочу,
4: на девятке,
5: да,
4: езжу, правильно, мне нравится.
5: Потому что российский автопром поддерживает.
4: Конечно, правильно, конечно, я отказываюсь.
5: Ну хорошо, а в родительском чате...
6: Мне кажется, вы кокетничаете.
4: Конечно, кокетничаю. Ну, разумеется, кокетничаю. Что ж, нет.
5: Мыши нет, Мерседес, да. А в родительском чате этикет нам запрещает или позволяет сказать, ну, ребят, девочки, мальчики, ну, как-то нехорошо. 3000 – это потолок для учителя. Давайте карту подарим, но на 3000, а не на 10 000.
6: Тут как, да, как кто из родителей захочет. Безусловно, это же всегда вопрос обсуждения, но просто я предполагаю, что, конечно, от класса преподнести что-то на 3000 рублей, ну, прям вот, да, совсем скромный получается подарок. Поэтому вот и говорим, что этикет не уголовный кодекс.
5: То есть мы можем каждый на 3000 подарить учителю карты, да? То есть 30 человек в классе, 90 тысяч. То есть мы можем подарить поездку в куда-нибудь за границу, например, да?
6: Если мы говорим об этикете, то когда у нас деловая система координат, а школа – это всегда деловой этикет, то есть учитель, он как руководитель, да, класса, и поэтому единоличные подарки от подчиненных руководителю запрещены, потому что это может быть воспринято как попытка сблизиться, наладить какие-то, да, вот особенные отношения, чтобы поставили хорошую отметку, например, в конце года или за экзамен. И этикетом это запрещено.
5: Трудно.
4: Но мы же люди, все живые. Да. Конечно. И вы сами всегда говорите, что этикет – это не уголовный кодекс.
6: Да, да.
4: Цитирую классиков. Да. Вот мы выяснили, что, в принципе, от подарков отказываться, ну, не очень хорошо, да. Но вот мы уже вспомнили про живые подарки. Понятно, то, что запрещено законом. Например, подарок может быть не запрещен законом, но он может задевать мои какие-то, ну, предположим, например, религиозные чувства или какие-то вот другие. Вот в таком случае могу я отказаться от того, что мне предлагают?
6: По этикету все-таки я бы не рекомендовала отказываться. Если вам подарили что-то, что действительно как-то вот, ну, некомфортно вам иметь этот предмет в собственном доме, да, все.

0: дом – это же не просто вот какая-то там площадь. Да, мы там отдыхаем душой и телом, тогда лучше отдать это кому-то, кому это нужно. Да, вот я, например, знаю случай, когда одному моему знакомому подарили икону. Это все-таки настолько личный подарок. Вот одно дело, если бабушка твоя тебе подарила, да, uh-huh. или мама, вот какие-то очень такие близкие родственные связи. А это подарил человек, с которым приличная дистанция. Вот от такого человека принимать икону как-то вот было человеку некомфортно. Uh-huh. Поэтому он ее взял и передал в церковь.
1: Uh-huh. Ну, это правильно, мне кажется.
2: Это хороший вариант. Но ведь мы говорим о том, что, к сожалению, не все люди знают этикет и следуют ему. И подарки иногда бывают некорректные. Но какой-то вот первый приходит на ум, коллеги там, не знаю, дарят нижнее белье, предположим, да? Но это же вообще-то не очень, так сказать, корректная история, потому что это...
1: Ты тоже отказался?
2: Это было не мне, это я гипотетически вот говорю. Такой подарок тоже принимать, не отказываясь?
0: Ох, какой сложный вопрос. Ну, такой подарок, наверное, можно и вернуть, да, потому что это что-то чрезмерное. Uh-huh. Вообще стоит помнить, что в деловом этикете существует табу на прикосновение коллег, и это распространяется и на комплименты, и на подарки. То есть комплиментом можно коснуться тела человека. Uh-huh. Кстати, в этикете считается, что комплимент – это маленький подарок. Тоже. Mm-hmm. И подарком можно коснуться. Почему нельзя дарить, например, крем для лица? Вот все, что касается тела, это интимные подарки. Их может подарить только тот, кто находится с нами в интимной mm-hmm. дистанции. То есть это родственники и близкие друзья, люди, которые имеют право нас трогать, с кем мы можем обняться, поцеловаться в щеку. А с коллегами нет. С коллегами максимум, что разрешено, если говорить об этикете, только рукопожатие. Никаких объятий, поцелуев быть не должно. Следовательно, и подарок не должен касаться тела. Нельзя подарить гель для душа, парфюм. То есть это вот вопиющие подарки.
2: Для бритья.
0: Да, для что-нибудь для стройности, например.
1: А мы же всю жизнь девчонкам на 8 марта косметический набор дарили.
0: Ну, это вот от незнания. Но если мы знаем, что девчонки хотят получить, например, какой-то крем или косметику, нам ничто не запрещает. Здесь уже этикет отступает. То есть, если мы уверены, что человек хочет получить.
1: Так, а вот такая пикантная ситуация «Тайный Санта» на Новый год. Когда ты получаешь подарок неизвестно от кого, а там какое-нибудь и нижнее белье, и парфюмерия, и все, как быть. «Тайный Санта», ну, просто выбранный из сотрудников человек в костюме Деда Мороза, рухсует, достает, а это вот Маши, а это Петя. А
2: не, ну, обычно все-таки «Тайный Санта», насколько я помню эту игру, они все-таки ну, как бы есть какая-то договоренность, кто кому чего дарит. И...
1: Ну да. А иногда ведущий для комизма ситуации говорит: ну что, давайте распакуем, кто у нас самый смелый, распаковывает там действительно какие-нибудь, я не знаю, подробности интимные. И все смеются. Как вы думаете, от кого? Ой, не знаю, вот это вот все. Это неловкая ситуация.
0: Неловкая ситуация. Да. Ну, я думаю, что в такой ситуации не стоит отказываться от этого презента, даже если он нам не нужен, поскольку все это сделано ради шутки, ради веселья. Поэтому, ну, забрали и дальше распорядились этим по собственному желанию, вплоть до того, что отправили, например, в мусорное ведро, но когда никто не видит.
1: А лучше продать на доске объявлений.
2: Лучше в интернете. А вот интересно, зависит ли событие, на которое человек дарит или получает подарок, от как раз от возможности какого-то отказа или не отказа. Но ведь у нас разные бывают мероприятия. Это может быть просто как вот деловой корпоратив, например. А это может быть свадьба, а это может быть день рождения и так далее. То есть вот в зависимости от самого мероприятия, есть ли какие-то, может быть, условия, при которых можно и даже, может быть, нужно отказаться от подарка?
0: Вот, наверное, все-таки кроме того, что регулирует закон, наверное, мне ничего в голову не приходит. Вот не могу припомнить.
1: Угу. Юмористическая ситуация. Значит, мы обсудили «Тайны Санта», а если это не «Тайны Санта», а просто один на один, и, ну, как-то и хочется и не обидеть человека, и вот, может быть, с юмором как-то ответить, чтобы человек сам, может, понял, что неудачно как-то он сделал подарок. Вообще, юмор уместен в данной ситуации?
0: Все-таки считается в этикете, что хороший юмор, шутка – это то, что действительно вызывает радость у всех. Когда один человек, автор шутки, считает, что он пошутил, а другому неприятно, ну, значит, плохо пока еще юморист, нужно тренироваться, учиться. Поэтому
1: так вот она тренируется.
0: В любом случае, даже если это какая-то...

0: коробочку, говорим спасибо, открываем ее при дарителе, видим там что-то, что нам совсем не нужно, и улыбаемся и благодарим.
1: Открываем, видим там носки и благодарим настолько, насколько подарили, да?
0: Нет, чтобы не обидеть.
2: Ну, мы переплачиваем, как бы, да, получается, мы даем тройную цену за подарок своей улыбкой, своей радостью, своей... Где найти ресурс на это?
1: Да, вот сейчас уже скоро у нас будет пауза на выпуск новостей, это какие-то вот небольшие предварительные итоги той части нашей беседы, которая уже прошла, делать. То есть получается, что в целом отказаться от подарка очень сложно.
0: Да.
1: Очень сложно. И для того, чтобы это произошло, должна быть действительно какая-то очень, ну, вопиющая даже, да, получается, ситуация, не то что даже нестандартная. Но вот мы уже выяснили, что если вам дарят домашних животных, тут, конечно, стоит отказываться. Ну, потому что, конечно, можно самому потом в приют отнести, но это тоже не очень хорошо.
2: По поводу подарка, которым можно прикоснуться, вообще любым подарком можно прикоснуться, я так понимаю. Значит, ничего нельзя дарить.
0: Ну, почему? Не любым. Картина, разве можно прикоснуться? Книга, нет. И то, что мы берем в руки, это не считается. А вот имеется в виду то, что одевается.
2: Я вспомнил «Джентльменов удачи», как шахматной доской. Ухи-ухи. Картиной тоже можно прикоснуться.
1: Но это совсем не то прикосновение, да, наверное. А мы говорим о сложных ситуациях, как вежливо отказаться от подарка. Выясняем, что очень сложно это сделать. А с нами в студии «Маяка» президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова. Мы продолжим наше общение сразу же после выпуска новостей.
3: Как знать на маяке.

0: Маяк. Есть понятие желания и понятие страха. Мне кажется, что они связаны друг с другом. То есть желание – то, что я хочу, а страх – то, чего я не хочу. Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».

0: Москве 16:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Вооруженные силы России в зоне проведения спецоперации за сутки взяли под контроль 3 села Ровно и Лесное в Запорожской области, а также Малиновку в ДНР, сообщает Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе техники в районах населенных пунктов Лужки, Суходол и Краснополе Сумской области. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе техники в районах населенных пунктов Малеевка, Изюмская, Червонный, Став, Харьковской области, а также Волчий Яр и Пискумовка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ за сутки в зоне проведения спецоперации составили почти 1400 военнослужащих, сообщили в Минобороны.

0: Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что американские розничные компании должны снизить цены на бензин по случаю 250-й годовщины провозглашения независимости страны. Власти США следят за ценами на бензин и готовы привлечь операторов автозаправочных станций к ответственности, если те завысят стоимость топлива после роста цен на нефть, заявил глава ведомства. День независимости США празднует 4 июля. Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от продавцов бензина немедленно снизить цены на топливо, пригрозив проблемами. По его словам, они слишком высоки, учитывая, что нефть сейчас стоит $68 за баррель и дешевеет, написал Трамп в своей соцсети. Приемлемый президент назвал цену в $2.5 за галлон, это чуть выше 3.5 литров. Обнаружено тело второго туриста, мужчины, пропавшего во время сплава по реке Агул в Красноярском крае. Об этом сообщили в Следственном комитете России по Красноярскому краю и Хакасии. Ространснадзор в ходе профилактического визита выявил 11 нарушений законодательства у авиакомпании «Вектуавиа» и выдал перевозчику 2 предписания, сообщило ведомство. Благодаря оперативной работе инспекторов, 4 из них удалось устранить в ходе профилактического визита. В целях недопущения использования несоответствующего оборудования применены 2 ограничения, а также выданы 2 предписания, говорится в сообщении Ространснадзора. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается переменная облачность без осадков, днем 25-27 градусов. В Москве небольшая облачность без осадков. Предстоящую ночь в городе 16-18, днем максимальная температура в столице 27-29 градусов, по области 26 плюс 31 градус.
2: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Нападающий Антон Заболотный покинул футбольный «Спартак». Клуб не будет активировать опцию продления действующего соглашения с 35-летним форвардом. Также, по информации портала «Метарейтингс», красно-белые предлагают Сочи 1 миллион евро за трансфер 21-летнего вратаря Александра Дегтева. В Сочи нет окончательного решения.
3: Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.
4: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Вологодская область вошла в топ-5 российских регионов по заявкам на конкурс «Сильные идеи для нового времени». Как отметил губернатор Георгий Филимонов в соцсетях, заявочная кампания завершилась 25 июня. По количеству инициатив, направленных вологжанами на конкурс, наш регион стал абсолютным лидером Северо-Западного федерального округа и вошел в пятерку лучших в России. Всего вологжане направили 2352 инициативы. По направлениям заявки с инициативами распределились следующим образом. Социальные – 1616, предпринимательские – 173, технологические – 105, кадровые – 226, национальная, экологическая и климатическая инициативы – 232 заявки. Конкурс Агентства стратегических инициатив и фонда «Росконгресс» позволяет получить поддержку для реализации лучших региональных предложений, направленных на достижение национальных целей. На следующем этапе эксперты отберут топ-инициатив. Лучшие проекты представят на финальном мероприятии форума 24-25 августа в Нижнем Новгороде. Около 200 тысяч вологжан прошли диспансеризацию с начала года. В Вологодской области продолжается активная работа по профилактике заболеваний. С начала года медицинские организации региона обследовали более 194 тысяч человек в рамках первого этапа диспансеризации взрослого населения. Проблемой остается избыточная масса тела или ожирение, которые были выявлены у каждого второго жителя, прошедшего осмотр. Анализ впервые диагностированных заболеваний следующий: болезни системы. Системы кровообращения свыше 900 случаев, сахарный диабет – 200 случаев, болезни органов пищеварения – 250 случаев, болезни органов дыхания – 70 случаев. Особое внимание уделяется раннему выявлению онкологии.

0: онкологических заболеваний. С начала года во время диспансеризации обнаружено 20 случаев злокачественных новообразований. Череповецкая городская поликлиника номер 7 оборудована самой современной медтехникой. Новое здание поликлиники оснащено более чем 1000 единицами современного высокотехнологичного оборудования. Благодаря этому многие виды сложной диагностики теперь можно пройти на месте без направления в Вологду или Москву. Так, на сегодня распоряжение специалистов МРТ-томограф всего тела мощностью 1,5 Тесла, 128-срезовый компьютерный томограф, цифровые рентгенаппараты, флюорографическое оборудование, ультразвуковые диагностические комплексы и многое другое. На оснащение поликлиники было направлено около 1 миллиарда рублей. Новый медкомплекс стал одним из самых современных в регионе. Далее в выпуске «Минутка просвещения». Актуальные изменения федерального законодательства расскажет старший помощник прокурора Вологодского района Юлия Малахова.
1: Вступили все важные изменения законодательства о спорте. Подписан федеральный закон номер 185 ФЗ. Его цель – сделать борьбу с допингом более эффективной и современной. Во-первых, обновлены ключевые понятия. В законе закреплены новые, более точные определения допинга и самой процедуры допинг-контроля. Во-вторых, расширен перечень мер по борьбе с запрещенными препаратами, уточнены полномочия Министерства спорта и антидопинговых организаций. И в-третьих, теперь соблюдение антидопинговых правил – это прямая официальная обязанность всех спортивных федераций, как региональных, так и общероссийских, а также профессиональных лиг. Закон уже вступил в силу с момента его официального опубликования. Новые нормы направлены на защиту спорта и здоровья.
0: В колонии Сокола займутся благоустройством Вологды. В колонии номер 4, расположенной в городе Сокол, заключенные начнут производить для города Вологды современные остановочные павильоны, а также урны, скамейки и уличные вазоны. Как сообщает региональное управление ФСИН, вопрос был рассмотрен на встрече заместителя начальника колонии Сергея Цыпышева и руководителя муниципального казенного учреждения Вологды управления капитального строительства и ремонта Алексея Гостинцева. Как было отмечено в ходе переговоров, заключенные могут внести существенный вклад в благоустройство областного центра.
2: Новости спорта.
0: Международный союз конькобежцев допустил россиян до соревнований. Теперь атлеты из России смогут выступать на состязаниях мирового уровня в нейтральном статусе, в том числе в командных дисциплинах. Со следующего сезона наши спортсмены начнут соревноваться в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке. Вологжанка привезла 3 золотые медали с турнира по легкой атлетике среди ветеранов в Минске. Марина Кужукина показала лучшее время в беге на дистанциях 100, 200 и 400 метров. В открытом чемпионате Республики Беларусь участвовало несколько десятков атлетов в возрасте 35 лет и старше.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце малооблачная погода, без осадков, ветер северо-западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Продолжит понемногу снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Колбаса Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо колбаса Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: волосы, сбоку маячит стрела, рядышком, рядом совсем, лишь километр до села. Нежно ступает нога, елки кружат в стороне. Господи, как дорога эта дороженька мне. Господи, как дорога эта дороженька мне. Вдох, я волнуюсь слегка, будто столетие прошло. Птица летит в облака, сердце мое хорошо. Нежно ступает нога, елки кружат в стороне. Господи, как дорога эта дороженька мне. Господи, как дорога эта дороженька мне. Рожь васильков ей не скрыть, я замираю, ну что же мне никогда не забыть. Ведь ты на других не похожа. Нежно ступает нога, елки кружат в стороне. Господи, как дорога эта дороженька мне. Господи, как дорога эта дороженька мне. Помню букетом крыльцу синий цветок принесен, шепот над лунным лицом, дивный несбывшийся сон. Шепот над лунным лицом, дивный несбывшийся сон. Нежно ступает нога, елки кружат в стороне. Господи, как дорога эта дороженька мне. Господи, как дорога эта дороженька мне.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Москве 17 часов.
3: Новости.
2: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Ровной и Лесной Запорожской области. По данным Минобороны, войска южной группировки в результате активных боевых действий освободили населенный пункт Малиновка Донецкой Народной Республики. В зоне ответственности группировки «Восток» противник потерял более 455 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 10 автомобилей. Войска южной группировки нанесли поражение живой силе техники, механизированной, аэромобильной, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Ореховатка, Николаевка и Никаноровка в ДНР. Очередной взрыв, между тем, прогремел во вторник в городе Сумы на севере Украины, сообщают местные СМИ. Ранее сегодня они также сообщили о взрыве в Сумах. Владимир Путин отметил рост промышленного производства и инвестиций в Курской области. Президент провел встречу с губернатором этого региона Александром Хинштейном.
4: Смотрю, промышленное производство подрастает, и инвестиционная активность тоже увеличивается постепенно.
5: Да, Владимир.
4: И в основной капитал, и в целом инвестпроекты пошли.
5: Да, Владимир, несмотря на непростую ситуацию, вполне понятно, несмотря на то, что у нас по ряду показателей есть снижение, но есть и действительно очень хорошие позитивные тенденции. У нас идет рост инвестиционной привлекательности региона. По итогам первого квартала мы вошли в тройку лидеров в Центральном федеральном округе. После Москвы и Подмосковья объем инвестиций без малого 55 миллиардов рублей составил. Вот на Санкт-Петербургском форуме только в этом году заключили 27 соглашений на сумму более 87 миллиардов рублей. Ну а в прошлом году у нас было порядка 85 миллиардов.
2: Александр Хинштейн, в свою очередь, заявил, что бесперебойная работа экономики в Курской области – важнейшая задача, завершается работа по расширению СЭС на весь регион. Новую семейную налоговую выплату получили 850 тысяч родителей, а ее средний размер составляет около 30 тысяч рублей, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина. По ее словам, на текущий день социальный фонд получил более 2,5 миллионов обращений. Банк России изменил методику расчета рейтинга банков по количеству жалоб на кредитование. Теперь учитываются обоснованные жалобы, поступившие не только в ЦБ, но и финансовому уполномоченному, сообщает регулятор. При этом в расчет не принимаются жалобы уполномоченному, который находится на стадии судебного рассмотрения. Поясняется, что регулятор и финансовый уполномоченный рассматривают разные виды жалоб. Банк России на нарушение федерального законодательства, а финансовый уполномоченный – имущественные претензии граждан и кредитным организациям. Публичные рейтинги – один из инструментов повышения клиентоориентированности финансовых организаций, отмечает ЦБ. Россия продолжит расширять сотрудничество со странами Африки. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров на заседании делового совета при Министерстве иностранных дел. По словам министра, в ближайшее время Россия откроет новые дипломатические представительства еще в 4 государствах континента, а торговля и инвестиции станут одними из главных тем предстоящего саммита «Россия-Африка», который пройдет в Москве в конце октября.
3: Объем торговли России со странами континента в прошлом году превысил 27 миллиардов долларов. Растет он быстрыми темпами, но, конечно, по абсолютным показателям есть еще куда стремиться. Наращиванию практической кооперации с африканцами способствует насыщенный политический диалог. Только за последние полтора года состоялось 17 визитов в Россию руководителей африканских государств.
2: Сергей Лавров также отметил, что Россия планирует открыть дипломатические представительства в Гамбии, Либерии, Того и Союзе Коморских островов. Процесс продажи иранской нефти и нефтехимической продукции заметно упростился после подписания Ираном меморандума с США, сообщил официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи. Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта, начавшегося 28 февраля. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. На данный момент только Китай закупает нефть у Ирана, другие страны опасаются возможного восстановления американских санкций, заявил глава Минфина США Скотт Бессент. По его словам, Иран продает нефть КНР со скидкой. 3 выпускницы столичной школы получили максимальные 400 баллов на едином государственном экзамене, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Они сдавали русский язык, профильную математику, физику и информатику. Такой результат в одном субъекте является уникальным за всю историю ЕГЭ. Первой московской школьницей в этом году, набравшей 400 баллов, стала выпускница столичной школы номер 1409 Екатерина Малкова. Позднее она получила 100 баллов за 5-й предмет. Екатерина стала единственной школьницей за 25-летнюю историю экзамена, набравшей максимальные 500 баллов. Масштабный сбой в движении поездов на юго-западе Нидерландов, вызванный возгоранием на линии в Роттердаме, затронул десятки тысяч пассажиров. Сообщают об этом местные СМИ. Пожар произошел накануне утром и поначалу не вызвал опасений. Однако при проверке специалисты обнаружили повреждения около 100 кабелей, которые обеспечивают работу светофоров и стрелочных переводов. Ожидается, что движение будет полностью восстановлено только к вечеру 2 июля. Причина возгорания пока не установлена. Сбой также затронул международные железнодорожные сообщения и грузовые перевозки. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
2: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра переменная облачность без осадков, днем 25-27 градусов, в Москве небольшая облачность без осадков, предстоящую ночью 16-18 градусов, днем максимальная температура в столице 27-29 градусов.

0: не кинозал «Маяка».
1: В этой книге я имел удовольствие напомнить взрослым о том, какими они сами были когда-то, как думали, что чувствовали, как разговаривали и в какие странные авантюры иногда ввязывались. Марк Твен.

0: Слушай, Джон, побелей тут немножко, а за водой сбегу я.
1: Могу, масса Том. Хозяйка велела, чтобы я шел прямо к насосу и ни с кем не останавливался по пути. Я уж знаю, говорит миссис Полли, что масса Том будет звать тебя белить забор, а ты на это не соглашайся, иди своей дорогой.
0: Да мало ли, что она говорит. Давай сюда ведро, я мигом сбегаю, она и не заметит.
1: Ой, я боюсь масса Том, боюсь миссис Полли, она мне голову оторвет, ей-богу, оторвет.
0: Оторвет? Да она никого даже пальцем не тронет. Разве что стукнет по голове наперстком, да и все тут. Кто на это обращает внимание? Слова она говорит, правда, очень злые. Так от слов-то не больно. Если только, конечно, она не плачет. Знаешь что, Джон, я дам тебе мой белый шарик. На, держи. Ну как?
1: Так-то оно так, вещь отличная. Но я крепко боюсь, миссис.
0: А еще хочешь, я тебе покажу свой волдырь на ноге? А?
2: Летний кинозал «Маяка».

«Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту.

0: главой ведомства Александром Бастрыкиным. Условия семейной ипотеки в России с 1 июля останутся неизменными, об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, уже сложившийся финансовый механизм показал свою эффективность, и вопрос об изменениях пока не актуален.
1: У нас уже сложившийся механизм семейной ипотеки, который показал свою эффективность. Новые предложения, которые были посчитаны, они имеют разную направленность по разной процентной ставке, по количеству, у кого один ребенок, у кого пять детей. И вот мы, проведя опросы, послушая население, все-таки мнение пока неоднозначно. Поэтому мы решили, с учетом того, что рынок сейчас и так достаточно непростой ситуации, все-таки не делать пока изменений.
0: Марат Хуснуллин также добавил, что на площадке правительства прорабатываются различные варианты со всеми заинтересованными ведомствами. По его словам, задачей является повышение адресности поддержки, а также оказание положительного эффекта на демографию. Перечень закрытых для женщин профессий сократился в России более чем в 4 раза, сообщила первая замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина. Она уточнила, что некоторые профессии ранее были закрыты для женщин, потому что предполагали тяжелый физический труд, вредные и опасные условия, которые впоследствии могли негативно сказаться на женском здоровье. Теперь, как отметила Баталина, у нас женщины могут работать и на автоматизированных линиях горнодобывающей промышленности, в том числе и для северных территорий. Кроме того, в России появилась первая женщина-машинист грузового локомотива, отметила первая замминистра труда и соцзащиты. Соединенные Штаты намерены вложить 4 миллиарда долларов в модернизацию военных баз в Великобритании. Об этом сообщила газета «Гардиан». Как говорится в статье, эти средства должны пойти на строительство новых бункеров в графстве Саффолк, предположительно для хранения ядерного оружия, а также на обновление объектов, предназначенных для проведения секретных операций. Средства также будут направлены на модернизацию авиабазы «Фэрфорд», которая является основным пунктом размещения тяжелых бомбардировщиков США в Европе. По информации издания, самая крупная статья расходов, оцениваемая в более чем 1,5 миллиарда долларов, это модернизация базы Лейкенхит в графстве Саффолк. Планы включают в себя строительство новой инфраструктуры для размещения ядерного арсенала, которая возвращается на базу спустя почти 2 десятилетия. Знаменитые розовые фламинго, обитающие в Великой Рифтовой долине в Кении, начали терять яркость окраски из-за изменения условий в местных озерах. Об этом сообщил телеканал «Африка Ньюс». По его данным, ученые связывают эти изменения с повышением уровня воды в щелочных озерах, где обитает фламинго. Из-за обильных дождей и других природных факторов вода в них становится более пресной, что приводит к сокращению численности цианобактерий, основного источника пищи для птиц. Розовая пигментация перьев фламинго напрямую связана с пищей, которую они потребляют. Сокращение количества доступной пищи также привело и к резкому уменьшению численности самих фламинго. Как отмечают экологи, птица становится своеобразным индикатором более масштабных изменений в экосистеме региона. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра переменная облачность без осадков, днем 25-27 градусов. В Москве небольшая облачность, будет сухо, предстоящую ночью 16-18, днем в столице 27-29 градусов.

0: Новости спорта.
1: Студия Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. На теннисном турнире серии Большого шлема в Уимблдоне сегодня продолжается матч первого круга. В эти минуты Карен Хачанов встречается со 155-й ракеткой мира, представителем Великобритании Билли Харрисом. Первый сет Хачанов выиграл 6-3, во втором уступает 0-3. Футбольная ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Цервена звезды» Томашу Хенделю и рассматривает возможность аренды футболиста с правом выкупа, сообщают сербские СМИ. Руководство белградского клуба заинтересовано в заключении сделки, но приоритетным вариантом считает прямую продажу. Действующее соглашение 26-летнего игрока рассчитано до 30 июня 2029 года. Нападающий Антон Заболотный покинул «Спартак». Клуб не будет активировать опцию продления действующего соглашения с 35-летним форвардом. Российский футбольный союз объявил рейтинг лучших арбитров по итогам сезона 25-26. При подсчете учитывались матчи чемпионата и Кубка России, а также переходные игры между командами РПЛ и Первой лиги. Лучшим судьей второй год подряд признан Кирилл Левников. На втором месте расположился Инал Танашев. Замыкает топ-3 Артем Чистяков. Российские конькобежцы планируют осенью выступать на этапах Кубка мира. Такое заявление сделал президент Союза конькобежцев.

0: в России Николай Гуляев. Подробности в материале Николая Сприна.
1: Осенью, когда начнется новый сезон международного конькобежного спорта, российские конькобежцы планируют выступить на этапах Кубка мира. Такое заявление сделал в интервью ТАСС президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев после допуска со стороны Международного союза конькобежцев. Напомню, что ИСУ допустил российских спортсменов до турниров под эгидой организации в нейтральном статусе, начиная с сезона 26-27 годов. Готовимся выступать на первых этапах Кубка мира в октябре и ноябре. У кого-то это Европа, у кого-то Северная Америка, сказал Гуляев. Напомню, что в прошлом сезоне впервые после установления запрета в марте 2022 года российские конькобежцы участвовали в этапах Кубка мира, но они проходили еще и в рамках квалификации на Олимпиаду. Теперь же речь идет об участии во всем сезоне Кубка мира. Как показала практика, все равно российским спортсменам придется привыкать к мировому уровню конкуренции и зарабатывать право выйти на этот уровень уже по ходу соревнований. В зависимости от результатов, показанных как перед международным сезоном, так и в прошлом розыгрыше Кубка мира, конькобежцы на первом этапе делятся на два дивизиона. Элитный составляет первые 20, все остальные отобравшиеся участвуют в дивизионе «Б». Между ними существует ротация. По три лучших спортсмена из дивизиона «Б» поднимаются наверх, и в следующем розыгрыше медали на этой дистанции принимают участие уже в дивизионе «А». Так что насколько готовы к скоростям мирового уровня отечественные конькобежцы, станет ясно уже опытным путем.
0: Защитник хоккейного авангарда Артем Блажеевский продолжит карьеру в московском «Динамо». Во вторник, 30 июня, мечи объявили о расторжении контракта с игроком по соглашению сторон без выплаты денежной компенсации. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
2: Маяк. Летний кинозал «Маяка».

линь-линь, полный назад. Принимай носовой швартов. Есть, сэр. Длинь-длинь. Машина остановлена.

0: А, попался. Что, брат, заставляют работать?
1: А, это ты, Джо. А я и не заметил.
0: Слушай, Том, а я иду купаться. Слышь, купаться. Небось, и тебе хочется. А нельзя, заставляют работать.
1: Что ты называешь работой?
0: Разве это не работа?
1: Может, и работа, может, и нет. Я знаю только одно, что Тому Сойеру она в душе.
0: Не хочешь ли ты сказать, что для тебя это занятие приятное?
1: Приятное? Чего же в нем такого неприятного? Разве мальчикам каждый день достается белеть забор?

0: Слушай, Том, дай-ка побелить немножечко.
1: Нет, Джо, не могу. Понимаешь, тетка очень привередлива насчет этого забора. Это ж та сторона, которая выходит на улицу. Вот если бы это была та сторона, которая во двор, вот тогда другое дело. Тогда, пожалуйста.
2: Ну, Том, Том, ну, я буду стараться не хуже тебя.
1: Не могу. Тут и Сид просил, и Джон просил, но она не позволила. Да нет, Джон, ну ты даже меня не уговаривай. Понимаешь, из 1000 мальчиков, да нет, ну из 2000. Может покрасить его как следует только один.
2: Том, я дам тебе серединку своего яблока.
1: Нет, лучше не надо.
2: Тогда я дам тебе все яблоко, все, что осталось.
1: Давай.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Реально или временно подпадает под юрисдикцию страны. Согласно Конституции, они являются гражданами с рождения, говорится в тексте решения. Верховный суд США также признал законным запрет на участие трансгендерных женщин, представителей движения ЛГБТ, признанного экстремистским и запрещенного в России, в школьных соревнованиях для девочек в штатах Айдахо и Западная Вирджиния, сообщает NBC. Американские СМИ подчеркивают, что хотя вердикт напрямую касается только двух штатов, он де-факто станет ориентиром и для других штатов США. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.

По данным Центрофоба, в Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем 25-27 градусов. В Москве небольшая облачность без осадков. Предстоящую ночь в городе 16-18 градусов. Днем максимальная температура в столице 27-29 градусов. В области возможно до плюс 31 градусов.

0: Том, что с тобой? Том! Том!
1: Умираю.
0: Том!
1: Не тряси меня, Сид.
0: Том, я пойду позову тетю.
1: Не нужно никого звать, Сид.
0: Ой, да не станет ты так мороз от твоих стонов.
1: Я тебе все прощаю, Сид.
0: Том, открой глаза, Том.
1: Я все прощаю, Сид. Передай мне, пожалуйста, это. И того маленького щеночка отдай, пожалуйста, той девочке, которая недавно приехала в наш город.
2: Том, Том! Дядя Боря! Дядя Боря! Мэри! Том умирает!
3: Кто умирает?
2: Да-да, идите же скорее! Ну что вы не идете?
3: Не верю!
0: Господи, не может быть! Том, что с тобой?
3: Боже мой, что с тобой? Господи, дитя мое, что с тобой?
0: Дядя,
3: что с тобой, маленький, что?
0: У меня там
3: что?
0: На ноге.
3: Где? Что,
0: на
3: где?
0: Пальце.
3: Где?
0: На ноге.
3: Что?
0: Гангрена.
3: Как ты напугал меня. Успокойся, Сид. Ай, как ты напугал. Что с тобой? Больше не делай этих фокусов, чтобы больше этого не было. Слышишь, Том? Как он напугал меня?
0: Мне казалось, что у меня палец онемел, и мне просто так жутко стало, что у меня даже, что я даже про зуб забыла.
3: Зуб? Что у тебя с зубом?
0: Шатается и страшно болит.
3: Ну ты перестань же хныкать, Томми. Открой рот шире. Этот? Мэри, дай мне шелковую нитку и перенеси горящую годовую из кухни.
0: Провалиться мне сквозь землю.
3: Том, от этого еще никто не умирал.
0: Правда, вот тетя.
3: Все, держи его.
0: Ну, пожалуйста, не вырывайте, он уже ни чуточки не болит.
3: Это совсем не страшно, Томми. Пойдешь в школу, вот оно что. Я знала, что ты нарочно затеял всю эту кутерьму, чтобы только отвертеться от занятий, пойти на речку ловить рыбу. Том, Том, я так люблю тебя, ты как будто нарочно разрываешь мое бедное сердце. Мэри, держи Тома. Ну-ка, ну-ка, повернись ко мне. Не надо, не надо плакать, Томми. Потерпи чуть-чуть, чуть-чуть, потерпи. Открой рот вот так шире, вот так, вот. Потерпи, мое золотко, потерпи, мой маленький. Это совсем не больно и совсем не страшно.

0: Здравствуй, Гекльберри.
1: Здравствуй ты, если хочешь.
0: Ты куда?
1: Пойду на реку. Проверю бредень, который вчера поставил Джим Холлис. Смотри, не болтай.
0: Изучишь ты все-таки, Гек. И нужно тебе ни в школу, ни в церковь. И нет никого над тобой. Чьи это тебе?
1: Дохлая кошка.
0: Ну-ка. Ух ты. Смотри, совсем окоченела. Где ты ее взял?
1: Купил у одного мальчишки.
0: Че дал?
1: Бычий пузырь. Я достал его на бойне.
0: Ой. Гек, а вот эти дохлые кошки, на что они?
2: Как на что? А бородавки сводить?
0: Как же ты дохлыми кошками сводишь бородавки?
2: Очень просто. Берешь кошку,
0: ну?
2: И идешь с ней на кладбище к свежей могиле, где похоронен какой-нибудь плохой человек. И вот в полночь явятся черти, но ты их не увидишь, а только услышишь их разговор. Вот, когда они потащат покойника,

0: прикинь вслед кошку и скажи: черт за мертвецом, кот за чертом, бородавки за котом, тут и дело с концом, все трое долой от меня. От этого любая бородавка сойдет.
1: Да? Кик, слушай, а когда ты будешь пробовать эту кошку, а?
0: Нынче ночью, я думаю, черти обязательно придут за старым грешником Вильямсом.
1: Да ты что, его еще в субботу похоронили? Наверное, черти его и уволокли еще в субботнюю ночь.
0: До полуночи черти не могли за ним прийти. А в полночь настало воскресенье. Черти не очень-то ходят по земле в воскресенье.
1: Да, это так. Слушай, ты возьмешь меня с собой?
0: Возьму, если не боишься.
1: Я боюсь. А что это у тебя в коробке?
0: А, жук.
1: Дай-ка посмотри.
0: Ну, подожди.
1: Ты немножечко.
0: Тихо.
1: Ух ты. Ой.
0: Убежит.
1: Ты это взял?
0: Нашел в лесу.
1: Что возьмешь за него?
0: Не очень-то мне хочется его продавать.
1: Не хочешь продавать? Ну, не надо. Да и жук-то какой-то малюсенький.
0: Чужого жука всегда норовят обругать. А мне этот хорош.
1: Я дам тебе за него свой зуб. Хочешь?
0: Ха, покажи. Настоящий? Ну ладно.
1: По рукам?
0: По рукам.
1: Пока.
0: Пока.
1: Только ты меня не забудь мяукнуть.
0: И ты мне в ответ мяукни, если сможешь.
1: Я-то...
0: А то в тот раз я мяукал.
1: Я понимаю.
0: Пока старик Гейс не стал швырять меня камнями. Еще говорил, черт бы побрал эту кошку.
1: В ту ночь я не мог мяукнуть, за мной следила тетка. Но в этот раз я непременно мяукну. Пока.
0: Пока.
2: Когда каждый из вас станет взрослым человеком, он поймет, что знания важнее всего на свете. Тогда он оглянется на пройденный путь и скажет: всем этим я обязан школе, которую я посещал в детстве. Всем этим... Я обязан моим дорогим наставникам. А? Которые научили меня трудиться. Так, теперь поговорим об истории нашей замечательной родины. Макдональд, не ковыряйте, пожалуйста, в носу. Так. Томас Сойер, подойдите-ка сюда. Ну, сэр. А сегодня почему вы изволили опоздать?

0: остановился поболтать с Гекльберри Финном.
1: Что ты сделал?
0: Остановился поболтать с Гекльберри Финном.
1: Сэр, это самое невероятное признание, которое я когда-либо слыхал. За такую вину линейки мало.

0: Спасибо, сэр.
1: А теперь ступайте и садитесь с девочками. И пусть это послужит для вас уроком.

Когда мы мысленно обращаемся к первым дням колониальной истории, нам кажется, что рождение нации относится к истории столь отдаленной, что она теряется во мгле времени. Однако прошло всего 200 лет с тех пор, как голландцы, основав свои первые поселения, вывели этот край из состояния дикости.

Здесь нет ничего. Нет, есть. Нет, нет. Нет, есть. Вам и смотреть-то не хочется. Очень хочется. А вы кому-нибудь скажете? Честное-пречестное слово, никому не скажу. Но ведь вам и смотреть-то не хочется.

0: Так, и куда бы ни отправлялись эти искатели приключений, каковы бы ни были тайные причины их видимой уверенности в своей безопасности, ничто в их виде, в их манерах не обнаруживало ни малейшей тревоги, ни самого легкого беспокойства, ибо они несли в своем сердце Бога. А кто несет в сердце Бога, тот непобедим. Повозки, нагруженные самодельной мебелью и сельскохозяйственными орудиями, маленькое стадо овец и рогатого скота позади них, сильные и смелые простые люди, тяжелыми уверенными шагами, идущие около запряженных животных. Таковы были наши предки. Мужественные, трудолюбивые, честные и богобоязненные люди, покорившие дикие пустынные земли нашего штата, с оружием в руках, отстоявшие их от набегов краснокожих дикарей. Это им мы должны воспеть хвалу и благодарность за мирную жизнь и процветание благословенного края, в котором мы живем. Так, еще совсем недавно люди, стремившиеся к лучшей жизни, стремившиеся найти для себя...
1: Дьяволы! Да! Теперь уж точно! Целых три! Теперь мы пропали! Ты можешь прочесть молитву?
2: Сейчас попробую! О, Боже, спаси их, помилуй!
1: Это люди! По крайней мере, один из них! У него голос моего Поттера!
2: Быть не может!
1: Уж я-то знаю! Ты притаись и не дыши! Он нас не заметит! Он пьян, как всегда!
3: Поттера принесут на кладбище! Никто ему не поставит даже... деревянного креста.
4: Сюда. Здесь.
3: Никогда еще Мэв Поттер не участвовал в таком грязном деле.
2: Это доктор Робинсон. Он приходил к нам лечить Сида.
4: Да скорее же, скорее. Скоро взойдет луна.
3: Док. Зачем тебе понадобился этот мертвый старикашка? Он и живой-то был. Не приведи Господи.
5: Понимаешь, приятель, чтобы лечить людей, нужно узнать, как они устроены внутри. Ты ведь наверняка не согласился, если бы тебе раскроили живот и стали копаться в нем, чтобы узнать, как устроены твои внутренности.
3: Еще бы.
5: Ну, а мертвому человеку не больно, Мэш? Вот этот мертвый человек и окажет добрую услугу живым людям.
4: Быстрее, быстрее.
3: Спасибо, Святая Мария.
2: Ой, Кек, я и другого узнал. Это же индеец Джо.
1: В самом деле, проклятый метис. Уж лучше бы черти, ей-богу. Чего ему тут нужно? Хотел бы я знать.

0: значит?
1: Да просто, Мэв, не тяни.

Осторожно. Скорее, Мэв.

Слышь, Ванька, вот еще, ну-ка. Вот все.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Добрый вечер. У микрофона Владимир Юдин. Вы слушаете новости. В Вологде начался капитальный ремонт концертного зала «Русский дом». Проект предусматривает обновление фасада, замену кровли и ремонт витражного остекления. На проведение работ из областного бюджета направлено 96 миллионов рублей. Как сообщили в региональном министерстве строительства, завершить капитальный ремонт планируется в начале 2027 года. После обновления здание сохранит привычный архитектурный облик. Череповцы в рамках фестиваля Voices покажут классику немого кино. На террасе галереи «Завод» зрители увидят фильмы «Носферату», «Симфония ужаса» и «Руки Орлока» – работы немецкого экспрессионизма, оказавшие влияние на развитие мирового кинематографа. Показы пройдут 2 и 3 июля и будут сопровождаться живой музыкой пианиста Филиппа Чельцова. Фестиваль Voices состоится в Вологде и Череповце со 2 по 5 июля. В Вологде в июле и в августе будут работать летние городки здоровья. На открытых площадках в разных районах города все желающие смогут бесплатно и без предварительной записи проверить уровень глюкозы и холестерина, измерить артериальное давление, узнать индекс массы тела и получить консультации специалистов по здоровому образу жизни. Завтра городок здоровья откроется в Вологде на Маршала Конева 2В. Отметим, что медицинские пункты будут принимать посетителей с 2 до 6 часов вечера. Преподаватель Череповецкого многопрофильного колледжа Наталья Шохирева стала победительницей регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Повар». За звание лучшего боролись 7 специалистов предприятий общественного питания области. Победительницу определили по итогам теоретических и практических испытаний. Наталья Шохирева представит Вологодскую область на всероссийском этапе конкурса. Продолжаем выпуск. Под Грязовцем инспектор ДПС вплавь задержал водителя, пытавшегося скрыться от полиции. Во время преследования нарушитель бросил автомобиль на берегу реки Камелы и попытался переплыть ее. Однако сотрудник госавтоинспекции последовал за ним и задержал на другом берегу. Как выяснилось, за рулем находился 24-летний мужчина, ранее лишенный водительских прав. В отношении него составлены административные материалы. В Вологде прошла встреча с китайским филологом, русистом и переводчиком Сюем Сяодуном. В областной научной библиотеке он представил сборник стихов Сергея Есенина, переведенных на китайский язык в традициях классической китайской поэзии. Автор рассказал о своей любви к творчеству русского поэта, особенностях перевода и популяризации русской литературы в Китае. В программу встречи также вошли чтение произведений Есенина, Федора Тютчева и Константина Симонова на русском и китайских языках. В Череповце выпускница 8-й гимназии Ксения Старовойтова набрала 100 баллов на ЕГЭ по английскому языку. Об этом пишет официальный сайт города. На сегодняшний день выпускники Вологодской области получили 74 стобальных результата, а также 4 набрали 200 баллов. Власти региона поздравили школьников, педагогов и родителей с высокими результатами экзаменов. Июля в филармоническом дворике Вологодской филармонии выступит первый в России женский квартет саксофонов «Сирены». Концерт «Саксофон король джаза» начнется в 7 часов вечера. В программе знаменитые джазовые композиции, музыка из известных фильмов и мировые хиты, включая «Нью-Йорк, Нью-Йорк», «Хеллоу, Долли» и мелодии из фильмов «Завтрак у Тиффани» и «Розовая пантера». И в завершении выпуска. Вологжан приглашают на бесплатные тренировки под руководством профессионального тренера. По вторникам в 8:30 утра тренировки проходят на стадионе «Витязь» на Гагарина 44А. По четвергам в это же время на расположенной рядом умной спортивной площадке. Принять участие могут все желающие, независимо от возраста и уровня подготовки.
1: Погода на маяке.
2: В Вологде, Череповце сегодня ночью синоптики обещают 15 градусов тепла. Возможен дождь и гроза. Завтра утром такая же погода. Дождь и гроза, но в течение дня воздух прогреется до плюс 25.
0: Мясо колбаса Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо колбаса Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
4: Я искал вдохновенья

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 19 часов.
2: Новости.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Подразделения российской группировки войск «Восток» за последние сутки в зоне проведения спецоперации освободили населенные пункты Ровно и Лесное Запорожской области. Об этом рассказал офицер пресс-центра армейского объединения Михаил Герасимов.
3: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенные пункты Ровно и Лесное Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух штурмовых полков в районах населенных пунктов Новоукраинка, Новое Поле, Великомихайловка, Гавриловка, Любицкая и Тимошевка. Противник потерял свыше 455 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 10 автомобилей.
1: Ранее в Российском министерстве обороны также сообщили, что военнослужащие южной группировки войск за сутки заняли 30 зданий в Константиновке и освободили населенный пункт Малиновка в Донецкой Народной Республике. Бойцы подразделения беспилотных систем южной группировки войск также сорвали контратаку ВСУ на Константиновском направлении. Владимир Путин отметил рост промышленного производства и инвестиций в Курской области. Президент во вторник провел встречу с губернатором региона Александром Хинштейном. Глава государства отметил, что в Курской области, несмотря на непростую ситуацию, растут инвестиционные активности и промпроизводство. Также постоянно растет и индекс производства сельхозпродукции в регионе, указал президент. Губернатор Курской области Александр Хинштейн, в свою очередь, доложил, что поручение президента Владимира Путина по расширению мер поддержки вынужденных переселенцев выполнены. По его словам, жители Курской области, пострадавшие из-за атак ВСУ, получили более 16 тысяч сертификатов на новое жилье на сумму свыше 101 миллиарда рублей. Владимир Путин включил в состав Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, а также в состав Президиума Совета статс-секретаря, заместителя министра обороны, председателя Фонда защитники Отечества Анну Цивилеву. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации. Верховный суд США признал недействительным указ американского президента Дональда Трампа об ограничении права на гражданство по праву рождения. 5 из 6 судей признали, что это право гарантировано Конституцией США. Еще один судья в своем заключении указал, что не согласен с такой трактовкой, однако счел указ президента недействительным, поскольку он противоречит федеральному законодательству. Указ об ограничении предоставления гражданства США по праву рождения Трамп подписал после своей инаугурации 20 января прошлого года. Он предписывал государственным ведомствам отказывать в предоставлении гражданства детям, родившимся в США, родители которых находятся там нелегально, а также в тех случаях, когда мать новорожденного въехала в страну на временных основаниях. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Парилья заявил об отсутствии прогресса в переговорах США по ситуации вокруг Карибской республики из-за недружественной позиции Вашингтона. Глава МИД Кубы также отметил постоянные вбросы токсичной лживой информации, в том числе в СМИ.

0: днем плюс 26-29. Однако в пятницу пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый освежающими грозовыми ливнями. И температура вернется в свое июльское климатическое русло, плюс 24-27. В выходные погода ожидается пасмурная, дождливая и прохладная.
1: Пик начавшейся волны тепла придется на четверг, когда воздух прогреется до плюс 30 градусов. К выходным погода испортится. В воскресенье в столице ожидается майская температура воздуха плюс 20 градусов, сообщили ранее в центре погоды ФОБОС. Поколение зумеров больше не хочет отдыхать, как все, и отказывается от формата «все включено». Об этом Вестям рассказал эксперт Российского союза туриндустрии Мария Киселева. По ее словам, зумеры – это первое поколение, которое платит на отдыхе в первую очередь не за включенные опции, а за право быть не таким, как все. Эксперт также добавил, что сегодня зумеры платят за гарантированное отсутствие шума, рекламы и уведомлений. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем 25-27 градусов. В Москве небольшая облачность, будет сухо. Предстоящую ночью 16-18. Днем максимальная температура в столице 27-29 градусов. По области 26 плюс 31 градус. Атмосферное давление меняться будет слабо, составит 748 миллиметров ртутного столба, что близко к норме для столичного региона. Сейчас в Москве плюс 26.

0: этим строкам, этим текстам мы посвящали часы уединения и безмолвия. Много букв. Пусть теперь их услышат все.
1: Здравствуйте. Меня зовут Ирина Пахомова. Я театральный режиссер. Сегодня я прочту вам главы из повести Льва Толстого «Детство». 12 августа 1838 года, ровно в третий день после моего рождения, в который мне минуло 10 лет, и в который я получил такие чудесные подарки, в 7 часов утра Карл Иванович разбудил меня, ударив над самой моей головой хлопушкой из сахарной бумаги на палке по мухе. Он сделал это так неловко, что задел образок моего ангела, висевший на дубовой спинке кровати, и что убитая муха упала прямо мне на голову. Я высунул нос из-под одеяла, остановил рукой образок, который продолжал качаться, скинул убитую муху на пол и, хотя заспанными, но сердитыми глазами, окинул Карла Ивановича. Он же в пестром ваточном халате, подпоясанным поясом из той же материи, в красной вязаной ермолке с кисточкой и в мягких козловых сапогах, продолжал ходить около стен, прицеливаться и хлопать. «Положим, — думал я маленький, но зачем он тревожит меня? Отчего он не бьет мух около Володиной постели? Вон их сколько! Нет, Володя старше меня, а я меньше всех, оттого он меня и мучит. Только о том и думает всю жизнь, — прошептал я, — как бы мне делать неприятности. Он очень хорошо видит, что разбудил и испугал меня, но выказывает, как будто не замечает. Противный человек. И халат, и шапочка, и кисточка, какие противные!» В то время как я таким образом мысленно выражал свою досаду на Карла Ивановича, он подошел к своей кровати, взглянул на часы, которые висели над ней вшитым бисером башмачке, повесил хлопушку на гвоздик и, как заметно было, в самом приятном расположении духа повернулся к нам. «Ауф, киндер, ауф! Вставает, дети, вставает! Мать уже в зале!» — крикнул он добрым немецким голосом. Потом подошел ко мне, сел у ног и достал из кармана табакерку. Я притворился, будто сплю. Карл Иванович сначала понюхал, утер нос, щелкнул пальцами и тогда только принялся за меня. Он, посмеиваясь, начал щекотать мои пятки. «Какой лентяй!» — говорил он. Как не боялся я щекотки, я не вскочил с постели и не отвечал ему, а только глубже запрятал голову под подушки, изо всех сил брыкал ногами и употреблял все старания удержаться от смеха. Какой он добрый, как нас любит! А я мог так дурно о нем думать. Мне было досадно и на самого себя, и на Карла Ивановича. Хотелось смеяться и хотелось плакать, нервы были расстроены. «Хватит, Карл Иванович!» — закричал я со слезами на глазах, высовывая голову из-под подушек. Карл Иванович удивился, оставил в покое мои подошвы и с беспокойством стал спрашивать меня, о чем я, не видел ли я чего дурного во сне. Его доброе немецкое лицо, участие, с которым он старался угадать причину моих слез, заставляли их течь еще обильнее. Мне было совестно, и я не понимал, как за минуту перед тем я мог не любить Карла Ивановича и находить противными его халат, шапочку и кисточку. Теперь, напротив, все это казалось мне чрезвычайно милым, и даже кисточка казалась явным доказательством его доброты. Я сказал ему, что плачу от того, что видел дурной сон, будто маман умерла, и ее несут хоронить. Все это я выдумал, потому что решительно не помнил, что мне снилось в эту ночь. Но когда Карл Иванович, тронутый моим рассказом, стал утешать и успокаивать меня, мне казалось, что я точно видел этот страшный сон, и слезы полились уже от другой причины. Когда Карл Иванович оставил меня, и я, приподнявшись на постели, стал натягивать чулки на свои маленькие ноги, слезы немного унялись. Но мрачные мысли о выдуманном сне не оставляли меня. Вошел дядька Николай, маленький чистенький человечек, всегда серьезный, аккуратный, почтительный и большой приятель Карла Ивановича. Он нес наши платья и обувь. Володе сапоги, а мне покуда еще несносные башмаки с бантиками. При нем мне было бы совестно плакать. Притом утреннее солнышко весело светило в окна. А Володя, передразнивая Марью Ивановну, гувернантку сестры, так весело и звучно смеялся, стоя над умывальником, что даже серьезный Николай с полотенцем на плече, с мылом в одной руке и с рукомойником в другой, улыбаясь, говорил: «Будет вам, Владимир Петрович, извольте умываться». Я совсем развеселился. «Ви готовы?» – послышался из классный голос Карла Ивановича. Голос его был строг и не имел уже того выражения доброты, которое тронуло меня до слез. В классный Карл Иванович был совсем другой человек. Он был наставник. Я живо оделся, умылся и еще с щеткой в руке, приглаживая мокрые волосы, явился на его зов. Карл Иванович с очками на носу и книгой в руке сидел на своем обычном месте, между дверью и окошком. Налево от двери были две полочки, одна наша, детская, другая Карла Ивановича, собственная. На нашей были всех сортов книги, учебные, неучебные, одни стояли, другие лежали. Только два больших тома истории в красных переплетах чинно упирались в стену. А потом и пошли длинные, толстые, большие, маленькие книги, корочки без книг, книги без корочек, и все туда. Бывало, нажмешь, всунешь, когда прикажут перед рекреацией привести в порядок библиотеку, как громко называл Карл Иванович эту полочку. Коллекция книг на собственной, если не была так велика, как на нашей, то была еще разнообразнее. Я помню из них три: немецкую брошюру об унавоживании огородов под капусту без переплета, один том истории Семилетней войны в пергаменте, прожженном с одного угла, и полный курс гидростатики. Карл Иванович большую часть своего времени проводил за чтением, даже испортил этим свое зрение. Но кроме этих книг и «Северной пчелы» он ничего не читал. В числе предметов, лежавших на полочке Карла Ивановича, был один, который больше всего мне его напоминает. Это кружок из кордона, вставленный в деревянную ножку, в которой кружок этот подвигался посредством шпеньков. На кружке была наклеена картинка, представляющая карикатуры какой-то барыни и парикмахера. Карл Иванович очень хорошо клеил, и кружок этот сам изобрел и сделал для того, чтобы защищать свои слабые глаза от яркого света. Как теперь вижу я перед собою длинную фигуру в ваточном халате и в красной шапочке, из-под которой виднеются редкие седые волосы. Он сидит подле столика, на котором стоит кружок с парикмахером, бросавшим тень на его лицо. В одной руке он держит книгу, другая покоится на ручке кресел. Подле него лежат часы с нарисованным егерем на циферблате, клетчатый платок, черная круглая табакерка, зеленый футляр для очков, щипцы на лоточке. Все это так чинно, аккуратно лежит на своем месте, что по одному этому порядку можно заключить, что у Карла Ивановича совесть чиста и душа покойна. Бывало, как досыта набегаешься внизу по зале, на цыпочках прокрадешься наверх в классную, смотришь. Карл Иванович сидит себе один на своем кресле и с спокойно величавым выражением читает какую-нибудь из своих любимых книг. Иногда я заставал его и в такие минуты, когда он не читал. Очки спускались ниже, на большом орлином носу. Голубые, полузакрытые глаза смотрели с каким-то особенным выражением, а губы грустно улыбались. В комнате тихо. Только слышно его равномерное дыхание и бой часов с егерем. Бывало, он меня не замечает. А я стою у двери и думаю: бедный, бедный старик. Нас много, мы играем, нам весело, а он один-одинешенек, и никто-то его не приласкает. Правда, он говорит, что он сирота, и история его жизни какая ужасная.

угол, в который нас ставили на колени. Как мне памятен этот угол. Помню заслонку в печи, отдушник в этой заслонке и шум, который он производил, когда его поворачивали. Бывало, стоишь в углу, так что колени и спина заболят, и думаешь, забыл про меня Карл Иванович. Ему должно быть покойно сидеть на мягком кресле и читать свою гидростатику. А каково мне? И начнешь, чтобы напомнить о себе, потихоньку отворять и затворять заслонку. Или ковырять штукатурку со стены. Но если вдруг упадет с шумом слишком большой кусок на землю, право, один страх хуже всякого наказания. Оглянешься на Карла Ивановича, а он сидит себе с книгой в руке и как будто ничего не замечает. В середине комнаты стоял стол, покрытый оборванной черной клеенкой, из-под которой во многих местах виднелись края, изрезанные перочинными ножами. Кругом стола было несколько некрашенных, но от долгого употребления залакированных табуретов. Последняя стена была занята тремя окошками. Вот какой был вид из них. Прямо под окнами дорога, на которой каждая выбоина, каждый камешек, каждая колея давно знакомы и милы мне. За дорогой стриженная липовая аллея, из которой кое-где виднеется плетеный частокол. Через аллею виден луг, с одной стороны которого гумно, а напротив лес. Далеко в лесу видна избушка сторожа. Из окна направо видна часть террасы, на которой сиживали обыкновенно большие до обеда. Бывало, покуда поправляет Карл Иванович лист с диктовкой, выглянешь в ту сторону, видишь черную головку матушки, чью-нибудь спину, и смутно слышишь оттуда говор и смех. Так сделается досадно, что нельзя там быть, и думаешь, когда же я буду большой, перестану учиться и всегда буду сидеть не за диалогами, а с теми, кого я люблю. Досада перейдет в грусть, и Бог знает, от чего и о чем, так задумаешься, что и не слышишь, как Карл Иванович сердится за ошибки. Карл Иванович снял халат, надел синий фрак с возвышениями и сборками на плечах, оправил перед зеркалом свой галстук и повел нас вниз здороваться с матушкой. Глава вторая. Маман. Матушка сидела в гостиной и разливала чай. Одной рукой она придерживала чайник, другой – кран самовара, из которого вода текла через верх чайника на поднос. Но хотя она смотрела пристально, она не замечала этого, не замечала и того, что мы вошли. Так много возникает воспоминаний прошедшего, когда стараешься воскресить в воображении черты любимого существа, что сквозь эти воспоминания, как с

0: Карл Иванович, не обращая на это ровно никакого внимания, по своему обыкновению с немецким приветствием подошел прямо к ручке матушки. Она опомнилась, тряхнула головкой, как будто желая этим движением отогнать грустные мысли, подала руку Карлу Ивановичу и поцеловала его в морщинистый висок, в то время как он целовал ее руку. «Доброе утро, Карл Иванович!» И, продолжая говорить по-немецки, она спросила, хорошо ли спали дети. Карл Иванович был глух на одно ухо, а теперь от шума за роялем вовсе ничего не слыхал. Он нагнулся ближе к дивану, оперся одной рукой о стол, стоя на одной ноге, и с улыбкой, которая тогда мне казалась верхом утонченности, приподнял шапочку над головой и сказал, «Вы меня извините, Наталья Николаевна». Карл Иванович, чтобы не простудить своей голой головы, никогда не снимал красной шапочки, но всякий раз, входя в гостиную, спрашивал на это позволение. «Наденьте, Карл Иванович, я вас спрашиваю, хорошо ли спали дети?» — сказала маман, подвинувшись к нему и довольно громко. Но он опять ничего не слыхал, прикрыл лысину красной шапочкой и еще милее улыбался. «Постойте на минуту, Мими», — сказала маман Марье Ивановне с улыбкой. «Ничего не слышно?» Когда матушка улыбалась, как нехорошо было ее лицо, оно делалось несравненно лучше, и кругом все как будто веселело. Если бы в тяжелые минуты жизни я хоть мельком мог видеть эту улыбку, я бы не знал, что такое горе. Мне кажется, что в одной улыбке состоит то, что называют красотой лица. Если улыбка прибавляет прелести лицу, то лицо прекрасно. Если она не изменяет его, то оно обыкновенно. Если она портит его, то оно дурно. Поздоровавшись со мною, маман взяла обеими руками мою голову и откинула ее назад. Потом посмотрела пристально на меня и сказала, «Ты плакал сегодня?» Я не отвечал. Она поцеловала меня в глаза и по-немецки спросила, «О чем ты плакал?» Когда она разговаривала с нами дружески, она всегда говорила на этом языке, который знала в совершенстве. «Это я во сне плакал, маман», — сказал я, припоминая со всеми подробностями выдуманный сон и невольно содрогаясь при этой мысли. Карл Иванович подтвердил мои слова, но умолчал о сне. Поговорив еще о погоде, разговор в котором приняла участие и Мими, маман положила на поднос 6 кусочков сахару для некоторых почетных слуг, встала и подошла к пяльцам, которые стояли у окна. «Ну, ступайте теперь к папа, дети, да скажите ему, чтобы он непременно ко мне зашел, прежде чем пойдет на гумно». Музыка, считания и грозные взгляды опять начались, а мы пошли к папа. Пройдя комнату, удержавшую еще от времени дедушки название официантской, мы вошли в кабинет.
1: Этим книгам, этим строкам, этим текстам мы посвящали часы уединения и безмолвия. Много букв. Пусть теперь их услышат все. Маяк.

0: В Москве 19:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Вооруженные силы России в зоне проведения специальной военной операции за сутки взяли под контроль 3 села Ровно и Лесной в Запорожской области, а также Малиновку в ДНР, сообщает Минобороны. Российские военные нанесли удары беспилотниками «Герань» по порам ЛЭП 154 киловатта в районе города Запорожье, сообщил во вторник Минобороны. В результате ударов по опорам ЛЭП были обесточены промышленные объекты и предприятия, работавшие в интересах вооруженных формирований Украины, заявили в ведомстве. Между тем, как сообщают местные СМИ, в Киеве начались экстренные отключения.

0: отключении электроэнергии. Жители украинской столицы получили соответствующее оповещение в мобильном приложении. Во вторник на всей территории Украины было объявлено о введении графиков отключения света из-за сложной ситуации в энергосистеме на фоне жары. Совещание, где обсуждаются меры по стабилизации рынка топлива в России, проходит каждый день, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов, действительно ли власти прорабатывают меры по разрешению НПЗ снижать класс топлива до Евро-2 в целях насыщения рынка. Песков также отметил, что вице-премьер Александр Новак ежедневно в ручном режиме занимается вопросами мер по стабилизации рынка топлива.
1: Вы знаете, что президент в воскресенье проводил совещание по ситуации в топливной сфере в Российской Федерации. Вы все видели заявление президента на этот счет. Работает правительственная рабочая группа или комиссия, как угодно ее назовите, во главе с Новаком. И Александр Новак, собственно, в ручном режиме фактически ежедневно занимается этими вопросами. И на совещании у президента, и на совещаниях ежедневных у Новака обсуждается комплекс мер по стабилизации рынка топлива. Что касается деталей, то вам в данном случае лучше обращаться в правительство, в аппарат Александра Новака.
0: Песков также сообщил, что импорт нефтепродуктов в Россию из других стран будет происходить, если удастся договориться делать это по приемлемым ценам. Совет Евразийской экономической комиссии продлил на один год до середины 2027 года действие нулевых ввозных таможенных пошлин в отношении моторных бензинов, дизельного топлива, авиационного топлива, судового топлива, а также прочих газойлей. Об этом говорится в сообщении торгового блока ЕЭК. Одновременно этим решением установлены нулевые пошлины на присадки к автомобильному бензину. Откос насыпи размыло из-за дождей в районе железнодорожного вокзала Пермь-1 в столице Прикамья. Движение поездов временно остановлено. Об этом сообщает Министерство транспорта Пермского края, сообщает ТАСС. ОМАН направил США и западным союзникам официальное предложение о взимании платы за проход судов через Ормузский пролив, сообщает газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что ОМАН предупредил страны Европы, что проход судов через Ормузский пролив возможно будет сопровождаться взиманием сборов, а возвращение к статус-кво, которое существовало до агрессии США и Израиля против Ирана, невозможно. Последствия перебоев с поставками нефти и зерна для уязвимых стран не исчезнут с открытием Ормузского пролива, а будут ощущаться еще долго, следует из нового доклада конференции ООН по торговле и развитию. Единый идентификатор пользователя для оценки аудитории видеохостингов и онлайн-платформ начнет применяться с сентября в России, сообщила директор Департамента развития массовых коммуникаций Международного сотрудничества Минцифра Екатерина Ларина. Она подчеркнула, что необходимость изменения механизма оценки аудитории связана с тем, что ранее при отсутствии единого идентификатора одного и того же пользователя можно было учитывать несколько раз при разных заходах на платформу. Ларина отметила, что новый подход позволит получать более точные данные об аудитории цифровых сервисов и повысить прозрачность оценки их эффективности. При этом, по ее словам, система будет построена таким образом, чтобы обеспечить защиту персональных данных пользователей. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра переменная облачность без осадков, днем максимум 27 градусов. В Москве без осадков, предстоящую ночью 16-18 градусов, днем максимальная температура в столице плюс 29 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный союз конькобежцев объявил о допуске российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе. Спортсмены смогут выступать в личных и командных соревнованиях. В тех случаях, когда на турнирах применяются квоты, число нейтральных спортсменов будет определяться теми же критериями, что применимы ко всем фигуристам, а именно результатами и рейтингом. Также стало известно о том, что Международный союз конькобежцев пока не планирует проводить соревнования на территории России или Беларуси. Разбирательство между Всемирным и Российским антидопинговым агентством в спортивном арбитражном суде практически завершено. Суть спора после внесения поправок в закон о спорте исчерпана. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Аудит российского антидопингового агентства должен состояться в этом году, заявил в своем аккаунте в соцсетях глава Олимпийского комитета России, министр спорта страны Михаил Дегтярев. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, приводящий российское антидопинговое законодательство в соответствие с международными стандартами. Всемирное антидопинговое агентство официально уведомило Минспорт России, что судебное разбирательство с РУСАДА в спортивном арбитражном суде будет завершено после урегулирования сторонами вопроса судебных расходов. Суть спора исчерпана. Это стало возможным после вступления в силу 24 июня новой редакции Федерального закона о спорте. Изменения в части антидопингового регулирования учитывают актуальные требования Всемирного антидопингового кодекса и кодекса ВАДА, написал Дегтярев. Следующее, что предстоит сделать, провести аудит РУСАДА. Это должно произойти в этом году, добавил министр. Исполком ВАДА в сентябре 2023 года принял решение оставить РУСАДА лишенным полноценного статуса из-за несоответствия национального законодательства Всемирному антидопинговому кодексу. РУСАДА выразила несогласие. ВАДА передала дело в КАС. Ранее во Всемирном антидопинговом агентстве заявили...
0: Каждую пятницу в 11 часов вечера. Природа – это величайший инженер и изобретатель. Дарья Агаркова, биолог.
3: Так говорит маяк.
0: Маяк. Этим книгам, этим строкам, этим текстам мы посвящали часы уединения и безмолвия. Много букв. Пусть теперь их услышат все.
4: Здравствуйте, меня зовут Ирина Пахомова, я театральный режиссер. Я читаю главы из повести Льва Толстого «Детство». Все уже разошлись, одна свеча горит в гостиной. Маман сказала, что она сама разбудит меня. Это она присела на кресло, на котором я сплю, своей чудесной нежной ручкой провела по моим волосам, и над ухом моим звучит милый знакомый голос. «Вставай, моя душечка, пора идти спать». Ничьи равнодушные взоры не стесняют ее, она не боится излить на меня всю свою нежность и любовь. Я не шевелюсь, но еще крепче целую ее руку. «Вставай же, мой ангел!» Она другой рукой берет меня за шею, и пальчики ее быстро шевелятся и щекотят меня. В комнате тихо, полутемно, нервы мои возбуждены щекоткой и пробуждением. Мамаша сидит подле самого меня, она трогает меня, я слышу ее запах и голос. Все это заставляет меня вскочить, обвить руками ее шею, прижать голову к ее груди и, задыхаясь, сказать: «Ах, милая, милая мамаша, как я тебя люблю!» Она улыбается свою грустную, очаровательную улыбкой, берет обеими руками мою голову, целует меня в лоб и кладет к себе на колени. «Так ты меня очень любишь?» Она молчит с минуту, а потом говорит: «Смотри, всегда люби меня, никогда не забывай. Если не будет твоей мамаши, ты не забудешь ее? Не забудешь, Николенька?» Она еще нежнее целует меня. «Полно, не говори этого, голубчик мой, душечка моя!» — вскрикиваю я, целую ее колени, и слезы ручьями льются из моих глаз, слезы любви и восторга. После этого, как бывало, придешь наверх, станешь перед иконами в своем ваточном халатце. Какое чудесное чувство испытываешь, говоря: «Спаси, Господи, папеньку и маменьку», повторяя молитвы, которые в первый раз лепетали детские уста мои за любимой матерью. Любовь к ней и любовь к Богу как-то странно сливались в одно чувство. После молитвы завернешься, бывало, в одеяльце, на душе легко, светло, отрадно. Одни мечты гонят другие, но о чем они? Они неуловимы, но исполнены чистой любовью и надеждами на светлое счастье. Вспомнишь, бывало, о Карле Ивановиче и его горькой участи, единственном человеке, которого я знал несчастливым, и так жалко станет. Так полюбишь его, что слезы потекут из глаз, и думаешь: дай Бог ему счастье, дай мне возможность помочь ему, облегчить его горе. Я всем готов для него пожертвовать. Потом любимый

0: фарфоровую игрушку, зайчика или собачку, уткнешь в угол пуховой подушки и любуешься, как хорошо, тепло и уютно ей там лежать. Еще помолишься о том, чтобы дал Бог счастья всем, чтобы все были довольны и чтобы завтра была хорошая погода для гуляния. Повернешься на другой бок, мысли и мечты перепутаются, смешаются, и уснешь тихо, спокойно, еще с мокрым от слез лицом. Вернутся ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и силы веры, которыми обладаешь в детстве? Какое время может быть лучше того, когда две лучшие добродетели, невинная веселость и беспредельная потребность любви, были единственными побуждениями в жизни? Где те горячие молитвы? Где лучший дар, те чистые слезы умиления? Прилетал ангел-утешитель, с улыбкой утирал слезы эти и навевал сладкие грезы неиспорченному детскому воображению. Неужели жизнь оставила такие тяжелые следы в моем сердце, что навеки отошли от меня слезы и восторги эти? Неужели остались одни воспоминания?
1: Этим книгам, этим строкам, этим текстам мы посвящали часы уединения и безмолвия. Много букв. Пусть теперь их услышат все. Имена собственные. Советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист Алексей Баталов. Появился на свет в театральной семье. С детства выступал на сцене. В 1944 году вместе со всем своим классом принял участие в съемках фильма, посвященного Зое Космодемьянской. Алексею достался небольшой текст. Он не мог выговорить ни слова. Эта крохотная роль далась ему с огромным трудом. Позже родители строго отчитали начинающего актера за то, что он не смог справиться с волнением. В следующий раз в кино Баталов появился только через 10 лет, успев отучиться в школе-студии МХАТ, куда поступил без протекции матери, и поработать в театре Советской Армии. С тех пор он стал одним из самых узнаваемых героев отечественного кино. Два фильма, в которых Алексей Баталов сыграл главные роли «Летят журавли» и «Москва слезам не верит», были удостоены самых известных международных премий «Золотой пальмовой ветви Канн» и «Оскара». Баталов работает и как кинорежиссер, удачно экранизируя трех толстяков Олеши и Шинель Гоголя. Много выступает как чтец на радио и озвучивает мультипликационные фильмы. Долгие годы профессор Алексей Баталов преподавал актерское мастерство. Это мы. Это про нас. Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
2: Никогда не поздно стать подающим надежды взрослым человеком. Можно и в 40.
1: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра.

0: В Москве 20 часов. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военно-южные группировки войск за сутки заняли 30 зданий в Константиновке в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал начальник пресс-центра армейского объединения Вадим Астафьев. Также, по его словам, в ДНР был освобожден населенный пункт Малиновка.
1: Подразделения южной группировки войск в результате активных боевых действий освободили населенный пункт Малиновка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, мотопехотной и горно-штурмовой бригад в районах Дружковки, Ореховатки, Николаевки и Никаноровки. В Константиновке штурмовые подразделения южной группировки войск продолжали зачистку от противника юго-западной части населенного пункта и освободили 30 зданий. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял более 175 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 4 артиллерийских орудия, боевую машину РСЗО и 27 автомобилей.
0: Ранее сообщалось, что подразделения российской группировки войск «Восток» освободили населенные пункты Ровное и Лесное в Запорожской области. Кроме того, подразделения группировки войск «Запад» продолжают уверенное продвижение на Краснолиманском направлении, ведут зачистку Красного Лимана от разрозненных групп ВСУ, рассказали в Минобороны России. Владимир Путин отметил рост промышленного производства и инвестиций в Курской области. Президент сегодня провел встречу с губернатором этого региона Александром Хинштейном.
2: Я смотрю, промышленное производство подрастает, и инвестиционная активность тоже увеличивается постепенно.
3: Да,
2: и в основной капитал, и в целом инвестпроекты пошли.
3: Да, Владимир, несмотря на непростую ситуацию, вполне понятно, несмотря на то, что у нас по ряду показателей есть снижение, но есть и действительно очень хорошие позитивные тенденции. У нас идет рост инвестиционной привлекательности региона. По итогам первого квартала мы вошли в тройку лидеров в Центральном федеральном округе. После Москвы и Подмосковья объем инвестиций без малого 55 миллиардов рублей составил. Вот на Санкт-Петербургском форуме только в этом году заключили 27 соглашений на сумму более 87 миллиардов рублей. Ну а в прошлом году у нас было порядка 85 миллиардов.
0: Александр Хинштейн, в свою очередь, заявил, что бесперебойная работа экономики в Курской области – важнейшая задача, завершается работа по расширению ЗЭС на весь регион. Губернатор Курской области также отметил, что запуском энергоблока номер 1 Курская АЭС-2 появился надежный запас мощности производства электроэнергии.

0: заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. По информации телеканала БФМ, одним из раненых оказался украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. США могут вернуться к идее продажи Турции самолетов F-35, если она откажется от своих комплексов S-400, но не будет их возвращать Россия, а продаст третьей стране. Об этом написал брюссельский портал Евроактив в статье о подготовке к саммиту НАТО в Анкаре 7-8 июля. Одним из возможных покупателей называют Республику Корея, отмечает портал. Он напоминает, что США исключили Турцию из своей программы F-35 в 2019 году за приобретение российских комплексов ПВО С-400. США мотивировали свое решение опасениями, что Турция сможет собрать информацию об уязвимости F-35 в отношении комплекса С-400, оперируя обеими системами в своих вооруженных силах. Против передачи Турции самолетов F-35 также активно выступают и Израиль. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра Фобос, в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода, без осадков, днем максимум 27 градусов. В Москве небольшая облачность, без осадков. Предстоящую ночью в городе 16-18 градусов, днем максимальная температура в столице 27-29 градусов. По области столбики термометров могут подняться до 31 градуса. Сейчас в Москве плюс 25.

0: себя, если сможешь.
1: Здравствуйте, мои дорогие. Мы с Владиславом Тимкиным и Артем Новиченковым, то есть втроем.

0: Приветствуем вас на нашем ежемесячном киноэфире. И сегодня мы вам принесли совершенно, на мой взгляд, удивительный, невероятный на мой вкус фильм, о котором вы, скорее всего, никогда не слышали. А
1: и без нас бы и не услышали.
0: И не услышали, возможно. Такое бывает, такое бывает. Я вот, например, в 3-4 года внезапно узнаю какое-то имя, которое просто никогда не появлялось в моей жизни, оказалось, что это целая там солнечная система вокруг этого имени крутится там, да? Удивительные вещи она происходит. Может быть, это прямо сейчас на ваших глазах все и
1: рождается.
0: Ну, Влад, озвучь, о чем мы сегодня будем говорить?
1: Мы будем сегодня говорить о фильме, о документальном фильме австрийского режиссера Михаэля Главогера. А фильм называется «Смерть рабочего». И вот я его досмотрел вчера, и это, конечно, тоже меня поразило. Спасибо тебе большое за то, что ты посоветовал этот фильм. Его прям можно смотреть и пересматривать. Мне очень нравятся такие документальные фильмы, которые многослойные, что ли, можно так сказать. То есть это не просто история, которую нам рассказывают. А это даже не история, это какое-то полифоническое такое искусство, документальное кино. А мне оно на самом деле как будто даже гораздо больше нравится, чем игровое кино. Не конкретно этот фильм, хотя он прекрасен, а вот эта концепция, можно вспомнить и в фильме Оппенхаймера, да, который он в Индонезии снимает.
0: Акт убийства. Да,
1: можно вспомнить Вернера Херцога. Я на прошлой неделе посмотрел, например, «Уроки темноты» про последствия отхода иракских войск из Кувейта. Угу. Все эти подожженные, взорванные нефтяные вышки столбами черного дыма клубят в небо. И это тоже, конечно, какой-то апокалипсис сегодня сплошной. И самое поразительное в документальном кино для меня то, что оно документальное.
0: Uh-huh.
1: Да, потому что, ну, игровой фильм можно построить. Вон Нолан снимает «Одиссею» свою. И это будет, я уверен, очень красиво, очень эпично, размашисто.
0: Совершенно бестолково.
1: Без проблем, бестолково. У нас как будто и нет претензий к Нолану, но если бестолковый...
0: Нолан вообще в этом смысле красавчик. То есть, мне кажется, он полностью себе соответствует. А это не часто стало встречаться даже в мире авторского кино. То есть он как будто бы не хочет казаться. Вот он такой, какой он есть. Как Пауло Коэль, вот на голубом глазу.
1: Да.
0: Хорошо, вернемся к Главогеру. Так, хорошо, рассказываешь, давай.
1: Я бы хотел предварить этот эфир очень важным комментарием, который, я уверен, те, кто сегодня весь день слушает радио «Маяк», слышали, что ты сегодня с Александром Пушным вел «Физики и лирики», замещал временно отсутствующую ведущую Риту Митрофанову. Да. И вот пришел комментарий сегодня утром. Мне кажется, это замечательный комментарий, предваряющий, не предваряющий, а как подложечка для драгоценного камня нашего с тобой эфира.
0: Да, послушай.
1: «Физики и лирики» с Артемом Новиченковым. Это как пересесть запорожца на Бентли. Совсем же другой уровень. С Александром просто шикарный дуэт получается. Жаль, что это временно.
0: Так, а как связано с... Мне очень приятно, как связано с нашим эфиром.
1: Ну, представляешь, ты говоришь, ну там эфир, такой формат, за 3 часа 6 гостей, плюс перебивки, мы не успеваем раскрыть тему. Ну, есть у тебя некоторое такое недовольство самим форматом, да? И что, с гостями не получается в контакт войти. И как здорово при этом, что есть вот постоянно стабильно наша с тобой передача, в которой мы, например, можем обсудить фильмы Михаэля Главогера.
0: Да.
1: Австрийский
0: 2005 года фильм.
1: 2005 года фильм. Австрийский режиссер, судя по тому, что о нем пишут, и по одному фильму, который я посмотрел, невероятно талантливый молодой человек.
0: Расскажи еще, какие у него работы были, ты вот перед фильмом ознакомился еще.
1: Да, у него, значит, есть и игровые фильмы, он в том числе получал призы за лучший сценарий, то есть это человек, который умеет рассказывать истории. А у него есть вторая легендарная, я так понимаю, лента, посвященная проституции в разных странах мира.
0: Да, я тоже очень хочу посмотреть.
1: Которая вызывает даже не шок, а недоумение.

0: Во-вторых, это прием, мне кажется, показывать то, что вызовет у меня эмоцию, при этом он не назидателен, что ли. Да, и вот меня поразило в этом фильме «Смерть рабочего», который можно рассматривать, я в анонсе написал, как крушение цивилизации и то, как люди на обломках этой цивилизации выживают, а там нету безнадежности, там есть сопоставление абсолютно разных реальностей, реальностей, и мы еще не сказали, этот фильм состоит из 4 новелл небольших, по полчаса и меньше, снятых в 4 разных локациях, и эпилог. И вот эти 4 разные локации, они, во-первых, показывают, с одной стороны, разность всего этого, а с другой стороны, схожесть сущностная. А с третьей стороны, во всех, наверное, новеллах, или не во всех, но есть вот этот элемент фасеточности, что ли, зрения, фокусировки, что одновременно существуют разные реальности. Ага. Да, то есть сам тот факт, что в 2005 году снимается фильм белым человеком, европейцем, например, в Пакистане,
1: в Нигерии, в Донецке
0: и в Индонезии, да, уже показывает расслоенность и расщепленность нашего мира, в котором мы живем. Ну, то есть, можно сказать, это фильм о рабочих в 21 веке. Угу. Но это же не об этом будет фильм.
1: Давай немножко перескажем, что ли, да, саму концепцию или структуру фильма. Значит, как Влад уже сказал, значит, это документальный фильм, 2 с небольшим часа длится. В нем есть 5 частей. В каждой из частей рассказывается про одно место. Первая часть — это донецкие шахтеры, которые вынуждены выживать, добывая своими руками уголь из заброшенных шахт. Во второй части мы переносимся в Индонезию, где точно так же своими руками индонезийские рабочие добывают серу. Такие большие камни серы носят они в корзинах.
0: Они просто его добывают. Они сначала идут десятки километров на вулкан по каким-то горным тропам, потом ломом или кувалдой отбивают от края вулкана, где идут эти ядовитые испарения серные, куски серы, грузят их в свои бамбуковые корзины и несут по 100 килограмм на плечах обратно в гору, чтобы потом сдать на вес, получить дневную зарплату.
1: Да, и ее прогулять в бордель.
0: В публичном доме, да.
1: Значит, третья часть посвящена уже Нигерии и тому, как там обрабатываются туши козлятины и телятины, коров,
0: да, коров и коз. Козлы, там еще есть фигура, я так понимаю, специально обученного человека, ему платят деньги за то, что он умерщвляет с именем Аллаха этих животных, то есть, чтобы мясо, видимо, было халяльное.
1: Да.
0: То есть, это мусульманская община.
1: Там еще мне очень понравилась фигура шамана, который денежки ходит, собирает.
0: Да.
1: Значит, мы в частности попозже обсудим. Я сначала общее представление хочу вам дать, потому что, понимаю, наверняка вы этот фильм не видели. Четвертая часть, меня она, наверное, впечатлила сильнее всего. Об этом попозже. Мы переносимся к пуштунам в Пакистан.
0: Да, да, на берег Индийского океана.
1: Где, собственно, мертвые, погибшие огромные корабли, танкеры распиливают на части.
0: Вручную, просто с помощью горелок.
1: Да, и потом точно так же продают. Вот. Ну и эпилог — это такая завершающая часть, которая описывает заброшенный завод в городе Дуйсбург, где сейчас сделали культурный центр, его осветили неоновыми огнями, туда ходит тусоваться молодежь.
0: Да, пить пиво, кататься на мопедах.
1: Да.
0: А еще там есть кусочек в эпилоге же с китайской фабрики, которая переоборудуется под новую, современное оборудование, доменные печи новые строят, и там берут мини-интервью у рабочих, которые, значит, там десятилетиями работают, и они рассуждают про важность и сакральность сталелитейного дела.
1: Вот конкретно об этой истории есть фильм «Тиси Цуй», про который рассказывал в прошлом году в конце года.
0: Вот конкретно про
1: конкретно
0: этих
1: про
0: людей?
1: Эти заводы, просто литейные заводы, которые загибались вот в 90-е, начале нулевых. Короче говоря, общая идея фильма какая? Ну, называется «Смерть рабочего». Что это значит? То есть 100 лет назад рабочий класс был важной частью любой экономики, определяющей частью любой экономики. Были профсоюзы, они до сих пор существуют в разных странах, но сейчас они выполняют несколько иные роли, тем не менее, рабочий, вообще-то, понимаешь, рабочий — это ребенок модерна, да, это ребенок общества, которое вырывается из...

0: под гнетом монархической власти, я так скажу по-советски, и создает свое завтра. Это поезда, самолеты, большие предприятия, инженеры, строительство городов, танкеры те же самые, да, то есть это невероятные глобальные производства, которые окормляют страну и так далее.
1: Все вот эти пятилетки, стройки.
0: Мы в советское время, да, но до сих пор в России у нас существует, конечно же, например, я вот когда был в Мурманской области, там же ведь добывают, скажем, камни, да, у нас есть литейная промышленность, металлургия.
1: Но она становится очаговыми, да, то есть вокруг производств. А в культуре модерна, после Первой мировой войны особенно, это вот была тотальная мобилизация всего этого. И
0: гонка еще была.
1: Конечно же, нельзя не вспомнить Эрнста Юнгера. У него есть философское эссе, не очень читабельное, но очень важное, такое симптоматичное для времени. В 1932 году оно вышло. Называется «Рабочий, господство и гештальт». И, собственно, он говорит, что фигура рабочего...
0: Ты читал-то?
1: Да, я читал. Фигура рабочего есть не представитель социального класса, а символ нового человеческого типа. То есть гештальт, как форма, которая определяет облик грядущего мира.
0: Да, надо что тут сказать. О каком рабочем мы вообще ведем речь? То есть это человек, который перестал работать сам на себя. То есть это не мясник, не там какой-нибудь корзинщик, да, который вот в маленьком городке
1: не
0: работает.
1: Ремесленник, да? Да?
0: Не ремесленник. Это человек, это шестеренка в огромном механизме, который ощущает важность собственную. Мы это можем с вами узреть, например, в тексте «Сокровенный человек» Платонова. Вообще у Платонова этот герой очень важен.
1: Причем
0: человек.
1: Причем это шестеренка, вот ты сказал, и это, мне кажется, показывает, что мы уже живем в следующей эпохе или в послеследующей. И шестеренка сейчас звучит как будто уничижительно. А тогда
0: да,
1: то же самое слово
0: этого
1: звучало гордо.
0: Конечно.
1: Что я сам
0: я
1: ничто,
0: часть большого организма.
1: Но я вот часть большого организма, да. Тотального, да, я часть коллектива, я часть завода. Помнишь серию фотографий, снятых на советских производствах, где были плакаты, на которых очень такие высокие громкие фразы.
0: Родченко какой-нибудь?
1: Не-не-не, это просто
0: понял,
1: на заводах
0: понял.
1: Было изображение, что рабочий помнит,
0: да,
1: и
0: да,
1: это
0: да, да,
1: сердце,
0: да.
1: Ум, честь и совесть.
0: Слушай,
1: нашего завода.
0: Я сейчас расскажу немного об этом. Дело в том, что у меня дедушка, он с 12 лет работал на заводе «Калибр» в Москве. Такой большой был завод. Вот 12 лет, получается, в 58-м году он пошел работать. Он работал там с фронтовиками в том числе. Он проработал на заводе вплоть до 90-х, пока он не развалился. И у меня есть довольно объемная подшивка газет,

0: знаешь, ты видел когда-нибудь, ну, наверное, существуют какие-то районные газеты, где говорят о врачах, местных учителях, там, ну, и наверное, так далее, да? Но это были газеты всесоюзного значения. То есть и дедушка мой, будучи обыкновенным рабочим, получал преференции за это. И загранпоездки, и прибавки к зарплате, премии. Это было уважаемо. То есть речь сейчас у нас не о том, что вот, мол, мы растеряли этот статус рабочего. Да? Речь о духе времени. То есть еще, получается, 50-е, 60-е, 70-е годы эта фигура рабочего, она как-то, да, существовало вот в этом медийном
1: причем
0: поле.
1: Причем неважно, какой ты человек по качеству, какой ты человек по этике, пьющий, не пьющий, вот Михалыч хорошо работает.
0: Да, да. А это правда. Вот я помню, этот Игорек Бульдог Харламов, а нет, Баста. Баста рассказывал историю. Но я тебе уже рассказывал, я еще раз расскажу, мне она очень понравилась. У него был концерт в каком-то маленьком городке, и у него жутко разболелся зуб. А было типа 3 часа ночи. Ну и понятно, что страшно идти к неизвестному стоматологу где-нибудь в Саранске, условно, там, да, я не помню название города. И ему говорит: слушай, я знаю одного мастера, сейчас его вызовем. Ну и приезжает мастер в зюзю пьяный. Это кто тут у нас? Василий, открывайте рот. В общем, Баста говорит: я жутко перетрухал, но у меня была такая боль, что мне ничего не оставалось. И говорит, как только я открыл рот, он мгновенно протрезвел, говорит: так, я сейчас минуточку поправим. В общем, он проводит операцию.
1: Блестяще.
0: Когда рот закрывается, он опять становится пьяным. То есть вот...
1: Это йогическая буквально практика.
0: Абсолютно, да. То есть это управление своим состоянием. Абсолютно. То есть человек в порядке, понимаешь? Вот. То есть это к тому, что... Вот это, понимаешь, мы говорим о социальном статусе. Мне кажется, в 90-е военные в России испытывали вот этот крах уважения и статуса какого-то, да? То есть мы говорим именно о социальном капитале, причем не в том ключе, в котором он сегодня используется. Uh-huh. Сегодня социальный капитал равен медийность. Uh-huh. Тогда социальный капитал был равен пользе. И, конечно же...
1: Не только пользе,
0: да. Это еще встроенность в обществе.
1: А сейчас нет статуса.
0: Это правда, да. То есть, да.
1: Это некий орден такой.
0: По большому счету, знаешь, что удивительно, Влад? То есть люди, которые еще жили в то время, им сейчас там, может быть, 70, 60, 80, 90 лет, они это все помнят, но мы сейчас с тобой это обсуждаем, как

0: братство.
1: Да.
0: А вот то, о чем говорят военные, да, а то, о чем я слышал, например, от своего отчима.
1: Мы с
0: вот
1: тобой это, одной крови.
0: Да, вот это состояние братства. Не, то есть, причем я подумал, а все-таки это братство рождается только через беды или трудности, или решение проблем. Братство через общее проживание радости не рождается. Как будто бы радость или вот счастье может быть только личным,

0: Но для меня это не главный, на самом деле,
1: образ этого фильма.
0: В одной из новелл, я напомню, из 4 новелл состоит фильм, только в одной из них я почувствовал вот... Но не тоску, а как-то восхищение, наверное, тому, как...
1: Ты про Пуштунов.
0: Я про Пуштунов, да.
1: Давай, может быть, мы с тобой пойдем не так, как нам хочется, а как режиссер предложил.
0: Давай.
1: Может быть, мы тогда с тобой увидим вот этот узор, который он начертал. Он же именно в таком порядке, да, вот эти новеллы рассказывает, да. И первая история из Донецка.
0: Не из Донецка, а с Донбасса.
1: С Донбасса.
0: Подожди, перед тем, как мы начнем это обсуждать, Натали пишет: «Добрый вечер, Владислав и Артем. На прошлой неделе на одной из радиостанций слушала передачу об этом человеке. Вот ведь совпадение. И фильмы его видела ранее. Это ужасно то, что он показывает. И у людей выхода нет, они не видели другой жизни».
1: Невероятно, честно говоря. Это как, помнишь, у меня было с Дьордом Пальфи, когда я про фильм рассказывал, и женщина писала: «Советую вам его посмотреть».
0: Да, было. Но видишь, киноэфиры, они запускают какие-то процессы. И я бы хотел обратить внимание на вот эту часть комментария. Это ужасно то, что он показывает. У людей выхода нет, они не видели другой жизни. Я, если честно, тоже автоматически ловил себя на...
1: На сочувствие, как бы, вот этому положению.
0: А знаешь... Ох, какой ужас! Такая вот левый взгляд на мир. Но я понимаю, что это ложный, и режиссер...
1: А на самом деле внутри этих историй этот взгляд и разрушается потом.
0: Да.
1: Потому что...
0: Это задача главогера, которую он перед собой ставит и блестяще выполняет, что нет, это...
1: Иначе он был бы пропагандистом левым пропагандистом, да. Кстати говоря, я пока не забыл, вот ты говорил про австрийский режиссер, да, я себе выписал еще список: Зайдель, Ханеке, Херцега ты упоминал.
0: Но Херцег это... все-таки немец?
1: Немец, да, но они все...
0: Одного поколения?
1: Одной крови, да. То есть вот эта оптика мира, который, если говорить левыми взглядами, пошел куда-то не туда, да, это какое-то наблюдение за... Знаешь, на что похоже? Вот в детстве я когда смотрел, типа Natural Geographic или там «В мире животных», и ты видишь, как какое-нибудь хищное животное антилопу...
0: Хватает.
1: И ты сидишь и смотришь, думаешь: оператор, спаси,
0: помоги,
1: ты что, как ты позволяешь этому быть, да? Но оператор сидит и снимает. Просто тут, а тут это человеческая история. И вот эта оптика, как бы быть рядом, наблюдать, на самом деле разрушение. Разрушение,
0: да,
1: чего-то,
0: это
1: что...
0: это фильм о разрушении.
1: Да, я когда-то подобное испытал в Лиссабоне. Я однажды был в Лиссабоне в 16-м году. И вот на меня этот город такое впечатление произвел, потому что это город...
0: Умершая империя.
1: Да. И вот это позолота выцветшее, и пробивающаяся зелень. То есть ты понимаешь, что тут что-то такое большое было, и по большому счету вот этот же эффект, да, умирающая империя, смерть рабочая. Вот они работают. Но это же экзистенциальное описание смерти, да, а не смерти физической.
0: Причем смерть уже произошла. Несмотря на то, что живые люди остались, да, работают, да, имеют этику, имеют отношения, встроенность в коллектив, но нету уже гештальта этого самого рабочего.
1: Опиши эту фразу.
0: Я сначала хочу прочитать...
1: Ты бросил фразу: нет гештальта. Что ты имеешь в виду?
0: Ну,
1: нет,
0: я
1: гештальта
0: же говорил, гештальт по Юнгеру,
1: да,
0: что
1: да,
0: рабочий —
1: ты
0: это
1: опиши,
0: гештальт.
1: Я тоже не понимаю, я тоже.
0: Вот, символ нового человеческого типа гештальта, который определяет облик грядущего мира, говорит. И ключевые черты этого гештальта рабочего по Юнгеру...
1: Что значит гештальт в данном контексте?
0: Образ. Просто
1: образ.
0: Немецкое слово, ага. Образ, но это не... гештальт, это похоже на архетип у Юнга, то есть некое сочленение, сплетение силовых линий, которые образуют какую-то конфигурацию мира.
1: Угу.
0: То есть, например, был гештальт империи, был гештальт короля. Да?
1: Короче, это психическая конфигурация.
0: Ну, скажем так, да. Ключевые черты рабочего по Юнгеру, рабочий в кавычках, антибуржуазность. В отличие от буржуа, чья жизнь подчинена индивидуализму и стремлению к безопасности, рабочий осознает себя частью коллективного целого. То, о чем ты говоришь. Тотальная мобилизация. Его деятельность направлена на тотальное преобразование мира с помощью техники. Связь с техникой. Юнгер утверждает, что техника — это средство, с помощью которого гештальт рабочего мобилизует мир. То есть человек рабочий ощущает себя частью большого целого, и с помощью этого целого мы перевернем мир. Да,
1: и как только
0: техники.
1: Меняется техника, меняется и гештальт рабочего,
0: да,
1: в таком случае.
0: И преодоление. Рабочий способен преодолевать боль, страх и усталость не только на войне, но и в повседневной жизни. Ну и, собственно, в первом же

0: эпизоде эссе Главогер нам показывает шахтеров Донецкого бассейна, и там есть архивные кадры того, как формировался миф о Стаханове. Да, который, конечно же, тоже был таким идеальным гештальтом рабочего.
1: Мне понравилось, как они говорят про Стаханова. Один говорит, не, ну, это Стаханов, мы уже не Стаханова, конечно. Другой говорит, да ладно, что там гнать.
0: Да. И интересно, что город Жуковский, в котором я родился и долго жил, носил до того, как туда пришла интеллигенция, создающая крылатые машины, назывался поселок Стаханова. И вообще это был такой вот образ, что, мол, ну, понятное дело, что это постанова, специально созданный рекорд, ему там подносили, и все. И он просто шел сам.
1: Это запустило невероятное движение.
0: Да, и там еще показаны вот эти мужчины и женщины, которые я обещаю, знаешь, вот это похоже чем-то на...
1: Мама, я обещаю хорошо учиться.
0: Во-первых, мама, я обещаю хорошо учиться, во-вторых, знаешь, это похоже на предпринимателей, которые лет 10 назад ходили на все эти курсы, где их накачивали, они говорят, я перед всеми обещаю заработать в следующем месяце 1 000 000 рублей.
1: Ага.
0: И типа берет себя на слабо. А здесь они обещают выработку на 40% больше плана.
1: Угу.
0: И... вот это преодоление, оно потом в эпилоге замечательно выражено в китайском этом городе, сталелитейном, в памятнике, который объединяет в себе рабочих, военных, технику. Смешались люди-кони, они все устремлены куда-то, очень стремительная такая массивная фигура, и там... Значит, китайские школьники уже современные или студенты говорят, ну, это модное довольно у нас место, потому что это заброшенные районы, и вот это вот, эти позы наших, значит, предков, они вызывают умиление, и что они такие нелепые и наивные, и вот они все хотят строить светлое будущее, а вот мы в этом светлом будущем вдруг обнаружим себя совсем в другом мире, который предполагался.
1: Слушай, мне столько мыслей пришло, я вот тут записываю, смешки уже
0: прекрасно
1: накатал.
0: Но нам сейчас пора на новости будет.
1: На короткую рекламу, да. Пишите ваши комментарии, обязательно их прочитаем. 967-103-5533. Напомню, сегодня обсуждаем в рамках нашего ежемесячного киноэфира фильм Михаэля Главогера «Смерть рабочего».
2: Пойми себя, если сможешь. Опытный ведущий блогер, поклонник русской литературы, хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок ищет новых друзей. Каждое утро по будням Сергей Стиллавин и его друзья. От громких звуков можно располнеть.
3: Как знать.
2: Какой IQ у искусственного интеллекта.
3: Как знать.
2: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке.
4: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить маяк. Бессонница – это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. Бессонница – в воскресенье в 23:07 на маяке.
2: Большая энциклопедия лета. Июнь. Наиболее древние комары, современники динозавров, были найдены в янтаре, относящемся к меловому периоду. В наши дни, в средней полосе России, комары наиболее активны в июне. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Маяк. Пойми себя, если сможешь.
1: Так, ну.
0: У тебя куча мыслей.
1: У меня,
0: говоришь.
1: Да, я вот, я сейчас себе выписал. Вот, когда смотришь этот фильм, складывается ощущение, у меня складывалось ощущение, что это фильм, в общем-то, вне времени. Потому что тот быт, в котором существуют люди в 2004 году, в 2004 снимался фильм, в 2005 он вышел, вообще не сообразуется с той реальностью, в которой там, жил я в 2004-м, или жили вы.
5: Я тоже, знаю. Потому что это там... фильм 21 века.
1: Да, ощущение, ну, там, может быть, и 70-й год, и 60-й. То есть,
5: или вообще век 19-й.
1: То есть, я себе выписал несколько слов. Я выписал слово индустрия, рынок, глобализация, экономика. Наверное, экономика и рынок одно и то же. Глобальная экономика, имею в виду. Как будто бы эти истории живут вне мира основного, да, вне глобализации. То есть, маленькие сообщества людей... Причем не сказать, что в Нигерии маленькая, да, там довольно большой рынок, там
5: больше России
1: сотни,
5: уже, да.
1: Тысячи, может быть, да, чернокожих, которые работают в копоти, в грязи, там невероятно. И как будто бы вот все эти биржи, чемпионат мира по футболу, какие-то там молы, мобильные телефоны, производство автомобилей, все это как будто бы не существует в этом мире. Это невероятно.
5: При этом, я думаю, если сейчас поехать в эти места, то будет все то же самое, просто с мобильными телефонами, чемпионат мира по футболу.
1: Я просто про то, как это снято, да? То есть, и у меня родилась такая мысль. То есть главогер фактически что делает? То, о чем Борис Гройс писал в «Коммунистическом поскриптуме», он фактически мифологизирует фигуру рабочего. Mm-hmm. То есть рабочий, как бы, почему смерть рабочего? Потому что теперь про это мы снимаем фильм документальный. Понимаешь, да? То есть, если бы рабочий был жив, я бы снимал...
5: То получились бы агитки, как в Советском Союзе.
1: Да, я бы снимал фильм про завод,
5: да.
1: Про сообщество, про то, как они вместе едут там, не знаю, на экскурсию. Или да. А тут рассказано, то есть мы уже имеем дело с музеификацией, то есть с мифологизацией.
5: Мы имеем дело с
1: целого
5: трупом,
1: класса.
5: С трупом, на самом деле.
1: Да.
5: И это все выглядит как, ну, в фильме «Сталкер» Андрея Тарковского, похожее
1: абсолютно,
5: показано, да, что это зона, это, ну, мертвая территория. И потом игра, например, «Сталкер», да, построенная вокруг мифа о Чернобыле, тоже музеификация.
1: Да.
5: Что ты ходишь, там какие-то есть сказки, ужасные сущности,
1: это
5: прекрасные сказки.
1: И ты понимаешь, век этого рабочего был очень краток. Вот в рамках истории вообще большой, да?
5: Ну, то есть, это век, когда техника еще не могла обходиться без человека.
1: Да,
5: а сейчас мы вступили в век, когда техники человек не нужен.
1: Это короткий промежуток между тем, что люди нуждались в рабочем как в единице, формирующей город, до момента, когда его заменили машины на производстве. Это всего лишь сколько? 70-80, максимум 100
5: да?
1: лет.
5: Да?
1: Вот такой короткий век. Ну, может быть, даже меньше в отдельных регионах, да, зависит от развития техники.
5: Ну, это не миф, это реальность о бэби-бумерах в Америке, которые за счет Второй мировой войны могли, работая на заводе, купить себе дом,
1: да.
5: Купить себе два автомобиля. Да? Гомер Симпсон, архетипический такой персонаж. У него, значит, трое детей, большой дом двухэтажный, две машины.
1: При этом чем он занимается?
5: И чем он занимается? Ну, просто работает одну работу.
1: Да.
5: Ну, или тот же самый Чернобыль, если вспомнить. Вот у них у всех новые квартиры, автомобили, потому что привилегированное место, это Припять. И, значит, отлично себя чувствует элитой этого самого общества. И вдруг оно... испаряется.
1: Это поразительно. То есть, я последнюю вещь скажу, да, то есть вот это то, что мы в России прожили как развал Советского Союза,
5: совпало,
1: совпадает с темой нашего сегодняшнего разговора, по большому счету. То есть технологизация... И, кстати говоря, ну, об этом потом поговорим, да, как компьютеры изменили мир. 967-103-5533, уйдем на перерыв.
2: Пойми себя, если сможешь.

0: Он просто вот всех их мажет этим мясом свежим, с кровью, и никто не возмущается, да, сам, мол, виноват под поезд, что попал.
1: Потом индонезийцы, собственно, потом индонезийцы. Какое у них отношение вот к собственной жизни, к собственной судьбе?
0: Никакое. Нету никакой судьбы, нету никакого горизонта, нету никакого расстройства, может быть.
1: Да. Мне понравилось, там один, вот нам показывают тяжелейший труд, то есть это не просто тащить там по 50, может, 60 килограммов на себе, на бамбуковой этой палке в корзинах, да, там еще звук такой скрипы, который подчеркнут режиссером, но еще и в гору это тащить, а еще там туристы тебя фотографируют.
0: Японские туристы тут же, да, вулкан фотографируют, красивый, с деньгами, не только японцы, европейцы, те им из серы какие-то вот поделки продают по дороге, и... Ну, просто как вот...
1: И говорит, ну да, вот вчера ходил в бордель, и вот есть там одна...
0: Очень худая.
1: Как раз ровно столько же стоит, сколько я зарабатываю за день.
0: И нет никакого сожаления, и саморефлексии как будто. Дальше идут, значит, глава героя про Донбасс. Мы узнаем этих людей. Это всем нам знакомые типажи.
1: Абсолютно.
0: Обычные мужики, обычные девчонки, которые вот здесь поработают, тут, значит, покурят,
1: ну,
0: тут
1: посиди,
0: порассуждают, да, тут галушками угостятся друг у друга, придут
1: пошутят
0: домой, а там жена козленка показывает новорожденного. Сейчас говорит: пельмени поставлю. Ну, то есть абсолютно наш быт, знакомый нам по всему постсоветскому пространству.
1: Да. И вот там есть вот это ощущение забытости, на самом деле. То есть, когда-то.
0: Потому что они все квалифицированы. Рабочие. Да. Они были нужны, их просто бросили.
1: Да, они говорят, мы не можем по-другому. А он их спрашивает, вы понимаете, что вы воруете как бы уголь? Он говорит, эта шахта никому не нужна.
0: Она заброшена,
1: нам надо как-то жить.
0: Лет.

0: это распад...
1: Чувство предательства со стороны своих.
0: Распад государства своего, да. Да. То есть...
1: Ну, то, что на самом деле люди до сих пор озвучивают в контексте распада Советской империи.
2: И тут еще один парадокс. Мы подошли к нему в конце прошлого часа. С одной стороны, знаешь, нам периодически пишут в эфиры, хватит болтать, идите на завод. То есть завод воспринимается как нечто тяжелое, а не как, например, честное, трудное, да, братское, уважаемое, а как некое наказание. Да, да? Да. И это удивительно. Потому что у меня вот брат сейчас в техникум заканчивает. Ну, собственно, это завод, как он есть. Там делают всякие металлообработки. Но там сейчас стоят точнейшие,
1: конечно,
2: станки.
1: Конечно, нас,
2: ладно,
1: на завод не возьмут. Максимум можем грузчиками работать.
2: Нет, я про другое хочу сказать. И он проходит практику. К ним там вот Собянин приезжает, открывает новые цеха. Это Технополис. Это стерильные помещения. Они в белых халатах. Они программисты уже, они инженеры. Они делают...
1: Я был на одном производстве.
2: Они делают один человек то, что раньше делала сотня фрезеровщиков в цеху. Современное оборудование, прочее, прочее. То есть это не тот завод.
1: Следит за производством, да. Где нету как бы духа человеческого. Да,
2: да? Там в Китае, Японии, я уверен, в России уже есть какие-нибудь заводы, где вообще нет людей, есть просто один главный по смене, который следит, чтобы эти...
1: Чтобы лампочки все горели.
2: Ну, чтобы эти руки собирали автомобиль правильно, в нужном темпе. И если что, масло им там надо поменять, вызвать каких-нибудь технических работников. То есть вот этот гештальт рабочего, он умирает вслед за тем, что, да, как бы в теле машины больше не нужен, да, человек. Машина, да, сама уже может себя. И люди оказываются, ну, получается... Как сказать?
1: Оторванными?
2: Ну да, это буквально как будто была пуповина цивилизационная, да, которая кормит, которая строит эти города в разных местах, где
1: Господи,
2: сосредоточено производство.
1: Да, да далеко ходить?
2: Ну, есть же у нас феномен моногородов, которые субсидируются там миллиардерами, да, которые владеют этими самыми производствами, но рабочих уже столько не нужно, сколько нужно было в 80-е, когда эти заводы функционировали нормально, потому что новое оборудование... Ну, надо платить людям зарплату, поэтому они ходят, получают как минимальную и ничего не делают.
1: Влад мне хорошую мысль сказал в перерыве. Я говорю, Влад, ты знаешь, какие профессии у нас в России самые многочисленные? Ну, я недавно статистику просто видел, там курьеры и охранники больше всего. И Влад говорит, а куда мужику-то, в принципе, идти работать? То есть, где вот эта мужская работа?
2: То есть, мужика, как в Тихом Доне, сорвали с земли, да, всех в
1: города. Ты сказал, сельское хозяйство,
2: цивилизация умерла, а потом фабричная цивилизация умерла, и оказывается, что во всех остальных не физических и не вот таких вот, ну, довольно сложных работах, а мужчинам приходится конкурировать с женщинами, которые к ней как будто лучше приспособлены. Они спокойнее, они не агрессивны, они не пьют, они ответственные. И...
1: Это, конечно, еще есть некоторое производство, да, но если вы возьмете количество мужчин в мире и количество мест рабочих для вот этой черной, так скажем, да, мужской работы, это будут несопоставимые цифры.
2: Ну, как говорится, раньше в сельском хозяйстве было там больше половины людей задействовано, да, еще пару веков назад, то сейчас это 2% населения, кормит 8 миллиардов человек. И нам даже сложно осмыслить масштаб происходящего, потому что оно происходит прямо вот онлайн, с одной стороны. С другой стороны, нам хочется сразу же сюда этику подкрутить. Это хорошо, это плохо, эти сволочи.
1: Да это просто факт.
2: А это просто факт.
1: Это называется прогресс. Тот самый прогресс, который многие превозносят. Да, и действительно, благодаря прогрессу мы стали, что называется, более лучше одеваться. Стоматология у нас стала лучше и так далее. Но...
2: Ну и в среднем человек живет вот по этим самым услугам и технологиям, ну как короли прошлого.
1: Да. Ну вот сегодня мы разговаривали про Древний Египет, средний продолжительность жизни рабочего в Древнем Египте была 30-35 лет, а фараона 45 лет. Фараона. То есть мы с тобой вообще живем как фараоны.
2: Но мы с тобой еще нет. Но я знаю людей, которые дольше, чем фараоны в среднем живут.
1: Да.
2: Дальше четвертый.
1: Пуштуны.
2: Это пуштуны.
1: Это просто невероятное. Я когда смотрел, я не мог оторваться, честно говоря. Это я отрывался. Потому что я смотрел урывками, на самом деле, этот фильм, но масштаб работ, а главное то, что они говорят, как они говорят, это, вы знаете, я ощущал присутствие какого-то духа в их работе. То есть вот это ведь ощущение брошенности, это не только социальная брошенность, это и смысловая брошенность.
2: Это
1: почему?
2: Еще и самозаброшенность.
1: Да-да-да. Это и есть смысловая брошенность, да, почему я сказал именно про экзистенциальный масштаб, как бы, проблемы, да, или свойства этой ситуации, да, смерти рабочего, то есть это вопрос существования, и вот, скажем, шахтеры, да, они все-таки, хотя и образованные люди, да, как Влад сказал, и книжки читали, да, и кино смотрели, и речь у них совершенно по-другому выстроена,

0: они по-другому коммуницируют с режиссером и друг с другом. При этом вот есть эта экзистенциальная пустота. А когда я смотрел про Пуштунов, вот у меня, кстати, не было там... Если и было вот это вот «ах, как жаль», то было жаль совершенно в другом ключе. Как будто бы вот эти люди достойны большего не в социальном плане, а что как будто бы, знаешь, их духовное пространство, их духовное, понимаешь, вот содержание, оно как будто способно на большее, да, способно на... С другой стороны, мне появлялась другая мысль, что вот они заняты тяжелым трудом, довольно бесперспективным, потому что они не могут себе даже новую одежду там, да, позволить. При этом, как будто бы и в этой конфигурации они полны содержанием каким-то. Понимаешь, о чем я говорю?
1: Да, понимаю. И с чего начинается этот эпизод? С того, что они молятся все вместе. У них есть имам, у них есть религия. Они читают стихи друг другу.
0: Да.
1: Они говорят о мечтах. Там вначале песню поет Пуштун, герой, о девушке, которую он не может забыть и которая не может его любить.
0: Потрясающая песня.
1: То есть они... как-то очень красивые своей внутренней красотой. Они, бригадир говорит, у нас здесь нету никаких конфликтов, потому что у нас очень тяжелый труд, и мы просто не можем себе позволить конфликты, поэтому мы все...
0: Это же надо увидеть.
1: Да, и мы все здесь договариваемся. Еще у нас очень опасная работа, потому что в любой момент можно упасть с 90-метровой высоты или взорвутся какие-нибудь остатки нефтепродуктов.
0: Он говорит, мы помогаем всегда друг другу.
1: И мы помогаем друг другу. То есть это буквально вот такая община. Да? Люди приезжают туда работать на 10-11 месяцев на вахту.
0: Остаются на 20 лет.
1: Они потом возвращаются на месяц полтора в свою деревню, живут там, привозят зарплату.
0: Живут там десятилетиями. Он говорит, я сюда пришел 14-летним парнем, сейчас, говорит, мне 35, если не ошибаюсь, я до сих пор здесь работаю. То есть это значит, что других вариантов не было. Да? И он говорит, я бы... И вот у них есть мечты как раз-таки, у них есть надежды на то, что это все может быть изменится, но вряд ли, понимаешь, да? То есть есть какое-то размышление себя в пространстве времени. Если шахтеры направлены сожалением о прошлом, да, то вот у пуштунов у них есть какое-то понимание себя вот на длине жизни, воспоминания о себе, потому что, например, для индонезийцев и нигерийцев времени как будто вообще нет.
1: Угу.
0: То есть вот я здесь буду до потери памяти.
1: Такой
0: я здесь
1: сизиф ум... без памяти.
0: Да, просто как бы вот, ну, буквально как робот, который вот работает, пока батарейка не сядет, да, так скажем. А вот эти пуштуны, они как будто встроены в какую-то ткань времени вот этой реальности. То есть они просто знают, сколько они этим занимаются.
1: И в этом смысле они личности, да?
0: Они еще очень красивые.
1: Они еще очень красивые. Они еще в очень таких нестандартных из кинзадзы, как будто,
0: да,
1: шляпах и очках, защищающих это, их от искр во время вот этой работы по разборке огромных кораблей.
0: Везде очень тяжелые условия, потому что шахтеры зимою, вот и представляете, да, у меня поначалу было ощущение, что я смотрю черно-белый фильм.
1: Ну, они просто в забой, заползают в забой высотой метр где-то, и они просто ползком
0: меньше
1: туда.
0: Меньше метра, мне кажется.
1: Меньше
0: даже,
1: метра.
0: Да.
1: Ползком туда, доходят до жилы, просто бьют ее лежа на боку, кувалдами вбивают эти клинья, кладут в корыто такое, санки специальные, алюминиевые, дюралевые какие-то.
0: Вытаскивают, это, да.
1: Вытаскивают, делят
0: а
1: на мешки
0: зима,
1: и расходятся.
0: А вокруг зима и ничего.
1: Терриконы, какие-то заброшенные вот эти остовы шахт.
0: Да. Потом здесь жуткая жара у пуштунов. В Нигерии мы уже описали вот этот вот черный смрад, как ад абсолютно. Mm-hmm. Дантовский,
1: то
0: если
1: есть,
0: честно.
1: Кровь, горящая резина, да, и крики животных, которые,
0: да,
1: перерезают глотки.
0: Да, да.
1: И кто там у нас еще остался? Индонезия, да,
0: да,
1: просто тоже какой-то абсолютно марсианский пейзаж, это дым, это желтая сера.
0: А главное, это жутко вредно. Mm-hmm. Вся эта работа очень вредна для здоровья. Понятно, про шахтеров все знают, потом это серные испарения. Я не знаю, пока ты там на покрышках жжешь животных в крови, насколько это полезно для здоровья, да? То есть жуткие условия.
1: Можно разделить вот эту четверку на две пары. Герои вот Донбасса, которые шахты добывают, они себе добывают этот уголь, да, просто чтобы протопить дом. То есть там не на продажу, они, ну, каждый по мешку себе забирает в результате рабочего дня. Ну, может, что-то продают,
0: кто-то,
1: да?
0: Придет,
1: но вообще они топят себе просто дома, откуда берутся деньги. Понятно, есть скот какой-то, придумал хозяйство, может, жена где-то работает.

0: которые эти они же не рабочие, да, они крестьяне буквально, какие-то батраки. Они этому не обучены, они это не способны делать. То есть цикл разомкнут по всему миру. И то же самое с этими кораблями, на которых возили эту нефть куда-то. Они приходят в этот Пакистан.
1: Куда это железо идет?
0: Оно куда-то идет, да. В эти, наверное, сталелитейные заводы, которые потом в китайские показывают, или в Германии, который закрыт в 80-е. И вот если Маркс говорил про то, что пролетариат оторван от средств производства, здесь он еще оторван от производства. То есть я делаю что-то, за что
1: это
0: мне платят какие-то деньги.
1: Да, то, о чем Фром писал в статье «Вот человек одинок», об отчуждении рабочего от его труда.
0: И у пуштунов, и вот у них, и у донбасских шахтеров есть хотя бы сообщество.
1: Да.
0: Да, у людей из Донецка есть культура воспитания и отношения, да, и вот это какое-то братство, а здесь же есть

Защитником Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 21:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Подразделение группировки войск «Запад» продолжает уверенное продвижение на Краснолиманском направлении, ведут зачистку Красного Лимана от разрозненных групп ВСУ, заявили в Минобороны России. При поддержке артиллерии и подразделения войск беспилотных систем, действуя малыми группами, штурмовики зачищают многоквартирные дома и постройки частного сектора. Операторы беспилотников южной группировки войск вскрыли попытку контратаки ВСУ на Константиновском направлении и уничтожили 10 человек. Живой силы противника, сообщили в пресс-центре южной группировки войск. Вооруженные силы России в зоне проведения спецоперации за сутки взяли под контроль 3 села – Ровно и Лесное в Запорожской области, а также Малиновку в ДНР, сообщает Минобороны. Правительство России закрыло ряд железнодорожных пунктов пропуска через государственную границу России с Латвией, с Финляндией и Эстонией. В их числе Санкт-Петербург, Финляндский и Выборг отмечаются в документе Кабмина. МИД России поручено уведомить Ригу, Таллин и Хельсинки о решении, принятом Москвой с 1 июля, сообщает ТАСС. Кроме того, с 1 июля Россия 8 раз повысит тарифы на грузовые железнодорожные перевозки в направлении Финляндии. Дефицит кадров остается вызовом для российской экономики. Об этом на стратегической сессии по теме повышения производительности труда заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его мнению, нехватка квалифицированных сотрудников является одним из важнейших составляющих для развития экономики страны и для динамики ВВП. Как заявил глава правительства, одним из способов разрешения этого вопроса может стать повышение эффективности труда.
2: Это значительный резерв для роста нашей экономики и ключевой фактор для ее вывода на принципиально новый технологический уровень. Правительство занимается этим вопросом системно. По итогам прошлого года, благодаря проектам по бережливому производству, в отдельных организациях выработка в среднем увеличилась почти на 60%. Сроки выпуска и избыточные запасы товаров сократились примерно на треть. Многое, конечно, зависит от самих предприятий на местах. Важно, чтобы бизнес активнее избавлялся от лишних операций, неэффективных процессов. Надо системно выявлять и устранять потери, что также может повысить доход и конкурентоспособность услуг и продукции.
0: Михаил Мишустин также обратил внимание, что речь идет о комплексной задаче, которая предполагает приложение усилий на предприятиях, в отраслях и в экономике в целом. Новость последней минуты от Минобороны России. Средства ПВО с 7 утра до 20 часов перехватили сегодня и уничтожили 121 украинский беспилотник над российскими регионами. Венесуэльские иностранные специалисты за время работы после землетрясения спасли из-под завалов почти 6500 человек, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. Кроме того, по данным властей, около 13500 человек смогли выбраться из-под завалов сами или с помощью родных и соседей в первые часы после землетрясения. 24 июня в Венесуэле произошло два мощных подземных толчка. В Венесуэле спустя 6 дней после землетрясения сегодня был спасен 3-летний мальчик из-под завалов. Его извлекла бригада спасателей из Иордании. По последним данным, в Венесуэле после двух землетрясений погибли 1943 человека. Взрыв в Монако, по предварительной версии следствия, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, сообщила газета «Фигаро» со ссылкой на источники. По информации издания, нападение больше похоже на предупреждение, чем на умышленное покушение на убийство, говорится в статье. По данным «Фигаро», несколько лет назад бизнесмен дистанцировался от Украины, а в 2019 году отказался от украинского гражданства и получил гражданство.

0: гражданство Кипра. В 2023 году Киев ввел против него персональные санкции. По информации издания, при взрыве в Монако Ермолаев получил сильное ранение ног, а его спутница лишилась ноги. Сына предпринимателя, которому 13 лет, взрывной волной отбросило на 20 метров. Он получил ожоги по всему телу, утверждается в материале. Взрыв произошел в Монако в понедельник вечером. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра без осадков, днем 25-27 градусов. В Москве также будет сухо, предстоящую ночью 16-18. Днем максимальная температура в столице 29 градусов.

0: Новости спорта. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный союз конькобежцев объявил о допуске российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе. Спортсмены смогут выступать в личных и командных соревнованиях. Практика возвращения российских спортсменов к международным стартам продолжает расширяться. Лед тронулся во многих видах спорта, отметил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев. Теперь новости футбола. Кирилл Левников стал лучшим футбольным арбитром прошедшего сезона по версии Российского футбольного союза. С подробностями Екатерина Маловичко.
1: Кирилл Левников второй год подряд занял первое место в рейтинге судей, которые работали на играх российской премьер-лиги, Кубка России и в стыковых матчах. Публичную оценку работы арбитров представил на своем сайте Российский футбольный союз. Левников отработал в 20 встречах, из которых 4 признаны сложными, и набрал 6691 балл. На 3 очка отстал от него Инал Танашев. Третье место с отставанием 18 баллов занял Артем Чистяков. Замыкают пятерку лидеров Сергей Карасев и Рафаэль Шафеев. Последнее место в списке занял Владимир Москалев. При подсчете рейтинга учитывались матчи чемпионата и Кубка России, а также переходные игры между командами премьер-лиги и первой лиги. В основной список попали лишь судьи, отработавшие в роли главного арбитра не менее 6 матчей. Всего 26 арбитров. В рейтинге судей и их помощников учитываются оценки по итогам игр, важность и сложность матча, количество встреч в течение сезона и другие критерии, в том числе уровень физической подготовки арбитра. Для видеопомощников судей учитывается оценка менеджера ВАР, количество верных и ошибочных решений и количество матчей в течение сезона.
0: Продолжаем о футболе. «Спартак» объявил об уходе из команды 35-летнего нападающего Антона Заболотного. Игрок покидает клуб по истечении срока контракта. За «Спартак» Заболотный выступал с лета 2025 года, провел 16 матчей, в которых не забил ни одного мяча. «Казанский Рубин» объявил об уходе из команды 33-летнего полузащитника Далера Кузяева. Футболист покинул команду по истечении срока контракта. Кузяев выступал за «Рубин» с осени 2025 года. Теннис. На Уимблдоне сегодня матч первого раунда в мужском одиночном разряде. В первом круге россиянин Карен Хачанов победил в 4 сетах Билли Харриса. В женском одиночном разряде Анна Блинкова в 3 партиях обыграла Стародубцеву из Украины. Алина Корнеева уступила сегодня матч первого раунда Кимберли Бирелл в 3 партиях. Также идет дальше Диана Шнайдер. Защитник Артем Блажиевский продолжит карьеру в московском хоккейном «Динамо», пишет «Спортэкспресс». Ранее «Авангард» объявил о расторжении контракта с 32-летним хоккеистом без выплаты денежной компенсации. И пока это все новости спорта.
2: Себя, если сможешь.
3: Ну что, продолжим?
4: Да. Обсуждаем сегодня документальный фильм Михаила Главогера «Смерть рабочего». И вот Наталья нам пишет, вспомнила фильм, который снял Джонни Депп, если не ошибаюсь. «Храбрец» называется. Знаешь такой фильм?
3: Нет.
4: Я тоже. Я знаю «Мертвец» с Джонни Деппом, фильм Джармуша. Очень перекликается по смыслу. Такие же брошенные, никому не нужные люди выживают как могут. Вот. И мне бы хотелось снова проговорить, что на примере пуштунов или шахтеров на Донбассе, это вот они не согласятся с тем, что они брошены.
3: Да.
4: Да, и индонезийцы тоже на самом деле. Они потому что нужны сами себе. И вот эта позиция, что кого-то можно бросить, это позиция, ну, буквально годовалого максимума ребенка.
3: Все-таки у шахтеров есть это ощущение, потому что была империя.
4: У них есть ощущение предательства, а не брошенности.
3: Окей,
4: но при этом
3: они не сетуют,
4: они друг на друга опираются, да, они выживают. Я думаю, многие из них там куда-нибудь поехали в свое время, в 2005 году Донбасс, это Украина, да, кто-то в Германию едет на стройку работать, кто-то в Испанию, кто-то машины гоняет, кто-то вот действительно выбирает лазить в эту шахту заброшенную.
3: Я когда смотрел, опять эту мысль думал.
4: Там же в этот соседний момент, в этот же момент, в 50 50 максимум километрах играет донецкий «Шахтер» в Лиге чемпионов. Освещенная летучая тарелка, и они там принимают, значит, «Реал Мадрид». Понимаешь, тут тоже интересную оптику надо настроить. Есть эти истории. От Москвы тоже отъедешь, там люди говорят, вот, мы тут выживаем. Я не говорю, что всем надо переезжать в мегаполисы, да, я говорю про вот это ощущение, бросили или не бросили, а если бросили, оно же пестуется, это ощущение. А если бросили, ну, тогда надо как Робинзон Крузо. Как бы ни на кого и ни на что не надеяться.
3: Да, я понимаю. Да, я понимаю. Ну что еще мы говорить-то будем?
4: Что еще? Еще интересная мысль в перерыве родилась про то, что вот мы с тобой бросили ее после новостей. Советский Союз разваливается в тот же самый момент, когда разваливается глобальный гештальт рабочего.
3: Да. Помнишь фильм-то, собственно, Адама Кёртиса, да?
4: Травмазон.
3: Травмазон, да. И там вот как раз был показан когда, момент, когда уже при Горбачеве Советский Союз начинает переходить на компьютерозамещение и высчитывание вот этого плановой экономики. Помнишь этот момент, да?
4: Здание, которое сейчас Госдума занимает в Москве на Охотном ряду, было зданием вот центрального... Значит,
3: счетного комитета, так
4: да,
3: назовем.
4: Там компьютеры были, да. То есть такое здание из будущего, из Стругацких.
3: Вот это, да, то есть,
4: мы обсчитаем каждые трусы и ботинок.
3: Это поразительно, то есть казалось бы, и вот появились двигатели. Компьютеры, появились способы более точного подведения статистики, анализа данных и так далее, и это все схлопывается. То есть это параллельные процессы, смерть рабочего класса, компьютеризация, формирование вот этого класса белых воротничков, которые становятся уже к нулевым годам, тебе повезло, ты не такой, как все, ты работаешь в офисе.
4: При этом, смотри, этот тренд был угадан верно, потому что 30 лет спустя мы оказываемся ровно в той точке, которая планировалась, потому что если посмотреть на какие-нибудь логистические центры, на систему дистрибуции продовольствия, на те же самые промышленные производства, там все компьютеризировано, там логистические цепочки растягиваются на континенты, и все везде хватает, и в каждую пятерочку в стране зайди, и там примерно одинаковый набор продуктов. Да. Ровно то, чего вот о чем мечтал там средний человек, стоящий в очереди, проводящий за яйцами, молоком, сметаной по 2 часа после работы или вместо работы.
3: Ты знаешь, я хочу одну мысль сказать, она, наверное, как бы тривиальна и не раз нами высказана, но продолжая вот твою мысль, что человек как бы все-таки сам выбирает, в каком мире ему жить, я и думал в контексте того, что в любой момент ты можешь уйти в монастырь. В любой момент.
4: Ну, как наш герой на прошлой неделе, да, который на деньги попал, закрыл магазин стройматериалов и ушел.
3: В любой момент ты можешь пойти в монастырь. Это правда. В любой, может быть, стране мира практически ты можешь куда-то уйти в монастырь, в какое-то сообщество
4: людей. Мы сегодня в книжной группе обсуждали, один из участников общался тут с человеком, который занимается людьми, которые в трудной жизненной ситуации попали, и тут ему он спросил его, вот те, кто там на теплотрассах ночуют и спиваются, это у них есть возможность какая-то? Он говорит, есть. Там в Москве, например, 3-4 уровня социальной защиты выстроено, чтобы этим людям помогать. Есть общежитие, есть еда. То есть очень сложно умереть от голода, от холода в Москве. Где бы ты ни оказался,
3: ну, помнишь,
4: в такой ситуации.
3: Я рассказывал в Новой Зеландии.
4: Это их выбор в этом,
3: да,
4: смысле.
3: Да, я когда в Новой Зеландии был, там же ведь невероятные социальные выплаты, там 300 новозеландских долларов в месяц, тебя кормят 2 или 3 раза в день, тебе дают одежду, тебя готовы трудоустроить и обеспечить тебе образование, чтобы ты мог быть квалифицированным работником и так далее. Да? При этом у них на центральной там улице Окленда, это второй город страны, он самый крупный, но это не столица, там на целой улице бездомных. И я нашего гида тогда спросил,
4: что происходит.
3: Он говорит, это люди, которые сами хотят так жить. И это вот. То есть тут... Я к чему? Я не сказал эту мысль, что... Что за мысль-то была? Это куда-то улетело.
4: Про компьютеры?
3: Про компьютеры нет. До того, как я еще про монастырь сказал...
4: То, что люди выбирают свою судьбу. Люди выбирают...
3: Да, еще. Ладно, может быть, я вспомню, я обычно вспоминаю, еще есть время.
4: Я бы еще хотел, знаешь, обратить внимание на эпилог.
3: Да,
4: эпилог
3: точно.
4: Этого фильма. Там, значит, сначала показывают китайцев, китайские металлурги с завода в провинции Ляонин. И они дают интервью в стиле такой вот советской агитки. Ну, прям слово-слово, то же самое мы слышим в архивных записях Советского Союза. Они говорят о современном оборудовании. Сегодня недостаточно силы, нужны знания.
3: Ну, иностранный журналист приехал.
4: Экономические реформы, мы выдерживаем конкуренцию с мировыми, ведущими мировыми производителями.
3: Ну, конечно, хотелось бы, чтобы не все цеха закрывались, а из какого-то сделали музей, чтобы мы могли вернуться и вспомнить.
4: Потому что эти цеха были построены еще во времена японской оккупации. Да, посмотрите, как изменилось. Более 50 лет уже
3: неким... понятно, что их подготовили.
4: Или, например, мы готовы принести себя в жертву во имя сталелитейной индустрии. Говорят нам двое там 50-60-летних мужчин. Ну, говорят, мы, конечно, уже не можем молодежь заставлять, чтобы они работали здесь, они уже сами вправе... Но они с такой горечью об этом говорят. И вот это вот ощущение действительно не то, что брошенность, не то, что обманутость, а когда... в хорошую, достойную, важную, сложную мужскую работу вкладывали идеологический элемент, что, мол, вставай, вставай, Китай огромный, да, и так по всему миру происходило, что вот поможем фронту, да, Америка, we can do it, знаменитая вот эта девушка, которая, когда американцы пошли на фронт, мускулистая девушка, там, ну, очень много же американских девушек пошли на заводы работать. В Советском Союзе то же самое и во время Второй мировой войны, и до, во время индустриализации, и после, да, завод, это значит вот ум, честь и совесть. Вот, мне кажется, именно в этой точке оказывается предательство.
3: Да, мне очень нравится то, что ты говоришь.
4: Оказывается брошенность, оказывается бессмысленность. То есть, если я просто работаю...
3: То есть, да, работа оказалась... Я прокомментирую, чтобы было всем понятно, да, то, что ты говоришь. Работа оказалась идеологически нагруженной. Что работа — это не просто труд, который ты делаешь за определенную плату, это люди, с которыми ты работаешь, это определенный образ жизни, мысли, социальные
4: устроенности.
3: Которые я
4: могу выбирать.
3: Которые, да, могу, а это определенный идеологическую нагрузку этого всего, что ты не просто рабочий, а ты там поднимаешь страну с колен, или любые другие метафоры, которые используются да, государством
4: и
3: для
4: даже
3: того, чтобы нагрузить.
4: Что я могу сказать в этой ситуации, ребят, я просто работаю, сразу тебя объявляют рвачом, и не знаю, искателем легкости, то есть как какой-то культ сложности, на самом деле, тяжести, невыносимости условий, да, есть вот эта какая-то, ее обычно за русскую какую-то выдают, но мне кажется, она международная, вот именно рабочая классу принадлежащая, удаль, когда показывают, значит, посмотрите, в каких условиях мы живем. Ну, ты покрась стены, ты побели потолок, грубо говоря, да? Ты же выбираешь здесь жить. Можно вспомнить замечательные документальные фильмы русского режиссера, который в Африке погиб, кстати, как и Главогер заболел малярией на съемках одного последнего, собственно, своего фильма, который вышел, ну, в обрезанном виде после его смерти, потому что не смогли определить в Африке, чем он заболел. Я говорю о Расторгуеве.
3: Да.
4: Вот у него тоже фильм,
3: пляж,
4: ну, «Дикий-дикий пляж», например, или какие-то другие его кино, посвященные вот обычным людям, которые выставляют, ну, обычное плохое слово, посвящены людям, которые кичатся тем, что они, мол, могут быть некультурными или могут быть не на высоте себя, скажем так. Да? И вот мне кажется, с одной стороны, принадлежность к этому ордену рабочих, она спасает достоинство, а с другой стороны, очень дорогой ценой. Потому что я весь становлюсь только рабочим. Пропадает моя идентичность как человека, как любителя оперы или не оперы,
3: это
4: а петушачьих
3: тоже,
4: боев.
3: Это тоже последствия индустриализации, в конце
4: да,
3: концов,
4: потому что
3: и модерна.
4: Это и есть пропаганда, да, когда мы говорим «ты только это и ничего больше». Ни о чем не думай, работай, значит, мы
3: государство позаботится.
4: Мы, государство о тебе позаботится. И некому предъявлять эти чеки, да, если государство отказывается.
3: Или облигации, да?
4: Или облигации.
3: Да, это правда. Это хорошая мысль очень. Ну и, собственно, мы видим не только в Советском Союзе, естественно, а в целом.
4: Это
3: вот,
4: вообще общий
3: веке,
4: профиль,
3: да,
4: 20 века.
3: Ведь бэби-бумеры такие же.
4: Да,
3: абсолютно,
4: да, да. И ржавый пояс Америки, которому
3: да.
4: Трамп апеллирует и апеллировал, Make America Great Again, это ровно из этого же котла он черпает вот эту энергию ресентимента, мол, раньше мы честно трудились.
3: С Японией такая же
4: и
3: история.
4: И получали честно свои заработанные доллары. Да?
3: То же самое.
4: А сейчас все так происходит, потому что какие-то сволочи в костюмах на Уолл-стрит видят, что там делают. Я что хочу... Как объяснить человеку, что раньше за твой труд могли платить столько, а сейчас это невыгодно и проще закрыть завод.
3: То есть люди связывают вот эту... Ну, то есть индустриализация подошла к концу естественным образом, потому что появился, произошел следующий виток прогресса, да? Но изменения люди связывают не с технологическими изменениями, да? А с политическими.
4: То есть мы видим плюсы от индустриализации, когда она входит. Жить стало лучше, жить стало веселее. Но минусы мы не готовы принимать. Да. Действительно, это становится сферой как будто политики или идеологии, этики. Да. Прервемся на короткую рекламу.
2: Пойми себя, если сможешь. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Жизнь прекрасна.
5: В темноте старик чувствовал приближение утра. Загребая веслами, он слышал дрожащий звук. Эта летучая рыба выходила из воды и уносилась прочь, со свистом рассекая воздух жесткими крыльями. Он питал нежную привязанность к летучим рыбам. Они были его лучшими друзьями здесь, в океане. Мысленно он всегда звал море Ламар, как зовут его по-испански люди, которые его любят. Порою те, кто его любит, говорят о нем дурно, но всегда как о женщине, в женском роде. Рыбаки помоложе из тех, кто пользуются буями вместо поплавков для своих снастей и ходят на моторных лодках, купленных в те дни, когда акулья печенка была в большой цене, называют море Эльмар, то есть в мужском роде. Они говорят о нем как о пространстве, как о сопернике, а порой даже как о враге. Старик же постоянно думал о море как о женщине, которая дарит великие милости или отказывает в них, а если и позволяет себе необдуманные или недобрые поступки, что поделаешь, такова уж ее природа. «Луна волнует море, как женщину», — думал старик. Он мерно греб, не напрягая сил, потому что поверхность океана была гладкой, за исключением тех мест, где течение образовывало водоворот. Старик давал течению выполнять за себя треть работы, и когда стало светать, он увидел, что находится куда дальше, чем надеялся быть в этот час.
2: Эрнест Хемингуэй. «Старик и море». Маяк. Это мы. Это про нас. Себя, если сможешь.
3: Ну что, даже вот и 2 часа промелькнули, а мы...
4: Да, и ровно столько длится этот фильм, кстати. Замечательный фильм «Смерть рабочего» Михаэля Главогера. Очень рекомендую посмотреть. Он есть в интернете, его можно посмотреть в открытом доступе. И самая последняя завершающая сцена. Германия, который...
3: Дуйсбург, я запомнил.
4: Да, который неоднозначное отношение у автора. Автор австриец и принадлежит поколению людей, которые открыто и мощно, не то что протестовали, а высказывались в пользу той позиции, что нацизм забыт, а прошлое не переосмыслено, и просто их отцы спрятали голову в песок, и как будто ничего не было. А им как будто приходится разбираться с этим прошлым и показывать и цену колониализма, и цену индустриализации. И там же показано не просто, что это какой-то вот крупный индустриальный парк, реновация какая-то, джентрификация, вот эта гордость немецкого, который там сколько-то миллионов тонн стали, значит, выдал за 80 лет своего существования. Ну, то есть вот эти все пафосные... 38 миллионов тонн? По-моему, больше, 80 с чем-то миллионов тонн он выдал. Ну, мы знаем, на что шла немецкая сталь, во-первых, да, мы знаем, да, как он, много, да, в этом мире было из стали сделано, а с другой стороны, он показывает подростков, они явно юные, 12 лет, 11, 13, им тоже все равно, они там курят, они там пьют, они там стоят над этими баками, как американские бомжи, греют руки, то есть есть дети, которые на экскурсии, им все равно, они самолетики запускают и кидают друг друга бомбочки с водой, а вот есть, ну, то, что у нас называется не хулиганье, а вот обычная такая молодежь, не стремящийся к солнцу, к космосу, к светлому будущему. Да, и сейчас, 20 лет спустя, этот фильм смотрится на фоне того, что, например, с Европы происходит. Ну, не как пророчество, но как бумеранг какой-то, да, который начал раскручиваться как раз со смертью рабочего.
3: Ты знаешь, мы совсем не поговорили о том, как этот фильм сделан. Я сейчас

0: Те, которые просто бегают, все болтают.
1: Подсвеченный скелет какого-то мастодонта.
0: Левиафана.
1: Левиафана, да. Какая-то у меня тоже сейчас мысль была, ускакала. Про телесность. Ну да ладно. Ну что?
0: Что? Вот и подошел к концу наш очередной киноэфир. Надеюсь...
1: Смотрите документальное кино.
0: Да, кстати говоря, на сайте Кинопоиск можно найти список вот лучших документальных фильмов. Я не помню, откуда я этот фильм, но не из Кинопоиска. Я его нашел, его нет в списках. Но там очень много хорошего и документального кино на вечер. Спасибо за внимание. С вами был Артем Новиченков, Владислав Тимкин. Можете подписаться на наши телеграм-каналы. «Будь сложнее». У Влада называется канал, у меня «Говорящий Трастник». До новых встреч.
1: До свидания.
2: Пойми себя, если сможешь.

0: В Москве 22 часа. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военные с 7 до 21 часа вторника перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник, сообщила Минобороны. БПЛА были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Смоленской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, а также Крымом и Азовским морем, говорится в сообщении министерства. Между тем, как сообщил губернатор Пушилин, 2 мирных жителя ДНР погибли, еще 9 пострадали во вторник из-за атак украинских беспилотников. Российские военные южной группировки войск за сутки заняли 30 зданий в Константиновке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил начальник пресс-центра армейского объединения Вадим Астафьев. Также, по его словам, в ДНР был освобожден населенный пункт Малиновка.
1: Подразделения южной группировки войск в результате активных боевых действий освободили населенный пункт Малиновка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, мотопехотной и горно-штурмовой бригад в районах Дружковки, Ореховатки, Николаевки и Никаноровки. В Константиновке штурмовые подразделения южной группировки войск продолжали зачистку от противника юго-западной части населенного пункта и освободили 30 зданий. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял более 175 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 4 артиллерийских орудия, боевую машину РСЗО и 27 автомобилей.
0: Ранее сообщалось, что подразделения российской группировки войск «Восток» освободили населенные пункты Ровно и Лесное в Запорожской области. Кроме того, подразделения группировки войск «Запад» продолжают уверенное продвижение на Краснолиманском направлении, ведут зачистку Красного Лимана от разрозненных групп ВСУ, заявили в Минобороны России. Владимир Путин отметил рост промышленного производства и инвестиций в Курской области. Президент во вторник провел встречу с губернатором области Александром Хинштейном. Глава государства отметил, что в Курской области, несмотря на непростую ситуацию, растут инвестиционная активность и промпроизводство. Также постоянно растет и индекс производства сельхозпродукции в регионе, указал президент.
2: Промышленное производство подрастает, и инвестиционная активность тоже увеличивается постепенно.
3: Да, Владимир.
2: И в основной капитал, и в целом инвестпроекты пошли.
3: Да, Владимир, несмотря на непростую ситуацию, вполне понятно, несмотря на то, что у нас по ряду показателей есть снижение, но есть и действительно очень хорошие позитивные тенденции. У нас идет рост инвестиционной привлекательности региона. По итогам первого квартала мы вошли в тройку лидеров в Центральном федеральном округе. После Москвы и Подмосковья объем инвестиций без малого 55 миллиардов рублей составил. Вот на Санкт-Петербургском форуме только в этом году заключили 27 соглашений на сумму более 87 миллиардов рублей. Ну а в прошлом году у нас было порядка 85 миллиардов.
0: Александр Хинштейн также отметил, что бесперебойная работа экономики в Курской области – важнейшая задача. Завершается также работа по расширению СЭС на весь регион. По его словам, жители Курской области, пострадавшие от атак ВСУ, получили более 16 тысяч сертификатов на новое жилье на сумму свыше 101 миллиарда рублей. Сергей Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна ситуацию.

Персидском заливе. Как сообщает МИД России, стороны подчеркнули необходимость соблюдения меморандума между США и Ираном о прекращении конфликта, отметили ведомстве. Переговоры делегации США и Ирана в Дохе могут состояться в среду, но они будут непрямыми, сообщает телеканал «Аль-Араби» со ссылкой на источники. По его данным, темой дискуссии станут Ормузский пролив и обеспечение стабильности в регионе. Источники также сообщили, что к концу недели Иран получит 3 миллиарда долларов из своих замороженных активов. Ожидается, что в связи с этим уже во вторник американско-иранская делегация встретится в Дохе с премьер-министром Катара Аль-Тани и пакистанскими посредниками. Ранее телеканал Аль-Джазира со ссылкой на МИД Катара сообщил, что переговоры на высоком уровне между представителями США и Ирана в Дохе не планируются. Сильный ливень, прошедший в Перми сегодня вечером, серьезно повредил инфраструктуру города. Об этом сообщили в администрации прикамской столицы. Зафиксированы участки дорог, где из-за размыва грунта образовались провалы. Для устранения последствий направлены бригады, подвозится необходимая техника, ведутся работы по ограждению опасных зон. Сильный ливень продолжается в Перми несколько часов, и он затопил многие улицы города. Между тем, из-за порывов ветра до 20 метров в секунду в Республике Татарстан сегодня упало 30 деревьев, повреждены 5 автомобилей, люди не пострадали, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по региону. По данным ведомства, больше всего деревьев упало в Казани. Искусственный интеллект уже используется во многих сферах, но человеческий интеллект по-прежнему необходим. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью «Вестям». Он отметил, что технологии искусственного интеллекта активно применяются в производстве, в сфере безопасности, в том числе в системах видеонаблюдения на дорогах. Решетников также рассказал, что еще 5 лет назад у многих компаний были большие колл-центры, в которых работали по несколько тысяч специалистов. Сейчас же большая часть этих колл-центров пустует, отметил Максим Решетников.

дебрях Амазонки жил пират, не верящий в любовь. Но когда однажды после канонады, после страшной битвы возвращался он домой, стройная фигурка цвета шоколада помахала с берега рукой. Там, где любовь, там, где любовь, там, где любовь, там всегда проливается кровь. Словно статуэтка девушка стояла, и пират корабль свой к ней направить поспешил. И в нее влюбился, и ее назвал он птичкой на ветвях своей души. Но однажды ночью с молодым ковбоем стройную крёлку он увидел на песке, и одною пулей он убил обоих и бродил по берегу в тоске.

И когда под утро плачет елки, понял он, что в сердце страсть не может потушить. Выстрелил в себя, чтоб навек умолкла птичка на ветвях его души.

0: Audio Stories.
1: Средиземноморский пейзаж невозможно представить без серебристых оливковых рощ. Италия, Испания, Греция обеспечивают большую часть мирового производства оливок и оливкового масла. Однако сегодня этот символ здорового питания и древней культуры оказался под угрозой исчезновения. Причиной стала бактерия Xylella fastidiosa, которую в Европе распространяет насекомое пенница слюнявая. Попадая в растение, бактерия закупоривает его сосуды, вызывая так называемую болезнь Пирса. В результате оливковое дерево постепенно засыхает и погибает примерно за 5 лет. Изменение климата играет на руку опасному патогену. Теплые зимы способствуют его распространению. Изначально бактерия поразила прибрежные районы Южной Европы, но теперь стремительно продвигается на север, особенно сильно затронув Францию, Италию и Португалию. Если в ближайшее время ученые не выведут устойчивые к бактерии сорта, производство оливок в регионах может полностью прекратиться.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Кукуруза – третья по значимости злаковая культура в истории человечества и фундамент всей индейской цивилизации, включая ее религию. Для майя кукуруза была священной. Они верили, что Бог создал первых людей из зерен белого и желтого маиса. Практически все народы до Колумбовой Америки почитали это растение –

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах существительных с особым типом склонения. Каким именно, расскажу сразу после первого примера от Алисы Рыбинской, гостьи утреннего шоу.
2: И Ёж ответил: «Я же говорил тебе, что я не умею строить нору». Да, правильно? Вообще, я прям готовилась, я прям смотрела,

0: форме норах. Точно такой же тип склонения и у следующего слова, которое употребил Михаил Степанов, гость программы «Как знать».
1: Можно еще купить щепу ольхи. И когда мы готовим, добавлять щепу ольхи или сухих еловых веток.
0: Щепу – это неверно. Опять же, в единственном числе ударяем только окончание. Щепа, щепой, щепу. Слова из этой группы вызывают затруднения и во множественном числе. Вот пример в тему от Екатерины Колесниковой, гостьей программы «Хочу все знать».
2: Как раз-таки через глаза ребенка, как там это описано, что он просыпается, даже шторы яркие сняли с окон, потому что пришла пора другая совсем.
0: Не окон, а окон. В единственном числе окно, окна, окно, окном, ударное окончание. А во множественном ударение переносим на первый слог. Окнами, окнах, окон. Такая же ситуация и со словом петля. Но Александр Романов, гость утреннего шоу, этого факта не учел.
3: Через несколько секунд я увидел истребитель, идущий на очень небольшой высоте над крышами домов. Истребитель летел мертвыми петлями, делая одну петлю за другой. Короче, он поспорил с каким-то сослуживцем, что непрерывно сделает 50 мертвых петель. Начинается легенда о 250 мертвых петлях, которая на самом деле подтверждения не находит.
0: Петлям, петлях, это верно. А вот петель – ошибка. Правильный вариант – петель. Ударным во множественном числе должна быть «е» в первом слоге. Всегда. Что интересно, у этого слова есть послабление. Двойная норма, но в единственном числе. Там возможны варианты «петля» и «петля», «петлю» и «петлю». Но во множественном числе ударяем только корень. «Петли», «петлях», «петель». На этом выпуск завершаю. Но ошибки не дают мне спать спокойно. Поэтому скоро мы опять встретимся. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
4: Спасибо. Училка против маяка.

0: Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов, действительно ли власти прорабатывают меры по разрешению НПЗ снижать класс топлива до Евро-2 в целях насыщения рынка. Песков также отметил, что вице-премьер Александр Новак ежедневно в ручном режиме занимается вопросами мер по стабилизации рынка топлива.
1: Вы знаете, что президент в воскресенье проводил совещание по ситуации в топливной сфере в Российской Федерации. Вы все видели заявление президента на этот счет. Работает правительственная рабочая группа или комиссия, как угодно ее назовите, во главе с Новаком. И Александр Новак, собственно, в ручном режиме фактически ежедневно занимается этими вопросами. И на совещании у президента, и на совещаниях ежедневных у Новака обсуждается комплекс мер по стабилизации рынка топлива. Что касается деталей, то вам в данном случае лучше обращаться в правительство, в аппарат Александра Новака.
0: Песков также сообщил, что импорт нефтепродуктов в Россию из других стран будет происходить, если удастся договориться, делать это по приемлемым ценам. Уровень отказов в выдаче шенгенских виз россиянам остается относительно умеренным, поскольку их резкий рост политически чувствителен для стран Евросоюза, рассказал РИА Новостям эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абазов. Ранее газета «Известия» со ссылкой на европейский источник сообщила, что Евросоюз обсуждает введение полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России. По словам эксперта, для российских туристов и туроператоров Европа постепенно перестает быть единым визовым пространством даже формально. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра облачно, в Москве максимум днем плюс 29.
2: Новости спорта.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный союз конькобежцев объявил о допуске российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе. Спортсмены смогут выступать в личных и командных соревнованиях. В тех случаях, когда на турнирах применяются квоты, число нейтральных спортсменов будет определяться теми же критериями, что применимы ко всем фигуристам, а именно результатами и рейтингом. Министр спорта России Михаил Дегтярев так прокомментировал эти новости. Практика возвращения российских спортсменов к международным стартом продолжает расширяться. Лед тронулся во многих видах спорта. В десятках международных федераций наши взрослые спортсмены и юниоры могут выступать в составе сборной России с флагом и гимном страны, подчеркнул Дегтярев. Московский футбольный «Спартак» вновь заинтересован в полузащитнике «Торино» Иване Иличе. Как сообщает издание «Куоре Торро», серб исключен из проекта нового главного тренера «Торино» Иньяцо Абате. Напомню, в январе 2025 года «Спартак» готов был купить Ильича за 20 миллионов евро. А сейчас, в свете истекающего летом 2027 года контракта Ильича, «Торино» рассчитывает на 7 миллионов евро. Ростов усилил центр обороны бразильским защитником Игором Ногейрой. Клуб уже подписал с бывшим игроком азербайджанского «Сабаха» контракт на 2 года. С подробностями Дмитрий Сухинин.
4: Игорь Ногейра переходит в Ростов свободным агентом, то есть без платы за трансфер. Об этом сообщает РБ Спорт. Для клуба это важное приобретение. Линия обороны требует глубины, но покупать готового центрального защитника на рынке сейчас дорого. Здесь и сейчас Ростов получает опытного футболиста без компенсации бывшему клубу. Ногейре 31 год, он центральный защитник ростом 187 сантиметров. Начинал в системе Флуминенсе. Затем была Бельгия, Португалия, Мексика. Возвращение в Бразилию, последний этап в Сабахе. В Азербайджане он играл регулярно, стал чемпионом страны и забивался стандартов. Защитник хорош в борьбе, игре на втором этаже и плотную опеку соперника в штрафной. Переход Ногейры связан и с будущим Аяде Эль Аскалани. По информации источника, египтянина с большой долей вероятности отдадут в аренду. Он приходил в Ростов как перспективный защитник, но после разрыва крестообразной связки потерял почти целый сезон и сейчас нуждается в игровой практике. Для Ростова это попытка перестроить оборону без резких затрат, взять готового центрального защитника, а молодому легионеру дать шанс набрать форму в другом клубе. Официальная сделка по Ногейре пока не объявлено, но по данным источников контракт уже подписан на 2 года.
3: Голкипер сборной Германии, чемпион мира 2014 года Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры в национальной команде, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Ранее Германия проиграла Парагваю в серии пенальти в 1/16 финала на ослабленном отсутствием сборной России чемпионате мира. Теннис. На Уимблдоне продолжаются матчи первого раунда. Россиянка Анна Блинкова победила украинку Стародубцеву 6-7, 6-4, 6-1. Алина Корнеева уступила Кимберли Берел 3-6, 6-0, 2-6. В мужском одиночном разряде Карен Хачанов прошел Билли Харриса 6-3, 5-7, 6-3, 6-3. И пока это все

0: Вести спорта.
1: Маяк. Музыка – это узор, вышитый на ткани времени. Свен Сервантесен, культуролог прошлого.
2: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 17:00 вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари.

0: быть. Для чего же ты сама?
1: Чтоб тебя любить.

Странная схожесть, по сути. В последней минуте и в первой минуте.

0: Audio Stories.
1: В Древней Руси долгое время не существовало слова «собака». Четвероногих друзей, а также неугодных людей называли «псами». Происхождение слова «собака» до конца не выяснено, но наиболее убедительная версия связывает его с иранскими языками. В некоторых западных

славянских диалектах, например, в польском, это слово до сих пор используется только как ругательство. Похожая история и со словом «лошадь». Оно было заимствовано из тюркских языков, где «алаша» означает «конь» или «мерин». До появления этого термина на Руси употребляли исконно славянские слова «конь» и «кобыла». Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: На первый взгляд кажется, что жесты должны быть понятны всем, ведь они часто изображают действие или предмет. Однако на практике все гораздо сложнее. Человек с глухотой из России не поймет жесты своего собеседника из Германии или Франции. Жестовый язык – это самостоятельная и очень самобытная система общения, у которой есть собственная лексика и грамматика. Он ничем не уступает устной речи по выразительности и возможностям передачи информации. В мире существует около 300 различных жестовых языков, причем в одной стране их может быть несколько. Границы жестовых языков часто не совпадают с границами звуковых. Например, британский и американский жестовые языки совершенно разные и непонятны друг для друга, хотя англичане и американцы без труда общаются устно. Еще один пример. Австрийский и немецкий жестовые языки являются самостоятельными системами, несмотря на то, что в этих странах говорят на одном звуковом языке. Когда глухие люди из разных стран встречаются на международных мероприятиях, например, на сурдлимпийских играх или конференциях, они используют для общения вспомогательную систему джестуна. Она состоит из наиболее понятных и образных жестов, заимствованных из разных языков, но в ней преобладает американский жестовый язык. Азиатские, африканские и южноамериканские жестовые языки в джестуна практически не представлены. Джестуна – это не полноценный язык, а именно вспомогательная система. Ее словарь ограничен самыми универсальными жестами. Поэтому для успешного общения по-прежнему очень важна мимика.
0: Audio Stories.

пусть хрустит, как яблочко, под ногой снежок, под ногой обутаю русский сапожок. Я готов хоть к полюсу, к полюсу, к полюсу, по степи и по лесу.

0: выполняет прагматическую функцию. Говорящий стремится стимулировать речевую реакцию собеседника или ускорить восприятие информации. Примечательно, что аналогичное явление наблюдалось в хеттском языке, где «ну» функционировало как маркер продолжения высказывания.
1: Аудио-сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о словах, в которых слегка перепутались буквы. Они или оказались...

0: лишний. Поэтому подвигнуть подвигло. Далее мы возьмем новые краски и разберем слово, в котором букв ровно столько, сколько нужно. Но одна неправильная, не та, которая на самом деле требуется. То есть произошла замена. Какая именно, расскажу чуть позже, после высказывания Александра Романова, гостя утреннего шоу.
1: Она связана с тем, что он в воздушном тренировочном бою не соблюл дистанцию. Раньше самолеты это позволяли.
0: Соблюл дистанцию. Да, действительно, дистанцию нужно соблюдать. И для этого следует правильно образовать от глагола «соблюсти» форму прошедшего времени мужского рода. И такая форма, кстати, есть. Только не «соблюл», а «соблюл». Есть такое слово. Меняем «ё» на «ю» и получаем литературный глагол «соблюл». Он соблюл, она соблюла, оно соблюло, они соблюли. Вот теперь все правильно. И я со спокойной совестью завершаю этот выпуск и прощаюсь с вами. До новых встреч. До свидания. Всех люблю, особенно русский язык.
2: Спасибо. Училка против маяка.

Доброй ночи. Я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23:07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email son@radiomayak.ru.

0: Studio Stories.
1: В конце 1960-х годов в швейцарской фармацевтической компании действовала нестандартная программа по поиску новых биологически активных веществ. Сотрудники, отправляясь в отпуск, получали задание привезти образцы местной почвы. Руководство компании исходило из гипотезы, что географически удаленные регионы могут быть источником уникальных микроорганизмов. В 1969 году сотрудник Ханс-Петер Фрей, находясь в Норвегии на плато Херденгервида, собрал образец почвы, из которого был выделен некий грибок. Из культуры этого гриба получили вещество, названное циклоспорином. Первоначальные исследования в качестве антибиотика не выявили у него выраженной активности, и проект был классифицирован как неперспективный. Ключевую роль сыграл иммунолог Жан-Франсуа Боррель. В ходе рутинных проверок он обнаружил, что циклоспорин обладает не антибактериальным, а мощным иммуносупрессивным действием. Вещество избирательно убирало активность Т-лимфоцитов при пересадке органов. Несмотря на это открытие, руководство компании скептически относилось к коммерческому потенциалу препарата, считая рынок трансплантологии слишком узким из-за высокого риска отторжения органов. Боррелю пришлось самостоятельно продвигать исследования, убеждая медицинское сообщество в перспективности циклоспорина. И его стратегия оказалась верной. Создание эффективного иммуносупрессанта

0: группировки войск «Центр», сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
1: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад, бригады морской пехоты и двух бригад Национальной гвардии. В районах Веселого, Доброполя, Новоподгородного, Новопавловки и Светлого. Потери украинских вооруженных формирований составили более 270 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 8 автомобилей.
0: Кроме того, российские военные ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов, ракеты и артиллерии поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры, которые использовались украинской армией. Владимир Путин отметил рост промышленного производства и инвестиций в Курской области. Президент вчера провел встречу с губернатором региона Александром Хинштейном.
2: Смотрю, промышленное производство подрастает, и инвестиционная активность тоже увеличивается постепенно.
3: Да, Владимир.
2: И в основной капитал, и в целом инвестпроекты пошли.
3: Да, Владимир, несмотря на непростую ситуацию, вполне понятно, несмотря на то, что у нас по ряду показателей есть снижение, но есть и действительно очень хорошие позитивные тенденции. У нас идет рост инвестиционной привлекательности региона. По итогам первого квартала мы вошли в тройку лидеров в Центральном федеральном округе. После Москвы и Подмосковья объем инвестиций без малого 55 миллиардов рублей составил. Вот на Санкт-Петербургском форуме только в этом году заключили 27 соглашений на сумму более 87 миллиардов рублей. Ну а в прошлом году у нас было порядка 85 миллиардов.
0: Александр Хинштейн, в свою очередь, заявил, что с запуском энергоблока номер 1 Курской области АЭС-2 появился надежный запас мощности производства электроэнергии. Вице-президент США Джей Ди Венс выразил уверенность в том, что сборы за проход через Ормузский пролив взиматься не будут. По его утверждению, у США все еще остается много рычагов влияния на Иран, с тем, чтобы ситуация с Исламской Республикой разрешилась в хорошем для американских целей ключе. Спикер парламента Ирана Мохаммед Багир Галибаф между тем заявил, что в Тегеране не намерены отказываться от права определять условия движения через Ормузский пролив. Он подчеркнул, что Иран, согласно подписанному США меморандуму, ранее согласился сделать движение судов через пролив бесплатным, но только на 60 дней. Условия, по которым суда смогут в дальнейшем следовать через Ормузский пролив, один из центральных нерешенных вопросов на переговорах Тегерана и Вашингтона. Иран настаивает, что может тем или иным образом взимать плату с судов. США выступает против такого варианта. Участники основного периода ЕГЭ в этом году подали 186 обращений через QR-коды и горячую линию. В основном они касались условий проведения экзамена, заявил глава Рособорнадзора Анзур Музаев на брифинге по итогам основного периода единого госэкзамена. По его словам, объективность проведения ЕГЭ в этом году не вызывает сомнений.
4: О том, что качественно проведен экзамен, ну, говорят следующие цифры. У нас уже второй год действует такая норма, как платформа обратной связи, когда ребята через QR-коды до экзамена или после экзамена моментально могут обратиться к нам, пожаловаться, если их права нарушены. Кроме того, работают горячие линии. Вот я вам говорил, что 750 тысяч участников у нас, в среднем они по три раза пришли в пункты проведения экзамена. И вот количество обращений на наши официальные ресурсы – 62 обращения по QR-кодам и 124 обращения по горячим линиям. Все эти обращения рассматриваются, оперативно отрабатываются. В основном эти замечания со стороны участников носят характер условий проведения. Да? То есть как бы не разрешили воду пронести, какой-то перекус. Условия не соответствовали тем, которые они хотели. Не вовремя что-то. Бланки дополнительные выдали. То есть это нарушения, которые не влияют сильно на, ну, не влияют на результат, но в основном касается условий в пунктах проведения.
0: Основной период ЕГЭ стартовал 1 июня. С 22 по 25 число были предусмотрены резервные дни сдачи экзаменов по всем предметам. 8 и 9 июля – дни пересдачи одного из предметов ЕГЭ по выбору самого выпускника до поступления в ВУЗ. Сборная Норвегии вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, обыграв Кот-д'Ивуар со счетом 2-1. Победный гол за 4 минуты до конца основного времени забил Эрлинг Холланд. Для него этот мяч стал 5-м на турнире. Больше на чемпионате мира забил только Лионель Месси, 6 голов. В 1/8 финала Норвегия сыграет с Бразилией, одержавшей волевую победу над Японией со счетом 2-1. Матч пройдет 5 июля. В эти минуты идет матч за выход в 1/8 финала.

0: Франции и Швеции. После первого тайма счет во встрече 1-0 в пользу французов. Гол забил Килиан Мбаппе. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня 1 июля в среду в Санкт-Петербурге без осадков, +25, +27 градусов. В Москве осадков синоптики не обещают, и днем в российской столице от 27 до 29 градусов.

0: Stories.
1: Коммерческие сорта бананов уже сталкивались с угрозой исчезновения. В середине 20 века сорт «Большой Майк» был уничтожен панамской болезнью. Однако сегодня и он находится под угрозой из-за нового штамма этого же грибка. Этот патоген поражает корни, закупоривает сосуды растения, лишая его питания, что неизбежно ведет к гибели. Главная проблема Кавендиша, как и его предшественника – генетическая однородность. Все экспортные бананы являются стерильными клонами, что лишает их иммунитета к новым болезням. Новый штамм грибка уже нанес ущерб плантациям в Азии и Австралии и был обнаружен в Африке и на Ближнем Востоке. Пока он не достиг ключевых регионов экспортеров в Латинской Америке, но его появление там грозит быстрым распространением из-за монокультурного земледелия. Ученые ведут срочную работу по скрещиванию Кавендиша с дикими видами для создания устойчивых сортов.
0: Аудио-стойк.

0: Audio Stories.
1: Королевский замок – главное здание и историческое сердце Калининграда. Его заложили в 1255 году, и на протяжении многих веков он оставался символом городской власти. Во время бомбардировок 1944 года и штурма города годом позже замок серьезно пострадал. В послевоенное время его руины окончательно разобрали. В 1970-х годах на месте замка начали строить Дом Советов. Самый противоречивый объект города, символ советской эпохи и самый известный долгострой. Дом Советов был ярким образцом архитектуры в стиле советского брутализма. Строительство

0: Началось в 1970 году. В этой части города грунт недостаточно прочный для возведения высотного здания, поэтому практически сразу появились проблемы. К концу 70-х годов 20 века здание было готово наполовину, а 10 годами позже строительство преодолело отметку в 95%, но работы были приостановлены, здание законсервировали. В 2024 году так и недостроенный Дом Советов разобрали. Сегодня на месте Королевского замка находится пустырь.
1: Аудио сторис.

Я диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23.07 мы здесь, на границе сна и мысли. В это время особенно ясно понимаешь, кого не хватает. Если есть имя, которое вы сейчас мысленно произнесли, напишите его. Email son@radiomayak.ru

0: Audio Stories.
1: Мука – это не просто кулинарный ингредиент, но и потенциально опасное вещество, способное стать причиной мощного взрыва. В 1980-х годах на мукомольных предприятиях ежегодно фиксировалось по 10-15 подобных случаев. Так, в 1981 году в Твери взрыв полностью уничтожил шестиэтажное кирпичное здание хлебокомбината, унеся жизни сотрудников двух смен. В следующем году аналогичная трагедия на Ачинском хлебкомбинате привела к гибели десятков человек. Опасность кроется в химическом составе продукта. Мука богата крахмалом, который содержит сахара, легко воспламеняющиеся вещества. Однако для возникновения взрыва недостаточно просто наличия муки. Необходимо сочетание трех критических факторов – кислорода, который является окислителем, источника огня и высокой от 35 граммов на метр кубический концентрации муки в воздухе. Обычным потребителям волноваться не стоит. В домашних условиях достичь температуры воспламенения муки невозможно. Поэтому ни гореть, ни тем более взрываться она не будет.
0: Audio Stories.

транспортному, начавшиеся по инициативе Болгарии, продлят в течение месяца. Окончательное решение спорных вопросов с Ираном потребует больших усилий, однако в итоге это может принести хорошую

сирени, смятый платочек. Мир моих надежд, моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней, забавный след.

ответить нечем. Так зачем в шкафу и в душе хранить?

ветку сирени, смятый платочек. Мир моих надежд, моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней забавный след. Все, что волновать могло меня в 17 лет.

Опять расстаюсь я с тобою, с любовью.

Кажется, нам век неспокойный. Прошли мы сквозь грозы и войны. У смерти в гостях мы не раз побывали, но я улыбался тебе.

Бывает, что мысли как тучи, бывает, что ревность нас мучит, но должен один из двоих улыбнуться, и я улыбаюсь тебе.

Опять расстаюсь я с тобою, с любовью моей и судьбою. Боюсь, что не выдержишь ты и заплачешь, и я улыбаюсь тебе. И я улыбаюсь тебе. Вдвоем победим мы разлуку, покуда нужны мы друг другу, покуда любовь существует на свете.

0: Я улыбаюсь тебе, и я улыбаюсь тебе.
1: Аудиосторис.
2: Кратер Далол на северо-востоке Эфиопии остается активным. Последнее крупное извержение произошло в 1926 году, но до сих пор здесь выходят горячие газы и действуют гидротермальные источники, которые постоянно меняют облик местности. Регион отличается высокой сейсмической активностью, что делает его еще более опасным. Когда-то на краю кратера жили представители народа Афар, полукочевого племени Восточной Африки, которые традиционно занимались скотоводством. Однако из-за крайне суровых условий поселок Далол был покинут и считается заброшенным с начала 2000-х годов. Сегодня сюда приезжают только те, кто хочет увидеть необычные, почти инопланетные пейзажи, которые напоминают поверхность спутника Юпитера Ио. В кратере есть живописные озера, но их воды насыщены кислотой и источают резкий запах, а из-за жары это место кажется настоящим адом. Купаться в них категорически запрещено.
1: Audio Stories.
3: Почему в 17 лет парню ночью не до сна?

0: Audio Stories.
1: Вдоль чилийского побережья находится Атакама, самая сухая пустыня на Земле. В некоторых ее частях дожди не выпадали 400 лет. Мир Атакамы суров и безжизненен. Лишь камни, соль да редкие кактусы нарушают монотонность пейзажа. Но человек и здесь нашел свой дом. Люди селятся у кромки океана, в зеленых островках у реки Лоа и среди шахт, где добывают медь и соль. Их главный секрет выживания – умение ловить воду из воздуха с помощью специальных туманоуловителей.
0: Аудио сторис.

путь по дороге. Вот я шагаю раз и два. Плевать, что дырки в камзоле и вдрызг сапоги, зато уцелела голова. Ай-де-ва, левый, ай-де-ва, правый, вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк, ведь главное дело, что живой. Ай-де-ва, левый, ай-де-ва, правый, вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк, ведь главное дело, что живой.

всего правой. Так и пройду весь шар земной, а в небе солнышко светит, да птицы поют, и нет командиров надо мной. Ай-два левый, ай-два правый, так и пройду весь шар земной, а в небе солнышко светит, да птицы поют, и нет командиров надо мной. Сердцу солдата много ли надо, хлебца поем, воды попью. А если добрые люди вином угостят, я им свою песенку спою. Ай-два левый, ай-два правый, вдоль

плевать, что дырки в камзоле и вдрызг сапоги. Ведь главное дело, что живой.

0: Studio Stories.
1: На островах Питкэрн, британской заморской территории, нет ни аэропорта, ни даже морского порта. Сюда добираются только на баркасах. Единственный поселок Адамстаун считается самой маленькой столицей в мире. Здесь постоянно живут около 40 человек, а также несколько приглашенных специалистов – врач, учитель, полицейский, часто со своими семьями. Местные зарабатывают на жизнь туризмом, сельским хозяйством, производят на экспорт мед, почтовые марки и сувениры. Для поддержания порядка и благоустройства предусмотрены общественные работы. Основной транспорт – квадроциклы. Несмотря на отсутствие рек, у жителей есть водопровод. Вода собирается во время дождей, а бытовые удобства вполне современные. Однако молодежь, повзрослев, уезжает в Новую Зеландию и редко возвращается.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В 2013 году муниципалитет Кататумба в Венесуэле был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как место с самой высокой в мире плотностью атмосферных электрических разрядов. Примерно 250 молний на 1 квадратный километр в год. Этот регион

0: Карибского моря, которые, встречаясь с холодным воздухом с гор над озером, формируют мощные грозовые облака. Дополнительным фактором считается метан, который поднимается с болотистых почв и усиливает электрические разряды. Кататумба называют природной фабрикой озона, поскольку многочисленные молнии, по некоторым оценкам, способствуют образованию значительной части тропосферного озона. Ранее рекорд по плотности молний принадлежал региону Кифука в Демократической Республике Конго, где этот показатель составляет около 158 ударов на 1 квадратный километр в год.
1: Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Кальсайские озера – настоящая жемчужина северного Тяньшаня, которую часто называют «голубым ожерельем». Это каскад из трех водоемов – нижнего, среднего и верхнего Кальсай. Все они находятся на территории одноименного национального парка, который с 2021 года включен в сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Вода в озерах отличается чистотой и прозрачностью, а вокруг раскинулись густые хвойные леса и величественные горные вершины. Купаться в Кальсайских озерах запрещено. Это необходимо для сохранения уникальной и хрупкой экосистемы. Кроме того, вода здесь очень холодная, даже летом, в самом доступном для туристов Нижнем озере, ее температура не превышает плюс 8 градусов Цельсия. Гостям предлагают любоваться красотой природы с воды, катаясь на лодках или катамаранах, а также отправляться в пешие походы и устраивать пикники в специально оборудованных местах.
0: Audio Stories.
2: Все же как-то нескладно вышло, что тебя разлюбил парнишка. За окошком тоскуют вишни,

даже если побило градом. Все же гордость терять не надо. Майский дождь собирает.

маяк. По воле рога так случилось, и лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся.

для влюбленных такова, что русский взнос за счастье милых не кошелек, а голова. Но шпаги свист и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена. И

0: Audio Stories.
1: В самом сердце национального парка Морн-Труа-Питон на острове Доминика скрывается одно из самых грозных чудес природы – кипящее озеро. Это не просто красивое название. Вода в нем действительно кипит, достигая у берегов температуры 82 градуса Цельсия, а в центре – пугающих 100 градусов Цельсия. Подземный жар магмы заставляет воду неистово бурлить. Поверхность озера клокочет и испускает пар, что превращает пейзаж в сюрреалистическую картину, которая напоминает декорации к фантастическому фильму о далеких планетах. Однако эта красота смертельно опасна. Воздух вокруг пропитан ядовитыми сернистыми газами, которые затрудняют дыхание. Приближаться к кромке воды без должной защиты значит рисковать получить тяжелые ожоги или отравление. Поэтому для туристов созданы специальные безопасные маршруты и смотровые площадки.
0: Audio Stories.
2: Снова утро росою умоется и походную долю изведав. Мы отправимся в путь.

лето красное, терема свои открывай. Расскажи нам, все были и не были, и как встарь удивить чудесами, если б лето

место красное, терема свои открывай. Мир вам, долы и пажити русские, мир вам, клёны, берёзы, осины. Мы идём, и вливается в мускулы неуёмная сила России. Песней добрую, далью ясною, сердце радует очи край. Ой, ты гой, еси, лето красное, терема свои открывай. Светит утро волшебными красками, пешехода зовет и поэта. Ты, пожалуйста, будь с нами ласков.

Я Василий Стрельников. Ночь продолжается. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Есть чувства, которые не помещаются в дневную суету. Они приходят сюда, в тишину. Поделитесь ими и добавьте к ним музыкальную заявку. Email song@radiomayak.ru.

0: безопасность страны, и вот эта самоотверженность, она проявляется буквально во всем. Трудности курян только закаляют, и я, честно, не вижу ни одной отрасли в нашем регионе, где люди бы себя не проявляли по-настоящему достойно. Но вижу важнейшие задачи, Владимирович, нашего региона. Это...
1: Да, извините, пожалуйста, индекс производства сельхозпродукции постоянно растет.
0: Да, вот в текущем году рассчитываем, что он у нас действительно возрастет.
2: Губернатор Курской области также доложил, что поручения президента по расширению мер поддержки вынужденных переселенцев выполнены. По его словам, жители Курской области, пострадавшие из-за атак ВСУ, получили более 16 тысяч сертификатов на новое жилье на сумму свыше 100 миллиардов рублей. Вице-президент США Джей Ди Венс выразил уверенность в том, что сборы за проход через Ормузский пролив взиматься не будут. По его утверждению, у США все еще остается много рычагов влияния на Иран, с тем, чтобы ситуация с Исламской Республикой разрешилась в хорошем для американских целей ключе. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багир Галибаф между тем заявил, что в Тегеране не намерены отказываться от права определять условия движения через Ормузский пролив. Он подчеркнул, что Иран, согласно подписанному США меморандуму, ранее согласился сделать движение судов через пролив бесплатным, но только на 60 дней. Условия, по которым суда могут в дальнейшем следовать через Ормузский пролив, одна из центральных нерешенных вопросов на переговорах Тегерана и Вашингтона. Иран настаивает, что может тем или иным образом взимать плату с судов. США выступает против такого варианта. Жителям домов на 17 улицах и отдыхающим в 11 санаториях Кисловодска дадут воду утром в среду после ликвидации аварии на канализационном коллекторе, сообщил глава города Евгений Моисеев. Он уточнил, что без воды остаются сейчас дома на 17 улицах. Ранее глава города сообщал, что из-за засора центрального